0: святитель Иоанн Златоуст. «Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения». Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное предстательство ныне и присно и во веки веков. Аминь.

0: Духовное слово.
1: Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. Писание. Читает Денис Гаврилов.
2: Глава 7. О действии тщеславия и гордости без посредства тела. О прочих страстях, рассказ о которых заставило пересечь изъяснение чревоугодия или искушение Господа, рассудим в том порядке, в каком предположили. Тщеславие и гордость без всякого посредства тела обыкновенно совершаются, ибо какую нужду они имеют в телесном действии, когда без стеснения и без вожделения из-за одной воли снискать похвалу и достигнуть славы человеческой доводит до падения плененную душу? Или какое телесное действие имела древняя гордость вышесказанного Люцифера, которую он зачал только в душе и помышлении, как говорит пророк, а говорил в сердце своем: «Взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему» Исаия 14:13. Он как не имел никакого подстрекателя к этой гордости, так и совершение порока и падение его произошло от одного помышления. Глава 8. О сребролюбии, которое чуждо нашей природе, и какое различие между ним и природными пороками. Сребролюбие и гнев, хотя не одной природы, ибо первое вне нашей природы, а второй, по-видимому, начальное семя имеет в нас, однако происходят подобным образом, большую частью извне получают причины возбуждения. Ибо те, которые еще слабы, часто жалуются, что впали в эти пороки по раздражению или подстрекательству некоторых, и извиняют себя тем, что они по вызову других предались гневу или сребролюбию. Что сребролюбие вне природы, это ясно видно, потому что не имеет в нас главного начала, которое бы относилось к участию души или плоти, или сущности жизни. Ибо известно, что ничто не принадлежит к потребности нашей природы, кроме ежедневной пищи и питья. Все прочие вещи, с каким бы старанием и любовью ни хранились, чужды человеческой потребности, как это видно из употребления в самой жизни. Потому сребролюбие, как существующее вне природы нашей, искушает только холодных и худо расположенных монахов. А свойственные нашей природе страсти не перестают искушать даже опытнейших монахов и пребывающих в уединении. Что это совершенно истинно, доказывается тем, что мы знаем некоторых язычников, совсем свободных от страсти сребролюбия. По свидетельству Плутарха, ин Ликургу, у лакедемонян вовсе не было денег в употреблении до царя Гизелая, который первым ввел их в употребление, и этим многие были очень недовольны. Потому что они не приобрели этого порока употреблением и обычаем. Мы уверены, что также и первый мир, бывший до потопа, очень долго не знал неистовства этой страсти. До потопа все люди, занимаясь земледелием и скотоводством, денег не имели, а производили торговлю посредством обмена скота, пекудис, откуда название денег, пекуния. Она также и в каждом из нас при истинном самоотвержении побеждается без всякого труда, когда, оставив все имущество, так держимся правил киновии, что не позволяем оставить себе ни одного динария. Под динарием здесь понимается, вероятно, не серебряная, а малая медная монета, как сказано в примечании книги 4 главе 14. В свидетели мы можем представить многие тысячи людей, которые в короткое время, расточив все свое имущество, до того истребили эту страсть, что уже не подвергаются никакому искушению от нее. Но от чревоугодия они не могут оградить себя, если не будут вести борьбу с особенной осмотрительностью сердца и воздержанием тела. Глава 9. Печаль и уныние рождаются без всякого внешнего возбуждения, не как прочие страсти. Печаль и уныние, как выше сказано, обычно рождаются без всякого внешнего возбуждения, ибо они часто и весьма жестоко удручают всех уединившихся и в пустыне пребывающих без всякого сообщения с людьми. Истинность этого легко докажет опытом всякий, пребывавший в уединении и испытавший борение внутреннего человека. Глава 10. О согласии шести страстей и сродстве двух отличных от тех. Итак, эти восемь страстей, хотя имеют разное происхождение и разные действия, однако шесть первых, то есть чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, соединены между собою каким-то сродством или связью, так что излишество первой страсти дает начало последующей. Ибо от излишества чревоугодия обязательно происходит блудная похоть, от блуда — сребролюбие, от сребролюбия — гнев, от гнева — печаль, от печали — уныние. И потому против них необходимо сражаться подобным же образом, тем же порядком, и в борьбе всегда нам следует переходить от предыдущих к последующим. Ибо всякое вредное дерево скорее завянет, если корни его, на которые опирается, будут обнажены или высушены. И потоки вредной воды мало-помалу пересохнут, когда порождающий их источник и проточные жилы с тщательностью будут засыпаны. Поэтому, чтобы победить уныние, сначала надо подавить печаль. Чтобы прогнать печаль, прежде нужно подавить гнев. Чтобы погасить гнев, необходимо попрать сребролюбие. Чтобы исторгнуть сребролюбие, надобно укротить блудную похоть. Чтобы подавить блудную похоть, следует обуздать страсть чревоугодия. А остальные две страсти, то есть тщеславие и гордость, соединяются между собою тем же способом, как и предыдущие страсти, так что усиление одной дает начало другой. От чрезмерного тщеславия рождается страсть гордости. Но от тех шести первых страстей они совершенно отличаются и не соединяются с ними подобным родством. Не только не получают от них никакого повода к своему рождению, но даже противоположным образом и порядком возбуждаются. Ибо после истребления тех эти сильнее плодятся, и после умерщвления тех живее возникают и возрастают. Потому эти две страсти особенным образом нападают на нас, ибо в каждый из тех шести пороков мы впадаем тогда, как будем уязвлены от предшествующих им. А в эти две страсти мы чаще впадаем после победы над прочими пороками. Итак, все страсти, как от усиления предыдущих рождаются, так уменьшением их подавляются. Таким же способом, чтобы истребить гордость, прежде следует подавить тщеславие. И таким образом, после подавления предыдущих, последующие утихнут, и после истребления предшествующих остальные страсти без труда увянут. И хотя эти восемь страстей объединены между собою упомянутым образом и смешаны, однако они разделяются на четыре союза и сопряжения, ибо блудная похоть особенным союзом связана с чревоугодием, гнев со сребролюбием, уныние с печалью, а гордость тесно соединена с тщеславием. Глава 11. О происхождении и качестве каждой страсти. Теперь подробнее рассмотрим роды каждой страсти. Чревоугодие — три рода. Первый понуждает спешить к обеду прежде установленного законного часа. Второй услаждается наполнением чрева и пожиранием некоторых кушаний. Третий желает лакомой и отлично приготовленной пищи. Эти три рода вводят монаха в немалые расходы, если он не постарается воздерживаться от них с равным старанием и осторожностью. Ибо как окончание поста никак нельзя допускать прежде назначенного часа, так нужно отвергать и прожорливость чрева, и дорогостоящее и изысканное приготовление кушанья. Ибо от этих трех причин происходят самые злые недуги души. От первой рождается ненависть к монастырю, а оттуда возрастает страх и несносность жительства в нем, за которую, без сомнения, тотчас последует скорое бегство. От второй возбуждаются огненные воспламенения сладострастия и похоти, а третья оплетает шеи пленников нерасторжимыми узами сребролюбия и не позволяет монаху пребывать в совершенной нищете Христовой. что зачатки этой страсти в нас есть, это мы познаем из того признака, когда, будучи удержаны каким-либо братом для обеда, недовольствуемся тем вкусом пищи, с каким она приготовлена, но с неблаговременной и необузданной свободой просим что-нибудь влить в нее или прибавить. А этого совершенно не должно быть по трем причинам. Во-первых, потому что монах должен приучаться к терпеливости и бережливости, и по апостолу, к Филиппийцам 4:11, научиться быть довольным тем, что есть, ибо не может обуздать тайных или больших вожделений тела тот, кто, оскорбляясь вкушением и малой неприятности, ни на минуту не хочет оставить услаждение своей гортани. Во-вторых, потому что иногда случается, что в то время нет той вещи, какой нам хочется, и мы причиняем хозяину стыд скудости или скупости, открывая его бедность, которую он хотел оставить известной одному Богу. В-третьих, потому что иногда тот вкус, какого мы себе требуем, не нравится другим, и мы причиняем неприятность многим, когда желаем удовлетворить своему желанию и чреву. Потому всячески надо обуздывать в себе такую вольность. Блудные страсти три рода. Первый совершается через смешение полов. Второй, за который поразил Господь Анана, сына патриарха Иуды, Бытие 38, 9 и 10, производится без смешения с женщиной. Этот род блудной страсти в Священном Писании называется нечистотою, о чем апостол говорит: «Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я, но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». 1 Коринфянам 7, 8 и 9. Третий род, о котором Господь в Евангелии говорит: «Кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». От Матфея 5, 28. Производится умом и сердцем. И блаженный апостол, также различая эти три рода, говорит: «Умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, похоть и прочее». Колоссянам 3, 5. И еще о двух родах к Ефесянам говорит: «Блуд и всякая нечистота не должны даже именоваться у вас. Знайте, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». К Ефесянам 5, 3 и 5. Одно исключение из Царства Христова должно устрашать нас, чтобы мы с одинаковую заботою остерегались этих трех родов. Сребролюбие — три рода. Первый не позволяет отрекающимся от мира оставить богатство и имущество свое. Второй убеждает нас с большей жадностью возвратить то, что нами было расточено или роздано бедным. Третий побуждает желать и приобретать то, чего даже и прежде мы не имели. Три рода и гнева. Первый пылает внутри, что по-гречески называется «ярость». Второй прорывается в слово и дело и называется «гнев», о котором апостол говорит: «Теперь вы отложите все, гнев, ярость». Колоссянам 3, 8. Третий вспыхивает не на короткое время, но сохраняется через несколько дней, долгое время, что называется «злопамятность». Всего этого с одинаковым опасением мы должны отвращаться. Печали два рода. Первый происходит после прекращения гнева, или от нанесенного вреда, или когда желание встретило препятствие, не исполнилось. Второй происходит от неразумной скорби сердца или отчаяния. Уныние два рода. Один повергает в сон во время жары, в полдень, а другой склоняет оставить келью и бежать. Тщеславие, хотя многолико, разделяется на разные виды, однако два рода его. Первый заставляет превозноситься плотскими видимыми вещами, а второй из-за духовных невидимых предметов воспламеняет нас желанием суетной похвалы. Глава 12. В чем полезно тщеславие? Тщеславие, впрочем, в одном отношении бывает и полезно для новоначальных, для тех только, которые еще подвергаются искушениям от плотских пороков. Например, если в то время, когда разжигаются духом блуда, они в уме представляют достоинство священнической должности или мнение всех, которые считают их святыми, безукоризненными. И таким образом нечистые возбуждения похоти, считая гнусными и недостойными людского мнения о них или сана своего, по крайней мере этим размышлением подавляют их, меньшим злом отсекая больше. Ибо лучше всякому подвергнуться искушению от страсти тщеславия, нежели впасть в пламя блудной похоти, откуда уже не в силах будет выйти или едва сможет выйти после падения». Эту мысль от лица Божия один пророк хорошо выразил, говоря: «Ради себя удалю ярость мою и хвалою моею обуздаю тебя, чтобы ты не погиб», то есть чтобы от увлечения тщеславными похвалами не низвергся в глубину ада и от совершения смертных грехов не погрузился невозвратно. Неудивительно, что у этой страсти есть такая сила, что и впадающего в порок блуда может обуздать, когда доказано опытами многих, что она зараженного ядом ее делает неутомимым, так что заставляет не чувствовать двухдневного или трехдневного поста. Мы знали некоторых в этой пустыне, которые, сознаваясь, что они, находясь в киновиях Сирии, без труда сносили воздержание от пищи в течение 5 дней, а теперь даже с 3 часа дня томятся таким голодом, что ежедневный пост едва могут продолжать и до 9 часа. Касательно этого предмета, Авва Макарий, одному спрашивавшему, отчего он в пустыне чувствует голод из 3 часа, а в киновии, часто постясь целую неделю, не чувствовал голода, хорошо отвечал: «Это от того, что здесь нет свидетеля твоего поста, который бы питал и подкреплял тебя своими похвалами. А там похвалы людей и тщеславие насыщали тебя». Образ этого дела, о котором мы сказали, что при входящем тщеславием устраняется порок блуда, довольно хорошо представляется в 4 книге Царств, главы 23 и 24, где говорится, что когда народ израильский был пленен царем египетским Нехау, ассирийский царь Навуходоносор, придя, отвел его от пределов Египта в свою область, но не для того, чтобы возвратить ему прежнюю свободу и родную страну, а чтобы отвести в свою землю, более отдаленную, нежели земля египетская. Этот образ прилично прилагается и здесь, хотя терпимее раболепствовать тщеславию, нежели пороку блуда, однако освободиться от владычества тщеславия труднее, ибо пленнику, отведенному на более отдаленные места, труднее возвратиться в родную землю и отеческую свободу, и справедливо относится к нему пророческое порицание: «Для чего ты состарился в земле чужой?» Варух 3:10. Правильно называется «состарившимся в чужой земле» тот, кто не обновляется от земных пороков. И, наконец, гордости 2 рода. Первый — плотский, второй — духовный, который гибельнее первого бывает, ибо он особенно искушает тех, которые преуспели в некоторых добродетелях. Глава 13. Страсти различным образом на нас нападают. Хотя эти 8 страстей искушают весь род человеческий, впрочем, не на всех одинаковым образом нападают, ибо в одном главное место занимает дух блуда, в другом преобладает ярость, в ином властвует тщеславие, а в другом гордость господствует. Так что, хотя все страсти на всех нападают, но каждый из нас различным образом и порядком раболепствует им. Глава 14. Надо вести борьбу со страстями сообразно с их нападением. Поэтому нам следует вести борьбу с этими страстями так, чтобы всякий, испытывая какую-либо страсть, особенно против нее и направлял оружие, употребляя всякое старание и заботу духа для наблюдения за нею и подавления ее, направляя против нее копии ежедневных постов, ежеминутно бросая в нее стрелы сердечных стенаний и воздыханий, непрестанно проливая слезы в молитве к Богу, постоянно прося Господа прекратить борьбу его. Ибо никто не может восторжествовать над страстью, пока не убедится, что своим чаянием или трудом не может одержать победу в битве. Однако для подавления страсти ему и со своей стороны необходимо стараться днем и ночью. А когда почувствует, что освободился от этой страсти, то опять должен с полным вниманием рассмотреть тайники своего сердца, приметить, какая в нем есть еще более злая страсть, против нее употребить все духовное оружие. И таким образом, победив сперва сильнейшие, он скорее и легче одержит победу над остальными, потому что от успеха побед и дух его сделается сильнее, и последующая битва со слабейшими скорее доставит ему успех в борьбе. Как сражающиеся при глазах царей со зверями сначала высматривают сильнейших и свирепейших, и с ними первыми вступают в борьбу. Победив же их, прочих, менее страшных и сильных, уже легче побеждают. Так и мы, победив более сильные страсти, без труда одержим совершенную победу над последующими слабейшими. Впрочем, следует остерегаться, чтобы, противоборствуя только главной страсти и не обращая внимания на стрелы прочих, не быть уязвленным неожиданным ударом. Кто, заботясь об очищении своего сердца, внимание ума будет напрягать для преодоления главной страсти, тому нельзя не иметь подобного опасения и бодрствования и по отношению к прочим страстям. Ибо одержать победу над той страстью, от которой хочет освободиться, как удостоится тот, кто заражен другими страстями и делает себя недостойным награды за очищение. Но когда кто с полным вниманием вступит в сражение против одной страсти, то он должен молиться преимущественно о ней, с особенной заботливостью и прилежнее наблюдать за ней, чтобы через это одержать скорую победу. Что таков должен быть порядок в борьбе со страстями и что не следует полагаться на свою силу, это показывает законодатель Моисей в следующих словах. «Не страшись их, ибо Господь Бог твой среди тебя, Бог великий и страшный. И будет Господь Бог твой изгонять пред тобою народы сии мало-помалу. Не можешь ты истребить их скоро, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя полевые звери. Но предаст их тебе Господь Бог твой и приведет их в великое смятение, так что они погибнут». Второзаконие, 7, с 21 по 23. Глава 15. Мы не можем победить страсти без помощи Божией, и победою над ними нельзя превозноситься. Но что нельзя превозноситься победою над страстями, этому также научает пророк Моисей, говоря, «Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной». Второзаконие, 8, с 12 по 15. Также и Соломон в притчах говорит: «Когда упадет враг твой, не радуйся, и когда он споткнется, не давай веселиться сердцу твоему, а иначе увидит Господь, и это будет злом пред очами его, и он от него на тебя обратит гнев свой». Притчи, 24, 17 и 18. То есть, увидев надмение твоего сердца, перестанет подавлять его, и ты, оставленный им, опять начнешь мучиться той же страстью, которую победил было при помощи благодати Божией. Если бы пророк не знал, что некоторые за возношение сердца опять предаются тем же порокам, чтобы смирились, то не молился бы, говоря: «Господи, не предай зверям душу, исповедующуюся Тебе». Псалом 73. Поэтому мы должны быть уверены, научаясь как из собственного опыта, так и из бесчисленных свидетельств Священного Писания, что мы своими силами, без подкрепления помощи Божией, не можем победить стольких врагов, и всегда должны приписывать Ему нашу победу. Об этом по наставлению Господа Моисей так говорит: «Когда будет изгонять их, народы, Господь Бог твой от лица твоего, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь овладеть сею добрую землею, и что за нечестие народов сих Господь изгоняет их от лица твоего. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие и беззаконие народов сих Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». Второзаконие 9, 4 и 5. Что яснее можно сказать против гибельного самомнения и самонадеянности нашей, по которой все, что делаем, хотим приписывать свободной воле или старанию нашему? «Тогда, — говорит, — будет изгонять их Господь Бог твой от лица твоего, то не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь овладеть сею землею». Не ясно ли он изрек для тех, которые имеют душевные очи открытые и уши для слышания? «Когда у тебя благополучно кончится битва с плотскими пороками, и увидишь, что избавился от нечистоты их и от жизни мирской, то, вознесшись успехом борьбы и победы, не приписывай этого своей силе и мудрости, думая, что победу над духовными непотребствами и плотскими пороками ты одержал своими трудами, старанием и волей. Ты, без сомнения, не можешь преодолеть их ни в чем, если Господь не сообщит тебе помощи и не будет покровительствовать тебе».
1: Вы слышали духовное слово «Писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина». Текст читал Денис Гаврилов. Продолжается наш эфир.

0: пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии, ему сопутствует трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий. Избегая неумеренности в наслаждении, целью вкушения надобно поставлять не приятность, а потребность пищи для жизни, ибо раболепствовать удовольствием ничто иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надмевается. Это бывает мужественно, а та — легкомысленную. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью. Преподобный Марк Подвижник. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста — чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя. Преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священная глава, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли в обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственной благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый, и честные твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы его, сущие в тебе благодати его верующие и к тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугающим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведущим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный оный глас Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, иже везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснем и отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меня со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл меня воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучатись словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь и святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконие зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбилась и безвестная и тайная премудрости Твоей велмиси, окропишими и сопами очищуся, а мышами по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистим Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царстве не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многу Твою благостью и великими щедротами Твоими, далось мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвигла и си, вы же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в нощи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная Владычная палата, дом Духа Божественно мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление скверненной скверною, всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, всемилостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тебя спасает отчаянная, все веруй, спаси мя, яко Бог мой, си ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения». Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя оскорби хвася от нежи живота моего, яще что согреши, перешедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отже не от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тебя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренной мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклоню ухо Твое и услыши смиренно моленье мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, я в Отечестве и в России несущие, страну сию и власть я. Поклон. Спаси, Господи, помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родители моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради вероправославные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьмесли пленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари и царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковным и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости все согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресений жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, и кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 11 августа по новому стилю или 29 июля по старому. И сегодня мы творим память. Мученицы второго века Серафимы Девы, мученицы Феодотии и трех чад ее пострадавших в 304 году, мученика 3-4 веков Каленника Киликийского, мученика 6 века Евстафия Мцхетского, преподобного мученика Михаила Саваита Чернорисца 9 века, преподобных Константина и Космы Косинских, старорусских подвижников 13-го столетия, новомучеников 20 века, преподобно-мучеников Серафима Богословского, Феогноста Пивоварова, Анатолия Смирнова и Пахомия Русина, иеромонахов, и священномученика Алексия Красновского, пресвитера. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы говорим о нескольких новомучениках. С целью распространения православной веры в Туркестанском крае и духовного просвещения азиатских кочевников, святитель Туркестанской кафедры епископ Александр Кульчицкий вознамерился зажечь на берегах Иссык-Кульского озера миссионерскую путеводную звезду. В 1882 году там был основан мужской Свято-Троицкий миссионерский монастырь. Первые насельники монастыря приложили много трудов для возведения монастырских стен и зданий и устроения хозяйства, терпя недоброжелательное отношение кочующих племен, нападения на послушников и монастырские пастбища. Умножение братьев последовало в 1886 году, когда в монастырь приехали 11 иноков из Свято-Михайловской Закубанской пустыни, а в 1894 году на берега величественного Иссык-Кульского озера решили отправиться с острова Валаам 8 иноков во главе с игуменом Севастианом, неся с собой дух Валаамской обители. Несколько лет спустя, уже в начале 20-го столетия, в монастырь были приглашены из Рождества Богородицкой Глинской пустыни Курской епархии несколько иноков, в числе которых были монахи Серафим, Феогност, Пахомий и Анатолий, поминаемые сегодня в лике преподобно-мучеников. Известно, что они были образованные иноки, ведущие высокую подвижническую жизнь. Кроме того, отец Серафим был наделен иконописным талантом и имел прекрасный певческий голос. Отец Анатолий был замечательным певцом и незаурядным регентом. Отец Феогност имел хорошие административные способности. В Свято-Троицком монастыре глинские иноки сблизились с монахами Пахомием и Ираклием. Не представляется возможным с точностью установить сегодня биографические данные всех казахстанских подвижников. Но иеромонах Серафим Богословский родился в городе Глухове в 1870-е годы. Мирское имя его было Александр. Отец его, Ефимий, был управляющим

0: и песнопения. Мать слушала. Вдруг он заметил, что она плачет, и спросил: «Мама, что ты плачешь?» Она отвечала, что во время его пения она видела венец над его головой и ангелов с ним. И опять повторила, что кончина его будет мученической. Эти слова матери глубоко запали в его душу. Александр же так рассуждал: «Если кончина моя будет мученической, что искать мне в миру?» И, достигнув юношеского возраста, удалился в Глинскую пустынь. Достоверно известно, что к 1909 году монахи Серафим и Анатолий были призваны в кафедральный город Верный, где удостоились получить священный сан и несли свое служение в Успенской церкви Туркестанского архиерейского дома. Также они духовно окормляли недавно основанную Иверско-Серафимовскую женскую обитель. В 1916 году иеромонах Анатолий управлял архиерейским хором в Вознесенском кафедральном соборе города Верный. После прихода в Верном в марте 1918 года к власти большевиков и расстрела епископа Пимена Белоликова монахи ушли в горы и в 8 верстах от города, в горном урочище Медео, создали скит на сопке Мохнатой. Иеромонах Серафим обустроил в нем церковь, вырытую в склоне горы, и стал духовником. Позже этот скит был отдан ими монахиням, а братья решили искать более уединенного места. Такое место нашли они на горе Кызылжар. Там ими были поставлены кельи и вырыты пещеры. Был сооружен и престол. Отец Пахомий до 1916 года был также переведен в город Верный, и дальнейший его путь Господь связал с глинскими подвижниками Серафимом и Анатолием. В 1921 году в Кызылжарский скит приехали трое красноармейцев на лошадях с ружьями. Отец Серафим угостил их чаем и положил спать. Сам он не спал, читал правила. Под утро красноармейцы подошли к нему, наставили ружье в спину и выстрелили. Он успел крикнуть только: «Анатолий!» Отец Анатолий, услышавший отца Серафима, убежал на пасеку за помощью и остался жив. Затем красноармейцы по дорожке пошли к отцу Феогносту, который по ночам обычно молился в пещере. Возможно, устав от ночной молитвы, он прилег в своей келье отдохнуть. Как лежал он, скрестив на груди руки, так и остался. Они выстрелили ему в сердце. На другой день приехала милиция, место осмотрели и разрешили хоронить. Вырыли могилу, покрыли ее досками и, без гробов, завернув монахов в мантию, похоронили. Позже иеромонах Анатолий отпел их на мохнатой сопке. После всего случившегося отец Пахомий, отец Ираклий и отец Анатолий жить в скиту не остались. Иеромонах Пахомий в 1936 году был расстрелян в тюрьме. Иеромонах Анатолий в середине 20-х годов ушел в Сухуми, где жил в горах, вел переписку с верненскими монахинями. Вскоре ими была получена весть об аресте и расстреле отца Анатолия. Могила преподобно-мучеников Серафима и Феогноста в Оксайском ущелье всегда почиталась верующими. В настоящее же время на месте Кызылжарского скита открылся мужской монастырь – Оксайская Серафимо-Феогностовская пустынь. Преподобно-мученики – Серафиме, Феогносте, Анатолии и Пахомии. Молите Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучал православный календарь, вел его священник Михаил Кудрявцев.

Господь воспретил суетное попечение, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царствия. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия. Святитель Игнатий Брянчанинов. Покаяние состоит в перемене сердца. Святитель Тихон Задонский. Допустив в себе начало греха, приняв помысл, не говори: «Он не победит меня», ибо насколько ты допустил его, настолько уже и побежден им. Преподобный Марк Подвижник. Подобно свиньям, попирающим ногами жемчуг, благочестие для грешников омерзительно. Святитель Иоанн Златоуст. В «Премудрости» Соломона сказано: «Не обличай злых, да не возненавидят тебя». А позволено только обличать премудрых, которые возлюбят за это, и преподавать вины премудрым, да премудрее будут. Преподобный Лев Оптинский. Если тот, кто плачет о житейских делах, изгоняет все душевные болезни, то гораздо более оплакивающий свои грехи сделается мудрым. Святитель Иоанн Златоуст. Если же кто рассмотрит обязанности священника в отношении к Богу, то найдет, что те обязанности к народу ничтожны. Столь большей и тщательнейшей ревности требуют эти. Святитель Иоанн Златоуст. Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены. Воссиял свет, и рассеялась тьма. Святитель Амфилохий Иконийский. Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь низменных помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо. Святитель Иоанн Златоуст. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не нужно, особенно когда в них не примечается и желание к слушанию. Преподобный Серафим Саровский.

О святый и праведный Симеоне, чистою душею Твоею в небесных обителях, в лике святых водворяйся, на земли же телом Твоим нетленно почивай. По данной Ти благодати от Господа молитесь о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощам Твоим притекающих. И спроси нам от Бога прощение согрешений наших, вняже впадаем множицею во вся дни живота нашего. И якоже прежде овым убат очные зельные болезни немало зреть и могущим, исцеление отчез. Овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многое преславное благодеяние даровал еси. Сице избави и нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему, и к вечному спасению благопотребное нам от Господа и спроси. Да так и Твоим предстательством и молитвами, стяжавши вся нам полезное, аще и недостойней, благодарнее восхваляющий Тя, прославим Бога, дивного во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков.

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же вездесцы, и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце и уснемое отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконие зачат есим, и во грехах родиме мати моя, сибо истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чеснегу белюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащу всхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царство не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человека любцев и си обычно, и в нечаянии лежащины воздвигла си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступать и правами настави путью Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная Владычная палата, дом Духа Божественно мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руце воздей и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника слава Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоя руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу. Моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения». Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорби хвася от нежи живота моего, яще что согреши, перешедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь, яко янин, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших, спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренной мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклоню ухо Твое и услыши смиренно моление мене, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твое приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, и ересей восстанье скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, я в Отечестве и в России несущие, страну сию и власть я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни я, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем, и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости все согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и издележащие повсюду православных христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешней чашей блюда, между тем, как внутри они полны хищений и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что подобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведным, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Обратимся сейчас, дорогие братья и сестры, к словам поучения святителя Феофана Затворника на сегодняшнее евангельское чтение. «Горе вам, яко затворяете Царствие Небесное при человеке». Это сказано архиереям, которые и сами не учат народ спасительного пути, и священников не заставляют делать то. Сказанный священникам, которые оставляют народ в небрежении, не заботясь толковать им, что нужно для спасения души. От этого народ пребывает в слепоте, и одна часть остается в уверенности, что идет исправно, другая, хоть и замечает, что у нее не так дело идет, но не идет куда следует, потому что не знает, как и куда идти. От этого разные нелепые понятия в народе. От этого находят у него прием и раскольники, и молокани, и хлысты. От этого удобно идет к нему и всякое злое учение. Священник обычно думает, что у него в приходе все исправно и хватается за дело только тогда, когда это зло уже разрастается и выходит наружу. Но тогда уж ничего не поделаешь. Священник первым делом совести своей должен считать взрослых усовершать в ведении христианской веры, а юное, народившееся поколение с первых сознательных лет подготовлять, толкуя им, что нужно и можно им знать. Школ нечего дожидаться. Это надо делать словесно, собирая детей в церковь и в дом по воскресным вечерам или когда и как будет удобнее. Вот такое сегодня Евангелие и учительное наставление святителя Феофана Затворника. Постараемся же и мы, дорогие братья и сестры, быть твердым в служении Господу и следовании по Его спасительному пути.

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, в эфире выпуск новостей. Вашему вниманию новости Крымской митрополии. Борьба за культуру общества через искоренение нецензурной лексики. На площадке пресс-центра РИА Новости Крым прошел круглый стол «Борьба за культуру общества через искоренение нецензурной лексики». Его участниками стали клирик Петропавловского собора города Симферополя протоиерей Иоанн Дроздов, председатель общества «Союз православных женщин» в Республике Крым, куратор отделения «Россия без сквернословия» в Республике Крым Марина Хомич, член Крымского отделения общества «Союз православных женщин», доцент Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзии Купова Ирина Свириденко, директор православного издательства «Родное слово», общественный деятель Владимир Викторович Шпатаков. В Крыму, как и во многих других регионах страны, остро чувствуют проблему повсеместного применения ненормативной лексики, в первую очередь молодежью и часто детьми. В рамках государственной политики по сохранению духовно-нравственных ценностей общественные организации региона выступают за чистоту русского языка и помогают молодежи вытеснять из повседневной речи нецензурные слова. Какие меры и инициативы реализуются в Крыму для борьбы с ненормативной лексикой? Какой подход необходим к решению проблемы грязной речи? Как именно общественные и духовные организации помогают молодежи отказаться от употребления бранных слов? Ответы можно посмотреть в видеозаписи круглого стола «Борьба за культуру общества через искоренение нецензурной лексики». Наш выпуск продолжают новости Пермской митрополии. По благословению главы Пермской митрополии Высокопреосвященнейшего Игнатия, митрополита Пермского и Кунгурского, в Перми состоялся трехдневный образовательный семинар по программе начальных классов, организованный Русской классической школой «Андреевская». Обучение прошли 60 педагогов и родителей из Перми, Пермского края, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и Чебоксар. Открывая мероприятие, к гостям обратились директор Андреевской школы Ольга Анатольевна Толокнова и благочины первого городского и Успенского округов Пермской епархии, настоятель Андреевского храма города Перми протоиерей Александр Толокнов, которые пожелали Божьей помощи в прохождении обучения и напомнили, что классическое образование всегда должно содействовать формированию в учащихся образа полноценного, высоконравственного человека, образа Божьего в нем. Разобрать структуру ОМК «Русская классическая школа» для учеников младших классов, отработать на практике ключевые компоненты методик помогли участникам тренеры-методисты Андреевской школы, которые на протяжении трех дней проводили занятия для участников семинара. В начале августа состоялась паломническая поездка в Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь для членов семей участников специальной военной операции. Поездка была организована Государственным фондом «Защитники Отечества» при содействии Петропавловского собора города Перми. Паломников сопровождал настоятель собора, священник Сергий Кармашев. В Белогорском Свято-Николаевском миссионерском мужском монастыре участники поездки имели возможность вознести молитвы о своих близких. В память о погибших участников СВО в Крестовоздвиженском соборе обители была совершена лития. Также перед Иверским образом Божьей Матери, особо чтимой в Белогорском монастыре, был совершен молебен о здравии военнослужащих, участвующих в СВО, и о тех, кто числится пропавшим без вести. Пермские паломники познакомились с историей Белогорского монастыря, посетив экскурсию, которую провели насельники обители. Также участникам поездки предоставили возможность подняться на хоры и увидеть храм с необычного ракурса. Поездка стала временем совместной молитвы и духовного общения. Наш выпуск продолжается. В Волгоградской митрополии почтили память игумени Арсении Серебряковой. В день памяти первой святой, прославленной на Волгоградской земле, преподобной Арсении игумени Усть-Медведицкой, в Спасо-Преображенском женском монастыре при истечении множества богомольцев прошли духовные торжества, которые возглавил митрополит Волгоградский Камышинский Федор в сослужении архиепископа Махачкалинского и Дербенского Варлама, епископа Урюпинского и Новоаннинского Елисея и епископа Ахтубинского и Янатаевского Матфея. За божественной литургией архипастырем сослужило духовенство Волгоградской митрополии. Молитвенным пением богослужение украсил хор сестер обители. В день памяти молитвенницы и заступницы Волгодонской земли, которая была настоятельницей Усть-Медведицкого монастыря в конце XIX-начале XX веков, под сводами Казанского храма духовенство и верующие собрались вместе с архиереями, чтобы едиными усты и единым сердцем вознести молитву и испросить благословение Божие и молитвенного предстательства угодницы Христовой. Своей жизнью матушка Арсения указывает нам путь к Царству Божию, где она ныне предстоит престолу Господа и молится о всех, прославляющих ее святую память. В Волгоградской митрополии почтили память игумени Арсении Серебряковой. Наш выпуск завершен. Хранит вас Господь.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Мама, я попал в беду.
2: Я разбила машину.
3: Я в больнице.
4: Срочно нужны деньги.
5: Такое сообщение, конечно, может ввести в ступор любого заботливого родителя. Но не спешите отдавать деньги. Мошенники любят давить на самые светлые чувства. Часто мошенники представляются врачами, полицейскими или друзьями якобы попавшего в беду. Предлагают перевести им деньги или даже заехать лично. Не верьте. Сразу прерывайте беседу.

0: гость в нашей студии.
1: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, сегодня в цикле передач «Гость в студии» прихожанка Казанского храма города Екатеринбурга, это район Химаш, Ольга Васильевна Иванова. Ольга Васильевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Я уже с вами второй раз встречаюсь. Ну вот повод сейчас дети, которые родились в войну. Вот я как раз, мне 84 года, я родилась в 42-м году, в самую войну. И вот как-то хочется уже с высоты своего возраста посмотреть на то время, как оно, в общем-то, отразилось на всем нашем населении, и на детях, и на наших родителях. И время было очень тяжелое. И вот дети, рожденные в это время, а которые еще родились и раньше, и которые вообще вкусили все это, всю эту жизнь во время войны, конечно, это не. В нашем народе это никуда не уходит. Мы это все помним. Это все у нас, видимо, на генетическом уровне уже осталось и останется навсегда. Потому что, хотя вот уже после этого была и Чеченская война, и Афганская война, сейчас война уже по-другому трудно назвать, вот это СВО. Но то время, оно, это было первое такое, вот для нашего поколения первое такое испытание для народа. И вот народ выстоял, все это пережил, а сейчас уже с высоты своего возраста хочется вот это все как-то переоценить, пересмотреть и передать своим детям, своим внукам, чтобы они не забывали, что было очень трудное время у страны. И вот как вот страна выстояла, несмотря на то, что ведь до войны какие были репрессии, какие были страшные годы, когда садили, ведь лучших людей садили. И уже не говоря о тех бывших, то есть кто остался после революции, это вот дворяне, это, в общем-то, ведь лучшие люди были в основном, кто остался в России, кто не сбежал после революции. И даже кто уехал, ну, было невозможно здесь оставаться. Как они болели за Россию, как они переживали, и как они хотели победы. То есть время такое, ну, незабываемое, очень незабываемое. Но много было и мифов, много было приукрашено, а вот уже сейчас хочется это как-то все, как было на самом деле. Вот даже начнем с того, вот почему я родилась. Ведь 42-й год, в основном мужчины были на фронте. Но на Урале была несколько иная обстановка. У нас были такие заводы, которые ковали победу, которые создавали вот то оружие, которое, в общем-то, и, собственно, с которым и победил наш народ. И вот эти заводы наши, они еще вобрали в себя лучшие заводы и Питера, ну, в смысле бывшего Ленинграда, и Москвы, и из других крупных городов, где были очень большие такие серьезные заводы по производству, которые, в общем, механические, металлургические, но которые тут же перестраивались. У нас народ, конечно, уникальный. То есть вот когда стало опасно, когда было уже невыносимо продолжать жить в покое, сразу народ мобилизовался. Умы мужчин с умнейшими головами у нас очень много, и они сразу как-то вот сориентировались и перешли на вот эти военные рельсы, и вот эти заводы переехали к нам. И мы даже, вот я жила, ну, собственно, моя семья жила на Ильмаше, и папа мой работал в это время на Уралмаше. И многие в нашем вот прекрасном доме на Ильмаше, у нас был шестиэтажный, очень такой красивый по тому времени хороший дом, у нас все семьи, все были с подселенными, то есть эвакуированные приезжие из... В основном были из Ижорского завода, вот из Ленинграда. И вот они все были расселены по нашим квартирам. И мы все вот, значит, ну, я-то еще, меня и не было, потом я маленькая была, но родители, в общем, жили вот как бы все потом жили в коммунальных квартирах, потому что принимали вот этих людей, которые приезжали со своими заводами. Вот такое было время, но было как-то все настолько... Только страна была в таком состоянии, что надо было скорее ковать победу. И очень многие мужчины были оставлены по броне, в том числе и мой папа. Он 3 раза просился добровольцем, потому что кто оставался по броне, ничего, собственно говоря, никаких пайков, ничего не имели. А я родилась в 42-м, а до этого как у них в семье да, был брат, и нас уже потом вот 2 детей. Папа был вообще воспитан так, что дети должны расти в семье. Он не признавал никаких садиков, никаких яслей, и поэтому мама была с нами во время войны. Она, но моя мама от этого, она, конечно, совершенно не барствовала. Она наоборот, она была в так, она была так занята не только нами, а зарабатывала хлеб насущный, потому что папе там зарплата была очень маленькая, и никто ее и не ждал, и не претендовал. И давали какой-то маленький паёк, который он нам приносил. Он от этого даже до дистрофии дошел. А мама работала тем, что она шила. Она до этого уже немножко умела шить, но она очень талантливая была женщина. Она как-то все у нее в руках горело. И она вот понимала, что или погибать, или надо вот как-то выживать. И начала шить на чужих людей. А много вот кто был при хлебе, то есть, ну, в торговле, где-то как-то, в общем, работал в таких хлебных местах. За хлеб они могли любой отрез, любую ткань у людей, которые за кусок хлеба могли все это отдать. И поэтому шили, то есть кому-то война, кому-то мать родная, это такая была и пословица, и так и было. И мама вот шила на этих людей. И она шила целыми, то есть сколько-то нам время уделяла, остальное время она шила. И ночью в основном, потому что днем все-таки мы много времени у нее отнимали. Вот так вот. И папа 3 раза вот просясь на добровольцем, и вовсе каждый раз мама приходила на пункт, провожать его уже, все вроде его уже берут. А потом выходил какой-то там военный и говорил, там называл Воробейчиков, остается по броне. У него была специальность очень редкая, он был топограф, геодезист. Это вот люди, умеющие делать съемки. И когда вот тот же Ижорский завод из Ленинграда приехал, ведь надо было на Уралмаше их разместить, а это так все непросто, ведь это настолько тонкая должна быть планировка всего, настолько точно все рассчитать, куда что поставить, как все. В общем, это работа очень непростая. И вот папа этим занимался. И, видимо, таких специалистов было немного, и поэтому его вот никак на войну его не брали. Слава Богу, конечно, для нас, потому что он остался жив, и, в общем-то...
1: Да, Ольга Васильевна, я хотела уточнить еще. Вот вы говорите, у многих была бронь. Вот почему, по каким причинам вот бронь была не отпускали на войну мужчин?
2: Так вот, потому что надо было кому-то делать вот это танки.
1: То есть кто-то должен оставаться.
2: Кто-то
1: в тылу
2: должен был оставаться. А как же? Ведь не зря же Урал это опорный край державы. Это же после войны вот эта фраза закрепилась за Уралом, что Урал опорный край державы. Потому что у нас вот это все в основном оружие все делали у нас на Урале. Да. И ну не только на Урале, но на Урале-то это уже абсолютно точно. И Тагил, и наш Свердловск, и в других городах на Урале, везде все было переведено на военные рельсы. И везде что-то делали для армии, для победы. И кто должен был это все делать? Мужчины, конечно. Женщины были на подхвате, они на станках. Они уже то, что мужчины проектировали, создавали, там, продумывали, но и сами и делали. Ну и женщины тоже. Многие женщины работали. И детей сколько работало во время войны. Потому что надо было все равно... все, чтобы было вовремя, и чтобы это все время на войну все это поставлялось. Ведь когда началась война, наша страна оказалась вообще в плачевном состоянии. Хотя все говорили, что шапками закидаем. Какими шапками? Во-первых, перед войной предупреждали. Столько разведчиков на грани жизни и смерти, рискуя жизнью, говорили о том, что вот-вот, ведь и число говорили, и время, и все называли. Но как-то наше руководство хваленое, которое сейчас хотят и памятники снова ставить, и все, и вот они вот выиграли. А вообще-то оголили и армию, и с оружием у нас, видимо, было. А потом ведь столько немцев после вот этих вот пактов договорных Риббентроп-Молотов, ведь у нас приезжали эти немцы, и авиации наши летчики их учили, и на танках, и чему только наши военные их не учили. И Сталин считал, что мы прям дружим с немцами. Ведь запрещалось офицерам что-то говорить, что, не дай бог, война начнется. Это было просто наказуемо, за это сажали. То есть вот мы прямо такие друзья с немцами. А потом вот так вот оказалось. И граница была оголена. И поэтому надо было срочно-срочно все восстанавливать, все делать, чтобы ну как-то все-таки, чтобы какое-то оружие это было у наших солдат. А ведь вначале вообще не хватало даже ружей. Это же сейчас все известно. Эти мифы, это вот, что все было прекрасно и все было замечательно, это уже сейчас все известно, что этого уж не было так все прекрасно. И очень это все только на энтузиазме, что у нас народ такой терпеливый, выносливый. Он может, вот когда уже прижмет, когда уже нет другого выхода, откуда-то берутся вот новые силы и какие-то уже и мозг начинает по-другому работать, и человек, то есть наш народ, вот он сумел вот встать на ноги и погнать потом этих фашистов и суметь вот победить. Это просто это же просто вот сейчас даже не верится, ну как это в такой разоренной в этом плане стране, и вдруг мы так все быстренько восстановили и победили. Причем ведь нам никто особо не помогал, ведь эти все наши союзники, когда они уже в 44-м году, когда мы уже и так все бы победили, они пришли. И сейчас вот течаться, ведь так неприятно это слышать. Вот наша молодежь, ну милые мои, ну слушайте, что... Вернее, не слушайте то, что сейчас говорит вот этот Запад о том, что победили там они, что там и американцы победили. Да никто, кроме русских, не победил. Только наши, благодаря вот своей выносливости, своей вот такой неприхотливости, ведь наши солдаты чего только не пережили, и выстояли, и победили. И вот, ну как-то это настолько вот для нашего народа, это характерно, ведь вот не зря же называют нашу страну, что это нашу Россию, Святая Русь, но это ни в одной стране нет такого народа, вот такого мужественного. Если Франция вся за несколько дней сдалась, если остальные там за несколько часов, ведь Европа вся сдалась Гитлеру, и причем очень быстро, и без особого сопротивления, то что было с у нас? Ведь, ну ведь это не надо забывать. Ведь это надо как-то ценить, в какой стране мы живем. И вот эти мифы уже надо отбросить, а надо самую суть, что народ, и ведь как помогло здесь православие. Ведь без православия у нас тоже неизвестно, что бы было. Ведь даже и с иконами были облеты, и в Сталинградскую битву и Курская битва, вот самые тяжелейшие битвы, они все были с иконами, потому что все-таки у народа все это не выхолостили, не выбили, что религия – это опиум для народа. Ведь люди все равно в душе где-то верили.
1: Ничего не смогли сделать.
2: И вот меня, я в 42-м родилась, а в 44-м меня мама повела крестить. И вот я так хорошо помню этот день. Мы жили тогда, жили мы зимой в городе на Эльмаше, а летом мы жили у бабы, у моей бабуленьки, маминой мамы в Нижнесецке. Вот это где Казанский сейчас храм наш дорогой. Он тогда тоже там был. Но его в 30-е годы, по-моему, в 37-м его закрыли, но один предел там был оставлен. Уж как часто службы были, я, конечно, ничего уже сейчас не могу сказать, но то, что меня там крестили, это я помню, мне было 2 года, но я себя, кстати, очень рано помню. И вот 2 года, я помню, я была в белом платьице, мама мне шила. Мама меня вообще как куколку одевала, несмотря на то, что вот война, все, но она шила. И вот из кусочков, из отрезков, то, что она людям шила, она успевала и мне что-то. И вот я в белом платье, с распущенными волосами. С одной стороны мама, с другой стороны крестная моя, это наша соседка была, Таисия Сергеевна. И вот они меня вели, а мы жили на Вакина улицу. Это 3-я улица от основной магистрали, по которой ходит троллейбус. И мы с горки спускались, я вот так хорошо помню, вот в этот храм. И я даже вот еще помню, как именно меня, крестили, я не помню. Вот или меня окунали полностью, или мне только так поливали меня, это я не помню, потому что, во-первых, был какой-то полумрак, видимо, вот весь-то храм был не служили, а вот только в пределе. Но помню прекрасно, как мне дали вкусненькую, когорчик, то есть меня даже и причастили, и, в общем, вот это я сама помню. И поэтому, когда в храме сначала, вот у нас музей в храме есть, и там, когда говорили, что вот что он был закрыт, и вот только
1: это
2: что...
1: в вашем Казанском
2: в нашем
1: храме,
2: Казанском
1: музей,
2: храме.
1: На Химаше.
2: Ну, и вот, вы знаете, вот я хочу на этой мысли о православии кончить, что если бы не православие, еще неизвестно, победили ли мы или нет. Но когда народ, все-таки Сталин понял, что надо открыть храмы, и когда были открыты храмы, много народа пошло. И Господь увидел, что что-то в этой несчастной стране, которую он любит, которая, в общем-то, под эгидой его матери, то есть мы под покровом Богородицы, и он видит, что что-то сдвинулось, что народ стал идти в храмы и верить, и вот он дал силы. И это ведь мы победили, конечно, благодаря тому, что Господь этого очень желал и помог. И вот это вот надо нам не забывать. Поэтому вот только то, что мы должны не отходить от православия и не отходить от Бога, и знать, что только все у нас зависит, и все у нас будет получаться только если мы будем с Богом. Вот эту мысль, вот милые молодые детки наши, вот наши дорогие внуки, наши дорогие дочери, сыновья, ну вот не отходите от Бога. Вот я просто, как вот уже пожилая женщина, которой 84 года, вот просто, просто очень прошу, не забывайте Бога.
1: Дорогие наши слушатели, Ольга Васильевна Иванова, прихожанка Казанского храма города Екатеринбурга, район Химаш, сегодня была нашей гостьей. Вы слушали цикл передач «Гость в студии». До встречи!

Доброе утро, дорогие друзья! Вас приветствует круглосуточный православный радиоканал Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Людмила Пенигина. Сегодня вторник, 11 августа, 29 июля по старому церковному календарю. В Православной Церкви мы сегодня празднуем Рождество святителя Николая, архиепископа Мирликийских, чудотворца. Память мученика Калиника Киликийского, преподобных Константина и Космы Косинских, старорусских, мученицы Серафимы Девы, мученицы Феодосии и трех чад ее, преподобного мученика Михаила Саввоита Чернорисца, мученика Евстафия Мцхетского, святителя Лупа епископа Труа, преподобного Романа игумена Киржачского, память мученика Даниила Черкасского, преподобного мученика Серафима Богословского и феогноста Пивоварова иеромонахов, преподобного мученика Анатолия Смирнова, иеромонаха, священномученика Алексея Красновского, пресвитера, и преподобного мученика Пахомия Русина, иеромонаха. Святые угодники Божии, молите Бога о нас. Как всегда, дорогие друзья, откроем мысли на сегодняшние евангельские чтения святителя Феофана Затворника. «Очисти внутреннее, чтобы внешнее чисто было. Внешнее поведение у нас в общежитии всегда почти исправно. Боимся суда людского и сдерживаемся. Если же и внешне предаются порокам, то это уж последнее дело. Значит, стыд всякий потерян. Но при исправности поведения видимого не всегда бывает исправен внутренний строй мыслей и чувств. Там дается полная свобода самоугодию, которая наружно и удовлетворяется, насколько это сносит людской глаз, и насколько можно прикрыть от него дела свои. Это точь-в-точь гроб раскрашенный, вместе с тем внутренняя нечистота делает нечистым и внешнее. Очисти же это внутреннее, тогда и внешнее станет чисто, и весь будешь чист, сделавшись сосудом, годным на всякое доброе употребление дома владыки. Девиться надо, отчего это внутреннее остается в пренебрежении, ведь погибели себе никто не хочет. Верно, враг держит такую душу в ослеплении, что это ничего, лишь бы явных грехов не было, или научает ее отлагать на завтра главное дело. Завтра займемся серьезно собою как следует, а ныне пусть душа поусладится страстными мыслями и мечтами, если не делами. Постережемся, как бы не устареть в этом настроении, и как бы исправление для нас также не стало невозможным, как переучивание старца». Дорогие друзья, это были мысли святителя Феофана Затворника. Мы желаем вам мирного, доброго дня и помощи Божией в ваших делах. И несколько слов о нашей сегодняшней программе. После выпуска новостей «Православный календарь» в 9 часов 25 минут «Псалмы царя Давида», 12-я кафизма. В 10 часов 10 минут «Евангелие дня». В 10:30 «Беседы о вере и жизни» из московской студии православного телеканала «Союз». В программе принимает участие священник Андрей Лысевич. Тема беседы «Христианство в России». В 11 часов 10 минут книга «Житие священномученика Константина Меркушинского. 22 ступени». К небу. В 11 часов 30 минут в рубрике «Духовное слово» писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. В 12 часов 15 минут «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. В 12 часов 30 минут цикл «Звучащая книга», повесть «Древняя Русь», автор Дмитрий Емец. 13 часов 10 минут «Детям о Боге». Новый Завет в пересказе для детей. Продолжаем читать Евангелие. А в 13 часов 30 минут откроем страницы Ветхого Завета со священником Константином Корепановым. В 14 часов 20 минут «Беседы о вечном». В программе принимает участие клирик монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме и иеромонах Клавдиан Меньшиков. Тема беседы «Исповедь» беседует Фатиня Михайлова. 15 часов 15 минут программа архимандрита Саввы Мажука в цикле «Свет не вечерний». Тема его беседы «Неучтенный святой». 15 часов 30 минут рубрика «Гость в студии». Для вас прозвучит первая часть беседы Ирины Василевич с поэтессой Еленой Любимовой Семерджиди. 16 часов 10 минут православный календарь, затем медицинский городок с доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым. В 17 часов 20 минут продолжение беседы
о поэзии с поэтом Еленой Любимовой Семерджиди. В 18:10 приглашаем ребят послушать рассказ Константина Паустовского «Похождение жука-носорога». В 18:35 программа Константина Еремеева «Встреча за кулисами». Отправимся на концерт. Рояль был весь раскрыт, струны в нем дрожали. 19:15 Алина Баева приглашает нас в очередное вкусное путешествие, расскажет о пользе черники и блюдах из нее. 19:30 в рубрике «Звучащая книга» повесть «Древняя Русь» Дмитрия Янца. Такие передачи, дорогие друзья, прозвучат для вас в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня, 11 августа, во вторник. Мир вам и да хранит вас Господь!

0: Новости. Дорогие слушатели, наш эфир продолжает новости. Святой праведный воин Фёдор Ушаков – пример воинской доблести и христианского благочестия. 5 августа Православная Церковь праздновала память святого праведного воина Фёдора Ушакова, великого русского адмирала, не потерпевшего ни одного поражения в морских сражениях. Этот праведный воин прославил российский флот победами у Фиданиси, Тендры, Калиакрии, взятием неприступной крепости Корфу. И после военной службы прославленный адмирал посвятил остаток дней молитве и благотворительности. Фёдор Ушаков был канонизирован в 2001 году как пример доблести, милосердия и глубокой веры. Святой праведный воин Фёдор Ушаков родился 13 февраля 1745 года в селе Бурнаково Романовского уезда Ярославской провинции в благочестивой дворянской семье. Вся жизнь будущего адмирала от младенчества до дня кончины прошла под благотворным влиянием его родного дяди, преподобного Фёдора Санаксарского, который принял монашеский постриг и стал для племянника примером духовной брани. В возрасте 16 лет Фёдор поступил в морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге и через 5 лет успешно окончил его, получив уже офицерский чин и приведясь к присяге, который оставался верен всю жизнь. В 1783 году капитан второго ранга Ушаков прибыл в Херсон, где во время страшной эпидемии чумы установил строжайший карантинный режим и спас от смерти множество людей, проявив исключительные организаторские способности и великую любовь к ближним. За эти действия он был произведен в капитаны первого ранга и награжден орденом святого Владимира четвертой степени. В русско-турецкую войну 1787-1791 годов талант Фёдора Ушакова уже раскрылся в полной мере. Командуя авангардом эскадры, он в 1788 году одержал победу у острова Фидониси, а в 1790 году, будучи назначенным командующим Черноморским флотом, разгромил турецкий флот у Керченского пролива. В сражении у мыса Калиакрия 31 июля 1791 года турецкий флот был уничтожен, а его командующий, ранее хваставшийся пленением Ушакова, был тяжело ранен. В 1798-1800 годах вице-адмирал Ушаков возглавил Средиземноморскую кампанию, в ходе которой освободил Ионические острова от французов и в феврале 1799 года взял штурмом считавшуюся неприступной крепость Корфу. На освобожденных островах он создал республику семи соединенных островов, первое греческое национальное государство нового времени. За эту победу он был произведен в адмиралы. В 1807 году Фёдор Ушаков, исполненный смирения и покорности воли Божией, подал прошение об отставке и удалился в деревню Алексеевку близ Санаксарского монастыря, где его родной дядя, преподобный Фёдор Санаксарский, молился о нем в годы ратных подвигов. В Отечественную войну 1812 года адмирал пожертвовал все свои средства на помощь раненым и разоренным войной. Скончался праведный Фёдор Ушаков 2 октября 1817 года и был погребен в Санаксарской обители рядом с преподобным Фёдором. После праведной кончины Фёдора Фёдоровича прошло 2 с лишним столетия. Его подвижническая и высокодуховная жизнь, его добродетели не были забыты в родном Отечестве. Его заветами жили русские воины и флотоводцы, православная русская армия. Когда наступили времена гонений на Русскую Православную Церковь, Сунаксарский монастырь, где упокоился Федор Федорович, был закрыт. Часовня, выстроенная над могилой адмирала, была до основания разрушена. Честные его останки в 1930-е годы были осквернены безбожниками. В годы же Великой Отечественной войны воинская слава Федора Ушакова была вспомянута. Его имя, наряду с именами святых благоверных князей, воинов Александра Невского, Дмитрия Донского, вдохновляло к подвигу защитников Родины. Был учрежден боевой орден адмирала Ушакова, который стал высшей наградой для воинов-моряков. Также в 1944 году возник вопрос о месте погребения адмирала Ушакова. Была создана государственная комиссия, которая произвела раскопки на территории Сунаксарского монастыря и вскрытие могилы адмирала Ушакова у стены соборного храма. Честные останки Федора Федоровича оказались нетленны, что было отмечено в соответствующем документе комиссии. С этого времени могилы Федора Ушакова и, как следствие, весь Сунаксарский монастырь находились под присмотром государственной власти, что предотвратило разрушение чтимой праведником обители. В 1991 году Сунаксарский монастырь был возвращен Русской Православной Церкви. Почитание святого праведника год от году все возрастает. На его могиле служатся панихиды, многочисленные паломники, духовенство, монашествующие, благочестивые миряне, среди которых можно видеть воинов-моряков, приходит поклониться Федору Федоровичу Ушакову, ревностному служителю Отечеству и народу Божьему, явившему собой великий пример воинской доблести, милосердия и христианского благочестия. В 2001 году Федор Ушаков был канонизирован как святой праведный воин. 5 августа Православная Церковь празднует память святого праведного воина Федора Ушакова, великого русского адмирала, не потерпевшего ни одного поражения в морских сражениях. Наш выпуск завершен. Хранит вас Господь.
1: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 11 августа по новому стилю или 29 июля по старому. И сегодня мы творим память. Мученицы второго века Серафимы Девы, мученицы Феодотии и трех чад ее пострадавших в 304 году, мученика 3-4 веков Каленника Киликийского, мученика 6 века Евстафия Мцхетского, преподобно-мученика Михаила Саваита Чернорисца 9 века, преподобных Константина и Космы Косинских, старорусских подвижников 13-го столетия. Новомучеников 20 века, преподобно-мучеников Серафима Богословского, Феогноста Пивоварова, Анатолия Смирнова и Пахомия Русина, иеромонахов, и священно-мученика Алексия Красновского, пресвитера. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы говорим о нескольких новомучениках. С целью распространения православной веры в Туркестанском крае и духовного просвещения азиатских кочевников, святитель Туркестанской кафедры епископ Александр Кульчицкий вознамерился зажечь на берегах Иссык-Кульского озера миссионерскую путеводную звезду. В 1882 году там был основан мужской Свято-Троицкий миссионерский монастырь. Первые насельники монастыря приложили много трудов для возведения монастырских стен и зданий и устроения хозяйства, терпя недоброжелательное отношение кочующих племен, нападения на послушников и монастырские пастбища. Умножение братьев последовало в 1886 году, когда в монастырь приехали 11 иноков из Свято-Михайловской Закубанской пустыни, а в 1894 году на берега величественного Иссык-Кульского озера решили отправиться с острова Валаам 8 иноков во главе с игуменом Севастианом, неся с собой дух Валаамской обители. Несколько лет спустя, уже в начале 20-го столетия, в монастырь были приглашены из Рождества Богородицкой Глинской пустыни Курской епархии несколько иноков, в числе которых были монахи Серафим, Феогност, Пахомий и Анатолий, поминаемые сегодня в лике преподобно-мучеников. Известно, что они были образованные иноки, ведущие высокую подвижническую жизнь. Кроме того, отец Серафим был наделен иконописным талантом и имел прекрасный певческий голос. Отец Анатолий был замечательным певцом и незаурядным регентом. Отец Феогност имел хорошие административные способности. В Свято-Троицком монастыре глинские иноки сблизились с монахами Пахомием и Ираклием. Не представляется возможным с точностью установить сегодня биографические данные всех казахстанских подвижников. Но иеромонах Серафим Богословский родился в городе Глухове в 1870-е годы. Мирское имя его было Александр. Отец его Ефимий был управляющим у помещика. Мать Мария была женщина кроткая и благочестивая, непрестанно посещавшая храм Божий. В семье было двое детей – Саша и его старшая сестра. Матери его было открыто Богом, что ее сын примет мученическую кончину. Когда он был еще мальчиком, гимназистом, она, как-то проснувшись утром, плакала и говорила: «Сын мой, я видела во сне, что ты будешь мучеником». Она непрестанно о нем плакала, а он очень любил и жалел ее. Как-то он играл на баяне и пел церковные песнопения. Мать слушала. Вдруг он заметил, что она плачет, и спросил: «Мама, что ты плачешь?» Она отвечала, что во время его пения она видела венец над его головой и ангелов с ним. И опять повторила, что кончина его будет мученической. Эти слова матери глубоко запали в его душу. Александр же так рассуждал: «Если кончина моя будет мученической, что искать мне в миру?» И, достигнув юношеского возраста, удалился в Глинскую пустынь. Достоверно известно, что к 1909 году монахи Серафим и Анатолий были призваны в кафедральный город Верный, где удостоились получить священный сан и несли свое служение в Успенской церкви Туркестанского архиерейского дома. Также они духовно окормляли недавно основанную Иверско-Серафимовскую женскую обитель. В 1916 году иеромонах Анатолий управлял архиерейским хором в Вознесенском кафедральном соборе города Верный. После прихода в Верном в марте 1918 года к власти большевиков и расстрела епископа Пимена Белоликова монахи ушли в горы и в 8 верстах от города в горном урочище Медео создали скит на сопке Мохнатой. Иеромонах Серафим обустроил в нем церковь, вырытую в склоне горы, и стал духовником. Позже этот скит был отдан ими монахиням, а братья решили искать более уединенного места. Такое место нашли они на горе Кызылжар. Там ими были поставлены кельи и вырыты пещеры. Был сооружен и престол. Отец Пахомий до 1916 года был также переведен в город Верный, и дальнейший его путь Господь связал с глинскими подвижниками Серафимом и Анатолием. В 1921 году в Кызылжарский скит приехали трое красноармейцев на лошадях с ружьями. Отец Серафим угостил их чаем и положил спать. Сам он не спал, читал правила. Под утро красноармейцы подошли к нему, наставили ружье в спину и выстрелили. Он успел крикнуть только «Анатолий!». Отец Анатолий, услышавший отца Серафима, убежал на пасеку за помощью и остался жив. Затем красноармейцы по дорожке пошли к отцу Феогносту, который по ночам обычно молился в пещере. Возможно, устав от ночной молитвы, он прилег в своей келье отдохнуть. Как лежал он, скрестив на груди руки, так и остался. Они выстрелили ему в сердце. На другой день приехала милиция, место осмотрели и разрешили хоронить. Вырыли могилу, покрыли ее досками и без гробов, завернув монахов в мантию, похоронили. Позже иеромонах Анатолий отпел их на мохнатой сопке. После всего случившегося отец Пахомий, отец Ираклий и отец Анатолий жить в скиту не остались. Иеромонах Пахомий в 1936 году был расстрелян в тюрьме. Иеромонах Анатолий в середине 20-х годов ушел в Сухуми, где жил в горах, вел переписку с верненскими монахинями. Вскоре ими была получена весть об аресте и расстреле отца Анатолия. Могила преподобно-мучеников Серафима и Феогноста в Оксайском ущелье всегда почиталась верующими. В настоящее же время на месте Кызылжарского скита открылся мужской монастырь – Оксайская Серафимо-Феогностовская пустынь. Преподобно-мученики – Серафиме, Феогносте, Анатолии и Пахомии. Молите Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь. Его вел священник Михаил Кудрявцев. Спасибо.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святы, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоти аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 12. «Преклони, Господи, ухо Твое и услыши мя, яко нищий убог есть мас, сохрани душу мою, яко преподобен есмь, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй мя, Господи, яко к Тебе воззову весь день, возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взях душу мою, яко Ты, Господи, благ и кроток, и много милости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, вонми глаз умоления моего. В день скорби моей я возвах Тебе, яко услышал Мейси. Несть подобен Тебе в базе, Господи, и несть по делам Твоим. Все языцы елики сотворил еси и приидут, и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко вели еси Ты, и творяй чудеса, Ты еси Бог един. Настави мя, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя велия на мне, и избавил еси душу мою от ада преисподнейшего. Боже, законопреступницы восставши на мя, и сон державных взыскаши душу мою, и не предложишь Тебе пред собою. И Ты, Господи Божий мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоей я, сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помогл мне и утешил мя иси. Основание Его на горах святых, любит Господь врата Сионе, паче всех сирений Яковлих, преславное глаголошися о Тебе, граде Божий, помяну Раав и Вавилона, ведущим мя, и сея на племеннице и Тир, и люди, и Феопстии, сии быша тама, мати Сион речет человек, и человек родися в нем, и той основа и вышний, Господь повесть писание людей и князей, всех бывших в нем, яко веселящихся всех жилища в Тебе. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в нощи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися. Привменен бых с нисходящими в ров, бых яко человек без помощи, в мертвых свободь, яко язвени спящий во гробе, их же не помянул еси к тому, идти от руки Твоей я тренновенни быша, положишь амя в рове преисподнем, в темных и сене смертней,
на мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навил еси на мя, ударил еси знаемых моих от мене, положиша мя мерзость себе, предан бых и не исхождах, очи мои изнемогости от нищеты, возвах Тебе, Господи, весь день, воздех Тебе, руцы мои, и да мертвыми творишь и чудеса, или врач Тебе воскресят и исповедятся Тебе, и да повесь кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели, и да познана будут во тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в земли забвенни, и аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тя, вскую, Господи, отрейши душу мою, отвращаешь лице Твое от мене, нищий есть маз, и в трудех от юности моей я, вознежися, смирихся и изнемогу, на мне приидоша гневе Твои, устрашение Твоя возмутиша мя, обыдоша мя яко вода, весь день одержаша мя вкупе, ударил еси от мене друга и искреннего и знаемых моих от страстей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Милости Твоя, Господи, вовек воспою, в род и род возвещу истину Твою усты моими. За не рекла еси, век милость созиждется, на небесех уготовится истина Твоя. Завещах завет избранным моим, клягся Давиду рабу моему, до века уготовлю семя Твое и созижду в род и род престол Твой. Исповедят небеса чудеса Твоя, Господи, ибо истину Твою в церкви святых, я как то во областях уравнится Господеви, уподобится Господеви в сынях Божиих. Бог прославляем в совете святых, вели и страшен есть над всеми окрестными Его. Господи Божий сил, кто подобен Тебе? Силен еси, Господи, и истина Твоя окрест Тебе. Ты владычествуешь и державою морскою, возмущение же волн Его Ты укрощаешь и. Ты смирил еси яко язвенно гордого, мышцею силы Твоей я растащил еси враги Твоя. Твоя суть небеса и Твоя есть земля, вселенную и исполнение я Ты основал еси. Север и море Ты создал еси, Фавор и Ермон о имени Твоем возрадует ося. Твоя мышца с силою, да укрепится рука Твоя и вознесется десница Твоя. Правда и судьба уготования престола Твоего, милость и истина предидет пред лицем Твоим. Блаженни люди, ведущие воскликновение, Господи, во свете лица Твоего пойдут, и о имени Твоем возрадуются весь день, и правдою Твоею вознесутся, яко похвала силы их Ты еси, и во благоволение Твоем вознесется рог наш, яко Господне есть заступление, и святаго Израилева царя нашего. Тогда глаголал еси в видении сыновом Твоим, и рекл еси, положив помощь насильного, вознесох избранного от людей моих, обретох Давида раба моего елеем святым моим помазах его, ибо рука моя заступит его, и мышца моя укрепит его, ничто же успеет враг на него, и сын беззакония не приложит озлобите его, иссеку от лица его враги его, и ненавидящие его побежду, и истина моя и милость моя с ним, и о имени моем вознесется рог его, и положу на море руку его, и на реках десницу его, той призовет мя отец мой еси ты, Бог мой, и заступник спасения моего, я с первенца положу его, высока паче царей земных, век сохраню ему милость мою, и завет мой верен ему, и положу в век века семя его, и престол его яко дни неба, аще оставят сынови его закон мой, и в судьбах моих не пойдут, аще оправдание мое осквернят, и заповедей моих не сохранят, посещу же злом беззакония их, и ранами неправды их, милость же мою не разорю от них, не преврежду воистине моей, ниже оскверню завета моего, и исходящих от уст моих не отвергуся, единою клягся о святе моем, аще Давиду солжу, семя его в век пребудет, и престол его яко солнце предо мною,
яко луна совершенна в век, и свидетель на небесе верен. Ты же отринул еси и уничижил, негодовал еси помазанного Твоего, разорил еси завет раба Твоего, осквернил еси на земле святыню Его, разорил еси вся оплота Его, положил еси твердое Его в страх, расхищаху Его все мимоходящие по тем, бысть поношение соседом своим, возвысил еси десницу стужающих Ему, возвеселил еси вся враги Его, отвратил еси помощь меча Его, и не заступил еси Его во брани, разорил еси от очищения Его, престол Его на землю повергл еси, умалил еси дни времени Его, облиял еси Его студом. Доколе, Господи, отвращаешься в конец, разжеться, яко огнь гнев Твой, помяни мой состав, едабо всуе создал еси вся сыны человеческие. Кто есть человек, и же поживет, и не узрит смерти, избавит душу свою из руки адовы? Где суть милости Твоя древняя, Господи? Ими же клялся еси Давиду воистине Твоей. Помяни, Господи, поношение раб Твоих, еже удержав в недре моем многих язык. Им же поносишь образи Твои, Господи, им же поносишь изменению Христа Твоего. Благословен Господь вовек, буди, буди. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, прибежище был еси нам, в род и род, прежде даже горам небытия, и создатися земли, и вселенней, и от века, и до века Ты еси. Не отврати человека во смирение, и рекла еси, обратитеся, сынови человечестие, яко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, и стража ночная, уничижение их лета будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и исхнет. Яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоею смутихомся, положил еси беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеша, и гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся, дни и лет наших в ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет. И множи их труд и болезнь, яко приеди кротость наны, и накажемся. Кто весь державу гнева Твоего, и от страха Твоего ярость Твою исчести, десницу Твою так ускажими, и окованные сердцем в мудрости, обратися, Господи, доколе, и умолен буди на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоей, я, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся. Во вся дни наши возвеселихомся за дни, вняже смирилные си, лето вняже видихом злая, и призрена рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сыны их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится, речет Господи весь заступник мой си, и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него, яко то избавит тебя от сети ловче, и от словеси мятежно, плещма своим осенит тебя, и под крыле Его надеешься оружием обыдет тебя истина Его. Не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящей беса полуденного. Падет от страны Твоя тысяча, и тьма одесную Тебе, к Тебе же не приближится. Обаче очима Твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, яко Ты, Господи, упование мое, Вышнего положил еси прибежище Твое. Не приидет к Тебе зло, и рано не приближится телеси Твоему, яко ангелам своим заповесть о Тебе, сохраните Тя во всех путях Твоих, на руках возьмут Тя, да никогда приткнешь о камень ногу Твою, на аспиды и василиска наступишь, и попереши льва и змея, яко на мя уповаю и избавлю и, покрыю и, яко позна имя мое, воззовет ко мне и услышу его, с ним есмь в скорби, изму его и прославлю его,
долготой дней исполню его и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже мой, един благий и человеколюбивый. Един милостивый и кроткий, един истинный и праведный, един щедрый и милостивый Боже наш, да приидет сила Твоя на мя грешного и непотребного раба Твоего, и да укрепит мой храм Евангелием Божественного учения Твоего, Владыка и человеколюбчие, любоблаже, любоблагоутробне, просвети моя утробы и вся уды Твоею волею, очисти мя от всякие злобы и греха, соблюди меня скверно и непорочно от всякого наития и действия дьяволя, и даруй мне по Твоей благости, Твоя разуметь и Твоя мудрствовать, и в Твоих хотениях жить, Твоего страха страшитеся, еже творите Тебе благоугодное до последнего моего издыхания. Я, когда по неисповедимой Твоей милости соблюдеши мое тело и душу, ум же и мысли, не искушен всякие собратеволежащие сети храм, Господи мой, Господи, покры мя Твоим благоутробием, и не остави мя грешного и нечистого, и недостойного раба Твоего, яко Ты еси защититель мой, Господи, и от Тебе пение мое выну, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и все.

Всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, многоименитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и пест, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понеси, и смертью Своею от работы вражи освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязатися усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Президент России Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации создать организационный комитет по празднованию 700-летия Свято-Троицкого и Ипатьевского монастыря в Костроме, которое будет отмечаться в 2030 году. Ипатьевский монастырь – одна из древнейших обителей России, тесно связанная с историей российского государства. С осени 1612 года здесь жил со своей матерью юный боярин Михаил Романов, избранный в 1613 году русским царем. Именно сюда прибыла делегация заседавшего в Москве Земского собора, чтобы сообщить Михаилу Федоровичу о его избрании на престол. Главной костромской святыней, чудотворной Федоровской иконой Божьей Матери, Михаил был благословлен на царство. Владимир Путин сообщил о поддержке празднования значимой даты губернатору Костромской области Сергею Ситникову в ходе рабочей встречи в марте 2025 года. «Это знаковое событие для всей России», – отметил тогда президент. Указом президента правительству Российской Федерации поручено в шестимесячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий. В Костромской области уже ведется активная подготовка к юбилею. Ранее при поддержке администрации региона Институтом истории Российской академии наук было подготовлено экспертное заключение о признании 1330 года условной датой основания монастыря. На территории обители проведены масштабные археологические раскопки, в ходе которых обнаружены уникальные артефакты. Профильными департаментами совместно с Костромской митрополией разработан предварительный план подготовки и проведения юбилейных мероприятий. Предстоящее празднование губернатор Сергей Ситников также обсудил с патриархом московским и всея Руси Кириллом. Минувшей весной во время рабочего визита в Кострому помощника президента Российской Федерации Владимира Мединского обсуждался комплекс ключевых направлений подготовки к событию – проведение реставрационных работ в монастыре, благоустройство прилегающей территории, подключение объектов к сетям газоснабжения, разработка новых экскурсионных маршрутов. Губернатор дал профильным ведомствам поручение о координации деятельности по подготовке к празднованию 700-летия Ипатьевского монастыря в тесном взаимодействии с правительством России. В эфире новости. Во вторник, 11 августа, в центре «Царский» состоится вечер «Эхо царских дней». Концерт организован Театром Слова и посвящен 122-й годовщине со дня рождения наследника российского престола цесаревича страстотерпца Алексия. В этот вечер для зрителей выступят народная артистка России Тамара Воронина и заслуженный артист России Александр Викулин, а также лауреаты международных и всероссийских конкурсов. Среди участников солист «Урал-опера-балет» Ольга Семенишина, сопрано, солистка Челябинского театра оперы и балета Татьяна Хороших, колоратурная сопрано, Ольга Давыдова-Гуревич, меццо-сопрано, Алексей Петров, баритон, инструменталисты Владислав Чепиного, Дмитрий Песель и лауреат народных конкурсов и фестивалей Георгий Титовский, балалайка. Начало концерта во вторник, 11 августа, 18:30. Мероприятие пойдет по адресу Екатеринбург, улица Царская, 8. В эфире новости. Паломническая служба Екатеринбургской епархии приглашает присоединиться к поездкам по святым местам России в августе. В программе как краткие однодневные маршруты по окрестностям, так и многодневные туры к известным святым обителям и источникам. Начало августа было отмечено двухдневной поездкой в Верхотурье, Меркушино и Актай. Участники паломничества посетили храмы и монастыри Верхотурья, камень праведного Симеона на реке Тура, а также храм в честь всех святых в земле сибирской и просиявших. В середине августа запланировано сразу несколько значимых поездок. С 14 по 16 августа состоится тур святыни Башкирии, который включает посещение Покрова Эннатского мужского монастыря, где пребывают нетленные мощи преподобного Зосимы Эннатской и Уфимской и многие другие святыни. В те же даты 15 и 16 августа будет организована поездка в Долматово к Свято-Успенскому Долматовскому мужскому монастырю. 22 августа паломников приглашают в село Маминское, где совершала свой духовный подвиг схемонахиня Ефросинья, одна из известных насельниц старинного Новотихвинского монастыря. Самый продолжительный маршрут месяца – автобусный тур из Москвы в Крым, который состоится 16 по 29 августа. Это возможность совместить паломничество со знакомством с южными берегами полуострова. Для тех, кто стремится на русский север, 16 по 21 августа организована поездка на Соловецкие острова. Это духовное путешествие к святыням северного монашества, где суровая природа соседствует с многовековой историей монастыря и его отдаленных скитов. Конец августа обещает насыщенную программу. С 27 по 29 пройдет тур Муром-Дивеево-Арзамас, объединяющий три значимых духовных и исторических центра Нижегородской области, связанных православной традицией. Завершающие выходные месяцы 29 и 30 августа посвящены поездке в башкирское село Святые Кустики. В программе посещения храма Благовещения Пресвятой Богородицы, участие в литургии в Успенском Свято-Георгиевском мужском монастыре Святые Кустики, экскурсия по обители и чаепитие. Также 30 августа состоится поездка в село Тарасково, где паломники смогут помолиться в Свято-Троицком Всецарицынском мужском монастыре и посетить святые источники. По всем вопросам можно обращаться по телефону в Екатеринбурге 253-10-35. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Евангелие дня.
1: Доброе утро, возлюбленные Господи, братья и сестры! Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Матфея, 23 глава, с 23 по 28 стих. «Горе вам, книжники фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники фарисеи, лицемеры, что очищаете внешние чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищений и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что подобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведным, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». Обратимся сейчас, дорогие братья и сестры, к словам поучения святителя Феофана Затворника на сегодняшнее евангельское чтение. «Горе вам, яко затворяете Царствие Небесное при человеке». Это сказано архиереям, которые и сами не учат народ спасительного пути, и священников не заставляют делать то. Сказано священникам, которые оставляют народ в небрежении, не заботясь толковать им, что нужно для спасения души. От этого народ пребывает в слепоте, и одна часть остается в уверенности, что идет исправно, другая, хоть и замечает, что у нее не так дело идет, но не идет куда следует, потому что не знает, как и куда идти. От этого разные нелепые понятия в народе. От этого находят у него прием и раскольники, и молокани, и хлысты. От этого удобно идет к нему и всякое злое учение. Священник обычно думает, что у него в приходе все исправно и хватается за дело только тогда, когда это зло уже разрастается и выходит наружу. Но тогда уж ничего не поделаешь. Священник первым делом совести своей должен считать взрослых усовершать в ведении христианской веры, а юное, народившееся поколение с первых сознательных лет подготовлять, толкуя им, что нужно и можно им знать. Школ нечего дожидаться. Это надо делать словесно, собирая детей в церковь и в дом по воскресным вечерам или когда и как будет удобнее. Вот такое сегодня Евангелие и учительное наставление святителя Феофана Затворника. Постараемся же и мы, дорогие братья и сестры, быть твердым в служении Господу и следовании по Его спасительному пути.

0: о вере и жизни.
1: Предлагаем вашему вниманию продолжение беседы со священником Андреем Лысевичем о христианстве в России. Программа из московской студии православного телеканала «Союз».
2: Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». В студии ведущий диакон Александр Черепенин. И сегодня у нас в гостях настоятель храма трех святителей на Кулишках, проректор Московской духовной академии по лицензированию и аккредитации, священник Андрей Лысевич. Отец Андрей, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Отец Андрей, предлагаю поговорить на такую важную тему, которую я вот не припомню, когда мы последний раз, на самом деле, уделяли ей достаточно внимания. Мы много говорим о христианской вере, о Евангелии, о Боге, и это очень здорово, и правильно, и хорошо, что мы много об этом говорим. Но мы как-то мало говорим о Евангелии в контексте нашей страны, в контексте нашей культуры, можно сказать, даже в контексте как бы именно русской традиции, русской церкви. И вот в связи с этим предлагаю сегодня поговорить о христианстве на нашей земле, христианстве на Руси, христианстве в России. Федор Иоанн, примеры как раз такие, потому что это же, по-моему, было как раз при князе Владимире после очередного похода, когда да. Его дружина, там народ решили принести жертву в благодарность за удачный поход и выбрали Иоанна, сына, который был ребенком, сын Федора, выбрали его, вот, принести его в жертву, и Федор просто не позволил, и тогда разъяренная толпа уничтожила дом, убила Федора, убила Иоанна. Но при этом это оказало впечатление на Владимира. И впечатление оказала не толпа бешеная, безумная, языческая, а именно вот эта стойкость отца и его сына.
3: Да, потому что безумие и ненависть не одержат победу в войне. А спокойная, уверенная стойкость, самопожертвование – это то, что берет города и побеждает армии. И вот это качество, которое увидел равноапостольный Владимир, может быть, он как-то понял. Может быть, он почувствовал. Но я думаю, что все же решение его, его религиозный выбор был связан с его личным внутренним желанием. Это не был какой-то просчет. Это не была какая-то наперед продуманная акция, какая-то концепция и так далее. Я думаю, что он принимал это решение во многом спонтанно, во многом исходя из своих внутренних глубинных переживаний. И то, что в довесок к своему внутреннему переживанию он получил великий результат, в том числе в социальном, политическом, экономическом плане, это скорее некая награда за его внутреннюю искренность, чем цель, которую он перед собой ставил. Потому что изначально просчитать исходы такого решения правителя, князя, думаю, что было достаточно сложно. Вот он решил, что он крестится. А что, как отнесется к этому дружина? Кому-то понравилось, а кому-то нет. А мог начаться бунт, могли его свергнуть вообще. А его подданным понравится или не понравится? Вот вы привели фразу по поводу крещения равноапостольного князя Владимира. Он не приказал креститься всем. По крайней мере, согласно летописному своду, он говорит, кто не придет, тот не друг князю. И с одной стороны звучит угрожающе и назидательно, но с другой стороны все же это не приказ в прямом смысле этого слова, что вот все должны прийти, обязаны, кто не явится, того казнить. Угрозы здесь не звучит никакой. И да, это выражение, с одной стороны, настоятельного требования и некого призыва всех друзей, всю дружину принять крещение, как и он. А с другой стороны, когда мы этот эпизод рассматриваем, мы тоже забываем исторический контекст некий. Для нас, ну вот как, у меня, допустим, начальник есть какой-то, руководитель. Какая связь между его позицией, его какими-то убеждениями и моими убеждениями? Сегодня люди могут выполнять свои трудовые функции, не согласуя свою идеологическую позицию с своим руководством, своим начальником. Начальник таких политических взглядов, подчиненные других политических взглядов, они вместе работают, выполняют свою какую-то деятельность, и, в общем-то, это вполне выглядит адекватно и приемлемо. В древности восприятие данного вопроса было принципиально иное. Причем в древности достаточно недалекой древности. Вот мы вспоминаем средневековые, позднего средневековья, европейские войны религиозные, так называемые, которые закончились так называемой максимой «чья земля, того и вера». Когда католики воевали с протестантами и разбирались, где, кто и как будет насаждать свое вероучение, то было принято вот такое решение. Чья земля, того и вера. Если руководитель, собственник этой земли принимал протестантизм, то он заставлял всех принимать протестантское учение на своей территории. Если главой и собственником этой земли оказывался католик, то он требовал от всех своих подчиненных, от всех своих подданных принимать католическую веру. И люди того времени, это недавнее время, в общем-то, спокойно к этому относились, воспринимали это как некую такую социально-политическую норму. Чья земля, того и вера. И это отражение на самом деле достаточно глубокой исторической реальности, в рамках которой глава народа, глава рода воспринимался как духовный лидер. Не только как политический глава и управленец, а как некий религиозный, духовный лидер своего народа, как отец в семействе. И если глава рода – это духовный лидер, на своем уровне, на уровне своего восприятия, на уровне своей духовности принимает решение о том, что христианство, православное христианство – это истинная вера, которой единственной подобает нам спастись, то он вполне имеет право, это даже наоборот, скорее странно было бы им не пользоваться, приказать всем своим подчиненным, всем, кто проживает на его землях, принять ту же веру и ту же позицию, которую он сам признал истинной и верной. И в этом смысле даже удивительно столь мягкий призыв князя Владимира к своим подданным. Он не приказывает и не требует, а призывает и приглашает своих друзей, чтобы те пришли и крестились. И в этом смысле тут тоже это очень важно понимать. Ну и кроме того, само развитие дальнейшей истории, которую мы видим в лице равноапостольного князя Владимира, показывает, что действительно это был человек, который не пытался из своего решения изначально выудить какую-то пользу, какую-то выгоду для себя самого, или для своего царства, или для своего государства. Это был человек, глубоко и искренне уверовавший во Христа, который лично и искренне просто старался идти к Христу и выполнять его заповеди. Та же самая история с отменой смертной казни на Руси. Даже сейчас это иной раз вызывает некоторые вопросы у иных людей. Хотя вроде бы столько об этом написали классики наши, и как-то вот современность все обсуждается это, да. Вот. И не во всех государствах одинаковое отношение к этому вопросу. И, собственно, а уж тогда-то и подавно, простите, в X-XI веке вопрос смертной казни, казалось бы, даже стоять не может. А тут вот такая попытка, может, в каком-то смысле даже чрезмерной гуманности по отношению к врагам общества, к преступникам, отмена вот такой вот высшей меры наказания. И в этом смысле равноапостольный князь Владимир показывает неполитичность своего решения. И что интересно, на мой взгляд, у нас есть очень интересное косвенное доказательство, во-первых, его искренности, во-вторых, его такого искреннего, глубокого обращения ко Христу. Прямых доказательств, которые мы могли бы предложить, на самом деле не так уж и много, тем более достоверных, тех, о которых можно было бы говорить со всей уверенностью. Потому что, ну, фотографий не сохранилось с тех времен, да, вот, переписки в WhatsApp там, или в других социальных сетях не сохранилось тоже. Поэтому мы вот как-то опосредованно судим об этих вещах, но вот косвенные доказательства в данном случае, на мой взгляд, оказываются гораздо более правдоподобными и гораздо более точными. И в качестве этих косвенных доказательств искренности обращения во христианство равноапостольного князя Владимира я имею в виду его младших сыновей Бориса и Глеба. Именно их жизнь, именно их поступки, именно их личности показывают нам о том, что обращение равнопостного князя Владимира не было ложным, что это было абсолютно искреннее обращение ко Христу, и в рамках своего обращения он воспитывает своих младших сыновей уже вот именно так, каким он видит идеал некие воспитания и своей собственной христианской жизни. И вот они вырастают, становятся мучениками, страстотерпцами, людьми, которые готовы пожертвовать собою, лишь бы из-за них, из-за их власти не началась гражданская война, лишь бы из-за них не умирали другие люди. Они готовы пожертвовать собою. И вот то, как он их воспитал, своих младших сыновей, показывает нам то, во что он действительно веровал. Он действительно верил во Христа.
4: Но при этом надо сказать, да, что сыновей у него было много, 12, по-моему, и все они разные. Да, то есть помимо вот этих первых мучеников Бориса и Глеба, есть и их убийца Святополк, да, по заказу которого действовали убийцы князей. Есть Ярослав Мудрый, который, прежде чем получил свое прозвание Мудрый, он, вступившись за Бориса и Глеба, объявил Святополку войну и победил его. То есть, как бы воевал с братом, брат на брата пошел. Да, за дело правое, но пошел на брата. Ну и некоторые другие, там Изяслав, который в итоге в Полоцке осел и как бы больше не пересекался практически. А опять же, от того же Святополка ряд братьев просто убежали. Там один убежал в Венгрию, другой еще куда-то. Вот. Почему же это, да, только, ну, скажем, три сына.
3: Два с половиной.
4: Два с половиной, да. Только два с половиной сына князя Владимира вот так вот в себе смогли эти семена взрастить.
3: Борис и Глеб были младшими сыновьями. То есть они были уже рождены и воспитаны в период христианизации князя Владимира. А до того он же был язычником, воспитывал своих детей в язычестве. Воспитывал их в культе силы, превосходства, превосходства силы над совестью. А Борис и Глеб – это уже совершенно другие люди. И именно поэтому как раз и тем ярче, чем разнятся между собой сыновья от разных времен равнопостного князя Владимира, тем ярче понять можно и заметить, как изменился сам равнопостный князь Владимир.
4: Сегодня мы остаемся преемниками князя Владимира, вот в том его выборе, оправдываем ли мы выбор, который он сделал тогда. Сделанный им выбор, это, ну, он определил во многом развитие дальше русской цивилизации. Вот сегодня мы относимся ли все еще к этой цивилизации?
3: Я считаю, да. Конечно, история – это очень сложный, многогранный процесс. И охарактеризовать его двумя-тремя словами одному человеку, мне кажется, невозможным во всей полноте. Но мне видится все же, что наша русская цивилизация остается верной заветом равнопостного князя Владимира. И с одной стороны, русский человек старается терпеть до последнего, старается смиряться, старается, если это возможно, уклониться от насилия и от создания каких-то конфликтных ситуаций, старается как-то обойти острые углы. Но тогда, когда уже речь заходит о защите ближних, о защите тех людей, которые подвергаются нападкам, то в этот момент душа русского человека не может оставаться в стороне. Она не может просто молчать. Не потому, что я хочу для себя что-то, а я понимаю, что вот уже теперь я должен вступиться и, не жалея себя, своей жизни, своей души, должен защитить того, кто подвергается опасности. И вот здесь некий такой вот критерий между водораздел, да, или, как сказать, может, некий тумблер между вот тихостью, мирностью, смиренностью христианства и силой, которую содержит любой христианин. Потому что христианство – это колоссальная сила и мощь. Но это сила, направленная не на разрушение и не на самопревозношение, не на тщеславие, а на защиту ближнего. Туда, куда должна быть направлена настоящая сила настоящего мужчины. Вот современные неоязычники кичатся тем, что у них они сильные, вот культ силы какой-то, что вот они вот мощные. Но это не та сила. Сила – это не победа над совестью. Сила – это победа над грехом. это победа над страстью, над тем, что управляет мною. И способность помочь другому, защитить, уберечь, сохранить. Вот таков наш русский народ до сего дня. И это наша национальная черта, наша национальная особенность. Возможно, она как-то связана с той историей, которую мы имели до христианизации. Возможно, действительно, русские люди, они изначально были такими, но в этом случае качество, вот это качество, которому учит нас христианство, оно очень точно совпало с тем качеством нашего русского народа. Да, это наша национальная черта, это та черта, которая максимально нас приближает к христианству. Способность, с одной стороны, терпеть и подождать, и не доводить до предела конфликта, а с другой стороны, если речь идет о защите ближнего, то тогда уже бросаться и в огонь, и в пламя.
4: Как вы думаете, это применимо только к православной части нашего населения, особенно с учетом того, что активно православная часть – это все-таки меньшинство, это не очень большой процент людей, которые действительно живут церковной жизнью, они просто называют себя православными и относят в вопросах себя к православным. Или же это национальная черта, которую можно отнести ко всем?
3: Вы знаете, отец Александр, дело в том, что культура – это очень сложная вещь, это очень сложное явление в обществе. И зачастую оказывается так, что человек, не являясь носителем напрямую той или иной идеологии, или религиозности, или веры, тем не менее испытывает на себе влияние элементов той или иной веры и того или иного учения. Ну, таким одним из примеров, несколько научно, я бы хотел привести исследование одного своего аспиранта, который изучает такой интересный процесс сакрализации установления в баптизме. У баптистов, у них нет таинств, в смысле, как у нас в православии, и они вот доктринально относятся к своим вот этим действиям, как просто неким воспоминаниям и символическим переживаниям того, что было описано в Евангелии. Не более того, но вот оказавшись в русской среде, в среде православия, баптисты испытывают на себя влияние православной церкви и начинают относиться к своим вот этим вот действиям с сакральным чувством, с чувством такого вот благовения, которое не характерно для их доктринального учения основного. Это называется сакрализация установления как раз. То есть они начинают верить в святость тех веществ, которые вроде бы по идее, согласно их учению, у них не должны быть почитаемы. И я сам разговаривал с некоторыми в этом отношении. Говорят, нет, да, это все это такая вот, это важно. Вот. Таким образом, получается, что вот это учение христианское, пускай даже активных христиан у нас, может быть, не так много, социологи там по-разному дают данные, но тем не менее, может быть, их и не так много, но это группа активных людей, которые живут реально церковью, живут верой. Для них Христос – это не просто слово, набор информации или какие-то там наставления, или какая-то идеология, это жизнь. Это вся жизнь. Христос – это моя жизнь. И для эти люди, так или иначе, вокруг себя один такой человек способен, как говорит преподобный Серафим Саровский, повлиять на жизни тысяч. И даже тех, кто неверующие или других религиозных представлений, или люди, которые вообще неверующие, они так или иначе все равно видят христиан, христианскую жизнь, христианскую церковь, и так или иначе следуют этому пути в той или иной степени. В этом смысле я думаю, что вот благодаря Христу многие благие добродетели, которые насаждаются христианской церковью, имеют свое отражение и не только в христианах.
4: Да, это как, может быть, даже как соль, которая, да, вот ее немного, но она вот благодаря своему небольшому присутствию, она меняет кардинально вкус того блюда или вот того продукта, который нужно сохранить, да, и преображает его, хотя при том, что самой соли как бы не очень много. Да. Спасибо вам большое, отец Андрей, за то, что сегодня были с нами. Завершая программу, прошу вас слово напутствие для нас.
3: Ну, после такого разговора единственное, что могу сказать, Русь святая, храни веру православную. Аминь.
4: Аминь. Спасибо вам большое. Очень, мне кажется, очень интересный и важный разговор. Последний вопрос, который хотел бы только задать. Мы много сказали о крещении Руси, да, о христианизации, но вот, собственно, сам князь Владимир, как вам кажется, вот он непосредственно в чем для нас должен быть примером?
3: В искренности, в отношении, в искреннем отношении к христианству, в своей искренности, в обращении к вере. Потому что, к сожалению, очень печально, когда видишь человека, который вроде бы обращается к вере, но его жизнь церковная какая-то неискренняя, какая-то такая вот полу... не горячая, не холодная. Вот этой горячности веры нам нужно учиться у равнопостного князя Владимира, вот этой искренности в обращении к вере.
4: Да, и действительно ведь можно отметить, что он... Приняв решение, он, да, его не откатил, не поменял, вот как-то вот однажды решив, он это решение пронес до конца жизни, и в этом есть что-то апостольское, поэтому, наверное, равноапостольный, да, да. Что он и для себя принял решение, и предложил это решение многим людям, и не отказался, даже хотя наверняка было определенное давление, чтобы он поменял.

0: потом проходит там 5 минут, 10, день-два, и человек говорит, да ну слушай, это уже не так серьезно, нет, не хочу. Вот. И это начинается просто вот с нашей обыденности, с нашей культуры, а продолжается это и в религиозном плане. Тоже человек вот, а ты вот там веру теряешь, а ты молитву-то читаешь утреннюю, вечернюю? Нет. А ты постишься среду, пятницу? Ой, нет. А причащался когда? Да и никогда я не причащался. Но какая у тебя вера-то может быть, если ты совершенно ничего для этой веры не делаешь? Равнопостный князь Владимир все свое государство перестроил, себя переломил о колено и перестроил себя самого прежде всего. А ты что сделал для того, чтобы быть христианином? Не знаю, вот я передачу посмотрел только, все, больше ничего.
1: Пусть передача станет первым шагом.
0: Но не последним.
1: Но не последним. Будем пытаться подражать князю Владимиру, святому равноапостольному великому, и хранить тот дар, который он когда-то принес и насадил в нашей русской земле. Спасибо вам за эту беседу.
0: Спасибо.
1: Это была программа «Беседы с батюшкой». В гостях у нас был настоятель храма трех святителей на Кулишках, проректор Московской духовной академии по лицензированию и аккредитации, священник Андрей Лысевич. Я на этом с вами прощаюсь. До свидания и до новых встреч.
2: Вы слушали беседы о вере и жизни из московской студии православного телеканала «Союз».

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 7 августа, в День памяти преподобного Макария Желтоводского Унжинского, праздничные богослужения прошли в Вознесенской Макарьевской пустыне Верхнеуслонского района Республики Татарстан. Совершение богослужения предварило ежегодное молитвенное шествие по тропе Макария, которое состоялось в канун Дня памяти святого. Тропа проложена по пути, по которому следовал святой старец в 1439 году, возвращаясь из Казанского плена. Прохождение началось утром 6 августа на площади Капитана в Верхнеуслоновском районе Республики Татарстан, а завершилась вечером того же дня в Вознесенском Макарьевском мужском монастыре. В крестном ходе приняли участие более 100 человек. Участники преодолели расстояние длиной 25 километров. По прибытии в монастырь паломники разделили трапезу, приготовленную участниками благотворительного проекта «Раивская трапеза», и посетили праздничное всеночное бдение. Некоторые остались в монастыре на ночлег, чтобы утром принять участие в праздничной литургии. Утром 7 августа в Макарьевском монастыре был совершен молебен с акафистом преподобному Макарию, после чего началось служение божественной литургии. Богослужение совершили наместник Макарьевского монастыря игумен Авросий Горновский, настоятель Введенского храма села Введенская Слобода иерей Вячеслав Лихачев, клирик Иоанна Претеченского храма села Ключище иерей Владимир Горновский, братья Макарьевской пустыни в священном сане. В завершении состоялся крестный ход с иконой с частицей мощей преподобного Макария. После пения величания верующие поклонились святыне. На территории обители была организована праздничная трапеза, желающие окунулись в воды источника во имя преподобного Макария. В эфире новости. Фестиваль «Аакурба будет жить» во второй раз прошел под стенами храма, не знающего аналогов в мировой архитектуре. В фонде «Белый ирис» сообщили, что 1 августа в селе Курба, что в 30 километрах от Ярославля, состоялся фестиваль истории и культуры, главная задача которого – привлечь внимание общественности к восстановлению местной казанской церкви. 16-лепестковый в плане храм, построенный в 1770 году, уникальный памятник архитектуры, пришедший в плачевное состояние за годы борьбы с религией. Как и в прошлом году, когда фестиваль состоялся впервые, праздничным мероприятием предшествовала литургия, которую совершил в Казанской церкви митрополит Ярославский Ростовский Вадим в сослужении клириков епархии. Если год назад отмечалось 255-летие Казанского храма и 385-летие Курбской Казанской иконы Божьей Матери, то сейчас праздник был приурочен к 600-летию основания Курбы. Также 1 августа Православная Церковь вспоминала одного из самых почитаемых в России святых преподобного Серафима Саровского. После литургии митрополит Вадим наградил медалью Толкской иконы Божьей Матери настоятеля Казанского храма иерея Иоанна Лазана и директора благотворительного фонда «Белый ирис» Ольгу Шитову. Ряд активных участников восстановления святыни были удостоены архиерейских грамот. В своем слове архиерей в частности отметил: «Для нас это место является чтимым, потому что здесь удивительный и красивейший храм Казанской иконы Божьей Матери, который в нынешнем состоянии являет вид довольно печальный. Приложим все усилия, чтобы этот храм не был пуст, а напомнился жителями этого села и окружающих сел, чтобы он был для людей надеждой и утешением». В свою очередь, выступая на торжественной части фестиваля, директор фонда «Белый ирис» Ольга Шитова подчеркнула: «Важно, чтобы Курба не просто сохранилась на карте, а жила, дышала традициями и дарила надежду на будущее». В ходе фестиваля, собравшего более 1000 человек из разных регионов России, свои номера представили творческие коллективы Ярославского муниципального округа, старейшие из которых – курбовчанка. Также на сцену, сооруженную в церковном дворе, вышли актеры Петербургского Александринского театра. В музыкальную программу вошли как реконструкция опусов 17-18 веков на раритетных инструментах от ансамбля «Алкантар» из Москвы, так и диджейский вечерний музыкальный сет на тему старинных русских напевов. Также в рамках фестиваля прошла ярмарка, шахматный турнир, выставка картин и мастер-классы по колокольному звону, лепке, флористике, литографюре, созданию экслибрисов и коллажей. Финалом праздника стало световое шоу. Фестиваль стал частью социальной инициативы «Дела Кокина и Камынина», победившей в конкурсе фонда президентских грантов. Она была названа в честь Михаила Камынина, помещика, инициировавшего в XVIII веке строительство Казанского собора, и Егора Кокина, местного уроженца, который уехал в молодости на заработки в Санкт-Петербург, а вернувшись, открыл в Курбе мануфактурную, трактир, мельницу и маслобойный завод. При этом он был старостой храма. Церковь Казанской иконы Божьей Матери была построена в Курбе в 1770 году. Она является доминантой комплекса, в который также входит храм Воскресения Христова и пятиярусная колокольня. На волнах православного радиоканала «Воскресение» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию главы книги «22 ступени к небу» «Житие священномученика Константина Меркушинского», читает Дмитрий Поляков.
1: «22 ступени к небу» – житие священномученика Константина Меркушинского, принявшего мученическую смерть в 22 года. Дорогие братья и сестры, если в вашей жизни были случаи благодатной помощи по молитвам к священномученику Константину или святому праведному Симеону, просим сообщать их через сайт Новотихвинского монастыря по адресу www.sestry.ru. Венчание. Рукоположение в сан. В свой последний учебный год Константин выбрал для себя супругу. Его избранницей стала Раиса Сидякова. Константин познакомился с ней еще до своего поступления в семинарию. В то время, когда навещал в Перми своего брата Аркадия, который снимал квартиру по улице Большая Ямская, 47, в епархиальном доме при Рождество Богородицкой церкви. В этом же доме жила многодетная семья Федора Васильевича и Домники Ивановны Сидяковых. Федор Васильевич происходил из крестьян Тульской губернии, а, переехав в город Пермь, устроился работать на епархиальном свечном заводе. Одной из его дочерей и была 16-летняя Раиса, к которой Константин вскоре стал проявлять особую благосклонность. В 1917 году он сделал ей предложение, и она согласилась. К этому времени уже определилось место служения будущего пастыря, село Меркушинское, находившееся в Верхотурском уезде и относившееся к Екатеринбургской епархии. Здесь имелись две вакансии – третьего священника и псаломщика. Вскоре в екатеринбургских епархиальных ведомостях было опубликовано сообщение о том, что с 6 февраля 1917 года на священническое место при церкви села Меркушинского определен воспитанник 6 класса Пермской духовной семинарии Константин Богоявленский, а на псаломщическое его одноклассник и друг Александр Гашев. На эти назначения было получено благословение епископа Екатеринбургского и Ирбитского Серафима Голубятникова. Владыка Серафим возглавлял Екатеринбургскую кафедру с 1914 года. Это был ревностный архипастырь, яркий проповедник, горячо почитавший Божию Матерь. Еще будучи епископом Подольским, он в 1911 году организовал массовое паломничество в Почаевскую лавру и шел более 200 километров вместе с народом на поклонение святыне. Молодых пастырей владыка учил не ждать, когда прихожане придут к ним, а самим идти к пастве, знакомиться с людьми и помогать им в их духовных и даже хозяйственных нуждах. Он считал несчастным для священника день, когда тот не узнал ни одной овцы из своего духовного стада и не дал духовной пищи пасомому. Во время своего архипастырства в Екатеринбургской епархии епископ Серафим установил новые правила для желающих служить в ней. Каждому кандидату владыка Серафим предлагал предварительно осмотреть приход, в который тот был назначен, ознакомиться с предстоящими делами и оставлял только тех, кто хотел служить именно в этом месте. Кроме того, Преосвященный ввел дополнительную красивую церемонию – вручение посоха новопоставленным иереям, совершавшееся после божественной литургии. При этом произносилось назидательное слово, в котором рукоположенному священнику завещалось неусыпно, с любовью и ревностью заботиться о всех нуждах его прихода. Также назначался день торжественного ввода пастыря в приход. Этот ритуал совершал благочинный в присутствии духовенства и прихожан, извещенных заранее. Однако Константину не суждено было участвовать в этих необычных и красивых обрядах. После февральских событий 1917 года ситуация в стране и епархии изменилась кардинальным образом. В первых числах марта города Урала облетела весть об отречении от престола императора Николая II и создании временного правительства. Епископ Серафим, который был убежденным монархистом, 2 марта во время богослужения в кафедральном соборе произнес горячую речь против совершившегося переворота. Он сказал: «Тяжелое и тревожное время переживаем мы с вами, дорогие братья и сестры. Нас призывают сохранять спокойствие, но разве можно быть спокойным? До нас доходят слухи из стольного города Петрограда, что небольшая кучка бунтарей старается захватить власть и начинают проливать кровь. Мало им окаянным крови, которую наши братья проливают в борьбе с немцами. Им нужно, чтобы кровь лилась рекой, но не на фронте, а внутри государства. Они обнаглели до того, что осмелились посягнуть на священные права помазанника Божьего. Но не дадим погибнуть России и умрем за батюшку царя». После этого владыка добавил: «Но я призываю вас не к бунту и не к мятежу, а к горячей молитве сейчас у подножия креста Господня. Здесь надо черпать себе сил и от него ждать милости в своей жизни, мира и любви». Когда служба закончилась, владыка вышел на амвон и сказал, по сути, пророческие слова о том, что всем теперь надо готовиться к смерти, возможно, многим из присутствующих вскоре придется сложить свои головы, так как неизвестно, какие размеры могут принять беспорядки. «Может быть, братья и сестры, скоро, не сегодня, завтра меня не будет. Найдутся люди, которые не захотят, чтобы я жил. То прошу вас прощения во всем, чем я прегрешил против вас, словом, делом и помышлением». Так закончил свою речь владыка и сделал земной поклон народу. Горячая проповедь владыки была проявлением огромного мужества. В то время в обществе царила эйфория свободы, неммногие сумели разглядеть в смене власти грядущие кровавые катаклизмы. На этом фоне речь владыки выглядела диссонансом и поэтому вызвала бурю негодования. Владыку подвергли домашнему аресту, а для расследования его деятельности в Екатеринбург прибыл синодальный ревизор прапорщик Тарусин. В мае было вынесено определение Святейшего Синода епископа Екатеринбургского Ирбитского Серафима уволить от управления Екатеринбургскую епархию на покой с назначением ему места пребывания в Ставропигиальном Новоспасском монастыре. Как раз в период этого следствия, 12 апреля 1917 года, в Пермское Рождество Богородицкой Церкви состоялось венчание Константина Богоявленского с Раисой Сидяковой. В этот день создалась новая священническая семья, которая должна была для многих стать примером веры и благочестивой жизни. Свидетелями со стороны жениха стали Николай Иванович Знамировский и ученик Екатеринбургской духовной семинарии Константин Щепков, а со стороны невесты – пермский мещанин Петр Сидяков и сельский обыватель Иоанн Спасенников. Константину Богоявленскому предстояло принять иерейский сан. Но поскольку епархия осталась без правящего архиерея, рукополагать его было некому. Меркушинский приход нуждался в священнике, и 21 апреля Екатеринбургская духовная консистория направила в Святейший Синод срочную телеграмму. Студент семинарии Богоявленский назначен епископом Серафимом священником в Екатеринбургскую епархию. Благоволите разрешить соседнему епископу рукоположить Богоявленского ввиду крайней нужды. Ответа не было. В начале мая Екатеринбургская духовная консистория направила лично синодальному оберпрокурору повторную просьбу, а затем и рапорт с прошением ввиду незамещения в городе Екатеринбурге епископской кафедры, спешности некоторых дел, разрешить совершение рукоположений какому-либо соседнему епископу. По решению Святейшего Синода Екатеринбургскую епархию временно возглавил второй викарий Оренбургской епархии, епископ Челябинский Серафим Александров. Почти сразу после этого Константин был рукоположен в пресвитеры и направлен третьим священником в Меркушинский приход. Начиная с 19 мая 1917 года, В метрических книгах уже стоит его подпись. К моменту назначения новому пастору исполнился 21 год. Вместе с ним в Меркушинское отправилась и матушка Раиса. Однокашник и друг отца Константина Александр Гашев, назначенный псаломщиком, приехал на место службы чуть позже, в июне.

0: Духовное слово.
1: Наш эфир продолжает Писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина.
2: Глава 16. О значении семи народов, землю которых занял Израиль. Это те семь народов, земли которых Господь обещал дать вышедшим из Египта сынам Израилевым. Все это по апостолу, 1 Коринфянам 10:6, было образом для нас, и мы должны принимать написанное для нашего назидания. Ибо так говорится: «Когда введет тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, хитеев, гергесеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и евусеев, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их». Второзаконие 7, 1 и 2. А что говорится, что они многочисленнее, то это потому, что пороков больше, нежели добродетелей. И хотя перечисляются только семь народов, но когда говорится о поражении их, представляются без обозначения числа. Ибо так читаем: «И истребит многие народы пред тобою». Потому что многочисленнее Израиля — народ плотских страстей, который происходит от семиречного корня страстей. Ибо отсюда происходят человекоубийство, споры, ереси, воровство, лжесвидетельство, хула, пьянство, пиршество, поношение, игралище, сквернословие, ложь, клятва, преступление, глупые речи, кощунство, беспокойство, хищничество, досада, крик, негодование, презрение, ропот, искушение, отчаяние и много других пороков, которые долго было бы перечислять. Так как они у нас считаются легкими, то послушаем, что апостол о них думает или какое мнение высказывает о них. «Не ропщите, — говорит, — как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». 1 Коринфянам 10:10, числа 14:36-37. «Об искушении говорит: не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». Там же стих 9, числа 21:6. «Об отчаянии: они, дойдя до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». К Ефесянам 4:19. А что крик, как и гнев, негодование, хула осуждаются, это мы научаемся из ясных слов апостола, который так заповедует: «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою, да будут удалены от вас», и тому подобное. Ефесянам 4:31. Хотя эти пороки многочисленнее добродетелей, однако с победою главных восьми страстей, от которых, как известно, те происходят, все тотчас прекратятся и вместе с ними навсегда погибнут. Ибо от чревоугодия рождаются пиршество, пьянство, от блудной страсти — сквернословие, шутовство, забавы, суесловие, от сребролюбия — ложь, обман, воровство, вероломство, жадность к корысти, лжесвидетельство, насилие, бесчеловечность, хищничество, от гнева — человекоубийство, крик, негодование, от печали — брюзгливость, малодушие, раздражительность, отчаяние, от уныния — праздность, сонливость, безвременность, беспокойство, бродяжничество, непостоянство ума и тела, говорливость, любопытство, от тщеславия — споры, ереси, самовыказывание, склонность к новизне, от гордости — презрение, зависть, неповиновение, хула, ропот, поношение. А что эти пороки сильнее, это ясно видим из борьбы самой природы нашей. Ибо сильнее воинствует в членах наших услаждение плотских страстей или пороков, нежели ревность к добродетелям, которые только глубоким сокрушением сердца и тела приобретаются. Если же духовными очами будем созерцать и те бесчисленные полчища врагов, которые перечисляет апостол, говоря: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» к Ефесянам 6:12. И что говорится о муже праведном: «Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя» — Псалом 90. То ясно увидим, что враги многочисленнее и сильнее, нежели мы, плотские и земные, потому что им дана духовная и воздушная субстанция. Смотри собеседование 7, главу 12. Глава 17. Вопрос о сравнении семи пороков с семью народами. Герман. Если пороков, которые воюют против нас, 8, то почему перечисленных Моисеем народов, которые противны народу израильскому, только 7? И как удобно нам завладеть землею пороков? Глава 18. Ответ. Как по числу 8 пороков восполняется число 8 народов? Серапион. Это общее мнение всех, что главных пороков, которые нападают на монаха, 8. Эти пороки, образно представляемые под именем народов, теперь названы не все, потому что Моисей или Господь через него обращался к вышедшим из Египта и уже освободившимся от одного сильнейшего народа, то есть египтян. Этот образ правильно относится и к нам, которые, отрешившись от мирских уз, не имеем порока чревоугодия. Мы сражаемся с этими остальными 7 народами, а первый, как уже побежденный, не считается. Земля его не дается Израилю во владение, но заповедью Господней подтверждается, чтобы он оставил ее навсегда и вышел из нее. И потому посты должны так соблюдаться, чтобы из-за чрезмерного воздержания, сопровождаемого расстройством или слабостью тела, не было необходимости опять возвращаться в землю египетскую, то есть к прежней страсти чревоугодия, которую мы отвергли, когда отрекались от этого мира. Это образно потерпели те, которые, выйдя в пустыню добродетелей, опять пожелали котлов с мясом, над которыми сидели в Египте. Числа, глава 11. Глава 19. Почему повелевается оставить один народ египетский, а 7 истребить? А что тот народ, среди которого родились сыны Израилевы, заповедуется не истреблять совершенно, а только оставить землю его, а эти 7 народов повелевается истребить окончательно? Этому причина следующая. С какой бы горячностью духа мы ни вышли в пустыню добродетелей, но никак не можем оставить соседство власти чрева и ежедневного общения с ним. Ибо всегда живет в нас врожденная естественная потребность в пище, хотя мы должны стараться отсекать излишние позывы и желания ее, которые как нельзя истребить вовсе, так с некоторой осторожностью следует их ограничивать. Ибо об этом говорится: «Попечение о плоти не превращайте в похоти» к Римлянам 13:14. Следовательно, когда мы продолжаем это попечение, которое повелевается не пресечь вовсе, но только не превращать в похоти, то, очевидно, мы не истребляем египетского народа, а отделяемся от него некоторым различием, не заботясь об излишней или лакомой пище, но по апостолу довольствуясь ежедневную пищей и одеждою. 1 к Тимофею 6:8. Об этом образно в законе предписывается так: «Не гнушайся египтянином, ибо ты был пришельцем в земле его» — Второзаконие 23:7. В необходимом пропитании нельзя отказать телу без гибели для него или без греха для души. А движение тех 7 страстей, как совершенно вредных во всем, нужно вовсе изгонять из внутренности нашей души. Ибо о них так говорится: «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас» к Ефесянам 4:31. И еще: «Блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприлично вам» к Ефесянам 5:4. Следовательно, мы можем отсечь корни тех пороков, которые прильнули к нашей природе, а употребление пищи для чрева не можем прекратить, ибо сколько бы мы ни преуспевали, все же остаемся тем, чем рождаемся. Это доказывается как нашим опытом, хотя мы мало значим, так и жизнью всех совершенных. Они, хотя отсекли возбуждение прочих страстей и удалились в пустыню со всей горячностью духа и в нищете телесной, однако не могут освободиться от ежедневного приготовления пищи и от заботы о годовом запасе хлеба. Глава 20. О свойстве чревоугодия, сравниваемого с орлом. Образ этой страсти, которая обязательно подчиняется даже монах духовной и высокой жизни, довольно верно обозначается подобием орла, хотя он в возвышенном полете поднимается за облака и скрывается от глаз всех смертных и от лица всей земли, но по требованию чрева принужден опять спускаться на низменности долин, сходить на землю и питаться мертвечиною. Этим ясно доказывается, что чревоугодие нельзя пресечь, как прочие пороки, или совершенно истребить, а только излишние возбуждения и пожелания его можно ограничить, обуздать силою души. Глава 21. Разговор с философами о непрерывной борьбе с чревоугодием. Один старец, рассуждая с философами, которые, считая его простецом, думали поставить в затруднение, объясняя свойства чревоугодия, хорошо изобразил это следующей притчей. «Отец мой, — говорил он, — оставил мне уплачивать долг многим кредиторам. Заплатив всем сполна, я избавился от всякой неприятной докучливости их. Только одному, ежедневно уплачивая, не могу удовлетворить». Когда же философы, не понимая значения предложенной притчи, просили объяснить ее, то он сказал: «Я по природе был подвержен многим порокам, но по внушенному Богом желанию освободиться от них, отрекшись от этого мира и оставив все имение, доставшееся мне по наследству от отца, я удовлетворил всем им, как докучливым взаимодавцам, и совершенно освободился от них, а от нападения чревоугодия никак не мог освободиться. Хотя требования его я уже ограничил до, возможно, малой меры, но ни в один день не избегаю его нападения, обязательно подвергаюсь постоянной докучливости его, постоянно плачу некоторую неопределенную плату и по его требованиям приношу неоплатный долг». После этого философы сознались, что старец этот, которого они сначала презирали как невежду и простака, весьма хорошо постиг первую часть философии, то есть нравственную науку, и очень удивлялись тому, что он природным смыслом мог постигнуть то, чего не доставила ему светская ученость, тогда как они с большим трудом и долгим учением не могли этого постичь. Этого довольно сказать, в частности, о чревоугодии. Возвратимся к рассуждению об общем сродстве пороков, которое начали мы изъяснять. Глава 22. Для чего Бог предсказал Аврааму, что 10 народов будут побеждены народом израильским? Когда Господь говорил Аврааму о будущем, о чем вы не спрашивали, то перечислил не 7, а 10 народов, землю которых обещал дать семени его. Бытие 15, с 19 по 21, Исход 3, 17, Второзаконие 7, 1. Это десятиричное число, то есть пороков, обозначенное 10 народами, очевидно пополнится, когда будут присоединены, то есть к 8 главным порокам, о которых здесь говорится, идолопоклонство и хула, коим было подвержено множество нечестивых язычников и богохульных иудеев, пока пребывало в духовном Египте, прежде познания Бога и благодати крещения. Если же кто, отрекшись от мира, выйдя оттуда по благодати Божией, победив чревоугодие, этот духовный Египет, вступит в духовную пустыню, то есть на поприще добродетелей, то, освободившись от нападения 3 народов, будет сражаться только против 7, исчисленных Моисеем. Глава 23. Почему полезно нам завладеть землею пороков? А что нам спасительно заповедуется завладеть странами этих погибельных народов, то это так нужно понимать. Всякий порок в нашем сердце имеет свое место, занимая которое вытесняет Израиля, то есть вытесняет созерцание высших святых предметов и непрестанно противиться им. Ибо добродетели не могут вместе с пороками ужиться, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою? 2 Коринфянам 6:14. Но когда пороки будут побеждены народом израильским, то есть добродетелями, воюющими против них, то место, которое занимал в нашем сердце дух похоти или блуда, потом займет целомудрие. Какое захватило ярость, то присвоит терпение. Какое занимало скорбь, причиняющая смерть, тем возобладает спасительная печаль, полная радости. Какое попирало гордость, на том почиет смирение, и таким образом после изгнания каждого порока места их займут противоположные расположения, добродетели, которые справедливо называются сынами Израилевыми, то есть душами, видящими Бога. После изгнания из сердца всех страстей они займут не чужие владения, а собственные возвратят. Глава 24. Земли, из которых выгнаны хананеи, предоставлены племени Сима. По древнему преданию, земли хананеев, в которые введены сыны Израилевы, некогда при разделе вселенной получили в обладание сыны Сима, а затем потомство Хама при несправедливом нападении насильно завладело ими. В этом открывается праведный суд Божий, по которому Бог и хананеев выгнал из чужих мест, которые они неправильно заняли, и израильтянам возвратил древнее отеческое владение, которое племени их во время раздела вселенной досталось. Этот образ верно относится и к нам, ибо воля Божия обладание сердцем нашим предоставила не порокам, а добродетелям, которые после преступления Адама по усилении пороков этих народов хананейских из собственной области были выгнаны, а потом по благодати Божией нашим старанием и трудом опять возвращены ему, и они заняли не чужие, а свои земли. Глава 25. Разные свидетельства о значении восьми пороков. Об этих восьми пороках и в Евангелии так говорится. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит, «Возвращусь в дом мой, откуда вышел», и, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого». От Луки 11, с 24 по 26. Как там, в Ветхом Завете, упоминаются семь народов, исключая египтян, от которых вышли сыны Израилевы, так здесь, в Евангелии, говорится, что возвратились семь духов нечистых, кроме того, который прежде вышел из человека. Об этом семеричном числе пороков и Соломон в притчах говорит. «Если враг твой попросит тебя нежным голосом, не верь ему, потому что в сердце его семь мерзостей». Притчи 26-25. То есть, если побежденный дух чревоугодия своим смирением начнет улещать тебя, упрашивая, чтобы ты несколько послабил ему, уменьшил ревность в воздержании и меру строгости, то ты не сдавайся на его покорность, видя, что немного успокоилось в тебе плотское разжигание, не думай, что ты защищен от нападений, не возвращайся к прежней невоздержанности или прихотям чревоугодия. Ибо этим побежденный тобою дух говорит как бы так: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел». Тогда тотчас происходящие от него семь духов, пороков, будут для тебя злее, нежели та страсть, которая вначале была побеждена тобою, и они скоро увлекут тебя к худшим грехам. Глава 26. Победив страсть чревоугодия, надо приложить труд к приобретению прочих добродетелей. Потому старайтесь, чтобы воздержанием и постом, победив страсть чревоугодия, не оставлять душу нашу без необходимых добродетелей, но рачительно занимать ими все изгибы нашего сердца, чтобы дух чревоугодия, возвратившись, не нашел нас пустыми, не занятыми ими, и, недовольствуясь открытием входа для себя одного, не ввел с собою в нашу душу семь страстей, ибо после этого будет гнуснее, грязнее та душа, которая хвалится, что отвергалась этого мира, тогда как господствуют в ней все восемь страстей, и подвергнется более тяжкому наказанию, нежели когда была в мире и еще не обязывалась ни благочинием, ни именем монашеским. Ибо эти семь духов потому называются злейшими предыдущего духа, что пожелание чрева само по себе не было бы вредно, если бы не вводило за собою других более важных страстей, то есть блуда, сребролюбия, гнева, печали или гордости, которые, без сомнения, вредны и гибельны душе. И потому никогда не может достигнуть совершенной чистоты тот, кто надеется приобрести ее одним воздержанием, то есть телесным постом, если не познает, что воздержание нужно для того, чтобы по усмирении плоти постом легче мог вступить в борьбу с прочими страстями. Глава 27. Порядок борьбы различен от порядка пороков. Впрочем, надо знать, что порядок борьбы не во всем бывает одинаков, потому что, как мы сказали, не все мы одинаковым образом искушаемся, и всякому из нас следует вступить в борьбу особенно с той страстью, которая больше нападает на нас. Так что иному необходимо прежде вступить в сражение с третьей страстью, иному с четвертой или с пятой, смотря по тому, какие страсти сильнее в нас и как требует образ нападения их, так мы и должны установить порядок сражения, по которому бы последующий успех победы и торжества мог привести нас к чистоте сердца и полноте совершенства. Авва Серапион, рассуждая о свойстве восьми главных пороков, свойства скрывающихся в нашем сердце страстей,

Я осень жду, как смерти иногда ждут те, которые познали, что не уходят в никуда, идут туда, куда позвали. Я жду людей, когда они начнут и плакать, и молиться. Я знаю, это все случится в один из самых вечных дней. Я знаю, что в последний миг мы всех простим не по велению, а по предсмертному прозрению души, что разум не постиг, и будет светел дальний путь, и не захочется на землю, и не захочется вернуть ее безумство и веселье.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 9 августа, в неделю 10-ю по Пятидесятнице, день памяти священномученика Платона Горных, епископ Алапаевский Ирбитский Сергий совершил божественную литургию в Покровском храме села Покровское Артемовского района. Его преосвященству сослужили настоятели храма протоиерей Дионисий Корепанов, руководитель службы протокола иеромонах Стефан Танков, клирик епархии радиакон Дионисий Матросов, а также насельник мужского монастыря новомучеников и исповедников Церкви Русской и радиакон Василиск Савельев. Богослужебные песнопения исполнил хор под управлением регента Устиньи Александровны Никулиной. За литургией были вознесены особые прошения и молитва о мире на Святой Руси. На праздничное богослужение в память о священномученике Платоне собралось множество прихожан и гостей села Покровское, большая часть из которых подошла к принятию святых христовых тайн. В завершении литургии епископ Сергий обратился к собравшимся с архипастырским словом, в котором сказал о подвиге священномученика Платона Горных, который был священнослужителем этого храма более 100 лет назад. Поблагодарив хор, духовенство и мирян за совместную молитву, владыка Сергий преподал каждому свое архипастырское благословение. В праздник великомученика и целителя Пантелеимона митрополит Челябинский Миасский Алексий совершил литургию в храме, освященном в честь этого святого в поселке Роза. Архипастырю сослужил настоятель храма Ирий Николай Невзоров, песнопение исполнил архиерейский мужской хор «Аксиос». После службы верующие обошли храм крестным ходом. В проповеди митрополит Алексий напомнил, что церковь зиждется на крови мучеников, таких как святой Пантелеимон, которые готовы были идти на смерть ради того, чтобы быть со Христом в Небесном Царстве. Архипастырь напомнил, что храм в Розе действует уже 3 года. 8 августа 2023 года церковь освятил великим чином митрополит Ташкентский Узбекистанский Викентий и митрополит Челябинский Миасский Алексий. Благолепный и уютный храм возведен при поддержке Таминского горно-обогатительного комбината. У храма великомученика Пантелеимона дружный приход, который реализует много социальных проектов, и после богослужения архиерейский мужской хор «Аксиос» выступил для прихожан с концертом. Вы слушаете новости. С 1 по 3 августа в деревне Новая Тура прошел паломнически-туристический слет церковно-приходских школ и православной молодежи «Каменный поезд 2026». В мероприятии приняли участие дети и взрослые из Верхней Туры, Качканара, Краснотуринска, Лесного и Нижней Туры. Особого внимания заслужили воспитанники воскресной школы «Ковчег» прихода Покрова Пресвятой Богородицы города Нижняя Тура. Ребята достойно проявили себя в насыщенной программе слета. В интеллектуальной игре, посвященной теме года памяти святого равноапостольного Николая Японского, команда из Нижней Туры продемонстрировала глубокие знания и заняла почетное 2-е место. Не менее напряженной и захватывающей стала борьба на футбольном поле. В упорном турнире воспитанники «Ковчега» также завоевали 2-е место. Настоящим творческим успехом стало участие в конкурсе на лучший обед-трапезник, который был посвящен национальным кухням автокефальных и автономных православных церквей. Ребята приготовили блюда болгарской кухни. Жюри отметило старание, продуманность подачи и творческий подход команды и присудило ей 1-е место. Кроме того, участники попробовали свои силы в новом конкурсе «Борьба на поясах». Все ребята показали хорошие результаты и получили ценный опыт. На протяжении всех дней слета программа была наполнена активными и познавательными мероприятиями, играми и состязаниями, на свежем воздухе, песнями у костра. Все это способствовало укреплению дружбы между участниками, подарив их массу положительных эмоций и ярких впечатлений. Поздравляем воспитанников воскресной школы «Ковчег» с достойными результатами и желаем им новых достижений. И последняя информация выпуска. 9 августа, в день памяти великомученика Пантелеимона, после божественной литургии у святого источника в Рижевском Благочинии был совершен молебен с чтением акафиста святому. Богослужение возглавил благочин Рижевского округа Ирей Николай Азанов в сослужении диакона Владимира Каркадинова. У целебного источника собрались прихожане из разных храмов Рижевского Благочиния. Верующие приехали, чтобы в общей молитве попросить небесного покровителя врачей и страждущих о здравии своих родных и близких, об укреплении в вере и душевных сил. По окончании молебна отец Николай окропил всех присутствующих святой водой, набранной непосредственно из источника. Каждый молящийся смог с верой и благочестием приложиться к кресту и набрать целебной влаги для освящения своих домов и во исцеление от недугов. Все собравшиеся, несмотря на разные приходы, едиными устами и единым сердцем вознесли свои прошения святому Пантелеимону. После богослужения прихожане с радостью делились друг с другом впечатлениями о благодатной атмосфере, царившей у святого источника, и единодушно выразили надежду, что по молитвам великомученика Господь ниспошлет свою милость и помощь всем просящим. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Людмила Пенигина. Сегодня вторник, 11 августа. Мы желаем вам хорошего, доброго и мирного дня. И я напомню вам о том, какие передачи прозвучат в нашем дальнейшем эфире. Через несколько минут «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. В 12:30 цикл «Звучащая книга», повесть «Древняя Русь», автор Дмитрий Емец. 13:10 «Детям о Боге», Новый Завет в пересказе для детей, продолжаем читать Евангелие. А в 13:30 откроем страницы Ветхого Завета со священником Константином Корепановым. В 14:20 «Беседы о вечном» в программе принимает участие клирик монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме и романах Клавдиан Меньшиков. Тема беседы «Исповедь» беседует Фатиня Михайлова. 15:15 программа архимандрита Саввы Мажука в цикле «Свет не вечерний». Тема его беседы – «Неучтенный святой». 15:30 рубрика «Гость в студии». Для вас прозвучит первая часть беседы Ирины Васильевич с поэтессой Еленой Любимовой-Семерджиди. В 16:10 православный календарь, затем медицинский городок с доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым. В 17:20 продолжение беседы о поэзии с поэтом Еленой Любимовой-Семерджиди. В 18:10 приглашаем ребят послушать рассказ Константина Паустовского «Похождение жука-носорога». В 18:35 программа Константина Еремеева «Встреча за кулисами». Отправимся на концерт. Рояль был весь раскрыт, струны в нем дрожали. 19:15 Алина Баева приглашает нас в очередное вкусное путешествие, расскажет о пользе черники и блюдах из нее. 19:30 в рубрике «Звучащая книга» повесть «Древняя Русь» Дмитрия Емца. В 20:20 беседы о вечном в программе принимает участие иеромонах Клавдиан Меньшиков. В 21:10 вечернее молитвенное правило, затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22:15 «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. В 22:30 в цикле «Духовное слово» писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. В 23:10 вечернее молитвенное правило, ну а затем беседы о вере и жизни из московской студии православного телеканала «Союз». Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня в течение дня. Всего вам самого доброго и оставайтесь на нашей волне.

0: Мамины вести.
1: Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация, полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. В этом году самыми популярными городами у абитуриентов в России стали Москва, Санкт-Петербург и Казань. Согласно данным министерства, лидером по числу поданных документов оказалась Москва. В столичные вузы поступило 511 тысяч заявлений. Вторым по популярности городом стал Санкт-Петербург. А на третьей строчке рейтинга расположилась Казань. Помимо этого в топ-5 вошли Екатеринбург и Новосибирск. Десятки самых востребованных направлений также оказались Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Уфа и Томск. Минобрнауки отметили, что рейтинг лидирующих у абитуриентов регионов и городов со временем меняется. Так, в 2025 году первые строчки также принадлежали Москве, Санкт-Петербургу и Казани. Однако на четвертом месте располагалась Ростовская область. Также в топе оказались Челябинская и Самарская области и Республика Башкортостан.
0: Спешим на помощь!
1: Марина Панфилова. Коррекционные сказки для младших школьников. Лесная школа. Жил-был ежик. Он был маленький, кругленький, серого цвета, с остреньким носиком и черными глазками-пуговками. На спине у ежика были самые настоящие колючки. Но он был очень добрым и ласковым. А жил ежик в школе. Да, в самой обыкновенной школе, где было много детей, которых учили мудрые учителя. Как он сюда попал, ежик и сам не знал. Может быть, его какой-то школьник принес для живого уголка еще крохотным, а может, он и родился в школе. Сколько ежик себя помнил, он всегда слышал школьные звонки, чувствовал теплые руки детей, получал от них вкусные угощения. Очень нравилось ежику, как проходили уроки. Вместе с детьми ежик учился писать, считать, изучал разные предметы. Конечно, это было незаметно для людей. Но бегает ежик, радуется жизни. А ежик мечтал. И мечтал он о том, что когда вырастет, станет учителем и сможет научить всех своих лесных друзей всему, что умеет и чему научился сам у людей в школе. Вот ежик стал взрослым. И пришла пора осуществиться его мечте. Лесные жители построили настоящую школу для зайчат, лисят, волчат, мышат и других зверей. Ёж-учитель готовил класс к приему первоклассников. В светлой комнате стояли столы, стульчики. На стене висела доска, на которой можно писать мелом. Ёж принес учебники, книжки с картинками, которые помогут зверятам научиться писать и считать. Сорока принесла в лесную школу блестящий звонкий колокольчик.
2: «Зачем ты принесла в школу какую-то игрушку?» — спросил у сороки сторож Крот. «Ведь в школе не играют, а учатся».
1: Сорока важно ответила. «Меня ёж попросил, я буду отвечать за звонки».
2: «А зачем нам звонить? Школа же не пожарная машина!» —
1: удивлялся Крот. «Эх, ты ничего про школу не знаешь. Если звенит звонок, значит, пора на урок. А если во время урока звенит звонок, значит, пора отдохнуть, дружок!» — затрещала сорока.
2: «Подожди, сорока, объясни мне еще разок. Если ребята придут в школу, то, услышав звонок, побегут на урок?»
1: «Да, только не побегут, а подойдут к столикам в ожидании учителя», — ответила сорока.
3: «Это верно», — подхватил еж. «Именно так делают настоящие школьники».
2: «Так наши ребята-зверята могут и не знать эти правила», —
1: заволновался Крот. «Придут в школу и узнают», — вновь затрещала сорока.
3: «Да», — подтвердил еж, — «узнают, как стать школьником, как правильно писать, считать и многое другое».
1: Еж, крот и сорока затихли. В лесной школе было тихо и свежо. В ожидании первоклассников деревья на школьном дворе принарядились и зашелестели желто-красной листвой. Казалось, они тоже разговаривают.
4: «Пора, пора!» —
1: объявляет всему лесу клен. «В школу, в школу!» — шепчет березка.

В Екатеринбургском аэропорту Кольцово мамы и папы теперь могут бесплатно взять в аренду коляску на время прохождения предполетных процедур и ожидания рейса. Это удобно, если свое транспортное средство для ребенка уже сдано в багаж. Коляски можно взять в общедоступной зоне аэровокзального комплекса, при входах в терминалы, в зонах регистрации внутрироссийских и международных рейсов. Кроме того, они доступны на подходах и в зонах ожидания вылета для трансферных пассажиров, пояснили в пресс-службе воздушной гавани. Это все на сегодня. До встречи!

0: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Но сейчас, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новые главы повести Дмитрия Емеца «Древняя Русь». Читает Владимир Левашов.
2: Дума Ольги. Эпиграф. В год 6455-947 отправилась Ольга к Новгороду и установила по мсте погосты и дани, и полуги, оброки и дани. Повесть временных лет. Стоит Ольга на крепостной стене. Смотрит на медленно текущий Днепр. Рядом строгает палочку сын ее, Святослав. Удивленно поглядывает на мать. Несколько раз он о чем-то ее спрашивал, но она отвечала не впопад. Думает о чем-то своем невеселом. Чтобы охранять землю от постоянных набегов, нужна сильная дружина. Дружине же требуется оружие. А еще жалование. А если падет дружинник в бою, нужно кормить его семью. Много в дружине и наемников-варягов. И этим тоже нужно платить. Не заплатишь вовремя, пойдут служить другим князьям, или того хуже, начнут грабить мирных жителей. Значит, нужны деньги». Постоянная эта забота у княгини, чтобы не была казна пустой. А еще надо мостить дороги, создавать крепости для дозорных отрядов, чтобы враг не напал незамеченным, наводить мосты через болото. А значит, нужны плотники, кузнецы, каменщики, кожевники. Нужны лодочники на переправы, нужны судьи, чтобы разбирать споры. Нужно строить ладьи, снаряжать их. Все это стоит очень дорого, и опять же на все нужна казна. Постоянно болит об этом голова у княгини. До этого дань собиралась в полюдье. Зимой, как устанавливалась санная дорога по замерзшим рекам и болотам, дружинники отрядами расходились по подвластным землям. Много бывало в это время всяких притеснений. Одну монету князю, а одна случайно затеряется в седельной сумке дружинника. Князь и то за каждым не уследит, а Ольга – княгиня. Не ходит она с дружиной в полюдье. Она-то как сделает, чтобы никого не обидели, не притеснили? Вот и сейчас, видит Ольга со стены, идет по княжескому двору дружинник сорока косой. В бою так, середнячок, ни трус и ни герой, терпит его кое-как. В остальном же точно как сорока, прыгает вечно как-то бочком, косят его глаза в разные стороны, а куда глаза смотрят, туда и ручки тянутся. Здесь-то на княжеском дворе сдерживается, не ворует, а во время полюдья, догадывается Ольга, много что оказывается в его седельной сумке. Еще князь Игорь много раз собирался заняться сорокой, да все как-то не досуг было. Да и не один сорока такой, много в дружине таких. Оттого и недовольство вечное в земле. Не оттого ли погиб муж Ольги, что переполнилась чаша терпения? И так ли уж неправы были убившие его древляне? Думает Ольга... Как избежать лишних притеснений? Собирает дружину. Идет с дружиной и воеводой Свенельдом по землям новгородским. Приказывает она строить погосты. Погост – особое место для сбора дани. Находятся там особые княжьи слуги. Получают они дань. Отмечают, кто сколько принес, кто остался должен. Не будут больше дружинники ходить в полюдье. Меньше будет злоупотреблений. А еще вводит Ольга уроки. Знакомое слово «уроки». Не слишком приятное. Уроки – это то, что задают. То, что не хочется, но приходится делать к определенному сроку. Вот и здесь такой же урок. И тоже к определенному сроку, только задается он не на один день, а на год. Урок – это та дань, которую каждая семья должна заплатить за год. По-разному он накладывается. Где на плуг, где на дым, где по количеству мужчин в роду. Главное, что не может быть урок больше, чем назначен. Бывает же, что уроком становится и какая-то работа, которую должны выполнить. Например, мост построить через реку или замостить болото. Как-то под утро слышит княгиня Ольга крик. Просыпается, выходит: «Привели к княгине Ольге дружинника Сороку Косова». Не выдержал он всех этих нововведений. Ворвался ночью в соседнее селение. Утащил козу, холст утащил, у женщины с шеи украшения сорвал. Да только не стали уже жители терпеть. Знают они, что есть теперь погост, место, где платят дань. Есть и урок, размер дани. Набросились они на Сороку Косова, стащили с коня, связали, привели к Ольге. Что-то бормочет сорока, оправдывается. Нахмурилась Ольга, посмотрела на свинельда, махнул воевода рукой, подтащили сороку к реке, а там полынья. Берут в полынье воду, и зимой бежит река, не промерзает до дна. Бросили связанного сороку в полынью, утащило его течением. Смотрят на полынью дружинники, смотрят жители. Новое время наступило, новый закон. Успокоились русские земли. Признали они власть княгини Ольги и маленького Святослава. Шепчутся на торжище: «Гневаш ноздря, жилка соболь и лютобран». Жилка медом торгует и воском, гневаш охотник силки ставит на птицу, а лютобран так, человек проходящий, бродит в поисках работы, где баньку поставит, где в помощники к кузнецу наймется, много ходит, много видит, чешет гневаш рыжую бороду. «Мудра Ольга», — говорит, — «поначалу, казалось бы, будем говорить, простая баба. Думали, не удержит власть, а не скинули ее. Вон как древляну смирила». «Строга, но справедлива», — соглашается жилка. «И то», — соглашается лютобран, — «люди говорят, жить при ней можно». Убедились, что сильна Ольга. Утихли смуты, вжали племенные старейшины в плечи, гордые головы. Снова живет земля русская спокойно. Томила и спех. Эпиграф. В год 6472-964, когда Святослав вырос и возмужал, стал он собирать много воинов храбрых и быстрым был, словно пардус, и много воевал. Повесть временных лет. Вырос при дружине князь Святослав. Хоть и единственный сын, не держала его княгиня Ольга при себе, не посылала мама княник сдувать с него комариков. С измольства был у него кормильцем суровый усач Асмут. Такой не станет дуть на царапины, когда на охоте промчит конь юношу сквозь колючие кусты. Ходил Святослав в походы с воеводой Свинельдом. Совершал вылазки, отбивал полоны, мок под дождем. В бою всегда был вместе с дружиной, хотя и прикрывали его поначалу. Постепенно возмужал Святослав. Стал он собирать вокруг себя храбрых воинов. В походах был быстр, стремителен, непредсказуем. Его в одном месте ждут. Он обрушится на врага в другом. Его ждут через неделю, а он налетит уже сегодня. Пришли проситься в дружину два молодца, Томила и Спех. Томила громадный, сильный, но медлительный. Пока повернется, пока подумает, а Спех, напротив, маленький, смуглый, так на месте, как юла, и вертится. А как тарахтеть начнет, рта ему не закроешь. Стоят Томила и Спех, смотрят на Святослава. Втихомолку удивляются. Слышали они о нем, что он грозен, представляли себе богатыря, а тут видят среднего князь роста. Плечи, правда, широкие, шея могучая, брови густые, глаза голубые, усы длинные, вислые, волосы на голове сбриты, оставлена только одна длинная прядь, одет просто в белую холщовую рубаху. Осматривает Святослав Томила и Спеха. «Хотите в дружину?» – спрашивает Святослав. Думает Томила.
3: «Хочет он, хочет!» – тарахтит Спех. «И я хочу, оба мы хотим!»
2: «Что-то ты разговорчивый больно. А он что такой тихий? Не мой, что ли? Так и в бою пнем торчать будет!»
3: «А его разозлить надо!» – говорит Спех.
2: «Ну-ка, разозлите!» – велит Святослав. Налетели на парня два варяга. Оружие, понятно, бросили, один его толкнет, другой начинает Томила сердиться. «Не замай!» – говорит Томила. «Не отстают варяги. Один сзади присел на корточки, под самые колени бросился, другой толкнул Томилу в грудь. Не удержался богатырь на ногах, упал Томила через варяга, осерчал. Вскочил, схватил одного варяга за шею, а другого за ногу поймал. Полетели оба варяга, как котята, схватили с земли свое оружие. «А ну, хватит!» – приказал Святослав. Отошли варяги. «Беру тебя в дружину», — говорит князь Томиле и к Спеху поворачивается. «А ты что умеешь?»
3: «А ну, дайте мне лук», — говорит Спех.
2: «Принесли ему лук».
3: Осматривает его Спех. «Мощный лук, больше роста человеческого. Снаружи тонкая березовая планка, внутри потолще можжевеловая, оклеено все полосками бересты, по березовой планке усиливающие сухожилия проходят. И чай на рыбьем клею», — говорит Спех.
2: «На рыбьем», — соглашается Святослав.
3: «Нет», — говорит Спех, — «это для меня лук непривычный. Дайте мне мой лук». У Спеха лук маленький, охотничий. Ищет он глазом мишень, пускает одну за другой 7 стрел. Смотрит Святослав, а резной зверь на крыше его терема весь стрелами утыкан. Одна только стрела мимо пролетела. И здесь маленько поторопился Спех. Хотелось ему удивить князя скоростью стрельбы.
2: «На белок охотишься?» – спрашивает Святослав.
3: «На белок», – отвечает Спех.
2: «Взяли Спеха и Томила в молоть, то есть в младшую дружину. Пускай побарахтаются годик-другой в молоде, а там уж как себя покажут в бою». Повел Святослав дружину на Оку-реку и на Волгу. Быстро идут, в пути не мешкают. Где на ладьях, где верхом, встречает Святослав вятичей. Спрашивает у них: «Кому дань даете?» «Хазарам, по щелягу с сахи даем». Притаскивают к Святославу сборщика налогов, хазарского Тудуна. Он же воевода маленькой приграничной крепости. Внезапно на рассвете напали на нее русичи. Не успел Тудун отдать ни одного приказа. Ободранный Тудун, злой, мокрый, думал под мостками в реке укрыться, но вытащили его, нашли. Воинов, что с ним были, перебили. Кипит Тудун, угрожает, лицо перекошенное. Не знаешь, князь, на кого руку поднял? Я слуга Кагана Иосифа. Узнает он, будешь ты молить о скорой смерти? Вот и хорошо, если узнает. Ступай, передай Кагану, иду на вас. Пусть собирает войско. Сажают Тудуна задом наперед на лошадь, хлещут ее. Срывается лошадь с места, Тудун, чтобы не упасть, хватается за конский хвост. Хохочут дружинники Святослава, хохочут и вятичи. Уж больно смешно болтается на спине у лошади перепуганный Тудун. «Не будете больше Кагану дань платить», — говорит вятичам Святослав. Белая вежа. Эпиграф. В год 6473-965 пошел Святослав на Хазар. Стоит на берегу Дона грозная хазарская крепость Саркел. Век назад построили ее хазары с помощью передовых в военном деле византийцев. Мощная получилась крепость. Имеются на подступах к Саркелу и несколько укреплений помельче. Один из таких маленьких постов охраняют и Бузин, Верхор и Ильфат. Простые хазарские воины из вспомогательного корпуса. Не из мусульманской избранной гвардии, не из знати и купцов. Обычные хазары-кочевники, привыкшие жить в шатрах и неспешно кочевать по степям вслед за стадами. А еще хорошие овцеводы и рыболовы. Вот бы рыбу сейчас половить, а нельзя. Сиди в гарнизоне и охраняй чужие богатства. И комары тебя жрут день и ночь. Сидят и Бузин, Верхор и Ильфат на берегу. Висят над рекой комариные тучи, плещется рыба, жарко парит солнце. Страдают хазары от жары. Велели им сторожить, не покажутся ли на реке ладьи русичей. Если покажутся, должны они зажечь сигнальный костер, а сами бежать в крепость оповещать Тудуна. Сам-то Тудун на солнце не потащится. Напился, наелся, отдыхает. Не любят и Бузин, Верхор, и Ильфат свое начальство. Много над простыми воинами хозяев. Есть Каган Иосиф. Но его не увидишь, только раз в год показывается он своим подданным, но даже и тогда нельзя поднимать на него глаз. Нужно упасть и уткнуться лицом в пыль, или зарубит тебя охрана. Есть Бег, что-то вроде визиря, руководит армией и управляет всеми делами в государстве. Соседние цари выражают ему свою покорность. Вот только в шатер к Кагану входит Бег из уважения к нему босым. Есть Кендер, помощник Бега, тоже важный начальник. Боятся его и Бузин, Верхор, и Ильфат. Не понравится Кендеру, как ты перед ним стоишь, может приказать содрать с тебя кожу или утопить в Волге с камнем на шее. Бывают есть тарханы, родовая аристократия. Они стоят во главе частей хазарской армии или вспомогательных войск из покоренных народов. Смотрят и Бузин, Верхор, и Ильфат на Волгу. Заходит солнце, спадает жара, оживляются воины, начинают переговариваться. Говорят, Каган русов опять разбил наше укрепление. Ждали его с воды, а он обошел с суши. Спаслось из 10 сотен только 7 человек, шепчет рыжебородый и Бузин. Оглядывается, проверяет, не слышит ли никто чужой. Нельзя об этом вслух говорить, могут наказать. Скажут, панику разводишь.
3: Верхор и Ильфат – дело другое, они не проболтаются.
4: Правда,
3: соглашается Верхор, только семеро убежали. Он еще юноша. У него борода не растет, пока только усы пробиваются. Любопытный, все узнать хочет.
4: Зовут Кагана Русов Святослав Богатур. Не возит он с собой ни вазов, ни котлов, не варит мяса. Сам сражается среди своих воинов. Говорят, не берут его стрелы, а мочили его на рассвете росой, провели через огонь.
3: С сомнением качает головой Ильфат. Не верит он, что можно от стрелы заговорить, сколько ни купайся в росе. А вот что Святослав хороший богатур, это правда. Боятся его тудуны и тарханы. Много он хазарских отрядов разбил. Быстро перемещаются рати русов, невозможно их настигнуть. Сложно угадать, откуда будет нанесен следующий удар.
2: А что же он ест, если не возит котлов? Спрашивает Ильфат.
4: Нарезает он конину или зверину, или говядину, жарит на углях, и шатра нет у него. Спит он, постилая потник с седлом в головах.
3: И воины его так, не верит Верхор.
4: И воины. Неужели думаешь, Каган будет на войлоке спать, а воины его в шатрах прохлаждаться?
3: Сомневается Верхор. Не может быть, чтобы Каган Русов спал на земле. Разве Каган не полубог? Разве не спят полубоги на лепестках роз в шелковом шатре?
4: А ведь когда-то, продолжает Ибузин, весь Рус выплачивал нашему Кагану харадж.
3: Налог.
4: А теперь сами войной на нас идут. Дожили.
3: Всматривается Вихор в Дон, и чудится ему, что видит он со стороны заходящего солнца плывущие ладьи. Вскакивает, всматривается, и правда плывет что-то.
4: «Ладьи!» — кричит. «Каган Святослав приплыл!»
3: Смотрит на Дон опытный Ильфат.
2: «Какие ладьи русов? Это купеческие зауроки!» — говорит он.
3: «Зауроки...» Тяжелые челны, плавают на них по Волге, по Дону, по Ахтубе,

0: Пятую часть отдает всякий купец, проплывающий через Хазарию. Какие только богатства сюда не приходят. Тут и соболи, и лисицы, и куницы, и воск, и мед, и янтарь, и оружие, и слюда для стекол, и рыба, и кожи, и амфоры с нефтью для светильников. Из Средней Азии идет китайский шелк. Тут и лес, тут и свечи. Везде известны хазарские товары. И на богатых багдадских базарах, и на рынках Константинополя, Александрии, Самарканда и Ферганы. А больше всего ценятся сакалиба, рабы. Продают их в мусульманские страны, в Грецию, персам, арабам, франкам. Сотнями продают, тысячами. Есть даже постоянные цены. Сильный юноша или красивая девушка стоят 10 золотников. Человек средних лет 8 золотников. Ребенок 5 золотников. Конечно, ребенок дольше служить будет, но его еще кормить надо, пока в силу войдет. Старик же слаб уже, устает, болеет, и никто не знает, сколько прослужит. А вот если ремесло какое знает, тут цена уже много выше. Дорожат ремесленниками. За год хороший ремесленник дважды свою цену окупит. Понимают это купцы, понимают и покупатели. Заходит солнце. Смыкаются у стражей глаза. Сговариваются и Бузин, Верхор, и Ильфат сторожить по очереди. В темноте начальство не разглядит. Вначале смотрит на Дон и Бузин, потом Ильфат. Под утро наступает смена Верхора. Устал он. Слипаются у него глаза, клюет носом. Над водой туман. Кажется, что не Дон это, а верхнее царство. Видит Верхор точно сквозь сон, как плывут по Дону суда. Вначале одно, за ним еще два, а там уже сколько глаз зачерпнет, корабль за кораблем. Скрывается это все в тумане, лишь весла плещут. Кажется Верхору сквозь дремы, что это опять купеческие челны за ураки везут товары. Один из них сворачивает к берегу, начинает приближаться, выплывать из тумана. Нос у него с драконом, плещется на ветру четырехугольный парус, мерно поднимаются тяжелые весла все ближе, ближе. Смотрят сверху на берег бородатые лица. Тут только понимает Верхор, кто это. Бросается раздувать угли, разжигать сигнальный костер. Вспыхивает костер, но теряется дым его в тумане. Не видят его в саркеле. Спрыгивают в воду бородатые воины. Хватают и Бузина, Верхора, и Ильфата. Скручивают им ремнями руки, затыкают рты. Быстро все происходит. Тонет в тумане одинокий крик. А на утро саркел уже окружен. Приплыли русские рати на ладьях. Подошли вскоре и конные по берегу. Обложили саркел. Хоть и успел Каган Иосиф стянуть к городу силы, но не спасло. Не помогли воздвигнутые с византийской помощью могучие стены. После трудного боя взят саркел. Сменили городу имя. Стал саркел Белой Вежей.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали повесть «Древняя Русь». Автор Дмитрий Емец, читал Владимир Левашов. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Вечером 9 августа в канун праздника Дигитриевской иконы Божьей Матери митрополит Челябинский Миаскей Алексий и епископ Каменский Камышловский Мефодий совершили всеночное бдение в Челябинском женском монастыре. Архипастырем сослужили клирики обители. За богослужение молился глава Челябинска Алексий Ложкин. На Литии митрополит Алексий, священнослужители, сестры и верующие обошли храм крестным ходом с чтимой иконой Пресвятой Богородицы Адигитриевская. Шестопсалме во время всеночного бдения читала настоятельница Адигитриевского монастыря игуменья Евсевия Лобанова. За богослужением духовенство прочитало акафист иконе Божьей Матери, именуемой Адигитрия. Митрополит Алексий помазал прихожан освященным елеем. Архипастырь поздравил всех с праздником. В день престольного торжества митрополит Алексий и епископ Мефодий совершили литургию в женском монастыре. Пятый всебелорусский крестный ход Жировичи-Минск пройдет с 18 по 26 августа. Организатором молитвенного шествия выступает Синодальный отдел Белорусского экзархата по развитию паломничества и принесению святынь. Крестный ход начнется после божественной литургии в Успенском Жировичском монастыре и завершится 26 августа в день празднования Минска иконы Божьей Матери в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. За 9 дней участники преодолеют около 250 километров. Путь пройдет через 4 епархии и 21 храм. Присоединиться к крестному ходу можно как на весь период, так и на отдельном участке пути. Перед регистрацией участникам необходимо ознакомиться с памяткой крестоходца, в которой указаны условия прохождения маршрута и ночлега, перечень необходимых вещей, требования к одежде, а также правила поведения и движения в составе крестного хода. В частности, сообщается, что в день крестоходцы будут проходить от 20 до 40 километров. Ночевки планируются в храмах, школах, домах культуры, но каждый участник должен быть готов ночевать и под открытым небом, или в своей палатки. Питание будут организовывать встречающие приходы. Продолжаем выпуск. В Нижнем Тагиле состоялось традиционное мероприятие, посвященное Дню города – сеанс одновременной игры в шахматы. Эта добрая традиция объединяет жителей города уже 20 лет, а количество шахматных досок каждый год соответствует возрасту Нижнего Тагила. В этом году партии проходили на 304 досках. В числе участников были юные шахматисты и взрослые спортсмены, воспитанники детских садов, школьники, студенты, представители предприятий, организации города, ветераны, бойцы специальной военной операции и члены их семей. Самому младшему участнику исполнилось 5 лет, а самому опытному – около 90. Почетным гостем мероприятия стал епископ Нижнетагильский Невьянский Мелитон. Владыка принял участие в шахматном празднике в качестве сеансера. Одновременно сыграл партии с 15 соперниками. В Никольский храм села Усть-Суерское Белозерского района Курганской епархии на днях была возвращена икона Крещения Господня. Этот святой образ в храм передали Григорий и Надежда Вахтомины. В воскресенье перед божественной литургией он был временно размещен в верхнем пределе для молитвенного поклонения. Икона Крещения Господня выполнена в академическом стиле приблизительно в начале 20 века. Можно предположить, что она находилась в верхнем ряду иконостаса. Старинные иконы возвращаются в Никольский храм не впервые. В марте 2023 года в Никольский храм села Усть-Суерское Белозерского района возвращена икона великомученицы Параскевы. На тот момент это была уже пятая икона, которую местные жители вернули церкви. В мае текущего года в храм вернулись еще две иконы – великомученика и целителя Пантелеимона и Божьей Матери Скоропослушница. И последняя информация выпуска. Прихожане и воспитанники воскресной школы Петропавловского храма микрорайона Черемухова города Кургана 31 июля и 1 августа совершили паломническую поездку в монастырь Похвалы Божьей Матери села Боровское Катайского района. Группу паломников возглавляла преподаватель воскресной школы Наталья Валерьевна Баженова. Программа пребывания курганцев в монастыре была насыщенной. Взрослые и дети участвовали в длинных монастырских богослужеских службах исповедовались и причастились святых христовых тайн. После божественной литургии пропели акафист преподобному Серафиму Саровскому. Как сообщается на официальной странице обители ВКонтакте, ребята помогали на различных обительских послушаниях, взрослые плели сети для фронта, паломники сходили с сестрами на Богородичное правило по Богородичной тропинке в Богородичном садике. Гостям также была предложена экскурсия по территории обители и в монастырский музей. Кульминационным моментом для детей стал дружеский футбольный матч между учениками воскресных школ Черемуховского прихода и Боровского монастыря. Судьей в матче выступил клирик обители протоиерей Сергий Климов. Хотя игра закончилась со счетом в пользу хозяев поля, но гости были награждены веселым настроением и яркими впечатлениями от встречи. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Детям о Боге.
1: Дорогие ребята, для вас Новый Завет в пересказе для детей. Слушаем главы Евангелия.
2: Мученическая смерть апостола Петра. Когда апостол Петр был в Риме, там царствовал развратный и жестокий император Нерон. Этот Нерон, так же, как и другие язычники, не любил христиан. Он велел брать их и мучить. Чего только не делали с христианами. Их били, секли, вешали на крест, отрубали руки, ноги, головы, жгли на огне, варили в горячем масле, сдирали ногти, кожу со всего тела, вырывали языки, выкалывали глаза, отдавали на съедение диким зверям, вешали на дерево и строгали железными граблями, обмазывали все тело смолою и зажигали. И много-много других мучений придумывали злые язычники, чтобы заставить христиан отречься от Христа и поклониться языческим идолам. Страшно говорить о мучениях, которые терпели христиане от язычников. Слава Богу, что мы живем теперь, а не в то время. Нам с вами, друзья мои, пожалуй, и не перенести бы этих мук. А христиане все это терпели, не отказывались от Христа, не молились идолам и не приносили языческих жертв. Целые тысячи умирали за Христа. Это еще больше сердило мучителей. Особенно же старались мучить апостолов и учителей христианских. Христиане боялись, что апостола Петра язычники возьмут и будут мучить, убьют. Они уговаривали его, чтобы он ушел из Рима. Петр послушался и ночью потихоньку пошел из города. Он уже вышел за городские ворота, как вдруг видит, что ему навстречу идет сам Спаситель, Иисус Христос. Испугался, обрадовался Петр, поклонился ему и спросил: «Господи, куда идешь?» Господь отвечал: «Иду в Рим, чтоб меня там опять распяли», и скрылся. Петр догадался, что он нехорошо сделал, убегая от мучений, и вернулся в Рим. Там его язычники схватили, посадили в тюрьму и присудили распять на крест. Апостол Петр просил, чтобы его не распинали, как Иисуса Христа, потому что он этого не стоит, а распяли вниз головою. Так и сделали. Ноги его были приколочены вверху креста, а голова висела вниз. Апостол Павел. Павла сначала звали Савлом. Савл был фарисей, который терпеть не мог учеников Христовых. Он ходил по Иерусалиму, врывался в дома и всех верующих во Христа отправлял в тюрьму. Но этого ему еще показалось мало. Он пошел к первосвященнику Каиафе и просил, чтобы ему позволили идти в город Дамаск, переловить там всех верующих во Христа и мужчин и женщин и отправить их в Иерусалимскую тюрьму. Первосвященник позволил, и Савл отправился. Около полудня он подходил к Дамаску. День был светлый, ни одной тучки на небе, и светило солнце. Вдруг с неба заблистал свет сильнее, сильнее солнечного. Савл и все бывшие с ним не могли перенести этого света, испугались и пали на землю. Тогда Савл услышал голос, который говорил ему: «Савл, Савл, что ты меня гонишь?» Савл спросил: «Кто ты, Господи?» Господь отвечал: «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь». Сразу припомнились Савлу все его злодейства, как он сажал христиан в тюрьму, убивал их. «Что же ты повелишь мне делать, Господи?» – спросил он. Господь сказал: «Встань, иди в Дамаск, а там тебе будет сказано, что ты должен делать». Спутники Савла слышали, что кто-то с ним разговаривает, но не могли разобрать слов. Савл встал, хочет идти, но не может. Знаете ли, что с ним случилось? Он ослеп. И вот его взяли за руку и повели в Дамаск. Целых 3 дня он с горя ничего не ел, не пил, до тех пор, пока Господь не послал к нему одного ученика своего, Ананию, который исцелил Савла от слепоты и крестил его. С этих пор Савл не только перестал гнать христиан, но стал проповедовать Христа, рассказывать всем о жизни и чудесах Христовых и всех уговаривал веровать во Христа и молиться Ему. Савл сделался апостолом и крестил тех, которые веровали во Христа. Его стали звать Павлом. Чудеса, совершенные апостолом Павлом. Однажды апостол Павел говорил об Иисусе Христе одному начальнику, проконсулу города Пафры, Сергию. Тут случился один волшебник, колдун, который мешал апостолу Павлу и уговаривал начальника не слушать Павла. Апостол Павел сказал ему: «Вот рука Господня на тебе. Вот наказание тебе за то, что ты сбиваешь людей. Ты будешь слеп и долго не увидишь солнца». Волшебник в ту же минуту ослеп. А проконсул, увидевший чудо, уверовал во Христа. В городе Листре апостол Павел одному хромому от роду, не владевшему ногами, сказал: «Встань прямо!» Тот вскочил и начал ходить. В городе Филиппах язычники напали на апостолов Павла и Силу из 70 апостолов. Избили, засадили их в тюрьму и приказали стражу смотреть за ними хорошенько. Тот сковал им ноги, запер их в самую крепкую темницу. Около полуночи Павел и Сила молились Богу и пели священные песни. Остальные узники слушали их. Вдруг сделалось большое землетрясение. Стены темницы зашатались и готовы были упасть. Все двери растворились, и оковы со всех свалились. Страж, вскочивший ото сна и думая, что все узники убежали, выхватил меч и хотел убить себя. Но Павел закричал ему: «Остановись, мы все здесь!» Зажгли огонь, стали смотреть и увидели, что никто не убежал. Страж бросился к ногам Павла и Силы и спрашивал их: «Что мне делать, чтобы спастись?» Они сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься сам и домашние твои». И стали рассказывать страже и всем бывшим об Иисусе Христе. Тотчас же страж омыл им раны, привел их в дом свой и приготовил для них ужин. Ту же ночь страж со всеми домашними крестился. В городе Троаде апостол Павел воскресил мертвого. Христиане собирались для молитвы ночью. Днем было нельзя. Язычники, которые везде искали христиан, могли забрать молящихся, разогнать их, помешать молитве, осмеять обряды, надругаться над таинствами. Однажды в воскресенье христиане собрались ночью, служили обедню, совершали таинство причащения и причащались. Апостол Павел говорил проповедь. Служба продолжалась очень долго. Около полуночи один юноша, чувствуя сильную усталость, присел на окно, задремал, уснул и свалился на улицу с 3-го этажа. Он расшибся до смерти и поднят был с камней мертвым. Павел сошел вниз на улицу, нагнулся к мертвому, обнял его и сказал: «Не беспокойтесь, душа его в нем». Юноша тотчас же ожил. Однажды Павла везли на корабль в Рим, в тюрьму. Апостол Павел раньше говорил, что лучше подождать немного, не ехать, что на море будет страшная буря. Его не послушали, но когда вышли в море, то поднялась такая страшная буря, что с корабля побросали в море весь груз, все вещи, какие кто имел, чтобы корабль был легче и не так скоро потонул. Небо покрыто густыми черными тучами. Не видно ни солнца, ни звезд. Ревет сильный ветер, который все ломает, рвет. Только и слышно, как лопаются и рвутся паруса и веревки. Трещат и скрипят доски, бревна. Страшно. Каждую минуту ждут, что корабль зальет волнами, которые то поднимут его, как легкую щепку, кверху, то бросят вниз. Целых две недели продолжалась эта страшная буря. Наконец Павел становится в середине своих спутников, которые чуть не умирают от страха и от голода, и говорит им: «Успокойтесь. Мне в эту ночь явился ангел Божий и сказал, что мы не потонем, останемся живы. Разобьется только корабль. Вот уже 14-й день, как вы уже ничего не едите. Поешьте что-нибудь». Он взял хлеб, помолился Богу и стал есть. Другие, смотря на Павла, тоже поели. Вскоре увидели берег. Корабль со всего размаху врезался носом в песок и сел на мель. Его стало заливать и ломать, все бросились плыть к берегу, а кто не умел плавать, хватались и держались за доски, бревна, которые волнами несло на берег. Как сказал Павел, так и случилось. Никто не потонул. Все спаслись. Попали они на один остров. Мелит, Мальта. Все мокрые, продрогнувшие. Жители приняли их, развели огонь, чтобы они обсушились и согрелись. Павел набрал охапку хвороста, и когда клал его в огонь, из хвороста выползла страшная змея и впилась ему в руку. Все думали, что Павел сейчас упадет и умрет, но он стряхнул змею в огонь и остался цел. У начальника этого острова был болен горячкою и животом отец. Павел пошел к больному, помолился и, положивши на него руки, исцелил его. Здесь он исцелил и многих других больных. Много-много чудес творил апостол Павел. Много-много исцелял он больных. Больные исцелялись даже и тогда, когда на них клали пояса апостола Павла и платки, которыми он повязывал голову. Мученическая смерть апостола Павла. Много терпел гонений апостол Павел от иудеев, от язычников. Сколько раз его водили на суд, сажали в тюрьму, били палками, побивали камнями. Сколько раз хотели убить его язычники и иудеи за то, что он верует во Христа и учит тому других. Но он не боялся ни гонения, ни темницы, ни смерти. Он всем говорил об Иисусе Христе, всех учил веровать в Него. Для этого он ходил в Грецию, Италию, другие далекие страны. Наконец, в Риме по приказанию Нерона язычники отрубили ему голову. Проповедь и кончина других апостолов. Что же сталось с прочими апостолами? По вознесении Господа апостолы бросили жребий, кому из них в какую землю идти проповедовать Христа и крестить верующих. И разошлись они из Иерусалима в разные стороны. Где по земле пешком, где по морю на корабле. Заходили они в самые далекие страны и всем людям говорили об Иисусе Христе. Говорили, что это истинный Бог, который спасает всех верующих и молящихся Ему. Многие со вниманием слушали слова апостолов и с радостью крестились. Но были злые люди, которые и слышать не хотели о Христе. Апостолов и тех, которые слушали их, крестились, делались христианами, а языческим идолам не молились, выгоняли из городов, сажали в тюрьму, убивали. Все апостолы пострадали за Христа. Все, исключая одного – Иоанна Богослова. Все были убиты или иудеями, или язычниками. Одного из них, Иакова, которому Бог назначил жребий быть епископом, архиереем Иерусалимским. Евреи сбросили с высокой крыши храма. Сильно расшибся Иаков о камне церковного двора, но был жив и молился за своих убийц. «Господи, прости им! Они сами не знают, что делают!» Тут один ударил его по голове и убил до смерти. Другой апостол, Андрей Первозванный, приходил в нашу русскую землю. Но это была пустая, дикая, заросшая густым лесом страна. Не было больших и красивых городов, не было и больших дорог, как ныне. Тогдашние полудикие жители не походили на нынешних, образованных жителей этой земли. Апостол Андрей прошел по русской земле до того места, где теперь стоит славный наш город, Киев. Там на горе апостол поставил крест и сказал, что на этом месте будет большой город с множеством церквей, что все жители этой страны сделаются христианами. В Греции апостола Андрея язычники распяли на кресте. Также пострадали за Христа и умерли все остальные апостолы, исключая апостола Иоанна, которого хотели отравить ядом, но яд не подействовал. Бросили его в котел с кипящим маслом, и тут Господь сохранил его. Он умер своей смертью в глубокой старости на острове Патмосе, куда был сослан язычниками.
1: В рубрике «Детям о Боге» ребята слушали Новый Завет в пересказе для детей главы Евангелия. Продолжение следует.

мы продолжаем читать книгу пророка Иезекииля. Особой темой книги является слово о пастыре, вернее, сначала слово о пастырстве, а потом о пастыре с пророчеством о том единственном пастыре, который и соберет весь Израиль под свое водительство, под свое пастырство. И будет, как мы знаем из Нового Завета, который цитирует Ветхий, будет одно стадо и один пастырь. Глава, 10 глава Евангелия от Иоанна напрямую ссылается, иногда что-то буквально цитирует, какие-то строчки, но ссылается образом, ссылается на как раз слово пророка Иезекииля о пастырстве и о пастыре с большой буквы. Мы уже читали слова пророка Иезекииля о значении пастыря. В самом начале 33 главы мы уже обращали внимание о том, что вот пастырь рисуется как сторож, который предупреждает об опасности. И в этом контексте, вот в пророческом контексте, предупредительном контексте, как именно кричащий о приближении опасности, предупреждающий о приближении опасности, это мы знакомы. И это действительно пастырское служение, но в ее, скажем, пророческой составляющей, в пророческой акцентуации. Вот. И кроме этого, понятно, что у пастыря, как бы мы не понимали это служение, как бы мы не понимали это слово, есть и другие составляющие, есть и другие функции. И вот об этих функциях подробно рассказывает, достаточно подробно рассказывает пророк Иезекииль в 34 главе. Но прежде хотелось бы обратить внимание на конец, окончание 33 главы, она тоже о пророческом служении пастыря. «А у тебя, сын человеческий, сыны народа твоего разговаривают у стен и в дверях домов и говорят одни один другому, брат брату, пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа. И они приходят к тебе, как народное сходбище, и садятся перед лицом твоим, народ мой, и слушают слова твои, но не исполняют их, ибо они в устах своих делают из этого забаву, сердце их увлекается за корыстью их. И вот ты для них, как забавный певец, с приятным голосом и хорошо играющий. Они слушают слова твои, но не исполняют их. Но когда сбудется, а вот уже и сбывается, тогда узнаешь, что среди них был пророк». Вот это вот представление о пастыре вообще и пророки, или точнее, скажем так, в контексте слова о пастырстве, о пророческом служении пастыря, здесь сказано очень точно, даже саркастически. Вот. Это действительно так. Это не относится только к пророку Иезекиилю, это не относится только к ветхозаветным временам. Это всегда так было, что когда появляется человек, который предупреждает о том, что надо измениться, что надо преобразиться, что надо покаяться, что надо делать так-то, так-то, а то будет то-то, то-то. Вот если вы не сделаете, то придет, будет случиться то-то, то-то. Вот это, скажем, этим деланием в церкви христианской, в церкви православной обычно и занимались пастыри.
в первые десятилетия существования христианской церкви было особое пророческое служение, но с годами, со столетиями, с тысячелетиями вот эта функция или этот дар пророческого служения в основном был соотнесен с пастырями. Были, конечно, исключения, скажем. Иногда говорят о пророчестве Достоевского, вот, например. Иногда говорят о пророчестве некоторых философов, которые что-то предвидели. Например, Владимир Соловьев в своей беседе «Три разговора», книге «Три разговора» об Антихристе. Вот. То есть, ну, бывало такое, да, что мыслители, думающие люди вне пастырского служения предупреждали о чем-то народ, людей, человечество. Но в целом такое вот особое пророческое свидетельство о том, как надо поступать и как не надо поступать, и что за это будет, в основном сосредоточилось именно в пастырстве. Вот. И это могли быть архиепископы, епископы, митрополиты, даже патриархи. Вот тогда, когда они были, там, скажем, в 17 веке. Вот. Но в основном это были, конечно, священники, тех, кого мы привыкли называть пастырями. Вот они всегда попадали в истории, мы наблюдаем, всегда попадали в такую именно ситуацию, когда и сейчас то же самое, сейчас совершенно люди приходят послушать, скажем, отца Андрея Ткачева, вот, так как ходят на концерт. Вот, послушать, похлопать, удивиться, обсудить темперамент, стиль, слова, метафоры, знания, которым обладает священник. А надо-то исполнить то, что он говорит. Надо сделать то, как он говорит. Ведь смысл слов пастыря не в их красочности, не в их стильности, не в их умности, не в чем-то вообще, не в форме, которую приятно обсуждать и приятно вкушать, приятно потреблять, а в том, чтобы мы, услышав некое очень важное свидетельство Божье, которое через этого человека что-то нам вещает, и взяли бы и изменились бы смысл любой пасторской речи, в чем бы она ни составляла, в изменении. Скажем, любой священник, маломальски умеющий складно составлять слова, как-то более или менее связано произносить проповеди, всегда сталкивался с такой ситуацией, когда после службы, выходя, он слышит, какую вы сегодня проповедь сказали, как вы сегодня красиво говорили, как глубоко или как, вот, скажем так, точно что-то назвали. Умилительно, трогательно. Ведь смысл любой проповеди в том, чтобы она воздействовала на чувства, на эмоции, на ощущения слушающих, а в том, чтобы она меняла их жизнь. На эту тему и говорит апостол Иаков, что слушающий слова Божьи, но не исполняющий, подобен человеку, который пришел, посмотрелся в зеркало, отошел и забыл. Вот. И в этом смысле мы оказываемся в том же самом состоянии, как и те люди, которые слушали пророка Иезекииля. Они ходили слушать, ходили. Они ходили радостно, они ходили с удовольствием, они ходили как на базар, как на рынок, как на сходбище, говорит здесь пророк. Но изменять ничего они не хотели, и поэтому приходила одна беда за другой. Когда мы обращаемся к слову пастыря, мы должны в первую очередь применять это слово к своей жизни. Мы должны услышать и исполнить, потрудиться над тем, чтобы исполнить именно это слово. Ну, и теперь 34 глава. Сын человеческий,
Изреки пророчество на пастырей Израилевых. Изреки пророчество и скажи им, пастырям, так говорит Господь Бог. Горе пастырям Израилем, которые пасли себя самих, не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец заколали, а стадо не пасли. Слабых не укрепляли, больное ци не врачевали, пораненные не перевязывали, и угнанные не возвращали, и потерянные не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И расселись они без пастырей, рассеявшись, сделались пищу всякому зверю полевому. Блуждают овцы мои по всем горам, и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли. Рассеялись овцы мои, никто не разведывает о них, и никто не ищет их. Поэтому, пастыри, выслушайте слово Господне. Живу я, говорит Господь Бог, за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пастыря сделались овцы мои пищей всякого зверя полевого, и пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли. Зато, пастыри, послушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог, вот я на пастырей, и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец моих из челюстей их, и не будут они пищи их. Ибо так говорит Господь Бог, вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их, как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеяно, так и я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный. И выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в землю их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли этой. Буду пасти их на хорошей пажити, и загон их будет на высоких горах Израилевых. И там они будут отдыхать в хорошем законе, и будут пастись на тучной пажити на горах Израилевых. И буду пасти овец, я буду пасти овец моих, и я буду покоить их, говорит Господь Бог, потерявшуюся отыщу, угнанную возвращу, пораненную перевяжу и больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю, буду пасти их по правде. Вас же, овцы мои, так говорит Господь Бог, вот я буду судить между овцой и овцой, между бараном и козлом. Разве мало вам того, что вы пасетесь на хорошей пажите, и между тем остальное на пажите вашей топчете ногами вашими, пьете чистую воду, оставшуюся мутите ногами вашими? Так что, овцы мои, должны питаться тем, что потоптано ногами вашими, и пить, что возмущено ногами вашими. Поэтому так говорит им Господь Бог, вот я сам буду судить между овцой тучной и овцой тощий. Вот такой отрывок. Уже чувствуется некое, скажем, пророческое вдохновение в этих словах, но мы обращаем внимание пока на пастырское служение. Конечно, обращая свое слово пастырем, вот я на пастыре, имеется в виду не только те люди, которых мы сейчас называем пастырями, то есть, собственно, священники, какой-то священный чин, священники или епископы, кого мы называем пастыри, архипастыри. Вот. Здесь речь идет вообще о всех людях, на которых возложена ответственность за народ. Это и вельможи, и цари, те люди, от которых священники, конечно, тоже первосвященник, те люди, от которых зависит бытие, духовное бытие народа, от того, пойдет народ к правде или пойдет ко лжи, будет он идти путем развития, объединение или путем разрешения.
Но здесь мы еще видим функции пастыря, которые могут отнести ко всем, конечно, пастырям, ко всем людям, которые отвечают за духовное бытие народа, на которых возложена ответственность за это духовное бытие. Но по преимуществу, что нас-то волнует прежде всего, это слово относится к тому, к той категории людей, которую мы сейчас называем священством. Вот. И здесь перечисляются основные функции пастыря-священника. И это нам, конечно, интересно. Вот 16 стих. Отсюда возьмем. «Потерявшуюся овцу отыщу, угнанную возвращу, пораненную перевяжу, и больную укреплю, и разжиревшую, и буйную истреблю, и буду пасти их по правде». Вот здесь, по сути дела, перечислены функции, которые должен служение, которые должен нести пастырь-священник. Во-первых, это потерянную овцу я найду, а ту, что угнали, я возвращу. То есть священник, пастырь, это не тот, кто сидит и ждет, когда к нему придет, скажем, человек, который нуждается в его помощи. Он ищет тех людей, которые были к нему приведены, и по какой-то причине он их потерял. То есть, конечно, если там вот где-то ходят люди, их там в большом городе там 1,5-2 миллиона, в Москве больше, по стране еще больше, вот где-то ходят люди, кто-то из них принадлежит другой религии пока, кто-то из них, может, и крещенный, но никогда не осознавал себя частью церкви. Но есть и те, которые какое-то время в церковь приходили. Те, которые какие-то отношения с Богом выстраивали. Но по каким-то причинам, конечно, чаще всего субъективным, чаще всего греховным причинам, но они отошли от церкви. Так вот, священник, по слову пророка Иезекииля, он не может спокойно быть свидетелем, равнодушным свидетелем того, как человек из церкви уходит. Он должен попытаться его удержать, он должен попытаться его вернуть, он должен попытаться уговорить его остаться. А если вот он потерялся, этот человек, то молитвой ли, деланием ли пастырь-священник его ищет? Ищет, пока не найдет. Конечно, не всех можно вернуть. Это понятная история, церкви об этом знает, и Священное Писание тоже об этом говорит. Но просто спокойно наблюдать, как люди уходят из церкви, пастырь-священник не может. Вторая его функция, как здесь обозначено, это пораненную овцу я перевяжу, а больную укреплю. То есть, если человек надломан, если человек ранен грехом, в первую очередь, чем еще может быть ранена овца? Бесами изранена овца. Вот первая задача пастыря – не укорять, а перевязать, укрепить, утешить, приободрить овцу. Это его второе важнейшее служение. И третье – это разжиревшую и буйную истребить, то есть выгнать их из церкви, из стада, к которому они примазались для того, чтобы жить за счет других. Получается, искать и возвращать, милосердствовать, вот главная функция пастыря-священника, и запрещать и изгонять тех, которые разрушают, которые гордятся, которые ведут себя зло, подло по отношению к другим, наказывать,
по отношению к другим членам церкви. И понимаете, в чем дело? В контексте израильской истории, точнее даже в контексте израильского быта, образ пастыря и овец очень многозначительный и очень глубоко понятный. Ведь, действительно, вот пастух, не пастух, да, пастух, вот его овцы. Если, скажем, пастух, хозяин этих овец, допустит ли он, чтобы какая-нибудь овца где-нибудь потерялась? Ну, потерялась и потерялась, ладно, не мое дело. Вот. А там что-то волк вот напал, понес, куда-то понес. Ну, понес. Ну, ладно, что. Вот. А и опять понес. Ну, ничего страшного. Понесли да понесли. А то где-то воду упала, а другая там заболела. Какая-то болезнь у нее, порча, парша какая-то появилась. Ну, и что? Я что могу сделать? Ничего не могу сделать. Ведь в реальности так никто не делает. Из когда пастырь, хозяин этого стада. Он побежит и отнимет. Раненую будет следить и перевязывать. Он вытащит ее из воды. То есть для, скажем, людей, пастухов, которые имели свои стада, это все естественно. Весь получается, ну, можно так сказать, он говорит им прописные истины. Потому что каждый то самое и делает в отношении своих собственных овец. В чем же дело? А в том-то и дело, что ни один пастырь не делает это по отношению к чужому стаду. Это делается только по отношению к своему стаду. А все остальные пастыри, значит, по сути дела, пастухи, которые наняты на заботу о чужом стаде. А где хозяин? Так вот в том-то и дело. Об этом и говорит, на самом деле, вот эти слова книги пророка Иезекииля, что те пастыри, которые сейчас, вся их проблема в том, что они наемники, а не хозяева. Для них это стадо чужое, поэтому они относятся к нему как к чужому стаду. Для него важна жизнь.

когда он за каждой овцой спустится в пропасть, каждую овцу вытащит из реки, из ямы, из пещеры, каждого овцу выхватит из волчьей пасти, потому что для него это его стадо, его собственность, его родные, дорогие, любимые овцы. Получается, это пророчество не о том, какие плохие пастыри, станьте лучше. Они не могут быть лучше пастырями. У них нет для этого ничего, они не способны, потому что априори это стадо не их. Только тогда это стадо будет пастись правильно, когда пастырем станет хозяин. Вот это как бы описание функций, служений пастыря на самом деле подготавливает нас к тому, чтобы услышать пророчество о том, что придет хозяин, тот, кому эти овцы являются собственностью, кому они принадлежат по праву, которым они куплены. И вот когда он станет для них пастырем, вот тогда и будет и уврачеваны, и утешены, и вдохновлены, и спасены, и укреплены, и вытащены. И тогда он, как истинный пастырь, всякую разжиревшую и буйную, он выгонит для того, чтобы стадо не разрушилось, не разорилось, а дошло до пажити злачных. И вот эти усилия пастыря по заботе над своим стадом не смогут одолеть даже врата ада.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Президент России Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации создать организационный комитет по празднованию 700-летия Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря в Костроме, которое будет отмечаться в 2030 году. Ипатьевский монастырь – одна из древнейших обителей России, тесно связанная с историей российского государства. С осени 1612 года здесь жил со своей матерью юный боярин Михаил Романов, избранный в 1613 году русским царем. Именно сюда прибыла делегация заседавшего в Москве Земского собора, чтобы сообщить Михаилу Федоровичу о его избрании на престол. Главной костромской святыней, чудотворной Федоровской иконой Божьей Матери, Михаил был благословлен на царство. Владимир Путин сообщил о поддержке празднования значимой даты губернатору Костромской области Сергею Ситникову в ходе рабочей встречи в марте 2025 года. «Это знаковое событие для всей России», – отметил тогда президент. Указом президента правительству Российской Федерации поручено в шестимесячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий. В Костромской области уже ведется активная подготовка к юбилею. Ранее при поддержке администрации региона Институтом истории Российской академии наук было подготовлено экспертное заключение о признании 1330 года условной датой основания монастыря. На территории обители проведены масштабные археологические раскопки, в ходе которых обнаружены уникальные артефакты. Профильными департаментами совместно с Костромской митрополией разработан предварительный план подготовки и проведения юбилейных мероприятий. Предстоящее празднование губернатор Сергей Ситников также обсудил с патриархом московским и всея Руси Кириллом. Минувшей весной во время рабочего визита в Кострому помощника президента Российской Федерации Владимира Мединского обсуждался комплекс ключевых направлений подготовки к событию – проведение реставрационных работ в монастыре, благоустройство прилегающей территории, подключение объектов к сетям газоснабжения, разработка новых экскурсионных маршрутов. Губернатор дал профильным ведомствам поручение о координации деятельности по подготовке к празднованию 700-летия Ипатьевского монастыря в тесном взаимодействии с правительством России. В эфире новости. Во вторник, 11 августа, в Центре «Царский» состоится вечер «Эхо царских дней». Концерт организован Театром Слова и посвящен 122-й годовщине со дня рождения наследника российского престола цесаревича страстотерпца Алексия. В этот вечер для зрителей выступят народная артистка России Тамара Воронина и заслуженный артист России Александр Викулин, а также лауреаты международных и всероссийских конкурсов. Среди участников солист «Урал-опера-балет» Ольга Семенишина, сопрано, солистка Челябинского театра оперы и балета Татьяна Хороших, колоратурная сопрано, Ольга Давыдова-Гуревич, меццо-сопрано, Алексей Петров, баритон, инструменталисты Владислав Чепиного, Дмитрий Песель и лауреат народных конкурсов и фестивалей Георгий Титовский, балалайка. Начало концерта во вторник, 11 августа, 18:30. Мероприятие пойдет по адресу Екатеринбург, улица Царская, 8. В эфире новости. Паломническая служба Екатеринбургской епархии приглашает присоединиться к поездкам по святым местам России в августе. В программе как краткие однодневные маршруты по окрестностям, так и многодневные туры к известным святым обителям и источникам. Начало августа было отмечено двухдневной поездкой в Верхотурье Меркушино и Актай. Участники паломничества посетили храмы и монастыри Верхотурья, камень праведного Симеона на реке Тура, а также храм в честь всех святых в земле сибирской просиявших. В середине августа запланировано сразу несколько значимых поездок. С 14 по 16 августа состоится тур святыни Башкирии, который включает посещение Покрова Эннатского мужского монастыря, где пребывают нетленные мощи преподобного Зосимы Эннатской и Уфимской и многие другие святыни. В те же даты 15 и 16 августа будет организована поездка в Долматово к Свято-Успенскому Долматовскому мужскому монастырю. 22 августа паломников приглашают в село Маминское, где совершала свой духовный подвиг схемонахиня Ефросинья, одна из известных насельниц старинного Новотихвинского монастыря. Самый продолжительный маршрут месяца – автобусный тур из Москвы в Крым, который состоится с 16 по 29 августа. Это возможность совместить паломничество со знакомством с южными берегами полуострова. Для тех, кто стремится на русский север, 16 по 21 августа организована поездка на Соловецкие острова. Это духовное путешествие к святыням северного монашества, где суровая природа соседствует с многовековой историей монастыря и его отдаленных скитов. Конец августа обещает насыщенную программу. С 27 по 29 пройдет тур Муром-Дивеево-Арзамас, объединяющий три значимых духовных и исторических центра Нижегородской области, связанных православной традицией. Завершающие выходные месяцы 29 и 30 августа посвящены поездке в башкирское село Святые Кустики, программе посещения храма Благовещения Пресвятой Богородицы, участие в литургии в Успенском Свято-Георгиевском мужском монастыре Святые Кустики, экскурсия по обители и чаепитие. Также 30 августа состоится поездка в село Тарасково, где паломники смогут помолиться в Свято-Троицком Всецарицынском мужском монастыре и посетить святые источники. По всем вопросам можно обращаться по телефону в Екатеринбурге 253-10-35. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

0: 22-й съезд православных законоучителей состоится 25-26 августа. Традиционный образовательный форум будет посвящен теме «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». В течение 2 дней пройдут пленарные заседания, тематические круглые столы и секции, посвященные организации воскресных школ, катехизации, работе с молодежью и подростками на приходах. Съезд проводится с 2005 года. Ежегодно в его работе принимает участие более 600 человек из Екатеринбургской, Нижнетагильской, Каменской, Серовской, Алапаевской епархий, настоятели приходов и духовники воскресных школ, педагоги воскресных школ и православных гимназий, катехизаторы, миссионеры, специалисты по работе с молодежью, педагоги общеобразовательных школ и детских садов. На съезде участники обмениваются опытом педагогической работы на приходах, подводят итоги проделанной работы и выстраивают перспективу на новый учебный год. Мероприятие состоится в здании епархиального управления Екатеринбургской епархии по адресу улица Репина, 6, с 10 часов утра до 17 часов. Приглашаются все желающие, вход свободный. По всем вопросам можно обратиться в отдел религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии по телефону, код города Екатеринбурга 343 и номер телефона 253-10-64. Код Екатеринбурга, повторю, 343, телефон 253-10-64.
1: Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
2: Алло?
3: Здравствуйте, это сотовый оператор. У вас заканчивается срок действия сим-карты. Будем продлевать?
2: Да, будем.
3: Направляем вам код через портал госуслуг. Назовите его.
2: 3-0.
4: Осторожно, это мошенники. Прервите разговор, иначе вы станете жертвой злоумышленников. Сотрудники сотовой связи никогда не просят сообщить коды из СМС.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие друзья, сегодня наша программа из цикла «Беседы о вечном» подготовлена нашим корреспондентом Фатиньей Михайловой.
2: Добрый день, дорогие наши радиослушатели. Сегодня у нас в гостях иеромонах Клавдиан Меньшиков, насельник мужского монастыря во имя святых царственных страстотерпцев, урочище Ганина Яма города Екатеринбурга, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии. Здравствуйте!
3: Здравствуйте!
2: Сегодня наша встреча посвящена теме «Исповедь». Отец Клавдиан, что такое исповедь?
3: Благодарю вас за вопрос и хотел бы дать определение данного таинства из катехизиса святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского. Исповедь или покаяние есть таинство, в котором исповедующий свои грехи при видимом изъявлении прощения священника невидимо разрешается от грехов самим Иисусом Христом. Таким образом, в этом таинстве, так же, как и в любом другом таинстве нашей Церкви, есть видимая сторона — это исповедание своих грехов в присутствии священника и чтение разрешительной молитвы священником над кающимся. Есть сторона невидимая, когда духовно эти грехи прощаются присутствующим во время таинства самим Господом Иисусом Христом.
2: Отец Клавдиан, скажите, пожалуйста, нужна ли эта исповедь всем?
3: Исповедь нужна каждому верующему православному человеку, потому что, как Писание об этом свидетельствует, нет человека, который бы жил и не согрешал. А в исповеди как раз мы и называем свои грехи с чувством покаяния, сокрушения сердечного, с желанием исправиться, с решимостью исправиться. И, соответственно, верим, что по власти, которую Господь Иисус Христос дал своим апостолам, отец своим преемникам, епископам и священникам, эти грехи прощаются, но опять же при условии желания человека, борьбы с этими грехами, при условии решимости.
2: А можно ли прожить без этого, без исповеди?
3: Прожить без исповеди христианин, который действительно мыслит себя как член, часть Церкви Христовой, не может, поскольку исповедь — это еще святыми отцами называется вторым крещением. В исповеди обновляется та благодатная связь со Христом, которая разрушается нашими грехами. Обновляется связь с Церковью, как об этом священник свидетельствует в разрешительной молитве, обращаясь к Богу со словами над кающимся: «Примири и соедини Его, святей Твоей Церкви». То есть любой наш грех, даже самый ничтожный, незначительный, в духовном смысле отделяет нас от единства с Богом и Его Святой Церковью. Но есть грехи более серьезные, которые это деление производит радикально, есть грехи меньшего масштаба, но их количество тоже может повлиять на вечную участь человека, если он их не исповедует. То есть таким образом исповедь имеет значение как во временной жизни земной человека, так и для его духовной участи после смерти.
2: Скажите, пожалуйста, а вот помнит ли священник грехи исповедующихся?
3: Это зависит от личных способностей, качеств исповедующего священника, но, как правило, священник забывает те грехи, которые ему исповедуются, особенно исповедуются в таинстве покаяния, особенно если было много кающихся. И, в принципе, это было бы желательно, поскольку есть такое понятие, как тайна исповеди. Священник по правилам церковным не имеет права разглашать тайну того, что он слышал во время совершения исповеди. И, соответственно, если он нарушает это правило, он подлежит церковным наказаниям.
2: Скажите, а вообще исповедь допускается только у одного батюшки или можно у разных батюшек исповедоваться?
3: Запрета на исповедь у разных священников нету, но в требнике, по которому совершается таинство покаяния, перед последованием таинства покаяния содержится такая глава о духовнике. И предполагается, что исповедь принимает духовник, то есть человек, который знает кающегося лично, знает его индивидуальные особенности, его духовное состояние, и, исходя из этого знания, может назначить ему какую-то определенную епитимию, если в этом будет необходимость. То есть желательно исповедоваться все-таки у одного священника с большей или меньшей регулярностью.
2: Скажите, а отпустят ли грехи, если сказать, что в них ты не раскаиваешься?
3: Эти грехи не могут быть отпущены, потому что в таком случае теряется самая главная смысловая составляющая таинства покаяния — это раскаяние в грехах. Если человек не раскаивается, зачем тогда их исповедовать? Чем его исповедь будет отличаться от просто перечисления каких-то греховных дел? То есть важным свойством, важным качеством исповеди должно быть намерение кающегося разорвать со своими грехами, по крайней мере, намерение бороться с грехами и, соответственно, исправиться и, как написано в одном из псалмов, удаляться от зла и творить благо.
2: Скажите, а прощает ли Господь грехи, когда мы каемся дома в личной молитве?
3: Конечно, Господь прощает нам грехи, когда мы приносим покаяние в личной молитве, но не в той степени и не в том объеме, как это совершается в таинстве исповеди. Все равно таинство исповеди, как уже говорилось, совершается не властью какого-то священника, отнюдь нет. Совершается по власти самого Господа Бога, который эту власть передал своим святым апостолам, как об этом говорится в Евангелии, а те преемственно передали епископам и в дальнейшем священникам. То есть эта власть связывать и разрешать грехи людские дана епископам и священникам от самого Господа Иисуса Христа через святых апостолов. И эту власть, соответственно, священники и епископы реализуют во время таинства покаяния.
2: Скажите, а Бог не наказывает грешника дважды?
3: Вопрос не совсем ясен. То есть, если мы имеем в виду какое-то наказание в виде болезни, скорбей, то здесь не обязательно связывать это с грехом. Бывает, что человека постигают скорби и болезни по каким-то другим причинам, которые ведомы только Богу. Но в любом случае наказание за грех в земной жизни – это все-таки благо, если оно осуществляется именно здесь, на земле. В отличие от того, когда человек принимает свое наказание за грех уже в вечности, когда нет возможности этот грех оставить, нет возможности в нем раскаяться, в таком случае эти наказания приобретают вечный характер, то есть характер вневременный. Это, конечно, очень печально. А любое наказание на земле – это временное явление, и если человек несет это наказание с покорностью воли Божией, со смирением, с терпением, Господь не оставляет его своей милостью, прощает ему согрешения и избавляет его от тяготения ко греху, от порочной привычки согрешать, помогает ему в борьбе вот с этими порочными свойствами его души.
2: Отец Клавдиан, вот люди все-таки слабы, у них есть разные зависимости. Какие зависимости считаются грехом, а какие нет?
3: Вы знаете, Фатиня, этот вопрос достаточно широкий. Здесь скорее нужно, отвечая на ваш вопрос, приадресовать и вас, и всех желающих книге опытного духовника архимандрита Иоанна Крестьянкина. Он был духовником Псково-Печерского монастыря, скончался в начале 2000-х годов. У него есть такая замечательная книга, называется «Опыт построения исповеди». В чем ее достоинство? Она составлена на основе его проповеди, которую он говорил в храме перед или во время исповеди кающимся людям. И там он четко отмечает, в чем наш грех состоит, в тех или иных обстоятельствах нашей жизни, в тех или иных словах и делах. Поэтому вот я бы вас направил к его книге, а также книге «В помощь кающимся», которая тоже сейчас достаточно широко известна и которая составлена на основании творений святых отцов, в частности, святителя Игнатия Брянчанинова. Ну и кроме того, мы, конечно, должны ориентироваться в своих словах, делах и мыслях на те заповеди, которые даны нам в Ветхом Завете, имеется в виду 10 заповедей закона Моисеева, и на те заповеди, которые даны нам Господом Иисусом Христом, прежде всего, это заповеди блаженства. Если наша совесть обличает нас в нарушении этих заповедей, и мы видим, что действительно мы согрешили, проверяя себя по книжечке «В помощь кающимся» или по книге «Опыт построения исповеди», то, соответственно, это повод для того, чтобы исповедовать тот или иной грех.
2: Скажите, а надо ли исповедовать внутреннее раздражение, худые мысли свои?
3: Если это внутреннее раздражение у нас длится много времени, и если оно лишает нас возможности, ну, по сути, по большому счету, внутреннее раздражение, когда оно возникает а на кого-то из людей, на какие-то обстоятельства жизни должно быть исповедуемо, конечно. Если это раздражение лишает нас возможности нейтрально, по крайней мере, спокойно общаться с окружающими нас людьми. Ну а по поводу дурных помыслов, вы знаете, есть в Евангелии такие слова о том, что если человек посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Господь говорит о вожделении даже уже через взгляд. Таким образом, перед очами Божьими увлечение дурными помыслами, собеседование, замедление в дурных помыслах является тоже грехом, потому что в этом принимает участие человеческая воля уже. Если же человек сразу отказывается от дурных помыслов, которые к нему приходят, и они всех нас посещают, соответственно, в этом греха нет, и это исповедовать не обязательно.
2: А насколько подробно надо исповедовать грехи?
3: Нужно исповедовать свои грехи достаточно кратко, но если священник попросит какие-то подробности указать, например, если не совсем понятна формулировка греха, тогда, конечно, нужно исповедовать обстоятельства, в которых грех был совершен. Но опять же, как мне запомнили слова одного из духовников Троицы Сергиевой Лавры перед исповедью, он говорил о том, что исповедуя свой грех, не следует называть соучастников греха, таковы должны раскаиваться сами за себя. То есть человек должен исключительно личную исповедь приносить, без попыток самооправдания и принесения вины на других лиц.
2: Отец Ковдиан, очень часто люди приходят в церковь и не знают, как исповедоваться, потому что многие из них занимаются оккультизмом. Как жить после оккультизма? Это грех или нет?
3: Занятие оккультизмом является тяжким грехом, связанным с маловерием, или даже скорее с неверием истинному Богу, с обращением к нечистой силе через оккультные занятия или через прочтение соответствующей литературы. Поэтому в этом грехе человек, если он является христианином православным, обязательно должен каяться, понести епитимию. И, соответственно, конечно, мы не должны отчаиваться в милосердии Божьем. А если человек искренне кается, в том числе в таких тяжких грехах, как занятие оккультизмом, Господь может его простить и прощает таинство покаяния. Главное, чтобы человек не возвращался больше к этому греху. Это, кстати, правило касается любого другого греха, особенно таких тяжких, совершение которых зависит от произволения человека. То есть какие-то грехи человек не может сразу преодолеть, нужно бороться длительное время. Какие-то грехи человек должен оставить сразу, и это вполне по его силам. Например, вот как раз занятие оккультизмом относится ко второй категории. То есть это те грехи, которые человек может вполне оставить быстро и достаточно радикально разорвать с этим, не повторять этих грехов. В противном случае его покаяние может быть недействительным, поскольку не было принесено плода покаяния, плода, который Господь от нас ждет. А именно о плоде покаяния говорится уже в Евангелии, в частности, в проповеди святого Иоанна Предтечи. То есть, если человек не творит плодов покаяния, не исправляет свою реальную жизнь, то Господь может забрать у него и земную жизнь, и может наказать его болезнями. Поэтому с исповедью не следует играться. Это очень серьезное таинство. Нужно относиться максимально ответственно к этому таинству, приходить к нему регулярно, но и самое главное, исправлять свою жизнь после участия в этом таинстве.
2: А простятся ли грехи мелкие, если их не называть на исповеди?
3: Если человек не называет свои грехи на исповеди, они ему не прощаются.
2: А как найти силы на следующую исповедь? Как часто надо исповедоваться?
3: Чтобы найти силы на следующую исповедь, нужно вспоминать про чаще про страшный суд Божий, о котором говорится нам в Слове Божьем, и про свою собственную смерть, когда человек уже не сможет изменить свою вечную участь. В этой связи исповедь – это уникальное средство примирения с Богом в земных условиях после совершения греха. Если бы не было этого средства, если бы не было этого удивительного таинства, то, наверное, мало кто бы из нас мог надеяться на спасение, поскольку люди порочны нередко и часто согрешают и делом, и словом, и мыслями, и очень сложно сразу бывает отстать от каких-то длительных греховных привычек. Поэтому исповедь – это незаменимое средство для спасения, для того, чтобы после окончания этой земной жизни наследовать вечную жизнь.
2: Но все-таки скажите, сколько вот минимально?
3: На мой взгляд, чем чаще человек исповедуется, тем лучше. Минимально хотя бы раз в пост. У нас 4 многодневных поста: Великий, Петров, Успенский, Рождественский. Хотя бы 4 раза в год человек должен исповедоваться. Но это самый, так скажем, на мой взгляд, самый маленький объем, количество. Лучше, конечно, исповедоваться чаще. И я обычно рекомендую исповедоваться хотя бы раз в месяц для людей, тех, кто приходит на исповедь, поскольку это помогает более трезво оценивать свои слова, дела и мысли. И легче бороться со своими страстями, когда человек исповедуется чаще. Соответственно, как об этом пишут святые отцы, необходимость называть, повторять снова свой грех на исповеди и стыд, который человек испытал при исповедании своих грехов, все это в совокупности позволяет с легкостью, с большей легкостью отказаться от повторения греха в своей личной жизни.
2: Батюшка, скажите, а отвечают ли дети за свои грехи?
3: Если ребенок пришел в сознательный возраст, то, в принципе, отвечает. На этом основано правило исповедовать детей 7-летнего возраста. Ну, конечно, ребенок, каждая это личность со своими индивидуальными особенностями, поэтому у кого-то период зрелости сознательного возраста наступает чуть раньше, то есть осознание своих поступков, у кого-то чуть позже. Но в целом, в среднем, при достижении 7 лет, то есть когда мы привыкли отправлять человека в школу, он уже, в принципе, может отвечать за свои поступки, как-то их анализировать. А на этом как раз основано и в том числе участие человека в таинстве покаяния.
2: Спасибо за ответ. Скажите, а как отличить грех от самоедства?
3: Самоедство – это… Вы, наверное, хотели задать такой вопрос. Как отличить покаяние в грехе от самоедства?
2: Да.
3: Покаяние в грехе – это не просто… название своего греха, перечисление, упоминание о нем на исповеди. Но это еще и желание избавиться от греха, решимость, которую человек проявляет при перечислении греха, сокрушение о грехе, печаль о том, что человек сделал ошибку в своей жизни, особенно если это грех смертный. И, как я уже говорил ранее, желание во что бы то ни стало начать борьбу с грехом, чтобы очиститься, избавиться от него и от его последствий. Вот это вот покаянное чувство. Оно разумное, и оно, как правило, всегда связано с надеждой на милосердие Божие. Если же человек занимается, как вы сказали, самоедством, то есть просто себя грызет, как-то морально унижает, не надеясь на Божье милосердие, то это, конечно, не имеет ничего общего с таинством покаяния, поскольку во многих богослужебных текстах, в самом Священном Писании говорится о том, что Бог наш есть Бог человеколюбивый и милостивый, и одно из имен Божьих – это любовь. И Господь дает нам эту земную жизнь как раз-таки для того, чтобы мы вот к этой любви Его могли принести в ответ свою любовь, свою преданность, свою благодарность, очистившись от наших греховных порочных привычек, от страстей, которые, собственно, отделяют нас от Бога, не позволяют нам увидеть Бога в своей жизни и увидеть Его в своем сердце. А именно об этом говорится в одной из заповедей блаженств: «Блаженны чистые сердцем, поскольку они увидят Бога». Поэтому, если человек не борется за чистоту своего сердца, за чистоту своих мыслей, слов и дел, то он очень далек от зрения Бога в своей жизни.
2: Батюшка, бывает такое, что человек совершил грех и носит его как чемодан без ручки, тяжелый чемодан, тяжелый груз, и не знают, как с этим справиться. Можно ли на исповеди указать, что грех был совершен очень давно?
3: Если этот грех тяжкий, да, в принципе, и не, даже если не очень тяжкий, конечно, человек может упомянуть о сроке совершения греха, тем более, что это может отразиться на епитимии, которую священник может на него возложить после завершения таинства покаяния, после чтения разрешительной молитвы. В принципе, это имеет значение, но здесь немаловажно еще и то, какой конкретно человек грех совершил. Если этот грех уже не подлежит исправлению, например, аборт, его невозможно уже исправить, поскольку грех совершен, и, по сути, человеческая жизнь в утробе матери прекращена, плод умершвлен, ребенок умершвлен, то в таком случае, конечно, имеет большое значение, как человек сам относится к этому греху, как он пытается совершить какие-то добрые дела, чтобы Господь простил ему этот грех и помог как-то вот исцелиться от последствий греха. Потому что последствия любого греха, тем более такого тяжкого, о котором я сказал, они, конечно, могут длиться какое-то время определенное и требуют большого труда человека над собой, чтобы, с одной стороны, не впасть в отчаяние, с другой стороны, не злоупотреблять милосердием Божиим. А поэтому срок, который человек провел от совершения греха до исповеди, важен, но не столь важен, если человек исповедуется регулярно.
2: Скажите, а почему после покаяния совесть не отпускает? И как узнать, простил ли Бог?
3: Господь прощает наши грехи, как я уже говорил, взирая на сердце человека, взирая на его искренность, искреннее его намерение. Поэтому, значит, нужно иметь в виду, что не всегда мы можем почувствовать облегчение сразу во время или после исповеди, ведь сказано в Псалме: «Уклонись от зла и сотвори благо». То есть мало просто исповедовать грех. Нужно еще и сделать добрые дела, которые бы были противоположны этому греху. То есть, например, если человек крал чужое, он должен отдать и что-то свое, то есть оказывать дела милосердия. Если человек, например, обижал кого-то, сквернословил, то он должен не только перестать сквернословить и обижать кого-то, но и прощать своим обидчикам. То есть, когда мы делаем противоположные вещи по отношению к греху, нам легче преодолевать тяготение ко греху, привязанность к нему, и мы приближаемся к Богу.
2: Скажите, а может ли христианин взять на себя чужие грехи?
3: Нет. Взять на себя грехи, все грехи всего мира мог только Господь и Бог наш Иисус Христос, как об этом говорит Священное Писание в Евангелии от Иоанна, об этом говорится Святой Иоанн Предтеча, свидетельствует о Христе, се Агнец Божий, вземлющий грехи мира. Только Он, как Бога-человек, мог и взял на Себя все грехи людские, и именно на основании этого, на основании Его искупительного подвига строится сила всех таинств церковных, в том числе таинства исповеди.
2: Скажите, а можно ли за один раз и вообще возможно ли покаяться во всех грехах, что были в жизни, за один раз?
3: Видите ли, человек, когда начинает обращаться к Богу после произвольной греховной жизни, обычно видит, замечает какие-то сначала более крупные грехи. А чем больше он воцерковляется, чем более серьезную духовную жизнь он проводит, изучает Слово Божие, святых отцов, книги об исповеди, упоминаемый мной уже опыт построения исповеди или в помощь кающимся, чем лучше и сильнее обостряется в нем голос совести, тем более мелкие грехи он начинает замечать за собой. Поэтому ваш вопрос, он имеет такой ответ в связи со степенью воцерковленности человека. То есть чем более человек воцерковлен, тем он должен замечать мелкие, тем более мелкие погрешности он должен видеть за собой.
2: В книгах написано, что бывают блудные вот сны, которые нужно исповедовать. Это нужно делать или нет?
3: Если этот сон повлиял на нас таким образом, что человек осквернился, то, конечно, он должен рассказать о причинах этого осквернения. Конечно, человек обязан испытать свою совесть, потому что нередко блудные сны снятся не просто так, а не без основания, потому что человек, например, присытился на ночь или позволил себе какие-то неправильные взгляды с вожделением на лиц другого пола или подобные нарушения допустил. Поэтому Господь попускает такие искушения, чтобы человек отрезвился и проводил более внимательный образ жизни. Ну и кроме того, конечно, человек должен понимать, что до пути как к Богу неизбежно будут трудности, неизбежно будут какие-то преткновения. Главное, чтобы вектор у нас всегда сохранялся. И вот как раз блудностные, о которых вы сказали в вопросе, это одно из преткновений, одно из искушений, которое может, так сказать, случиться с христианином на его дороге ко спасению. Но это искушение, как и прочие, христианин с верой на помощь Божию, с молитвой, с чувством покаяния должен преодолеть.
2: Скажите, вот бывает такое, что молодые люди пришли исповедоваться и начинают смеяться. Смех на исповеди, что делать?
3: На мой взгляд, смех – это несерьезное отношение к таинству исповеди. Если человек, конечно, вот смеется, рассказывая о своем грехе, это может свидетельствовать о достаточно легкомысленном отношении к своим грехам. И здесь вопрос, есть ли у человека чувство покаяния, чувство сокрушения. Это одно из важных условий действенности таинства. Конечно, разрешает грехи сам Господь, который невидимо присутствует на исповеди. Но, как уже говорилось ранее, Бог смотрит на сердце человека. И если он видит лукавство, если он видит, что человек пытается таким образом как-то заигрывать с ним, как-то избежать наказания за свои дурные поступки, не исправляя себя самого, то Бог, конечно, накажет такого человека за злоупотребление его милосердием и за неправильное отношение к тем таинствам, которые он дал для нашего спасения.
2: Скажите, а может ли покаяться психически больной человек?
3: Это зависит от степени его сознания. Если человек адекватно может оценивать свои поступки, он может покаяться, принести покаяние. Если у него степень адекватности низкая, то есть человек не понимает, что он совершает, то я бы порекомендовал прежде всего родственникам этого человека, а если они пекутся о его духовном состоянии, попросить священника пособоровать его прежде всего. В таинстве соборования прощаются забытые грехи, как об этом говорит святой апостол Иаков в соборном послании. Поэтому таинство ели освящения, оно же соборование, оно как раз имеет силу не только прощать забытые грехи, но и исцелять человека, его душевной и телесной немощи. И если человек придет в более правильное состояние с точки зрения адекватности восприятия своих поступков, слов, мыслей, тогда, конечно, может уже идти речь об исповеди. Если же человек пока не осознает за собой, не видит греха, не понимает отличия греха от добродетели, не может адекватно оценивать свои поступки в силу психического состояния, то еще одним средством приведения его к покаянию может просто быть чтение вместе с ним покаянных молитв, например, 50-го псалма или исповедание грехов, которые мы должны приносить в составе вечерних молитв, молитв на сон грядущим. Если человек принимает участие в общей молитве или сам молится Богу, Господь все равно рано или поздно просветит его сознание, и человека может таким образом подготовить к таинству покаяния.
2: Батюшка, вот скажите, есть такой вопрос. Люди, когда исповедуются, они часто думают о том, близкие на том свете, их слышат или нет?
3: Эти размышления не имеют значения, поскольку они не касаются напрямую спасения конкретной человеческой души. Отношения наших близких, которые ушли в загробный мир, не должно быть для нас определяющим фактором. Для нас определяющий фактор – это, конечно, Слово Божие и его святоотеческое толкование, в том числе в отношении духовной жизни христианина.
2: Вопрос уже этот был сейчас, но я его повторю. Я исповедуюсь в грехах своих тяжких. Может ли священник донести мою исповедь в правоохранительные органы? Где уверенность, что он сохранит тайну?
3: это дело совести священника. Если священник сообщит о каком-то уголовном преступлении, которое ему было раскрыто в качестве во время исповедания грехов тем или иным человеком, если он раскроет это и расскажет об этом правоохранительные органы, он сделает тяжкий грех, каноническое преступление совершит, за которое, в принципе, он должен быть подвержен прещению со стороны высшей церковной власти, то есть своего епископа. Рассказ о совершившемся в таинстве исповеди не может быть произведен священником. Единственное тут исключение, если священник в качестве нравственного какого-то назидания своей пастве упоминает о грехах без названия конкретных их совершителей, то есть без конкретных имен или без каких-то знаков, которые бы воспринимались людьми как указание на того или иного согрешившего человека. То есть если священник упоминает, например, что вот в наше время распространились такие-то, такие-то грехи, что люди с ними плохо борются, и вот это свою проповедь строит на своей духовнической практике, это не запрещено. Но главное, чтобы не раскрывалась при этом тайна исповеди каждого конкретного человека. Это очень важно. Это существенно момент. И, к сожалению, в синодальную эпоху, особенно в 18 столетии, этот момент не учитывался, но, по милости Божией, в современных условиях тайна исповеди должна сохраняться, и это очень важный аспект священнического служения.
2: А можно ли приходить на исповедь только с одним грехом?
3: Можно.
2: И прощены ли будут грехи на исповеди, если священник, возможно, ну, не все услышал, не все грехи?
3: Если священник чего-то не услышал, он может переспросить, но в любом случае нужно исповедоваться по возможности так, чтобы священник слышал то, что говорит ему кающийся. Если же человеку тяжело исповедовать свои грехи, или, например, большое число людей стоит вокруг и нет возможности как-то дистанцироваться далеко от них, такие случаи бывают, особенно на праздничных службах, в больших храмах, в таком случае можно попробовать договориться со священником, чтобы он прочитал записанную на листочке исповедь. И в таком случае, если у него какие-то есть вопросы, мог бы задать уже на основании прочитанного эти вопросы кающемуся. То есть, в принципе, такая форма, хотя и не совсем правильная, но она возможна вот в таких условиях, о которых я сказал. Но, в принципе, в идеале, конечно, кающийся не должен бояться исповедовать свои грехи любому правильно поставленному священнику канонической церкви, поскольку таинство совершается все-таки Христом, а священник есть только свидетель, как об этом говорится в последовании таинства покаяния.
2: Отец Клавдиан, вот сейчас стало очень модно иметь своего духовника. И некоторые люди даже не понимают, нужен он, не нужен. Так нужно ли искать духовного отца? И зачем он нужен, духовник?
3: Моды меняются, а потребность в духовном отце должна оставаться всегда у христианина, поскольку духовный отец — это наш наставник на пути к спасению. Конечно, святитель Игнатий Брянчанинов и святые отцы XIX-XX веков пишут о том, что сейчас таких вот прозорливых духовных старцев практически нет у нас, но одни отнюдь не говорят о том, что совсем нет духовно опытных людей. То есть все равно у человека есть чем руководствоваться, это Евангелие, это послание святых апостолов, это святые отцы, их творения, их проповеди. И, конечно, это совет духовно опытных пастырей, которые могут и, в принципе, поставлены Богом на то, чтобы осуществлять душепопечение. Душепопечение является одним из важнейших аспектов священнического служения.
2: И последний вопрос у меня от женщины молодой. Задает такой вопрос. Не является ли лукавством и грехом постоянно грешить и каяться в одном и том же грехе?
3: Дело в том, что, конечно, когда человек совершает такие тяжкие прегрешения, которые несовместимы с понятием о чистоте, с понятием о нравственности, даже в обществе, не говоря уже о церкви, конечно, человек должен и призывается радикально

0: люди заставляют тяжко смертно согрешать. С совестью нельзя идти на компромисс. А если совесть замолкнет в человеке, то все равно, когда наступит его смертный час, все эти грехи, которые он оправдывал, в которых он так и не покаялся и не избавился, они могут быть ему вменены в грех и в вину, и будет большая проблема душе этого человека при переходе в вечность и при прохождении посмертных мытарств. И эти слова — это не просто какие-то голословные обвинения или там предостережения. Есть в одном из псалмов, то есть, собственно, в Священном Писании, такие слова: «Смерть грешников люта». Об этом говорит святой пророк Давид в 33-м псалме. Поэтому, если мы не хотим переходить в вечность, не готовыми переходить тяжелым умиранием или испытывать тяжелые страдания на посмертных мытарствах, когда испытываются все нераскаянные, неоставленные грехи, то лучше не злоупотреблять милосердием Божиим и оставить те грехи, которые мы можем оставить, если даже это связано с оставлением какой-то профессиональной деятельности. Например, если человек привык заниматься каким-то грехом в рамках своей работы, то все-таки грех нужно оставить. Если это связано с оставлением этой работы, соответственно, нужно оставить и данную работу, найти другую, которая бы не связана была с тем или иным грехом. Это и является, собственно, деятельным покаянием. Если человек просто называет свой грех, но не хочет его оставить, это свидетельствует о том, что на самом деле он любит грех больше, чем Бога. А значит, он не хочет быть с Богом. А раз человек не хочет быть с Богом на земле, соответственно, он не сможет быть с Богом и в вечности. Поэтому человек должен максимально решительно бороться с любым из своих грехов, в том числе со смертными грехами.
1: Отец Клаудиан, спасибо вам большое. Сегодня наша передача была посвящена исповеди. Пожелайте что-то нашим радиослушателям на прощание.
0: Дорогие братья и сестры, мне бы хотелось искренне пожелать всем нам почаще приходить к таинству покаяния, искренне, без самооправданий, каяться в своих грехах, получая от Бога прощение в них, милость Его, и проводить правильную духовную жизнь с учетом наших анализа наших предыдущих ошибок и с учетом святоотеческого учения, учения евангельского. Конечно, дай Бог, чтобы по милости Божией мы все, достойно очистившись на земле от всяких грехов, сподобились лицезреть лицо Божие, Его самого на небесах. Помогай всем, Господь!
1: Спасибо вам!
2: С отцом Клавдианом Меньшиковым беседовала корреспондент Фатинья Михайлова.

0: Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 7 августа, в День памяти преподобного Макария Желтоводского Унжинского, праздничные богослужения прошли в Вознесенской Макарьевской пустыне Верхнеуслонского района Республики Татарстан. Совершение богослужения предварило ежегодное молитвенное шествие по тропе Макария, которое состоялось в канун Дня памяти святого. Тропа проложена по пути, по которому следовал святой старец в 1439 году, возвращаясь из Казанского плена. Прохождение началось утром 6 августа на площади Капитанов в Верхнеуслоновском районе Республики Татарстан, а завершилось вечером того же дня в Вознесенском Макарьевском мужском монастыре. В крестном ходе приняли участие более 100 человек. Участники преодолели расстояние длиной 25 километров. По прибытии в монастырь паломники разделили трапезу, приготовленную участниками благотворительного проекта «Раивская трапеза», и посетили праздничное всеночное бдение. Некоторые остались в монастыре на ночлег, чтобы утром принять участие в праздничной литургии. Утром 7 августа в Макарьевском монастыре был совершен молебен с акафистом преподобному Макарию, после чего началось служение божественной литургии. Богослужение совершили наместник Макарьевского монастыря игумен Авросий Горновский, настоятель Веденского храма села Веденская Слобода иерей Вячеслав Лихачев, клирик Иоанна Претеченского храма села Ключище иерей Владимир Горновский, братья Макарьевской пустыни в священном сане. В завершении состоялся крестный ход с иконой с частицей мощей преподобного Макария. После пения величания верующие поклонились святыне. На территории обители была организована праздничная трапеза, желающие окунулись в воды источника во имя преподобного Макария. В эфире новости. Фестиваль «Аакурба будет жить» во второй раз прошел под стенами храма, не знающего аналогов в мировой архитектуре. В фонде «Белый ирис» сообщили, что 1 августа в селе Курба, что в 30 километрах от Ярославля, состоялся фестиваль истории и культуры, главная задача которого – привлечь внимание общественности к восстановлению местной казанской церкви. 16-лепестковый в плане храм, построенный в 1770 году, уникальный памятник архитектуры, пришедший в плачевное состояние за годы борьбы с религией. Как и в прошлом году, когда фестиваль состоялся впервые, праздничным мероприятием предшествовала литургия, которую совершил в Казанской церкви митрополит Ярославский Ростовский Вадим в сослужении клириков епархии. Если год назад отмечалось 255-летие Казанского храма и 385-летие Курбской Казанской иконы Божьей Матери, то сейчас праздник был приурочен к 600-летию основания Курбы. Также 1 августа Православная Церковь вспоминала одного из самых почитаемых в России святых преподобного Серафима Саровского. После литургии митрополит Вадим наградил медалью Толкской иконы Божьей Матери настоятеля Казанского храма иерея Иоанна Лазана и директора благотворительного фонда «Белый ирис» Ольгу Шитову. Ряд активных участников восстановления святыни были удостоены архиерейских грамот. В своем слове архиерей в частности отметил: «Для нас это место является чтимым, потому что здесь удивительный и красивейший храм Казанской иконы Божьей Матери, который в нынешнем состоянии являет вид довольно печальный. Приложим все усилия, чтобы этот храм не был пуст, а напомнился жителями этого села и окружающих сел, чтобы он был для людей надеждой и утешением». В свою очередь, выступая на торжественной части фестиваля, директор фонда «Белый ирис» Ольга Шитова подчеркнула: «Важно, чтобы Курба не просто сохранилась на карте, а жила, дышала традициями и дарила надежду на будущее». В ходе фестиваля, собравшего более 1000 человек из разных регионов России, свои номера представили творческие коллективы Ярославского муниципального округа, старейшие из которых – курбовчанка. Также на сцену, сооруженную в церковном дворе, вышли актеры Петербургского Александринского театра. В музыкальную программу вошли как реконструкция опусов 17-18 веков на раритетных инструментах от ансамбля «Алкантар» из Москвы, так и диджейский вечерний авторский сет на тему старинных русских напевов. Также в рамках фестиваля прошла ярмарка, шахматный турнир, выставка картины, мастер-классы по колокольному звону, лепке, флористике, литографюре, созданию экслибрисов и коллажей. Финалом праздника стало световое шоу. Фестиваль стал частью социальной инициативы «Дела Кокина и Камынина», победившей в конкурсе фонда президентских грантов. Она была названа в честь Михаила Камынина, помещика, инициировавшего в XVIII веке строительство Казанского собора, и Егора Кокина, местного уроженца, который уехал в молодости на заработки в Санкт-Петербург, а вернувшись, открыл в Курбе мануфактурную, трактир, мельницу и маслобойный завод. При этом он был старостой храма. Церковь Казанской иконы Божьей Матери была построена в Курбе в 1770 году. Она является доминантой комплекса, в который также входит храм Воскресения Христова и пятиярусная колокольня. На волнах православного радиоканала «Воскресение» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Свет не вечерний». Проповедь архимандрита Саввы Мажука, программа из Гомеля.

0: Здравствуйте, друзья мои! Среди нас есть люди, которые совершили величайший подвиг и внимательно прочитали хотя бы один раз послание апостола Павла к римлянам. Это непросто. Жму вашу героическую, храбрую руку, потому что действительно послание к римлянам – это краеугольный камень Павлова богословия. И вместе с тем довольно сложный текст. Гораздо проще читать послание к филиппийцам или к солонинам. Послания из Уз очень хорошо читаются, потому что там как будто бы все про нас. И как будто бы апостол Павел пишет очень ясно и по-русски. А послание к римлянам, даже по сравнению с посланием к коринфянам, звучит как-то очень тяжеловесно, громоздко. Но это важнейший текст, в котором запечатлены настолько важные богословские темы, что именно на этот текст ссылались ведущие богословы, особенно Западной Церкви, когда вели свои догматические богословские споры, и иногда даже войны, пытаясь обосновать ту или иную позицию. Вместе с тем, рядом с высококалорийной мыслью апостола Павла, догматической мыслью, мы находим в этом довольно пространном послании 16 главу, которая пишется вслед за 15 главой, где мы как раз и слышим знакомые нам интонации о том, что апостол Павел собирается проповедовать в Испании, вот он приедет в Рим. И звучат известные слова о том, как он осмысляет свое служение миссионерское. И много других понятных, очень понятных нам слов и очень современных. И тут 16 глава, в которой на протяжении почти всего длинного текста передаются приветы. И звучат 26 имен приятелей и друзей апостола Павла, и даже родственников, которые живут в Риме, им нужно передавать привет. И мы, героически преодолев все 15 глав, остаемся как будто бы в растерянности. А надо ли вообще нам читать и серьезно относиться как-то к 16 главе? А зачем это вот так важно, нам перечитывать эти приветствия, которые прозвучали 2000 лет назад? Но надо сказать, что 16 глава и эти 26 имен не менее важны, я думаю, чем все другие положения и главы, и удивительные по глубине своей мысли, которые апостол Павел озвучивает в предыдущих главах. Дело в том, что мы, подслушивая приветствие апостола Павла, начинаем слышать ту тональность здоровых церковных христианских отношений, которые только и возможны среди братьев и сестер во Христе. Во-первых, в начале главы апостол Павел дает рекомендации диаконисе Фиве, которая служит в церкви Кенхрейской. Апостол Павел пишет свое послание к римлянам из Коринфа, а Кенхрей – это небольшой порт, который находится рядом с Коринфом. И диакониса Фива, конечно же, не была священнослужителем. Диакониса значит прислужница. Возможно, она апостолу Павлу готовила или стирала, или в чем-то помогала в его обширных трудах. Но посмотрите, как он заботливо, ласково, с большим пониманием и нежностью пишет ей рекомендательное письмо. Он говорит: «Примите ее для Господа, как прилично святым. Помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому». Как важно к людям относиться по-человечески. Вот что нам говорит этот текст. Он переживает очень за нее. Эта женщина отправляется в довольно опасное путешествие, хотя это сравнительно недалеко, можно так сказать, но тем не менее, он за нее переживает и просит, чтобы ее приняли как прилично святым. А что это значит? Мы можем прочитать эту фразу с двух сторон – субъективно и объективно. То есть мы принимаем гостя, как прилично святым. То есть, если я по-настоящему гостеприимен, это делает мне честь как гостеприимцу. Но и гость должен быть принят как прилично святым. То есть, не скупясь, сердечно, широко. Вот, вот это и есть прилично святым. И дальше идут перечисления имен людей, которые дороги для апостола Павла. Из 26 имен, 10 имен женские. И меня поражает этот текст именно потому, что апостол Павел выдает здесь в этих приветствиях внимательный, любящий взгляд человека, который по-настоящему искренне и естественно любит своих ближних. Наверное, здесь отличие между гуманистом и человеколюбцем. Человеколюбец любит людей естественно, непринужденно, не потому, что это его исповедание веры или идеологический выбор некий. Ему просто естественно любить людей. Он человеколюбец. Гуманист заставляет себя, наверное, любить людей или занимает позу живописную человека, который любит других. Но в чем проявляется человеколюбие, естественно, человеколюбие апостола Павла? Он замечает труд других людей. Вот что важно. И меня вдохновляет именно 16 глава тем, что он, передавая привет каждому из своих 26 друзей, родственников и приятелей, замечает, какие это люди. Вот он говорит: «Приветствую Прискиллу и Акиллу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви язычников». Подумайте, апостол Павел, конечно же, не был иерархом в современном смысле, хотя мы говорим апостолы, это первые епископы, но можно сказать, что это был лидер и руководитель. И отличительная черта хорошего лидера-руководителя – он ценит труд своих сотрудников, высоко ценит. Вот дальше говорит: «Приветствую Мариам, которая много трудилась». И как часто звучит определение среди друзей апостола Павла, которому он передает привет: «Возлюбленный Эпинет, возлюбленный Стахи, испытанный во Христе». То есть этот человек, который очень ценил труд других. «Приветствую Трифену, Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствую Персиду, которая много потрудилась для Господа». Он это говорит о женщинах. О женщинах. И для многих читателей этого текста звучало даже вызовом 7 стих этой главы, где говорится о святых Андронике и Юнии. Потому что это были не просто сродники, то есть родственники апостола Павла, узники во Христе, то есть разделившие тяготу уз заключения вместе с апостолом Павлом. Но дальше он говорит: они прославились между апостолами. И мы задаем себе вопрос, как там можно было такое сказать, когда говорится здесь не просто об Андронике, но и о женщине Ионии. Значит, апостол Павел и служение этой женщины тоже помещает в перспективу служения апостольского. Он ее называет апостолом. Ну, как такое может быть? Мы говорим, это какая-то, наверное, чрезмерность. Тут уж, наверное, апостол Павел увлекся. Нет, не увлекся. Апостол Павел – это человек, который смотрел на своих друзей любящими глазами человеколюбца, который ценит чужой труд, подбирает каждую крупицу этого труда и видит красоту другого человека. И считает своим долгом обязательно об этой красоте сказать, напомнить. И вот он смотрел на Ионию, супругу Андроника, и видел, сколько она сделала для благовестия Христова. И он причисляет ее к лику апостольскому, хотя она женщина, казалось бы. Не иерархически, конечно же, причисляет, а по своему служению, потому что среди нас ведь тоже немало женщин, особенно вот среди нашего поколения, которые являются настоящими благовестницами. Я лично знаю и старушек, которые в моем детстве, например, церковном, проповедовали, может быть, даже успешнее, чем священники. И сейчас многие женщины трудятся в воскресной школе, ведут программы, пишут книги, преподают богословие, и они тоже благовестницы. Они тоже несут апостольский труд, который по плечу не только мужчинам, богословам, иерархам, но даже и женщинам, и, между прочим, и детям. И даже ребенок может быть апостолом, нести тот труд, который, на который призвал его Господь. А потому мы читаем 16 главу апостола Павла, вдруг для себя обнаруживая неучтенного апостола. Ведь вот число 12 апостолов, вот 70, а тут некая Иуния, какая-то женщина, но труд, который апостол Павел заметил, благословил, хотя это неучтенный апостол, но подлинный апостол, и среди нас таких апостолов много, и мы должны научиться замечать их труд, благословлять и ободрять их к жизни и к труду во славу Божию.
1: Вы слушали программу из цикла «Свет не вечерний», проповедь архимандрита Саввы Мажука.
2: Гость в нашей студии.
3: Здравствуйте, с вами Ирина Василевич, и сегодня у нас в гостях удивительный автор, чья лирика проникает в самые сокровенные уголки человеческой души, современная поэтесса Елена Любимова Семирджиди. Здравствуйте, Елена.
4: Здравствуйте, Ирина.
3: Ваши стихи – это тонкий сплав духовных исканий, философской зрелости и искренней любви к слову. Сегодня предлагаю поговорить о вашем творческом пути, пути к Богу, природе вдохновения и о том, как рождается поэзия, способная исцелять и заставлять задуматься о вечном. Елена, вы мне только что показали фотографию «Имя Харлампий». Что это для вас?
4: Это мой прапрадед, протоиерей отец Харлампий, который 48 лет был настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Высоком. В 1932 году его арестовали, 3 июля, дата его ареста. И для меня он является проводником и моим покровителем. У меня посвящено ему стихотворение, называется «Как мне хотелось там остаться». «Как мне хотелось там остаться и никуда не уходить, остаться жить и не скитаться, и Богу преданно служить». В селе Высоком храм белесый, зимою там лежат снега, весной цветы и белые росы, и небо синь, и облака. Мне дед рассказывал о храме, о том, что дед его служил протоиерей, отец Харлампий, он жизнь за Бога положил. Я к храму шла совсем недолго, всего каких-то полчаса, и сердце било слишком громко, и наконец-то я дошла. Храм среди гор, в селе Высоком, он ждал меня почти 100 лет. Мне там не будет одиноко, как говорил мне в детстве дед.
3: Это ваше любимое стихотворение?
4: Вы знаете, это стихотворение посвящено моему прапрадеду, а любимое стихотворение называется «Последнее слово будет за Богом». «Последнее слово будет за Богом. Последнее слово будет за Богом. Последнее слово будет за Ним. Когда ты устанешь идти по дорогам средь вечного холода сумрачных зим, закончится бег твой по кругу, заплачет душа от скитаний земных, протянет Господь всемогущую руку, любовь запоет среди немой тишины. Тогда ты узнаешь, что жизнь бесконечна, поймешь, что напрасно бежал от себя, захочешь найти высоту поднебесья, жалея о том, что прожил, не любя. Придешь на порог с тем, что нажил за годы, надеясь на милость благую его, получишь в награду любовь как свободу, и Бог не попросит взамен ничего. Вот своей поэтической натуре я благодарна маме, потому что с детства в нашем доме звучали песни Высоцкого, мама мне читала стихи. Когда я учила стихи Пушкина, письмо Татьяны к Онегину, и мама мне поправляла, как читать. И когда я уже стала писать стихи, то мама была моим тоже одним из первых слушателей и часто просила: «Дочка, почитай». Моя мама хотела быть актрисой, но не сложилось. И для меня вот это вот творчество и моя поэзия – это разговор с мамой. И все стихи, которые мне удавались до при маминой жизни, и сейчас, когда она уже на небесах, это благодаря ей. То есть вот эта часть и в нашем роду по маминой линии, мамин двоюродный дядя, Алексей его звали, писал стихи. Тексты не сохранились, но до нас дошли... Дошла информация, что ее двоюродный дядя Алексей писал стихи. И это очень важно. Вот мое формирование и музыкальную школу – это мама, и стихи – это мама, какие-то рассказы об актерах, о Высоцком. То есть я помню, как умер Высоцкий, и мама плакала, мне было 5 лет. Для меня вот мама – это именно проводник в мир поэзии, именно ее такая тонкая лирическая натура.
5: Начнем с того, что сразу бросается в глаза читателю, который только знакомится с вашими публикациями, с вашего имени. Творческий псевдоним или двойная фамилия часто отражают важную веху в жизни создателя. Елена, расскажите, почему вы публикуетесь именно под двойным именем Елена Любимова Семерджиди? Связано ли это с переменами в вашем жизненном пути или это дань уважения семейным корням?
4: Так случилось в моей жизни, что когда я вышла замуж, я поменяла фамилию Любимова. Красивая, благозвучная фамилия, но я все эти годы скучала по своей фамилии Семерджиди. Когда в мою жизнь пришла поэзия, когда я стала писать, я вернулась к своей фамилии, взяла фамилию Семерджиди в память о папе. Папа мой жив, слава Богу, за все. И мне как будто я соскучилась, и я вернулась к себе той, прежней Семерджиди. Благо, супруг был не против, и так все сложилось. Мне называют мои друзья поэты, кто Любимова, кто Семерджиди, кто по двойной фамилии. Но я вернулась к самой себе.
5: В какой момент жизни вы осознали, что ваши мысли и чувства требуют именно стихотворной формы? Помните ли вы свое самое первое стихотворение? Помните ли вы тот момент, когда слово впервые обрело для вас сакральный смысл, и вы осознали себя поэтом?
4: Ну, самое первое стихотворение я, будучи ребенком, подростком, написала песню, подобрав мелодию правой руки. Я училась в музыкальной школе и отправила в группу «Ласковый май» в большом предвкушении стать очень знаменитой. Естественно, обратного ответа я не получила. Это было впервые. Далее, когда мы учились, студенческие годы, мы писали коллективные стихи по требованию или когда нужно было для каких-то мероприятий. И самое первое стихотворение, которое я записала, оно осталось так незаконченным. «Спасибо тебе, Господи, за все». Оно так и лежит на обрывке клочка бумаги. Когда-нибудь я к нему вернусь. Осознала себя я поэтом, наверное, только после того, как я поехала на Донбасс. И у меня родилось стихотворение «Глаза непокоренного Донбасса» и «Город без кожи». Но «Город без кожи» родилось стихотворение после поездки на Донбасс, а «Глаза непокоренного Донбасса» после выставки, которую я увидела по телевидению. «Глаза непокоренного Донбасса смотрели на меня с той стороны. На снимке мальчик из 7 класса. Он знает все про ужасы войны. Он видел смерть, но прячет свои слезы и не боится пуль и темноты. Не помнит он, что значит просто грезы. Забыл про сны и ночи тишины. Забыл он про соседей и про детство, про игры во дворе и на лугу. Война ходила близко, по соседству. Жила с ним не во сне, а наяву. Война украла бабушку и папу. Остался он лишь с матерью сейчас. Мальчишка заплатил большую плату. Жизнь пишет для него не тот рассказ. Рассказ окончен, эпилог написан. Но не могу избавиться и я от этих глаз. Рассказ мой перечитан, а мальчик смотрит прямо на меня. Он смотрит на меня, совсем не зная, что будет дальше с ним. Каков удел? Война украла детство, ведьма злая. Он 8 лет. Смотрел на беспредел. Глаза непокоренного Донбасса. На фотоснимке застывает он, тот самый мальчик из 7 класса. Он знает, что Донбасс непокорен.
5: Каждое стихотворение начинается с безмолвия, из которого рождается первый звук. Поэзия – это всегда обнажение души, требующее особого мужества. Давайте вернемся к самому началу вашего творческого пути. Как все начиналось? В каких конкурсах вы принимали участие? Какие сборники писали? Передо мной книжица «Причал души». Что это?
4: «Причал души» – это сборник наших поэтов и прозаиков. При Центральной библиотеке мы проводим семинары. Возглавляет семинары Светлана Рыбакова. И по воле Божией девочки собрали материал. Алина Сергейчук и Светлана Рыбакова занимались этим сборником полностью. И для меня большая честь. Меня напечатали в этом сборнике. Сами выбирали мои стихотворения. Я все одобрила, кроме одного уже, какое не помню. И теперь вот передо мной книга, и я даже посылала эту книгу в Владикавказ, в Новосибирск, люди просили. И для меня это, конечно, большое счастье для творческого человека именно в бумажном варианте мои стихи. Конкурс, только единственный конкурс «Молитва», я подалась на него, стала номинантом. Ну, я так думаю, что я еще буду подаваться. А начала я вообще, мой творческий путь начался с того, что когда я стала осознанно записывать стихотворение, это после венчания. Накануне венчания я стала писать прям много. Супруг поначалу мой сомневался, что это я, откровенно говоря. Говорил, где ты переписала? Потом оно полилось, и таким образом судьба меня свела. Очень интересный был момент. Я ехала в метро, нашла студенческий билет. Я ехала плести сети маскировочные. Билет оказался девочке Любовь Ушакова, оперная певица, студентка музыкального училища. Я ее нашла через телефон, долго рассказывать. Она пригласила меня на концерт к себе. И там я познакомилась с поэтом Еленой Темченко. Елена Темченко из Балашихи, поэт. И через нее я потом познакомилась со всеми моими друзьями и поэтами. Я нашла и студенческий билет, когда я не писала стихов.
5: И то, что вы говорите накануне венчания, может быть, вы чувствовали благодать уже, которая на вас сходила, но это обычно бывает или во время, или после венчания. А здесь у вас такая ситуация, вот когда вы начали писать стихи, и полилось, вы говорите.
4: Да, Ирина, вы правы. Мы долго шли к этому моменту, чтобы обвенчаться, почти 20 лет. И венчали, что самое интересное, мы опять в канун Дня памяти святого Харалампия расписались 10 февраля 2006 года, а обвенчались 12 февраля 2023 года и 10 февраля – День памяти Харалампия. Как будто он привел, да, к этому всему.
6: Покровитель.
4: Покровитель, да, мой прапрадед. И так интересно, что в молодости, когда мы были все советскими детьми, пионерами, и мой дедушка говорил, что его дед был священником, протоиерей, настоятель храма. Да, наверное, благодать, а что еще? То есть это никакие не мои заслуги.
5: В вашем стихотворении «Мир писателей» чувствуется тонкое понимание литературной среды. Как вам удается сохранять чистоту личного голоса в этом шумном мире?
4: Но сохраняю ли я чистоту в этом шумном мире или нет, мне кажется, не мне судить, а больше, наверное, моим читателям и другим поэтам. Но для меня отрадно, когда меня читают и говорят, что это Семерджиди написала. Но я же подписываю стихотворения свои.
5: А где вас можно прочитать?
4: ВКонтакте я веду свою страничку Елена Любимова Семерджиди. И таким образом, когда вот если меня узнают, что это я, конечно, мне очень отрадно, что отзывается в сердце, что чувствуется, что ты написала. Даже я супругу читаю стих, вот я только... Супруг – это первый, на кого выливается весь поток моих стихотворений.
5: Что для вас первично при создании стиха? Яркий визуальный образ, музыка интонации, как в музыке дождя, или готовая философская мысль?
4: Вы знаете, по-разному рождается. Может быть, какая-то мысль, какая-то фраза, потом... проповедь батюшки, какая-то картинка, потом какой-то репортаж я могу услышать, даже несмотря на ничего, фраза тебе вбивается в голову, и пошел какой-то набат. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот пока ты не напишешь стихотворение, если оно у тебя дальше пойдет, не все стихи идут дальше, некоторые остаются именно заметками, так и лежат. Так и лежат, надо стараться их не удалять, дорабатывать. А когда ты допишешь стихотворение, ты как бы поговорил самим с собой, пустил его в люди, и дальше уже какая у него будет судьба, неизвестна. Конечно, хочется отклик получать от читателя, но тут уже как Господь управит.
5: Считаете ли вы поэтический дар тяжелым бременем или, напротив, спасительным благословением?
4: Вы знаете, Ирина, наверное, и не бременем, и не благословением. Скорее всего, это просто такая жизнь со стихами. Когда-то мне один человек сказал, что это бремя, это очень тяжело. Но я с ним не согласилась, потому что, наоборот, ты через стихи можешь нести в люди свою мысль, рифмованную мысль. Люди легче понимают, как мне кажется. Ну а то, что Господь благословляет на созидание каких-то произведений, конечно, это Его рука. Это Его рука. А дальше уже Он вкладывает в уста, а дальше уже автор с этим работает.
5: Значительное место в вашем творчестве занимает духовная и религиозная лирика. Такие произведения, как «Умножьте молитву», «Метанойя» и стихи, посвященные святым, показывают глубокую внутреннюю работу и искреннюю веру вас как автора. Переломным моментом вообще для любого творческого человека становится встреча с Богом. В вашей лирике темы покаяния, духовного прозрения и предстояния перед вечностью занимает центральное место. Об этом говорит даже само название вашего стихотворения «Метанойя». Что это по-гречески? Объясните, пожалуйста, расскажите.
4: Это покаяние, изменение ума, метаноя. Я когда взяла за название, мне даже стали говорить, не всем это понятно. Юр, пожалуйста, Google в помощь, ищите название. И пока человек не поменяется внутри, все же видно. Всегда все на поверхности. Вот человек может улыбаться, глаза у него грустные. А он улыбается, мы же не американцы, мы русские люди. Мы можем быть ингушами, чеченами, бурятами, греками, грузинами, но мы русские люди. И душа человека... Пока не покаешься, пока не изменишься, ничего не поменяется в жизни.
5: Так перемена ума – это измененное состояние сознания или это состояние молитвы? Покаяние – это же что-то такое, связанное с действиями человека.
4: Вы знаете, Ирина, я вот за свою жизнь поняла, что вера – это глагол, любовь – это глагол, и дружба – это глагол. Вера без дела мертва. Я могу сколько угодно говорить, что я там люблю свою подругу и никогда к ней не прийти в гости.
5: Вы имеете в виду, что это все-таки существительное с точки зрения части речи, но за этим стоит действие, поэтому глагол.
4: Обязательно действие, потому что интересно. Можно говорить, что я каюсь, но не идти в храм и не исповедоваться. Можно говорить, что я жалею, но не попросить прощения у человека. Все-таки это действие, это очень глубоко. Мир болеет атеизмом, будто Бога вовсе нет. Пропитался анархизмом, позабыв пречистый свет. Шепчет дьявол, ты свободен, можно все, иди ко мне. Ад зловещий преисподний ждет тебя в кромешной тьме. Божий лик забыли люди. Жизнь все больше на показ, и несут грехи на блюде из болезни и проказ. Кто-то меньше, кто-то больше, но Господь жалеет всех. Дни становятся все горше, если побеждает грех. Метаноя даст свободу, изменение ума. Если Господу в угоду ты потрудишься весьма, смерть равняет всех, запомни. Только вечность впереди, волю Божью ты исполни. Верь, молись, люби и жди. Но, как мне кажется, я не имею права так говорить, потому что я говорю так, как будто я все исполнила, мне осталось только всем назидать. Такие строчки пришли, я их записала, но нравоучать я не имею никакого права.
5: Лестница на небо ангел мастерил. И за все благодарите Бога, открывая читателю честный, проникновенный диалог души с Творцом. Ваша поэзия – это не просто рифмованные строки, а личный духовный дневник, фиксирующий путь от земных немощей к небесной тишине. Как именно произошел ваш личный поворот к Богу, и как эта встреча трансформировала вашу поэтику?
4: Встреча с Богом, мне кажется, я до сих пор к нему иду, потому что по скорбям, без всякой лирики по скорбям. Первый раз я пришла в храм и к мощам Блаженной Матроны. Я там провела, наверное, полдня. Были большие скорби. И все исполнилось. Я все, что просила, мне все дали. А дальше было первое покаяние в 35 лет. Потом был, знаете, мой путь такой, шаг вперед, два шага назад. У меня до сих пор метание, до сих пор... Нет, я знаю, что Господь над всем стоит, что Господь превыше всего. И Харлампий молится за меня, я это чувствую. Ну вот сказать, что я пришла, я иду. Ну какая я сейчас? Вот сегодня, например, есть такой призыв, будь готов, всегда готов. Все помнят это... Пионерский призыв. Нет, это апостольский призыв. Будь готов, всегда готов к встрече с Богом. Вот сейчас, если предстать, я не готова.
5: Поэзия для вас – это способ поговорить с Богом? Своеобразная форма личной молитвы? Или же это попытка донести духовные истины до читателя?
4: Иногда разговор с Богом, иногда донести до читателя или искание какой-то истины. Но когда получается, и ты думаешь, наконец-то получилось стихотворение, и ты его выкладываешь, ты даешь ему жизнь, и человек читает. Вот один сказал наш знакомый: давно я не был в храме после стихотворения, и пошел потом. Понимаете, и когда, если мое стихотворение кому-то поможет в чем-то, иногда говорят некоторые, это про меня.
5: А вот ваше стихотворение «Метаноя» отсылает к греческому понятию, о котором мы уже поговорили. Насколько тяжело поэту проживать такие внутренние трансформации и переносить их на бумагу?
4: Тяжело, потому что ты написал как надо, а сам-то не живешь как надо. Вот ты написал, ты всех научил, и люди думают, какая молодец, она там, наверное, всего достигла, там покаялась, поменялась. Конечно, каешься, встаешь и падаешь. Вот что такое жизнь. Вот.
5: А вот поэзия и вера, помогают ли стихосложения в молитвенном делании? Или же это принципиально разное состояние духа?
4: Разное состояние духа. Как говорит мой батюшка, кормляясь, отец Ростислав, всякое дыхание дохвалит Господа. Ну, он мне поясняет про мои стихи, мы говорим об этом. Но молиться тяжелее, чем писать. Самое тяжелое в жизни – это молиться. Лестницу на небо ангел мастерил из кусочков хлеба с множеством перил, из рисунков детских, из любви земной, из цветов донецких, смешанных с войной, из осколков лета, выживших детей, из дождя и света, из морщин врачей, из росы звенящей в хрупкой тишине, из руки просящей мира на войне. За все благодарите Бога, за жизнь, за радость, за печаль. Откиньте напрочь все тревоги, и ближнего вам станет жаль. В молитве тихой поклонитесь, придите с плачем ко кресту и перед Богом обнажитесь, забыв мирскую суету. Путь покаяния нелегок, путь милосердия непрост. В душе застрял грехов осколок, как будто каменный нарост. Упал? Вставай, иди, не бойся, проси прощения, сам прощай. В воде колодезной умойся, свой дух на прочность испытай. Не может быть, на самом деле, что все так просто, и к чему качают люди на качелях свою дырявую сумму, в которой носят год за годом грехи давно ушедших дней, как иудеи пред исходом, когда позвал их Моисей.
5: Да, свой дух на прочность проверяю. В одном из ваших произведений есть строка «Прости мне немощи мои». Насколько тяжело и в это же вот наше время, и оно... Насколько оно целительно быть предельно чистой перед Богом и читателем в своих стихах?
4: Вы знаете, самое главное, когда пишешь стихи, вообще, когда пишешь что-либо, ты выдаешь в мир, для себя пиши, что хочешь. Если ты выдаешь в мир, надо быть предельно честным. Потому что читатели чувствуют фальшь, как я понимаю, чувствуют фальшь. И когда автор искренен, то получается хорошо. Прости мне немощи мои, прости за боль твою. Меня по имени зови, храни любовь мою. Забудь, что было до того, забудь, не вспоминай. Ради Бога одного ищи забытый рай. Когда найдешь, скажи и мне, не без тебя темно. Побудь со мной наедине, я жду тебя давно. И ты придешь из темноты, и я зажгу огонь. И среди вечной мерзлоты найду твою ладонь.
5: Как рождаются ваши стихи на библейские сюжеты, например, «Жара», «Голгофа», «Крест», «Христос»? Пропускаете ли вы эти исторические события через собственный эмоциональный опыт?
4: Вы знаете, да, когда я девчонка услышала стихотворение Высоцкого «Лишь только жаль распятого Христа», и когда я начала писать, мне так хотелось об этом что-то написать, и вот это стихотворение написалось накануне Пасхи. И, по-моему, перед Страстной Пятницей и получилось такое стихотворение. Стихотворение «Жара, Голгофа». Жара, Голгофа, крест, Христос. Господь распят и плачет небо. Средь бела дня горит погост. Бог на кресте, итог неведом. Распят Сын Божий, рядом Мать. Разбойник слева хочет чуда, а справа слезно просит так, что вспомнил Бог о нем оттуда. Он говорит, что помянул, когда войдет уже во царство. Господь в глаза ему взглянул, сказал, что с Богом будешь завтра. И ученик любимый там. Мария слезы утирает. Христос сказал: «Все матерь вам». Сын Иоанн, Бог это знает. Невыносимо сердцу боль. Христос распят и плоть страдает. Забрал он ада страх с собой. Открыл Господь завесу рая. Пред нами Бог, Голгофа, крест. мучениях смерть неотвратима. На третий день Христос воскрес. Господь отдал нам даже Сына.
5: Елена, а есть ли у вас наставник?
4: Да. Это мой друг, большой русский поэт Борис Брук. Я благодарна Богу, что я встретила его на своем творческом пути. Как я ранее говорила, этот найденный студенческий билет, потом Елена Темченко, потом Балашиха, там знакомство с поэтом Ириной Трусовой. Через Ирину Трусову мы попадаем в одно интересное место. Там читал стихи Анатолий Сорокин, очень хороший русский поэт. И встречаю Бориса Брука. Так случилось, что у нас есть общее с ним, это Туапсе. Я в Туапсе училась в педагогическом колледже, а он там проводил все свое детство. Хоть родом он из Москвы. И я бы хотела прочесть его стихотворение, называется «Навсегда Новороссия». Я считаю, это великое стихотворение, оно было написано в 14 году. «Навсегда Новороссия», Борис Брук. «Ты явилась надеждой из прошлого, были мы по тавернам разбросаны. Ты сказала: проснитесь, хорошие, это я пришла, Новороссия. Мы глядели глазами пропитыми, потирали залысины с проседью, нам шептали на уши по-хитрому: нет, мол, там никакой Новороссии. Но увидели взоры горящие, и зимою, и огненной осенью горем полнилось сердце щемящее, а погибших твоих, Новороссия, телесами обрюкшими маялись, но с души безразличие сбросили. Мы с тобой, мы еще не состарились, мы солдаты твои, Новороссия. Просыпайтесь же, туши упрямые, умывайтесь бодрящими росами. К нам вернулась нежданно, негаданно, но теперь навсегда Новороссия». Борис Брук. Мой друг, который взял на себя такое бремя меня поправлять, редактировать, наставлять. И мы с ним стали друзьями, он стал другом нашей семьи. Мы вместе ездим в гуманитарные конвои от лидеров движения «Наши Зет» Александра Воропаева, творческое сотрудничество «Русские голоса». И вы понимаете, и благодаря стихам, благодаря поэзии в мою жизнь пришли друзья, и вот такой друг, открытый, чистый человек Борис Брук.
5: Я хотела бы вернуться к вопросу «Христианские мотивы и образы в творчестве». Пространство ваших стихов наполнено этими христианскими символами, ангелами, строящими лестницу на небо, тихой благодарностью и мыслями о конечности земного бытия. Эти образы близки каждому, кто ищет утешение. Ваше стихотворение «Лестница на небо ангел мастерил» несет в себе удивительный образ. А для вас лично что является лестницей в повседневной жизни?
4: Вы знаете, есть такое выражение «носите немощи друг друга». И когда ты претерпеваешь, в хорошем смысле, претерпевать мы все претерпеваем, в семье ли, на работе ли, в транспорте, и вот это и есть своя лестница. Если ты победил тогда, когда ты в конфликте промолчал, когда ты смог в этот момент помолиться, если получается, редко получается, скажу вам, когда ты смог заглушить конфликт, вот это и есть своя лестница. Когда ты Мне вот дедушка говорил такую пословицу, очень старая пословица, дедушка Костя, мамин отец, скажу, дурак не тот, кто дурак, а тот, кто трогает дурака. Мы тоже, может быть, в какой-то момент по нашим немощам, дураками, и злиться и так далее. Вот это и есть лестница. В ближнем Христос. Можно, Петр Мамонов говорит, можно, конечно, по точке на деле, пришли в храм, юбки длинные, поклоны бьем, а любви-то нет. Любви нет. Вот и все. Любовь. Бог есть любовь. Пока не поймешь, жить тяжело.
5: Тема счетчика жизни. Вопросов вроде «сколько мне еще осталось?» часто пугает людей. Помогает ли вера преобразить страх смерти и светлую христианскую память о ней?
4: Страх смерти преодолеть, наверное, помогает. Потому что, опять же, готов ли ты сейчас? Вот если раз сейчас, Господь, готов ты ли к нему идти или нет? Повторюсь, я не готова. Но когда ты знаешь все про Христа, ты уже знаешь, что опять идти в этом каяться надо будет, опять повторяться, опять лучше не делать чего-то, чем потом исповедоваться. Нет, лучше исповедоваться, конечно, но самое главное, Господь-то сердцевидец, вот бесы слушают нашу речь, а Господь видит сердце человека, можно иметь благочестивые речи, а в сердце всех не любить, и таким образом.
5: Наверное, как и в вашем стихотворении «За все благодарите Бога» звучит

0: роль в вашей жизни и творчестве занимают святые заступники, в частности, преподобный Сергий Радонежский, которому вы тоже посвятили строки?
1: Мы впервые с супругом поехали в Троице-Сергиеву лавру приложиться к батюшке Сергию. Читали по дороге его житие, и так усподобил нам Господь, что стояла очередь, и кому-то открыли мощи. И мы стали рядышком. И нам тоже довелось приложиться к открытым мощам преподобного Сергия. Я про него знаю, что он ушел в монастырь, когда почили его родители. И он сказал, прежде чем ехать ко мне, поезжайте к моим родителям. Но мы не исполнили этот завет. И когда я говорила со своей мамой о монашеской жизни когда-то давно, мама все говорила: «Лена, ну как же ты уйдешь, а как же мы?» Я думаю, ну как Сергий, потом уйду. Ну это такие у меня были мысли. Святые заступники, Матрона Московская, повторюсь, она мне очень помогла. И наша вера какая? Мы же больше говорим «дай Богу». А мы же очень мало благодарим. Вот и все. Поэтому, наверное, такое стихотворение родилось: «За все благодарите Бога». Сергий Радонежский, об одном я тебя попрошу. Только Богу за нас помолись. Прояви всю свою доброту и на суд ходатаем явись. Ты открой мне, какой это рай. Покажи нашей жизни грехи. Воле Божией к смирению подай. От напасти спаси, сохрани. Отче Сергий, прошу, помолись, помоги жизнь мою изменить, перед Богом колени склонить и обидчиков честно простить. Призови на молитву меня ко спасению душу мою, не забыть мне течение дня, что я часто стою на краю. Отче Сергий, молись ты о нас, приведи к покаянию грехов, дай услышать последний наш час перезвон золотых куполов.
0: С вами были Елена Любимова-Семерджити и Ирина Васильевна.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 9 августа, в неделю 10-ю по Пятидесятнице, день памяти священномученика Платона Горных, епископ Алапаевский Ирбитский Сергий совершил божественную литургию в Покровском храме села Покровское Артемовского района.

района. Его преосвященству сослужили настоятель храма протоиерей Дионисий Корепанов, руководитель службы протокола иеромонах Стефан Танков, клирик епархии радиакон Дионисий Матросов, а также насельник мужского монастыря новомучеников и исповедников Церкви Русской и радиакон Василиск Савельев. Богослужебные песнопения исполнил хор под управлением регента Устиньи Александровны Никулиной. За литургией были вознесены особые прошения и молитва о мире на Святой Руси. На праздничное богослужение в память о священномученике Платония собралось множество прихожан и гостей села Покровское, большая часть из которых подошла к принятию святых христовых тайн. В завершении литургии епископ Сергий обратился к собравшимся с архипастырским словом, в котором сказал о подвиге священномученика Платона Горных, который был священнослужителем этого храма более 100 лет назад. Поблагодарив хор, духовенство и мирян за совместную молитву, владыка Сергий преподал каждому свое архипастырское благословение. В праздник великомученика и целителя Пантелеимона митрополит Челябинский Миасский Алексий совершил литургию в храме, освященном в честь этого святого в поселке Роза. Архипастырю сослужил настоятель храма Ирий Николай Невзоров, песнопение исполнил архиерейский мужской хор «Аксиос». После службы верующие обошли храм крестным ходом. В проповеди митрополит Алексий напомнил, что церковь зиждется на крови мучеников, таких как святой Пантелеимон, которые готовы были идти на смерть ради того, чтобы быть со Христом в Небесном Царстве. Архипастырь напомнил, что храм в Розе действует уже 3 года. 8 августа 2023 года церковь освятил великим чином митрополит Ташкентский Узбекистанский Викентий и митрополит Челябинский Миасский Алексий. Благолепный и уютный храм возведен при поддержке Таминского горно-обогатительного комбината. У храма великомученика Пантелеимона дружный приход, который реализует много социальных проектов, и после богослужения архиерейский мужской хор «Аксиос» выступил для прихожан с концертом. Вы слушаете новости. С 1 по 3 августа в деревне Новая Тура прошел паломнический-туристический слет церковно-приходских школ и православной молодежи «Каменный поезд 2026». В мероприятии приняли участие дети и взрослые из Верхней Туры, Качканара, Краснотуринска, Лесного и Нижней Туры. Особого внимания заслужили воспитанники воскресной школы «Ковчег» прихода Покрова Пресвятой Богородицы города Нижняя Тура. Ребята достойно проявили себя в насыщенной программе слета. В интеллектуальной игре, посвященной теме года памяти святого равноапостольного Николая Японского, команда из Нижней Туры продемонстрировала глубокие знания и заняла почетное 2-е место. Не менее напряженной и захватывающей стала борьба на футбольном поле. В упорном турнире воспитанники «Ковчега» также завоевали 2-е место. Настоящим творческим успехом стало участие в конкурсе на лучший обед-трапезник, который был посвящен национальным кухням автокефальных и автономных православных церквей. Ребята приготовили блюда болгарской кухни. Жюри отметило старание, продуманность подачи и творческий подход команды и присудило ей 1-е место. Кроме того, участники попробовали свои силы в новом конкурсе «Борьба на поясах». Все ребята показали хорошие результаты и получили ценный опыт. На протяжении всех дней слета программа была наполнена активными и познавательными мероприятиями, играми и состязаниями на свежем воздухе, песнями у костра. Все это способствовало укреплению дружбы между участниками, подарив их массу положительных эмоций и ярких впечатлений. Поздравляем воспитанников воскресной школы «Ковчег» с достойными результатами и желаем им новых достижений. И последняя информация выпуска. 9 августа, в день памяти великомученика Пантелеимона, после божественной литургии у святого источника в Рижевском Благочинии был совершен молебен с чтением акафиста святому. Богослужение возглавил благочин Рижевского округа Ирий Николай Азанов в сослужении диакона Владимира Каркадинова. У целебного источника собрались прихожане из разных храмов Рижевского Благочиния. Верующие приехали, чтобы в общей молитве попросить небесного покровителя врачей и страждущих о здравии своих родных и близких, об укреплении в вере и душевных сил. По окончании молебна отец Николай окропил всех присутствующих святой водой, набранной непосредственно из источника. Каждый молящийся смог с верой и благочестием приложиться к кресту и набрать целебные влаги для освящения
своих домов и во исцеление от недугов. Все собравшиеся, несмотря на разные приходы, едиными устами и единым сердцем вознесли свои прошения святому Пантелеймону. После богослужения прихожане с радостью делились друг с другом впечатлениями о благодатной атмосфере, царившей у святого источника, и единодушно выразили надежду, что по молитвам великомученика Господь ниспошлет свою милость и помощь всем просящим. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 11 августа по новому стилю или 29 июля по старому. И сегодня мы творим память. Мученицы второго века Серафимы Девы, мученицы Феодотии и трех чад ее пострадавших в 304 году, мученика 3-4 веков Каленника Киликийского, мученика 6 века Евстафия Мцхетского, преподобного мученика Михаила Саваита Чернорисца 9 века, преподобных Константина и Космы Косинских, старорусских подвижников 13-го столетия, новомучеников 20 века, преподобно-мучеников Серафима Богословского, Феогноста Пивоварова, Анатолия Смирнова и Пахомия Русина, иеромонахов, и священно-мученика Алексия Красновского, пресвитера. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы говорим о нескольких новомучениках. С целью распространения православной веры в Туркестанском крае и духовного просвещения азиатских кочевников, святитель Туркестанской кафедры епископ Александр Кульчицкий вознамерился зажечь на берегах Иссык-Кульского озера миссионерскую путеводную звезду. В 1882 году там был основан мужской Свято-Троицкий миссионерский монастырь. Первые насельники монастыря приложили много трудов для возведения монастырских стен и зданий и устроения хозяйства, терпя недоброжелательное отношение кочующих племен, нападения на послушников и монастырские пастбища. Умножение братьев последовало в 1886 году, когда в монастырь приехали 11 иноков из Свято-Михайловской Закубанской пустыни, а в 1894 году на берега величественного Иссык-Кульского озера решили отправиться с острова Валаам 8 иноков во главе с игуменом Севастианом, неся с собой дух Валаамской обители. Несколько лет спустя, уже в начале 20-го столетия, в монастырь были приглашены из Рождества Богородицкой Глинской пустыни Курской епархии несколько иноков, в числе которых были монахи Серафим, Феогност, Пахомий и Анатолий, поминаемые сегодня в лике преподобно-мучеников. Известно, что они были образованные иноки, ведущие высокую подвижническую жизнь. Кроме того, отец Серафим был наделен иконописным талантом и имел прекрасный певческий голос. Отец Анатолий был замечательным певцом и незаурядным регентом. Отец Феогност имел хорошие административные способности. В Свято-Троицком монастыре глинские иноки сблизились с монахами Пахомием и Ираклием. Не представляется возможным с точностью установить сегодня биографические данные всех казахстанских подвижников. Но иеромонах Серафим Богословский родился в городе Глухове в 1870-е годы. Мирское имя его было Александр. Отец его Ефимий был управляющим у помещика. Мать Мария была женщина кроткая и благочестивая, непрестанно посещавшая храм Божий. В семье было двое детей – Саша и его старшая сестра. Матери его было открыто Богом, что ее сын примет мученическую кончину. Когда он был еще мальчиком, гимназистом, она как-то, проснувшись утром, плакала и говорила: «Сын мой, я видела во сне, что ты будешь мучеником». Она непрестанно о нем плакала, а он очень любил и жалел ее. Как-то он играл на баяне и пел церковные песнопения. – Мать слушала. Вдруг он заметил, что она плачет, и спросил: «Мама, что ты плачешь?» Она отвечала, что во время его пения она видела венец над его головой и ангелов с ним. И опять повторила, что кончина его будет мученической. Эти слова матери глубоко запали в его душу. Александр же так рассуждал: «Если кончина моя будет мученической, что искать мне в миру?» И, достигнув юношеского возраста, удалился в Глинскую пустынь. Достоверно известно, что к 1909 году монахи Серафим и Анатолий были призваны в кафедральный город Верный, где удостоились получить священный сан и несли свое служение в Успенской церкви Туркестанского архиерейского дома. Также они духовно окормляли недавно основанную Иверско-Серафимовскую женскую обитель. В 1916 году иеромонах Анатолий управлял архиерейским хором в Вознесенском кафедральном соборе города Верный. После прихода в Верном в марте 1918 года к власти большевиков и расстрела епископа Пимена Белоликова монахи ушли в горы и в 8 верстах от города, в горном урочище Медео, создали скит на сопке Мохнатой. Иеромонах Серафим обустроил в нем церковь, вырытую в склоне горы, и стал духовником. Позже этот скит был отдан ими монахиням, а братья решили искать более уединенного места. Такое место нашли они на горе Кызылжар. Там ими были поставлены кельи и вырыты пещеры. Был сооружен и престол. Отец Пахомий до 1916 года был также переведен в город Верный, и дальнейший его путь Господь связал с глинскими подвижниками Серафимом и Анатолием. В 1921 году в Кызылжарский скит приехали 3 красноармейцев на лошадях с ружьями. Отец Серафим угостил их чаем и положил спать. Сам он не спал, читал правила. Под утро красноармейцы подошли к нему, наставили ружье в спину и выстрелили. Он успел крикнуть только «Анатолий!». Отец Анатолий, услышавший отца Серафима, убежал на пасеку за помощью и остался жив. Затем красноармейцы по дорожке пошли к отцу Феогносту, который по ночам обычно молился в пещере. Возможно, устав от ночной молитвы, он прилег в своей келье отдохнуть. Как лежал он, скрестив на груди руки, так и остался. Они выстрелили ему в сердце. На другой день приехала милиция, место осмотрели и разрешили хоронить. Вырыли могилу, покрыли ее досками и, без гробов, завернув монахов в мантию, похоронили. Позже иеромонах Анатолий отпел их на мохнатой сопке. После всего случившегося отец Пахомий, отец Ираклий и отец Анатолий жить в скиту не остались. Иеромонах Пахомий в 1936 году был расстрелян в тюрьме. Иеромонах Анатолий в середине 20-х годов ушел в Сухуми, где жил в горах, вел переписку с верненскими монахинями. Вскоре ими была получена весть об аресте и расстреле отца Анатолия. Могила преподобно-мучеников Серафима и Феогноста в Оксайском ущелье всегда почиталась верующими. В настоящее же время на месте Кызылжарского скита открылся мужской монастырь – Оксайская Серафима-Феогностовская пустынь. Преподобно-мученики – Серафиме, Феогносте, Анатолии и Пахомии – молите Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь. Его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
1: Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание. Спасибо большое за ваши вопросы к нашей передаче. Мы продолжаем цикл бесед, посвященный медицинским состояниям, которые развиваются у пожилых людей, у людей старшей возрастной группы. Хочется еще раз напомнить, что все медицинские состояния, к сожалению, закладываются значительно раньше, чем в 60 лет и позже. Поэтому очень важно, безусловно, обратить на них внимание всем для того, чтобы ранняя профилактика смогла серьезным образом предотвратить их развитие, снизить интенсивность их формирования. И сегодня мы поговорим о таком отдельном медицинском состоянии в гериатрии, то есть медицине, которая занимается диагностикой, лечением, профилактикой медицинских состояний у пожилых, у людей старшей возрастной группы, как хроническая боль. Дело в том, что еще раз хочется напомнить, как и в предыдущих передачах мы с вами отмечали, не просто диагноз важно установить у пожилого человека, а именно отметить медицинское состояние, потому что в отличие от диагнозов, которые ставятся в молодом возрасте, в среднем возрасте, медицинские состояния в гериатрии, они отличаются комплексностью, связью, поражением или включением различных органов и систем, и, безусловно, воздействие только на весь комплекс является достаточно успешной стратегией. Поэтому, возвращаясь к основной теме, хронической боли, хроническая боль у пожилых – это сложный гериатрический синдром, который значительно снижает качество жизни, функциональную активность. И самое главное, он тесно связан с другими возрастными изменениями и другими болезнями, другими состояниями, и поэтому, безусловно, внимание к нему должно быть комплексное. Хроническая боль в гериатрии – это неприятное ощущение и эмоциональное переживание, связанное с фактическим или потенциальным повреждением ткани, или ситуацией, связанной с разбалансировкой систем, отвечающих за формирование боли. Главное, что хроническая боль определяется как существование этого синдрома в течение 3 и более месяцев, независимо от того, связано это с каким-либо определенным диагнозом. В гериатрии, еще раз хочется повторить, хроническую боль выделяют в отдельное медицинское состояние, так как она отражает комплекс возрастных изменений в нескольких системах организма. Данные распространенности хронической боли показывают, что, к сожалению, это достаточно часто встречаемая проблема. По тем исследованиям, которые проводились в различных международных медицинских системах, она встречается от 27 до более чем 80% в зависимости от возраста и других особенностей. По результатам российского исследования, распространенность среди лиц старше 65 лет составила очень большие цифры – 87%. У женщин она встречалась чаще. Для пациентов старших возрастных групп характерно очень длительное течение этого медицинского состояния – от 3-5 до 25-30 лет. И самое главное, что, безусловно, это медицинское состояние серьезнейшим образом влияет на качество жизни – и влияет на другие медицинские состояния в гериатрии. Человек начинает меньше двигаться, начинаются проблемы с весом, серьезным образом изменяется течение других состояний и заболеваний, сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ряда других состояний. Поэтому очень важно, безусловно, обратить внимание на этот синдром. Критерии диагностики очень простые. Наличие существования боли на протяжении 3 и более месяцев говорит о необходимости выделения этого медицинского состояния. Что важно определить для себя перед визитом к врачу и во время визита к врачу. Первое – это понимать локализацию, характер, интенсивность боли. Быть готовым с врачом определить интенсивность, часто используя так называемую визуально-аналоговую шкалу, когда предлагают определить, какая интенсивность боли по баллам от 0 до 5 или от 0 до 10, и врач помогает сориентироваться в этих шкалах. Безусловно, при визите к врачу проводится физикальное обследование, лабораторные исследования. Ну и самое главное, когда речь идет о пациенте старше 60 лет, очень важна комплексная, так называемая гериатрическая оценка, которая включает оценку и физического, и эмоционального, и психологического состояния, и функциональных возможностей, в том числе и социальных проблем. Это ключевые этапы, так как боль очень часто связана с другими состояниями, теми, которые мы с вами уже обсуждали. Старческая астения, падение, расстройство памяти, расстройство мышления, уменьшение объема и силы мышц. Это очень важно помнить. Важный момент, который учитывают врачи в диагностике болевого синдрома у пожилых, это то, что, к сожалению, нередко клиническая картина может протекать не совсем стандартно в старшей возрастной группе пациентов. Боль может проявляться снижением подвижности, нарушениями сна, агрессией или социальной изоляцией, когда человек вынужден ограничить свои контакты. Серьезным образом может быть затруднена оценка боли и у людей, у которых происходит нарушение памяти или других мыслительных функций. Важно помнить, что врач именно четко определяет в том числе и компоненты формирования боли. В отличие от возрастных групп более молодых, важно помнить, что боль, как медицинское состояние в гериатрии, может быть связана как с активацией болевых рецепторов или повреждений тканей, что является типичным и стандартным в молодом и среднем возрасте. Но с возрастом увеличивается вероятность так называемой нейропатической боли. Она обусловлена поражением нервной системы. Например, при диабетической полинейропатии, при повреждении нервов после вирусной инфекции. И, к сожалению, очень часто формируется смешанная боль. Это делает очень важным акцент на комплексном подходе и применении не просто какой-то одного вида или направления терапии, а учета всех аспектов, которые лежат в развитии боли как медицинского состояния у пожилых. Физиологические изменения при старении, которые способствуют формированию хронической боли, достаточно хорошо изучены в последнее время. Это и уменьшение количества так называемых веществ, которые отвечают за нервную передачу. Это изменение количества болевых рецепторов. Это и изменение болевого порога. В том числе с возрастом достаточно часто болевой порог повышается, и поэтому люди достаточно поздно обращаются с теми или иными медицинскими состояниями. Это и снижение так называемых эндогенных обезболивающих веществ, эндогенных опиоидов, которые вырабатываются у человека при физической активности и при снижении физической активности, при заболеваниях опорно-двигательной системы, когда человек вынужденно меньше двигается. К сожалению, внутренние резервы для снижения боли, они определенным образом снижаются. Серьезными факторами, которые влияют на вероятность, на повышенную вероятность развития медицинского состояния, синдрома хронической боли в гериатрии, являются сами по себе возрастные физиологические изменения и, безусловно, большое количество состояний и заболеваний, в том числе и как следствие прием нескольких лекарственных препаратов, повышающих риск нежелательных лекарственных реакций и снижающих вероятность возможности назначить нескольких лекарственных препаратов, то есть врачу приходится подобрать здесь оптимальный вариант с учетом эффективности и безопасности. Факторами риска хронического болевого синдрома является и расстройство в эмоциональной сфере. У человека с тревогой, как правило, снижается болевой порог, и поэтому просто лечение боли, связанное с патологией, скажем, позвоночника или суставов, применение стандартных препаратов не всегда дает эффект. Очень важно учитывать, есть ли у человека тревога, и без лечения тревоги эффективность лечения оказывается достаточно маленькой, как и депрессия, пониженное настроение, хроническое, тяжелое эмоциональное состояние также могут провоцировать синдром хронической боли, и без диагноза и без выявления отклонения в психологической сфере достаточно сложно с возрастом оптимально достичь эффекта в лечении. Немаловажными факторами риска развития хронического боли являются другие состояния медицинские в медицине пожилого и старческого возраста, такие как уменьшение объема мышц, слабость старческая, падение, снижение зрения, снижение слуха. Практически все медицинские состояния могут в той или иной степени вносить компонент формирования именно хронического медицинского состояния боли. Меры профилактики. Регулярный скрининг на предмет болевого синдрома у всех пациентов старше 60 лет. Поэтому, проходя диспансеризацию, проходя медицинское обследование, у людей старше 60 лет очень важно, безусловно, комплексно оценить состояние, в том числе и на предмет жалоб, и на предмет тех или иных болевых симптомов. Комплексная оценка медицинских состояний, встречающихся в гериатрии для выявления и коррекции связанных тех, которые мы синдромы перечислили выше, саркопения, падение, астения. Мерами профилактики, безусловно, одним из наиболее эффективных и вместе с тем наиболее доступных и простых является коррекция образа жизни. Она включает очень простые, но очень эффективные мероприятия. Регулярная физическая активность, безусловно, с учетом возможностей пациента. Медицина в настоящее время доказала, что во время физической активности в организме человека вырабатываются вещества, которые внутри регулируют уровень боли, так называемые эндогенные опиоиды. Они, безусловно, помогают человеку преодолевать многие медицинские состояния, формирующиеся с возрастом и приводящие к боли с возрастом. Поэтому регулярная физическая активность, о которой мы постоянно с вами говорим, безусловно, является принципиально важной. И главное здесь не попасть в порочный круг от того, что у человека болят суставы, позвоночник, он начинает меньше двигаться. К сожалению, это приводит к формированию хронической боли. Поэтому вместе с медицинским работником очень важно найти индивидуальную зону для того, чтобы не перегружать больные суставы, больной позвоночник, но вместе с тем сохранять физическую активность. Второе очень важное направление коррекции образа жизни – это сбалансированное питание. Важно помнить, что избыточная масса тела и ожирение – это состояние, которое сопровождается постоянным воспалением в организме. Хроническое воспаление – один из наиболее значимых аспектов, формирующих синдром хронической боли в организме, независимо от локализации, независимо от органа и системы. Поэтому сбалансированное питание в первую очередь направлено на поддержание нормальной массы тела. И мы помним с вами простые принципы. Кушать по возможности малыми порциями, дробно, 5, возможно 6 идеально раз в день. Обязательно с каждым приемом пищи должен быть белок. Ограничить количество свободного сахара. Обязательно достаточное количество фруктов и овощей. Овощей не менее 500 грамм в сутки для того, чтобы было достаточное количество пищевых волокон, нормально работал кишечник, нормально работала микрофлора. Ну и сбалансированное питание, самое главное, по весу. Если у человека есть отклонение в весе, вес избыточный или увеличен объем талии, так называемая форма абдоминального ожирения, очень важно предпринять меры для того, чтобы вес снижался. Ну и очень важно в коррекцию образа жизни включить мероприятия по управлению стрессом. Хронические и значимые отклонения в эмоциональной сфере, такие как тревога, депрессия, к сожалению, серьезным образом поддерживают и формируют хроническую боль в пожилом возрасте, так как они влияют на порог восприятия боли, изменяют многие механизмы восприятия боли. И основные пункты борьбы с тревогой, депрессией, борьбы со стрессом включают: первое – самонаблюдение. Специалисты рекомендуют вести короткий дневник эмоций, записывать, что произошло, какие мысли пришли в голову, какие физические симптомы появились, сердцебиение, дрожь, потливость. Это помогает выявить те факторы, например, тревожные новости, общение с определенными людьми, чувство одиночества, которые провоцируют эмоции. Очень важно навести порядок в режиме дня. Очень важно в том числе развивать социальные связи. Общение – мощный ресурс против одиночества. Найти то, что нравится. Общение с близкими, в том числе по телефону или лично. Участие в клубах по интересам. Хобби, которое отвлекает и дарит радость. А для православного человека, безусловно, активное и важное участие в жизни прихода. Безусловно, важным пунктом является и контроль информационного потока. Важно ограничить время просмотра новостей, тревожных новостей в социальных сетях, то есть провести такое цифровое уменьшение количества потока в те дни, когда человек чувствует напряжение. Ну и безусловно, если есть серьезные проблемы, человек не может самостоятельно справиться, не стесняться обратиться за профессиональной помощью. Лечение синдрома хронической боли в гериатрии – достаточно непростая проблема. Это подчеркивает то, что ни в коем случае нельзя подбирать лечение самостоятельно или по совету немедицинского специалиста, или по ситуации, когда кто-то из знакомых принимал тот или иной препарат, и человек решил его попробовать. Дело в том, что лечение должно сочетать медикаментозные, немедикаментозные методы лечения, учитывать возрастные изменения, особенности лекарств в организме с возрастом, учитывать индивидуальный принцип. Врач в современной медицине использует принцип ступенчатой терапии. Лечение строится по принципу лестницы от менее сильных средств к более сильным при недостаточной эффективности. Очень важно следовать принципу избегания большого количества препаратов для того, чтобы снизить риск нежелательных взаимодействий. Безусловно, в современном направлении помощи человеку с синдромом хронической боли делается акцент на немедикаментозных методах, которые показали свою очень высокую эффективность. Это и последние методики психотерапевтической помощи с учетом, безусловно, тех мер, которые мы с вами разобрали в рамках мер борьбы со стрессом. Это и физические методы, тепло, холод, электростимуляция, которые подбирает врач очень индивидуально. Это и массаж, и лечебная физкультура, и в том числе привлечение нескольких специалистов для решения проблемы. Не только врач-терапевт, не только врач-гериатр, но и невролог, физиотерапевт, ряд других медицинских специалистов, которые помогают действительно подобрать индивидуальную терапию. Современное лечение хронической боли, оно включает в рамках сложности, и, безусловно, и аспект учета приверженности к лечению. Готов ли пациент строго следовать схеме, принимать таблетки регулярно, а не по требованию, использовать назначенные формы. Врач, как правило, все-таки предпочитает назначить сначала местные аспекты обезболивания, пластыри. И это должно учитываться с точки зрения понимания болезни у человека, уровня образования, культурных особенностей, настроения, других моментов, которые обсуждает индивидуально врач и пациент. Краткая инструкция для пожилого человека при наличии синдрома хронической боли. Еще раз хочется напомнить, если у человека боль больше 3 месяцев, то в гериатрии у пожилого человека выделяется отдельное медицинское состояние, синдром хронической боли. Не только какой-то диагноз, медицинское состояние, остеоартрит, остеохондроз, но и важно комплексно подойти к решению этого медицинского состояния. Первый пункт инструкции для пожилого человека с синдромом хронической боли. Введите специальный дневник боли, записывайте, когда и где болит, какая интенсивность, что предшествовало, движение, еда, стресс, другие какие-то состояния. Это поможет врачу и вам понять те пусковые механизмы, которые формируют это медицинское состояние. Очень важно обсудить с врачом схему лечения. Не менять, не отменять препараты самостоятельно. Если врач рекомендует схему терапию, то применять действительно схему лечения, а не применять препарат по требованию, потому что в каждом конкретном случае, в каждой конкретной ситуации врач учитывает, имеет ли препарат несколько аспектов воздействия. Просто ли он воздействует на боль, или он еще воздействует на воспаление, ряд другие механизмы. И поэтому именно схема лечения воздействует на те основы, которые лежат при формировании боли у каждого конкретного человека индивидуально. Обсудить важно все принимаемые средства, включая в том числе и безрецептурные. Потому что и безрецептурные средства, которые человек принимает самостоятельно, могут на самом деле определять некоторые особенности лечения. Очень важно не игнорировать немедикаментозные методы. Регулярная активность, ходьба, гимнастика для баланса достаточно часто оказываются не менее, а иногда и более эффективны, чем лекарственные средства. Поэтому очень важно соблюдать те меры общие по изменению образа жизни, которые и мы с вами обсудили, и рекомендует медицинский специалист. Очень важно создать безопасную среду при данном медицинском состоянии. Убрать лишние ковры, использовать поручни в ванной, подобрать удобную обувь, ряд других мероприятий, что снизит риск падений, потому что это достаточно часто связанные медицинские состояния, которые сами по себе вызывают боль, и боль может спровоцировать падение. Еще раз напомню, создать безопасную среду самостоятельно с помощью близких, родственников очень важно. Важно следить за питанием, выбирать продукты, которые не провоцируют воспаление по совету с медицинским работником, обсудить с врачом, как справиться с тревогой или депрессией, эту важную часть управления хронической болью и, безусловно, регулярно проходить медицинские осмотры, диспансеризацию, которая помогает рано выявить те предшественники, предвестники формирования медицинских состояний, синдрома хронической боли у пожилого человека. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Нижнесергинского района. Она пишет: «Мне 85 лет, сдавала анализ крови, результат повышенной лейкоциты в крови. Отчего это бывает и лечится ли это?» Уважаемые радиослушатели, безусловно, важно понимать, насколько повышен показатель лейкоцитов в общем анализе крови. Безусловно, точную оценку может дать только медицинский специалист, потому что повышение уровня лейкоцитов может быть как связано с временными, не опасными, не болезненными, скажем так, причинами, но может быть связано и с медицинскими болезненными состояниями. Иногда повышение лейкоцитов может быть связано с сильным эмоциональным напряжением, человек поволновался, после интенсивной физической нагрузки или приемом пищи, то есть не был соблюден интервал между приемом пищи и сдачей анализа. Но в некоторых ситуациях это могут быть инфекции, самая частая причина. Лейкоциты могут повышаться при том, что в организме есть та или иная бактериальная инфекция, и анализ, как правило, назначается врачом для диагностики, есть ли воспаление легких, есть ли воспаление в почках, есть ли воспаление в суставах. Иногда это может быть реакция на интенсивную аллергическую ту или иную составляющую и ряд других моментов. Лечится ли это? Безусловно, нужно понимать, что эти изменения являются проявлением или не являются проявлением того или иного заболевания. И, соответственно, когда устанавливается причина, если это воспалительный процесс, то назначаются соответствующие лечения, безусловно, медицинским специалистам. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она просит рассказать про бариатрические операции и пишет, что вес у нее больше 100 кг, сама похудеть не может. Какие могут быть последствия операции и какие ограничения? Уважаемые радиослушатели, бариатрическая операция – это операция, которая целью своей преследует снижение массы тела. Это хирургическое вмешательство, которое назначают, когда консервативные методы – диета, физическая активность, лекарственные препараты – не помогают снизить вес, и вес действительно влияет на здоровье. Операция показана, когда индекс массы тела больше 40 кг на метр квадратный. Не указан в вопросе, к сожалению, рост, поэтому мы не можем посчитать индекс массы тела. Или индекс массы тела больше 35 кг на метр квадратный при наличии сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет, повышение давления, заболевания суставов, отсутствие эффекта от попыток похудеть консервативными методами обязательно учитывать. Какие возможные последствия и риски? Есть осложнения хирургические, они, как правило, составляют около 1%. Это следствие операции. Поздние осложнения – это снижение концентрации витамина, микроэлементов, железа, кальция, витамина D. Есть риск образования камней в желчном пузыре, есть состояния, которые сопровождаются симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта, если проводится операция на желудке. Поэтому, как правило, в настоящее время есть целые бригады сопровождающих специалистов, которые снижают вероятность и риск развития осложнений. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Ирбитского района. Она пишет: постоянно ощущаю ком в горле после еды, по фиброгастрододеноскопии, недостаток кардии, что делать и что это такое? Уважаемые радиослушатели, безусловно, симптом кома в горле – это повод для обращения к врачу, для того, чтобы было проведено обследование здоровья щитовидной железы, здоровье пищевода и в том числе психологического здоровья, потому что одна из наиболее частых причин, в том числе это и хроническая стрессовая ситуация. Описан этот симптом достаточно давно, и он, как правило, возникает в том числе у людей, испытывающих хронический стресс, и поэтому после обследования, если врач не находит каких-то физических состояний и заболеваний, необходима консультация психотерапевта. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
0: Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 340.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Вечером 9 августа в канун праздника Дегидриевской иконы Божьей Матери митрополит Челябинский Миасский Алексий и епископ Каменский и Камышловский Мефодий совершили всеночное бдение в Челябинском женском монастыре. Архипастырем сослужили клирики обители. За богослужение молился глава Челябинска Алексий Ложкин. На Литии митрополит Алексий, священнослужители, сестры и верующие обошли храм крестным ходом с чтимой иконой Пресвятой Богородицы Одигитриевская. Шестопсалме во время всеночного бдения читала настоятельница Одигитриевского монастыря игумени Евсевия Лобанова. За богослужением духовенство прочитало акафист иконе Божьей Матери, именуемой Одигитрия. Митрополит Алексий помазал прихожан освященным елеем. Архипастырь поздравил всех с праздником. В день престольного торжества митрополит Алексий и епископ Мефодий совершили литургию

0: в женском монастыре. Пятый Всебелорусский крестный ход Жировичи-Минск пройдет с 18 по 26 августа. Организатором молитвенного шествия выступает Синодальный отдел Белорусского экзархата по развитию паломничества и принесению святынь. Крестный ход начнется после божественной литургии в Успенском Жировичском монастыре и завершится 26 августа в день празднования Минска иконы Божьей Матери в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. За 9 дней участники преодолеют около 250 километров. Путь пройдет через 4 епархии и 21 храм. Присоединиться к крестному ходу можно как на весь период, так и на отдельном участке пути. Перед регистрацией участникам необходимо ознакомиться с памяткой крестоходца, в которой указаны условия прохождения маршрута и ночлега, перечень необходимых вещей, требования к одежде, а также правила поведения и движения в составе крестного хода. В частности, сообщается, что в день крестоходцы будут проходить от 20 до 40 километров. Ночевки планируются в храмах, школах, домах культуры, но каждый участник должен быть готов ночевать и под открытым небом, или в своей палатки. Питание будут организовывать встречающие приходы. Продолжаем выпуск. В Нижнем Тагиле состоялось традиционное мероприятие, посвященное Дню города – сеанс одновременной игры в шахматы. Эта добрая традиция объединяет жителей города уже 20 лет, а количество шахматных досок каждый год соответствует возрасту Нижнего Тагила. В этом году партии проходили на 304 досках. В числе участников были юные шахматисты и взрослые спортсмены, воспитанники детских садов, школьники, студенты, представители предприятий, организации города, ветераны, бойцы специальной военной операции и члены их семей. Самому младшему участнику исполнилось 5 лет, а самому опытному – около 90. Почетным гостем мероприятия стал епископ Нижнетагильский Невьянский Мелитон. Владыка принял участие в шахматном празднике в качестве сеансера. Одновременно сыграл партии с 15 соперниками. В Никольский храм села Усть-Суерское Белозерского района Курганской епархии на днях была возвращена икона Крещения Господня. Этот святой образ в храм передали Григорий и Надежда Вахтомины. В воскресенье перед божественной литургией он был временно размещен в верхнем пределе для молитвенного поклонения. Икона Крещения Господня выполнена в академическом стиле приблизительно в начале 20 века. Можно предположить, что она находилась в верхнем ряду иконостаса. Старинные иконы возвращаются в Никольский храм не впервые. В марте 2023 года в Никольский храм села Усть-Суерское Белозерского района возвращена икона великомученицы Параскевы. На тот момент это была уже пятая икона, которую местные жители вернули церкви. В мае текущего года в храм вернулись еще две иконы – великомученика и целителя Пантелеймона и Божьей Матери Скоропослушница. И последняя информация выпуска. Прихожане и воспитанники воскресной школы Петропавловского храма микрорайона Черемухова города Кургана 31 июля и 1 августа совершили паломническую поездку в монастырь Похвалы Божьей Матери села Боровское Катайского района. Группу паломников возглавляла преподаватель воскресной школы Наталья Валерьевна Баженова. Программа пребывания курганцев в монастыре была насыщенной. Взрослые дети участвовали в длинных монастырских службах, исповедовались и причастились святых христовых тайн. После божественной литургии пропели акафист преподобному Серафиму Саровскому. Как сообщается на официальной странице обители ВКонтакте, ребята помогали на различных обительских послушаниях, взрослые плели сети для фронта, паломники сходили с сестрами на Богородичное правило по Богородичной тропинке в Богородичном садике. Гостям также была предложена экскурсия по территории обители и в монастырский музей. Кульминационным моментом для детей стал дружеский футбольный матч между учениками воскресных школ Черемуховского прихода и Боровского монастыря. Судьей в матче выступил клирик обители протоиерей Сергий Климов. Хотя игра закончилась со счетом в пользу хозяев поля, но гости были награждены веселым настроением и яркими впечатлениями от встречи. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Мары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: 22-й съезд православных законоучителей состоится 25-26 августа. Традиционный образовательный форум будет посвящен теме «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». В течение 2 дней пройдут пленарные заседания, тематические круглые столы и секции, посвященные организации воскресных школ, катехизации, работе с молодежью и подростками на приходах. Съезд проводится с 2005 года. Ежегодно в его работе принимает участие более 600 человек из Екатеринбургской, Нижнетагильской, Каменской, Серовской, Алапаевской епархий, настоятели приходов и духовники воскресных школ, педагоги воскресных школ и православных гимназий, катехизаторы, миссионеры, специалисты по работе с молодежью, педагоги общеобразовательных школ и детских садов. На съезде участники обмениваются опытом педагогической работы на приходах, подводят итоги проделанной работы и выстраивают перспективу на новый учебный год. Мероприятие состоится в здании епархиального управления Екатеринбургской епархии по адресу улица Репина, 6, с 10 часов утра до 17 часов. Приглашаются все желающие, вход свободный. По всем вопросам можно обратиться в отдел религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии по телефону, код города Екатеринбурга 343 и номер телефона 253 1064. Код Екатеринбурга, повторю, 343, телефон 253 1064.
0: Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
2: Алло, добрый день, меня зовут Екатерина. Я сотрудник банка. С вашей карты только что пытались снять деньги. И чтобы сохранить свои сбережения, вы должны обналичить всю сумму и перевести деньги на специальный, безопасный счет, который я вам укажу.
3: Осторожно, это мошенники. МВД напоминает, никому не сообщайте ваши персональные данные. Помните, в банках есть вся необходимая информация. Прекратите разговор и перезвоните на горячую линию банка. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

0: Гость в нашей студии.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Василевич, и сегодня у нас в гостях удивительный автор, чья лирика проникает в самые сокровенные уголки человеческой души, современная поэтесса Елена Любимова Семирджиди. Здравствуйте, Елена.
2: Здравствуйте, Ирина.
1: Говоря о философии времени и природе поэзии, в ваших недавних строках, например, «Счетчик жизни моей» или «Когда-нибудь и я устану», отчетливо звучит тема быстротечности времени, осени жизни, подведения итогов. Изменилось ли ваше восприятие времени с годами? Помогает ли поэзия законсервировать мгновение? Или наоборот, она только подчеркивает его мимолетность?
2: Но для меня на самом деле подчеркивает мимолетность времени, потому что если брать, дай бог, чтобы для меня вот 30 лет была треть жизни, но, как правило, это полжизни земной. И чем дальше, тем больше темп ускоряется, мир ускоряется, все быстро-быстро летят дни, недели, месяцы. Итак, стихотворение «Счетчик жизни моей». «Счетчик жизни моей отмотать бы назад, возвратиться быстрее в мандариновый сад, поселиться в прибрежном пустом городке и увидеть заснеженный лес вдалеке. И глядеть на туман, сизовестник небес, облаков караван, грозовой полонез, чтобы солнце ушло, утонуло в волнах и у папы с сестрой посидеть на руках. Черно-белый кусок фотопленки моей, словно детство глоток мне на душу елей. Я бегу и бегу, круг за кругом за мной, бедноветом в веку не найти мне покой. Счетчик жизни моей промотаю назад, возвращаясь к себе в мандариновый сад, но догнать не смогу, город детства исчез. На моем берегу только дымка небес». Это стихотворение я детство провела в городе Гагра. Это была советская Абхазия, грузинская республика, Абхазская ССР. Тогда мы писали на конвертах. И для меня это лучший город на земле, тот город, в который я действительно не вернусь, потому что жизнь стала другой.
1: У вас есть пронзительное стихотворение о поэте и его музе, которое уходит, не выдержав липких строчек и жизни на разрыве. Действительно ли поэтический дар – это тяжелое бремя для близких людей? И требует ли рифма жертв в реальной жизни?
2: Ну, для меня, как для поэта, очень важно, что мой муж первый, кто слышит, как правило, читает первый. И в его душе отзывается, потому что он первый критик, первый слушатель. И, как правило, если он говорит, что стихотворение хорошее, оно и получается хорошим. И люди творческие, им обязательно нужно вот эту подпитку. И вот это стихотворение «Поэт», я вам его прочту, оно родилось, когда мне рассказал человек, что «А в моей жизни было вот так, мне не понимали, что я писал». На следующий день получилось стихотворение. Называется «Поэт». Она стеснялась, что муж поэт. Ей слог казался его безумным. Жила с ним целых 12 лет. Но где-то лопнули счастья струны. Любила сильно, но без стихов. Ей жить хотелось без липких строчек, а он поэт и не без грехов. Не смог поставить он рифме прочерк. Ему читать бы свои стихи, слагать ей оды о самом разном, купить букет, подарить духи и сделать жизнь ее словно праздник. Но он поэт и не может лгать. Душа его на разрыве часто. Он так хотел ей стихи писать. Но написала лишь одно несчастье. Она ушла и ждала звонка. Хотела, чтобы позвал обратно. Но замерла на старкой рука. Поэт прощался с ней безвозвратно. Действительно, для каждого творческого человека очень важно, когда его поддерживают. Иначе все не имеет смысла. Кто говорит, что пишет стол, я не понимаю таких авторов. Мы пишем для того, чтобы что-то сказать людям. И вот следующее стихотворение называется «Когда-нибудь и я устану». Это про нас, про всех, как мне кажется. «Когда-нибудь и я устану, руками облака сжимать, и верить в чудо перестану, и разучусь во сне летать. Когда-нибудь и мне придется за все дела держать ответ, и вряд ли у меня найдется для входа в рай один билет. Когда-нибудь забудут вовсе, что по земле ходила я. На заброшенном погосте никто не вспомнит про меня. Когда-нибудь стихи и песни переживут меня в веках, и через них я воскресну в моих неизданных стихах. Мне кажется, это вот про нас, про творческих людей, это стихотворение.
1: Елена, что для вас лично значит понятие патриотизм? Как бы вы сформулировали бы главную миссию патриотического стихотворения в современном мире?
2: Главное в этих стихотворениях быть честным. Потому что невозможно писать о том, что ты сам не прочувствовал. В силу своей жизни мы закончили 11 класс, и у нас началась война в Абхазии, грузино-абхазская. И я знаю, что такое, когда родина твоя пылает, хоть и малая родина. И сейчас, в наше непростое время, когда идет специальная военная операция, когда мы начали говорить с детьми о важном, мы наконец-таки проснулись, потому что мы спали 30 лет. Все мы спали. Мы все смотрели на Запад, на их одежду, на их жвачки, машины, обои. Мы продавались за вот эти 3 кусочка колбаски, я прошу прощения. Мы продавали душу свою за Макдональдс. А теперь Родина нас разбудила. И больше ничего не скажешь. И мы теперь проснулись, и мы идем, и у нас один путь. С Богом, с Христом, к вечной жизни.
1: В классической литературе патриотизм часто неразрывно связан с пейзажной лирикой. В ваших стихах «Музыка дождя», «Мир писателей» часто звучат тонкие природные и созерцательные мотивы. Как природа и чувства малой родины питают ваше гражданское творчество?
2: Ну, вы знаете, если вот так вот раскладывать стихи, гражданская лирика, патриотическая лирика, пейзажная, любовная. Я в последнее время на стихах РУ публикуюсь, пишу без рубрики. Пускай, думаю, читатель сам определяет, куда этот стих отнести. И на самом деле напитывает и память предков, и моя малая родина, и моя любовь к большой родине, к России. Вообще, я считаю, Россия – это самое лучшее место на Земле. Куда ни поедешь, красоты просто... Можно в одной стране найти все, от жаркого моря до сибирских зим. И для поэта очень важно, понимаете, находиться, идти в ногу со временем. И перекликаясь, вот, допустим, пейзажная лирика с патриотической лирикой, всегда все как-то неразрывно связано. Но в последнее время я не разделяю их. Просто вот пишу, как получается.
1: В какой момент жизни вы впервые почувствовали потребность написать именно патриотическое произведение? Было ли это связано с конкретным событием или внутренним переломным моментом?
2: Ну, первые стихи патриотические у меня пошли практически сразу. Но, откровенно говоря, я ими недовольна. А стихотворение есть у меня «Город без кожи». Я его написала после нашей первой поездки в Донбасс, вот нашим содружеством «Русские голоса», творческое содружество, наше движение патриотическое «Наши Зет» под руководством Александра Воропаева и «Город Мариуполь». И родилось такое стихотворение «Город без кожи». «Я видела город без кожи, где шел сатаны маскарад, где мерзкие гнусные рожи людей звали в сумрачный ад. Там гнали Христа на Голгофу. Делили одежды его, сулили кошмар, катастрофу, желая достичь одного, прогнуться под беса скорее, законы Христовы предать, казаться смелее и умнее, и бей москаляку орать. В экстазе скакали, бесились, стреляли и танками шли. А люди на храмы крестились и толком понять не могли, как быстро они изменились. За 30 монет продались, а черти сильнее глумились и в черную бездну рвались. В ознобе был город без кожи, пылал и боролся в огне. Минуты казались дороже в истерзанном криками дне. Восстал Мариуполь из пепла, его не сломили враги, и вера людская окрепла, и слышались Бога шаги». Это вот стихотворение я написала вот именно после поездки в Мариуполь. И когда я его разместила у себя в канале, его зарепостил Дмитрий Евстафьев в своем канале. И оно набрало просмотров более 60 тысяч, потому что отозвался у людей, и даже со мной связывались люди из Мариуполя и приглашали к себе выступить, пока не состоялась поездка, только по этому стихотворению «Город без кожи». И как мне сказал опять же мой друг Борис Брук, это очень хорошая, сильная метафора.
1: Поэзия о родине бывает разной. Торжественной, скорбной, призывной или философской. В ваших текстах ярко прослеживается тема преемственности поколений, памяти о прошлом. Какая интонация ближе всего вашему поэтическому голосу?
2: Наверное, призывная, потому что я сама по себе такой человек, что ну, не будем так смело, товарищи, много духом окрепнем в борьбе, но больше призывное, потому что я через свои стихи как будто говорю как надо. Как надо-то я сама не всегда делаю, но я хотя бы пытаюсь что-то больше призывное, конечно.
1: Как вы считаете, помогает ли современная поэзия связывать исторические эпохи и сохранять историческую память?
2: Да, помогает. И, кстати, вот я бы хотела прочесть стихотворение, у меня есть такое «Русский Киев». Оно тоже имеет место быть, и оно в сердцах читателей отозвалось. «Мы еще приедем в русский Киев, в мае погуляем под дождем. Кто сказал, вы разные такие, мы присядем за одним столом. Вспомним всю историю, что было, по Крещатику бродить пойдем. Солнце нам всегда одно светило, песни мы народные споем. Треть каштанов, полей белой погуляем тихо, не спеша. Русский Киев он любить умеет, как большая русская душа. Танцевать березку снова будем, говорить на схожих языках, проживать простые наши будни, слышать колокольный звон в церквах. Киевская Русь и князь Владимир, свой народ он окрестил в Днепре, мы не будем никогда другими, Бог и царь у русских во главе. В лавре постоим на литургии, причастимся вновь христовых тайн. Киев-Русь, мы дома, мы в России, встретим мирный и пасхальный май. Мы поедем в самый русский Киев, встретим русскую свою весну. Кто сказал, вы разные такие, мы идем домой, в свою страну. Я считаю, что Киев был, есть и остается колыбелью земли русской. Наш народ там принял крещение, и на самом деле мы еще приедем в русский Киев.
1: У многих родственники, друзья там.
2: Да, так сложилось. У меня моя подруга детства, где мы закончили школу в Гаграх после войны, грузино-абхазской, они уехали в Киев, там у них были родственники. Мы продолжаем общаться, и слава Богу за все. Она ни разу не сказала ничего против России плохого. Я ничего не говорю о нынешней Украине, потому что и так все понятно. И она ко мне приезжала в 17-м году и сказала, как же у вас чисто и красиво в Москве. А Киев был весь грязный уже тогда. Так что вот да. И я вчера провожала гостей из Мариуполя. И на вокзале разговаривала с женщиной. У нее в Киеве живет дочка и сын. Я спросила, в Киеве много людей, которые за Россию? Она сказала, очень много, очень много.
1: Патриотические строки, легко ли они рождаются? Бывает ли, что гражданская лирика требует от поэта больше эмоциональных затрат, чем стихи о любви и природе?
2: Вы знаете, по-разному, Ирина. Бывает так, что легкие строки идут тяжело, как потом вот, текст получается, а тяжелые строки идут легко. Тут опять самое главное – не врать. Вот ты читаешь, когда, допустим, пишешь любовную лирику, зачастую читатели ассоциируют ее с автором. Не всегда. И очень часто не всегда. И также, если говорить о гражданской лирике. Вот, например, когда мы стали ездить в Донбасс, я стала больше понимать. Вот это стихотворение «Глаза непокоренного Донбасса», что я читала, я бы хотела рассказать. Этот танкист, парень, который попросил этот текст у меня, мы ездили в мае, я подарила, и он сказал, я плакал на нем. А я постеснялась спросить, почему он плакал. Прошло полгода, мы приехали опять. И тогда я решила спросить, а почему ты плакал, Ян? А он сказал, что это я, этот мальчик. Это я, это моя жизнь. То есть он смотрел на это все 8 лет, а теперь он воюет, защищает нашу родину, воин Иоанн. То есть нет такой прям четкой тенденции легко писать любовную, тяжело гражданскую, по-разному, у всех поэтов по-разному. Как пойдет?
1: Кто, по вашим наблюдениям, сегодня является основным читателем патриотических стихов? Изменился ли портрет этого читателя за последние годы?
2: Ну, мне кажется, это возраст где-то, наверное, от 30 лет. Молодежь мало читает. Хотя от 30 лет это тоже молодежь. Но для меня, вот как для автора, когда читают мои тексты мужчины, и мужчины именно отзываются, что мужской характер, мужской голос отзывается на мои женские строки, очень отрадно. А читатель изменился, потому что, я повторюсь, наша Родина просыпается. Она просыпается, и мы открываем глаза и... Но что творится в современной поэзии, Ирина? С чем я столкнулась? Люди, кто не в литературе, я говорю, назовите современных авторов-современников. Никто никого не знает.
1: способно ли, на ваш взгляд, искреннее стихотворение изменить чье-то мировоззрение, забыть о физической боли, заглушить душевную боль или дать силы в трудную минуту? Сталкивались ли вы с сильным откликом читателей на ваше произведение?
2: Да, сталкивалась. И на самом деле стихотворение, возможно, может и излечить, и помочь, и выручить какую-то минуту. Ну, я, конечно, не буду брать на себя такую большую ответственность, но мне пишут люди, что иногда, что это про меня, спасибо вам. Там матери солдат писали, я уже не помню, какие стихи, откровенно говоря, но большие отклики. И для автора очень, конечно, приятно, там лайки, современные все эти соцсети, чем больше лайков, тем лучше стих, но не всегда. Ну да, способна.
1: Что вы думаете о критике современной патриотической поэзии? На ваш взгляд, что отличает искреннюю гражданскую лирику от конъюнктурных текстов?
2: Искренне все-таки пишут те, кто, опять же, знает не понаслышке, что такое Донбасс, что такое вообще СВО. А вообще, вот, опять же, буду ссылаться на Бориса Брука. Важно, кто писать начал после 2014 года, а не после 2022. Понимаете, я вообще стала поздно писать, поэтому, то есть я не отношусь к этим поэтам. Были такие поэты, которые были абсолютно либеральных взглядов, а потом стали резко патриотами.
1: Есть ли у вас любимые авторы среди классиков или современников, чьи патриотические произведения служат для вас эталоном или моральным ориентиром?
2: Да, как раз-таки Александр Гамер. Я этого автора знаю лично. Это поэт, русский великий поэт. Он живет в Казахстане. У него есть прекрасное произведение, называется «Волноваха». Как мы все считаем, его нужно вводить в школьную программу. «Волноваха». Александр Гамер. «Мой лучший друг погиб под Волновахой. Он не такой, как многие из нас. Не рвал в пустых дискуссиях рубаху, уехал добровольцем на Донбасс. Когда погиб он доблестно по-русски, обняв руками степь родной земли, в кармане окровавленной разгрузки ребята фотокарточку нашли. Генетика, то точная наука, на фото будто много лет назад, похоже удивительно на внука, герой-красавец, старший лейтенант. В поразительных глазах ни капли страха, густых бровей стремительный разлет, разборчивая подпись «Волноваха» и дата «Осень, 43-й год». Я так вижу линию окопов, а против нас ползет из темноты все та же сумасшедшая Европа, все те же ненавистные кресты. На День Победы в городе Герои, когда текла Великая река, мне кажется, я видел их обоих в одном строю бессмертного полка. Александр Гамер, «Волноваха».
1: Какие актуальные события или темы в обществе волнуют вас сейчас настолько, что они могут стать основой для новых стихотворений?
2: Ну, наверное, больше всего меня волнует СВО вот сейчас, потому что что будет дальше, как развивать события, и, откровенно говоря, уже народ и устал от этой войны, уже никто не опускает руки, но, скорее всего, СВО. Или какая-то такая трогательная лирика, но это настолько личное, оно может прийти. Бывают такие стихи, что ты можешь написать вот, лирические и никогда не выложить.
1: Что бы вы пожелали или посоветовали начинающим авторам, которые только начинают пробовать свои силы в написании стихов о родине?
2: Я пожелала бы музы, чтобы именно поймать вот эту музу, она так увиливает иногда, и искренности, только искренности. Что-то искать новое, что-то искать такое, чтобы захватило читателя, чтобы не отпускало, и чтобы обязательно найти свой почерк, чтобы тебя узнавали читатели.
1: Почитайте стихотворения ваших любимых поэтов.
2: Вот современный классик – это Алексей Шмелев. Мне довелось с ним познакомиться лично. Он больше пишет лирические стихотворения, конечно, но у него есть стихотворение сильнейшее, называется «Умирал солдат, как говорится». Алексей Шмелев. Умирал солдат, как говорится, без ненужных фраз и медных труб. И гуляла пьяная столица, и домой разъехались к утру. Облаков плыла по небу вата от земли до самых райских врат. И спросил апостолу солдата, за кого ты воевал, солдат? И солдат, убитый под Донецком, протянул апостолу в горсти, в крови и поту рисунок детский, и услышал голос «Пропусти». При личной беседе с Алексеем он рассказал, как отзывались на это стихотворение люди. Это стихотворение пошло и туда, на Украину. И позвонил ему один из друзей и сказал: «Лёша, а кого ты имел в виду? Какой солдат умирал по Донецком?» А он ответил: «А не все ли равно какой? Повторюсь, мы единый народ, и для меня это вообще большая боль». Но в этом стихотворении, вообще, чем короче стихотворение, тем в нем больше смысла. И вот это мое любимое стихотворение. Еще бы я хотела одно стихотворение прочесть этого автора. Называть «Четыре дня». Вернемся к Богу. «Казалось, вот он Бог. Вложи перста и веруй. И жил в монастыре, и чудеса узрел. Чего ж тебе еще, ни в чем не знавший меры? Каких тебе еще от Бога надо дел? От Бога моего я дел не жду, я и Богу. Я знаю, что Он ждет с гостинцами меня. И я Ему несу к великому итогу на блюдце золотом свои четыре дня. В день первый у меня родился сын мой первый. И не родился сын второй мой в день второй. Но на третий день для укрепления веры склонился в церкви я над мертвой сестрой. А после шел к нему. Я ни живой, ни мертвый. Ни мертвый, ни живой шел к Богу своему. С гостинцами тремя. За днем своим четвертым. Я все ему отдам. Я все отдам ему».
1: Ваша лирика звучит очень напевно. Поговорим о технической стороне поэзии. Ритм и метр, рифма и звукопись. Как вы выбираете стихотворный размер? Ямб, хорей, дольник. Интуитивно или осознанно под тему?
2: Интуитивно. Рождается стих, я его записываю. Потом я могу его выровнять по гласным, если там что-то сбивается. Но в каком он будет ритме написано? Ямб, хорей, дольник, амфибрахий? Я не понимаю. Я просто его написала, значит, интуитивно. И дальше уже, если есть неровности, я его шлифую. Бывает, стих можно написать за час, а можно стих писать две недели. Поэтому в каком ритме пишу, я пишу интуитивно.
1: Бывает ли так, что ритм ломается в процессе написания? И как вы относитесь к сознательным сбоям ритма для усиления эмоций?
2: Этим себе могут позволить злоупотреблять, я считаю, именитые поэты. Я себе не позволяю такого, потому что иначе сбивается, я как все-таки закончила музыкальную школу, для меня сбился ритм, и все, для меня это конец. А созвучие, сбивание ритма могут себе позволить все-таки. Вот Алексей Шмелев, наверное, может себе позволить, хотя он, у него такого я не наблюдала. Все-таки я отношусь к этому не очень хорошо, чтобы не сбивался ритм.
1: Оказывает ли музыкальное образование или любовь к музыке влияние на внутреннее звучание ваших стихов? Например, стихотворение «Музыка дождя».
2: Вы знаете, скорее всего, да, потому что я иногда свои стихи сама себе дома пою. Пою акапелла, так вот, пою. И... Но не всегда, что, понимаете, кто учился в музыкальной школе, мы, большинство советских детей, закончили музыкальную школу. Но стихи написать – это как... Повторяюсь, это как поговорить. И музыкальный слух, наверное, дает возможность слышать, так или иначе получается стих или нет.
1: Как вы работаете со скоростью стиха? Что помогает вам ускорять или замедлять темп чтения внутри одной строфы?
2: Опять же, наверное, интуитивно. Я чувствую, как вот удар сердца, когда ты волнуешься, оно стук усиливается, когда ты спокойно, оно медленно бьется. И также, когда рождаются строчки, хочется в некоторых стихах кричать и говорить громко, и усиливать звук и скорость, а другие стихи более медленно прочитывать. Все-таки, наверное, это индивидуально, скорее всего.
1: В стихотворении «Поэт» вы написали: «Не мог поставить он рифме прочерк». А как вы сами относитесь к поиску рифм? Ищете ли вы редкие, точные созвучия или доверяете классическим?
2: С рифмами так. Бывает, вот поймал рифму, хорошая рифма, потом начинаешь искать, ищешь, ищешь, ищешь. И зачастую возвращаешься к той, которую ты нашел сначала. Но иногда можно искать целый день какую-то рифму, которую удается, если тем более не глагольную рифму зарифмовать, то прекрасно. Но иногда, когда рифма ради рифмы, то получается по рифме хорошо, а по смыслу полный бред.
1: Как вы относитесь к белому стиху или верлибру? Пробовали ли вы писать без рифмы? Или для вас маркер поэзии – это обязательное созвучие?
2: К белому стиху и к верлибру отношусь, откровенно говоря, с непониманием, так скажу мягко. Потому что если ты пишешь хорошо прозу, напиши прозу. Зачем писать верлибру или белый стих? Стихотворение должно быть зарифмовано, должно четко звучать и стихи должны быть понятны. Когда автор, допустим, употребляет какие-то очень такие непонятные слова, их нужно искать, допустим, метаноя, да, тоже нужно поискать, но оно хотя бы смысловую нагрузку несет. А вот такие слова там, даже не буду примеры переводить, не хочется каких-то авторов, но нужно четко соблюдать рифму, я так считаю. Если я могу кого-то нравоучать, я так думаю.
1: Ваша поэзия часто носит созерцательный, пейзажный, ну и религиозный характер. Тема Черного моря, природы, молитвы. Что рождается первым? Конкретный визуальный образ или ключевая техническая строчка и рифма?
2: Нет, сначала образ. Сначала образ. Вот, например, у меня есть стихотворение, оно, наверное, из таких серьезных, одно из моих любимых. Называется «Я имя свое позабыла». Вот здесь все понятно. Сначала образ. «Я имя свое позабыла. Смирительную рубашку рядили душу мою, чтоб только не нараспашку, чтоб молча стояла в строю. Фальшивую ткань погрубее, привыкнешь, — кричали они, — чтоб шаг держала ровнее, стирая до крови ступни. Шеренги винтовкой равняли, пинали под дых сапогом, надежду и веру отняли, клеймили народным врагом, обрили и сделали фото, пришили вдобавок статью, отправили жить на болото и волю сломили мою. Я имя свое позабыла и прошлую жизнь заодно, ночами холодными выла, спускаясь на самое дно. Без права на переписку был вынесен мне приговор, а дальше по длинному списку тянулся расстрельный забор. В браке кнутом загоняли: не смей выделяться, иди. И лица как маски меняли агенты, лакеи, вожди, чтоб думать не смело о вечном и глаз не посмело поднять. И в платье своем подвенечном ходила любовь продавать. Как мне кажется, в этом стихотворении, я пока его написала, было очень тяжело. То есть все мои эмоции у меня с двух сторон, с маминой стороны, с папиной стороны, были репрессированы. Протоиерей Харлампий, его сын, мой двоюродный прадед, был расстрелян. Мой дед Василий был расстрелян. И вот это стихотворение, когда я его написала, как будто я отдала им дань.
1: Считаете ли вы поэзию строгим ремеслом, требующим ежедневной редактуры? Или это чистый порыв вдохновения? Много ли вы поправок вносите в черновики?
2: Сначала вдохновение, потом идет строки. Ремесло – это уже когда ты отшлифовал и когда ты пишешь давно. Называть, что научиться писать стихи невозможно. Назвать поэта ремесленником, наверное, можно. Но мне кажется, я вообще об этом судить не могу, потому что все-таки я не так давно пишу. Так.
1: В одном из стихов есть строка: «Я буду говорить с тобой стихами». Сложно ли переводить сложные человеческие чувства, грусть, потерю, веру на строгий технический язык поэтических строф?
2: Вы знаете, да, вот это стихотворение «Я буду говорить стихами», оно посвящено моей маме. Мама ушла в сентябре, и когда было так сильно тяжело, мама долго болела. И опять же, Борис Брук, я с ним делилась своими эмоциями, не только с ним. Он говорит: «Лена, ты же поэт, пиши об этом». И я стала из себя как будто вытаскивать, и стало легче. Потому что мама после моего супруга была тоже моя первая слушательница. Она всегда говорила: «Лена, почитай мне». И когда напишешь об этом, ты как будто свою боль, она притихает немножечко, она так успокаивается, и душа успокаивается. Ты как будто поговорил с мамой, с тем человеком, кому был обращен этот текст. И становится легче, по крайней мере, мне.
1: А говоря о восприятии, как, по-вашему, читатель должен воспринимать стихи? Визуально с листа или обязательно слушать их в авторском исполнении для уловления точного ритма?
2: Вы знаете, Ирина, как я поняла за свою такую недолгую творческую жизнь, что есть стихи для декламации, а есть стихи для прочтения. Вот некоторые стихи, которые я сегодня читала, они не все для декламации. И разные стихи. Иногда читает автор настолько хорошо, что человек плачет, и там пронизывает его мурашки. А иногда стих прекрасный, автор читает его плохо, и лучше его читать на тексте. Но на самом деле стихи делятся: декламационные стихи и стихи для прочтения самостоятельно.
1: Взгляд в будущее. За вашими плечами уже сотни опубликованных произведений на портале стихи.ру и тысячи преданных читателей. куда ведет ваша творческая дорога сегодня?
2: Я надеюсь, что она меня ведет вперед, и что свое лучшее стихотворение я еще не написала. И благодаря тому, что у меня получается, Господь дал мне вот эту милость писать. Какое у меня будет будущее творческое? Я все-таки, да, буду готовить сборник. Я уже год никак не соберусь с этим. Надеюсь, что оно будет хорошим.
1: В произведении «Я буду говорить с тобой стихами» вы словно протягиваете руку читателю сквозь время и пространство. Каким вы видите своего идеального собеседника по ту сторону страницы?
2: Идеального собеседника, наверное, понимающего и задающего вопрос. Потому что когда человек не задает вопрос, он ко мне не обращается, а я с ним буду говорить, и у меня с ним будет диалог. Когда после прочтения стихотворения есть вопрос, я была бы очень рада, что это мой собеседник, он думающий, задающий вопросы и понимающий меня.
1: Как вы чувствуете, изменилась ли глобальная миссия русскоязычного поэта в наши дни? О чем сейчас нужно говорить вслух, а о чем благоговейно молчать?
2: Говорить вслух надо, наверное, о Боге надо говорить вслух, не надо о нем молчать. Мы о нем и так 70 лет молчали. О чем благоговейно можно молчать? Ну, наверное, о таком очень личном. Хотя, когда напишешь вот такое лирическое стихотворение, любовное, наоборот, тоже у людей надежда появляется. Каждый поэт по-своему думает, о чем молчать, о чем говорить. Есть у каждого не опубликованные стихи, а не личные стихи.
1: Какие духовные или творческие ориентиры помогают вам не выгорать и продолжать писать, когда руки опускаются?
2: Духовные ориентиры, может родиться стихотворение, например, после проповеди в храме воскресной. Может родиться стихотворение. Не выгорать, не расточаться. Вот когда меньше говоришь, что ты больше пишешь, по крайней мере, у меня так. Меньше надо расточать свои силы. Но опять же, вот сесть за стол и начать писать, так не получается. Бежишь в метро, может родиться стих. Заснул, может прийти строки. Есть такое прямо у всех. Не записал начало, уйдет навсегда. Не вспомнишь, сколько раз такое у меня было, такое десятки раз. Не записала, поленилась, не успела. Все, я не помню потом ничего.
1: Планируете ли вы в ближайшее время выпуск большого печатного авторского сборника, который объединит разные вехи вашего творчества?
2: Я планирую, вернее, уже нужно планировать. Даже нашлись спонсоры, которые помогут мне в этом сборник. Но нужно собраться силами, собрать материал, и даст Бог, получится.
1: Что бы вы могли пожелать или посоветовать начинающим авторам, которые только делают свои первые робкие шаги в мире современной поэзии?
2: Слушать себя, больше читать классиков обязательно. Классиков читать надо. И, если получается, сильно не возноситься.
1: На этой прекрасной ноте наше интервью подходит к концу. Огромное спасибо за этот честный, глубокий и вдохновляющий разговор о творчестве, вере и жизни. Елена, интервью с вами оставляет удивительное послевкусие тишины и сосредоточенности. Ваш творческий и духовный путь доказывает, что настоящая поэзия всегда вертикальна. Она неизбежно стремится ввысь. Земные строки становятся той самой хрупкой, но прочной лестницей, которая помогает и автору, и читателю хотя бы на шаг приблизиться к Богу. Нашим слушателям я хочу напомнить: читайте стихи, ищите в них ответы на свои внутренние вопросы, ведь настоящая поэзия – это зеркало души. С вами были Елена Семерджиди и Ирина Васильевич.
3: Предлагаю вашему вниманию песни «На мои слова. Жизнь полоса». Композитор и исполнитель Екатерина Дуплей. Екатерина – это девушка с балалайкой, которая поет не громко, а честно. Она берет стихи современных поэтов и превращает их в песни. Она простая и настоящая, слушаешь ее и понимаешь, что русская – это про глубину, про искренность, про умение держать удар, даже когда в руках только три струны и тишина.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Людмила Пенигина. Сегодня вторник, 11 августа, и мы желаем вам доброго и мирного вечера в кругу родных и близких вам людей. А я расскажу о нашей вечерней и ночной программе. После выпуска новостей приглашаем к радиоприемникам ребят послушать рассказ Константина Паустовского «Похождение жука-носорога». В 18:35 программа Константина Еремеева «Встреча за кулисами». Отправимся на концерт. Рояль был весь раскрыт, струны в нем дрожали. В 19:15 Алина Баева приглашает нас в очередное вкусное путешествие, расскажет о пользе черники и блюдах из нее. В 19:30 в рубрике «Звучащая книга» повесть «Древняя Русь» Дмитрия Янца. В 20:20 беседы о вечном в программе принимает участие иеромонах Клавдиан Меньшиков. В 21:10 вечернее молитвенное правило, затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22:15 «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. В 22:30 в цикле «Духовное слово» писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. В 23:10 вечернее молитвенное правило, ну а затем беседы о вере и жизни из московской студии православного телеканала «Союз». И кратко о программе после полуночи. В 00:20 акафист дня, в 10:00 музыкально-поэтическая композиция «Псалтирь звучащая» с Александром Бондаренко. В 1:30 звучащая книга, в 2:20 беседы о вечном. В 3:20 медицинский городок с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. В 4:20 псалмы царя Давида. В 5:20 цикл «Духовное слово» писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. В 6:20 и в 7:20 утреннее молитвенное правило. В 6:45 православный календарь на среду, 12 августа. В 7:50 Евангелие дня. И в 8:20 завтра мы повторим беседу с поэтессой Еленой Любимовой Семерджиди. Такие передачи для вас, дорогие друзья, прозвучат в нашем эфире этим вечером и ночью. Мир вам и да хранит вас Господь!

0: В Екатеринбурге 18 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Президент России Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации создать организационный комитет по празднованию 700-летия Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря в Костроме, которое будет отмечаться в 2030 году. Ипатьевский монастырь – одна из древнейших обителей России, тесно связанная с историей российского государства. С осени 1612 года здесь жил со своей матерью юный боярин Михаил Романов, избранный в 1613 году русским царем. Именно сюда прибыла делегация заседавшего в Москве Земского собора, чтобы сообщить Михаилу Федоровичу о его избрании на престол. Главной костромской святыней, чудотворной Федоровской иконой Божьей Матери, Михаил был благословлен на царство. Владимир Путин сообщил о поддержке празднования значимой даты губернатору Костромской области Сергею Ситникову в ходе рабочей встречи в марте 2025 года. «Это знаковое событие для всей России», – отметил тогда президент. Указом президента правительству Российской Федерации поручено в шестимесячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий. В Костромской области уже ведется активная подготовка к юбилею. Ранее при поддержке администрации региона Институтом истории Российской академии наук было подготовлено экспертное заключение о признании 1330 года условной датой основания монастыря. На территории обители проведены масштабные археологические раскопки, в ходе которых обнаружили

обнаружены уникальные артефакты. Профильными департаментами совместно с Костромской митрополией разработан предварительный план подготовки и проведения юбилейных мероприятий. Предстоящее празднование губернатор Сергей Ситников также обсудил с патриархом московским и всея Руси Кириллом. Минувшей весной во время рабочего визита в Кострому помощника президента Российской Федерации Владимира Мединского обсуждался комплекс ключевых направлений подготовки к событию, проведение реставрационных работ в монастыре, благоустройство прилегающей территории, подключение объектов к сетям газоснабжения, разработка новых экскурсионных маршрутов. Губернатор дал профильным ведомствам поручение о координации деятельности по подготовке к празднованию 700-летия Ипатьевского монастыря в тесном взаимодействии с правительством России. В эфире новости. Во вторник, 11 августа, в центре «Царский» состоится вечер «Эхо царских дней». Концерт организован Театром Слова и посвящен 122-й годовщине со дня рождения наследника российского престола цесаревича-страстотерпца Алексия. В этот вечер для зрителей выступят народная артистка России Тамара Воронина и заслуженный артист России Александр Викулин, а также лауреаты международных и всероссийских конкурсов. Среди участников солист «Урал-опера-балет» Ольга Семенишина, сопрано, солистка Челябинского театра оперы и балета Татьяна Хороших, колоратурная сопрано, Ольга Давыдова-Гуревич, меццо-сопрано, Алексей Петров, баритон, инструменталисты Владислав Чепиного, Дмитрий Песель и лауреат народных конкурсов и фестивалей Георгий Титовский, балалайка. Начало концерта во вторник, 11 августа, 18:30. Мероприятие пойдет по адресу Екатеринбург, улица Царская, 8. В эфире новости. Паломническая служба Екатеринбургской епархии приглашает присоединиться к поездкам по святым местам России в августе. В программе как краткие однодневные маршруты по окрестностям, так и многодневные туры к известным святым обителям и источникам. Начало августа было отмечено двухдневной поездкой в Верхотурье, Меркушино и Актай. Участники паломничества посетили храмы и монастыри Верхотурья, камень праведного Симеона на реке Тура, а также храм в честь всех святых в земле сибирской просиявших. В середине августа запланировано сразу несколько значимых поездок. С 14 по 16 августа состоится тур святыни Башкирии, который включает посещение покрова Эннатского мужского монастыря, где пребывают нетленные мощи преподобного Зосимы Эннатской и Уфимской и многие другие святыни. В те же даты 15 и 16 августа будет организована поездка в Долматово к Свято-Успенскому Долматовскому мужскому монастырю. 22 августа паломников приглашают в село Маминское, где совершала свой духовный подвиг схемонахиня Ефросинья, одна из известных насельниц старинного Новотихвинского монастыря. Самый продолжительный маршрут месяца – автобусный тур из Москвы в Крым, который состоится 16 по 29 августа. Это возможность совместить паломничество со знакомством с южными берегами полуострова. Для тех, кто стремится на русский север, 16 по 21 августа организована поездка на Соловецкие острова. Это духовное путешествие к святыням северного монашества, где суровая природа соседствует с многовековой историей монастыря и его отдаленных скитов. Конец августа обещает насыщенную программу. С 27 по 29 пройдет тур Муром-Дивеево-Арзамас, объединяющий три значимых духовных и исторических центра Нижегородской области, связанных православной традицией. Завершающие выходные месяцы 29 и 30 августа посвящены поездке в башкирское село Святые Кустики, программе посещения храма Благовещения Пресвятой Богородицы, участие в литургии в Успенском Свято-Георгиевском мужском монастыре Святые Кустики, экскурсия по обители и чаепитие. Также 30 августа состоится поездка в село Тарасково, где паломники смогут помолиться в Свято-Троицком Всецарицынском мужском монастыре и посетить святые источники. По всем вопросам можно обращаться по телефону в Екатеринбурге 253-10-35. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Приглашаем к радиоприемникам наших юных слушателей. Ребята, для вас рассказ Константина Паустовского «Похождение жука-носорога».
1: Похождение жука-носорога. Когда Петр Терентьев уходил из деревни на войну, маленький сын его, Степа, не знал, что подарить отцу на прощание, и подарил, наконец, старого жука-носорога. Поймал он его на огороде и посадил в коробок от спичек. Носорог сердился, стучал, требовал, чтобы его выпустили. Но Степа его не выпускал, а подсовывал ему в коробок травинки, чтобы жук не умер от голода. Носорог травинки сгрызал, но все равно продолжал стучать и браниться. Степа прорезал в коробке маленькое оконце для притока свежего воздуха. Жук высовывал в оконце мохнатую лапу и старался ухватить Степу за палец. Хотел, должно быть, поцарапать от злости. Но Степа палец не давал. Тогда жук начинал с досады так жужжать, что мать Степы Акулина кричала: «Выпусти ты его, лешего! Весь день жундит и жундит, голова от него распухла!» Петр Терентьев усмехнулся на Степин подарок, погладил Степу по голове шершавой рукой и спрятал коробок с жуком в сумку от противогаза. «Только ты его не теряй, сбереги», — сказал Степа. «Нечто можно такие гостинцы терять», — ответил Петр. «Уж как-нибудь сберегу». То ли жуку понравился запах резины, то ли от Петра приятно пахло шинелью и черным хлебом, но жук присмирел и так и доехал с Петром до самого фронта. На фронте бойцы удивлялись жуку, трогали пальцами его крепкий рог, выслушивали рассказ Петра о сыновьем подарке, говорили: «Да чего додумался парнишка? А жук, видать, боевой, прямо ефрейтор, а не жук». Бойцы интересовались, долго ли жук протянет и как у него обстоит дело с пищевым довольствием, чем его Петр будет кормить и поить. Без воды он, хотя и жук, а прожить не сможет. Петр смущенно усмехался, отвечал, что жуку дашь какой-нибудь колосок, он и питается неделю. Много ли ему нужно? Однажды ночью Петр в окопе задремал, выронил коробок с жуком из сумки. Жук долго ворочался, раздвинул щель в коробке, вылез, пошевелил усиками, прислушался. Далеко гремела земля, сверкали желтые молнии. Жук полез на куст бузины на краю окопа, чтобы получше осмотреться. Такой грозы он еще не видал. Молний было слишком много. Звезды не висели неподвижно на небе, как у жука на родине в Петровской деревне, а взлетали с земли, освещали все вокруг ярким светом, дымились и гасли. Гром гремел непрерывно. Какие-то жуки со свистом проносились мимо. Один из них так ударил в куст бузины, что с него посыпались красные ягоды. Старый носорог упал, прикинулся мертвым и долго боялся пошевелиться. Он понял, что с такими жуками лучше не связываться, уж очень много их свистело вокруг. Так он пролежал до утра, пока не поднялось солнце. Жук открыл один глаз, посмотрел на небо. Оно было синее, теплое. Такого неба не было в его деревне. Огромные птицы с воем падали с этого неба, как коршуны. Жук быстро перевернулся, встал на ноги, полез под лопух, испугался, что коршуны его заклюют до смерти. Утром Петр хватился жука, начал шарить кругом по земле.
2: «Ты чего?» – спросил сосед-боец с таким загорелым лицом, что его можно было принять за негра.
1: «Жук ушел», – ответил Петр с огорчением. «Вот беда!»
2: «Нашел об чем горевать», – сказал загорелый боец. «Жук и есть жук, насекомое. От него солдату никакой пользы сроду не было».
1: «Дело не в пользе», – возразил Петр, – «а в памяти. Сынишка мне его подарил напоследок. Тут, брат, не насекомое дорого, а дорога память».
2: «Это точно», – согласился загорелый боец. «Это, конечно, дело другого порядка. Только найти его – все равно, что махорочную крошку в океане море. Пропал, значит, жук».
1: Старый носорог услышал голос Петра, зажужжал, поднялся с земли, перелетел несколько шагов и сел Петру на рукав шинели.
2: Петр обрадовался, засмеялся, а загорелый боец сказал: «Ну и шельма, на хозяйский голос идет, как собака. Насекомое, а котелок у него варит».
1: С тех пор Петр перестал сажать жука в коробок, а носил его прямо в сумке от противогаза. И бойцы еще больше удивлялись.
2: «Видишь ты, совсем ручной сделался жук».
1: Иногда в свободное время Петр выпускал жука, а жук ползал вокруг, выискивал какие-то корешки, жевал листья. Они были уже не те, что в деревне. Вместо листьев березы много было листьев вяза и тополя. И Петр, рассуждая с бойцами, говорил: «Перешел мой жук на трофейную пищу». Однажды вечером в сумке от противогаза подуло свежестью, запахом большой воды, и жук вылез из сумки, чтобы посмотреть, куда это он попал. Петр стоял вместе с бойцами на пароме. Паром плыл через широкую светлую реку. За ней садилось золотое солнце, по берегам стояли ракиты, летали над ними аисты с красными лапами. «Висла», — говорили бойцы, зачерпывали манерками воду, пили, и кое-кто умывал в прохладной воде пыльное лицо.
2: «Пили мы, значит, воду из Дона, Днепра и Буга, а теперь попьем и из Вислы. Больно сладкая в Висле вода».
1: Жук подышал речной прохладой, пошевелил усиками, залез в сумку, уснул. Проснулся от сильной тряски. Сумку мотала, она подскакивала. Жук быстро вылез, огляделся. Петр бежал по пшеничному полю, а рядом бежали бойцы, кричали «Ура!». Чуть светало. На касках бойцов блестела роса. Жук сначала изо всех сил цеплялся лапками за сумку. Потом сообразил, что все равно ему не удержаться. Раскрыл крылья, снялся, полетел рядом с Петром и загудел, будто подбодряя Петра. Какой-то человек в грязном зеленом мундире прицелился в Петра из винтовки, но жук с налета ударил этого человека в глаз. Человек пошатнулся, выронил винтовку и побежал. Жук полетел следом за Петром, вцепился ему в плечи и слез в сумку только тогда, когда Петр упал на землю и крикнул кому-то: «Вот незадача! В ногу меня задело!» В это время люди в грязных зеленых мундирах уже бежали, оглядываясь, и за ними по пятам катилось громовое «Ура!». Месяц Петр пролежал в лазарете, а жука отдали на сохранение польскому мальчику.
2: Мальчик этот жил в том же дворе, где помещался лазарет. Из лазарета Петр снова ушел на фронт. Рана у него была легкая. Часть свою он догнал уже в Германии. Дым от тяжелых боев был такой, будто горела сама земля и выбрасывала из каждой лощинки громадные черные тучи. Солнце меркло в небе. Жук, должно быть, оглох от грома пушек и сидел в сумке тихо, не шевелясь. Но как-то утром он задвигался и вылез. Дул теплый ветер, уносил далеко на юг последние полосы дыма. Чистое высокое солнце сверкало в синей небесной глубине. Было так тихо, что жук слышал шелест листа на дереве над собой. Все листья висели неподвижно, и только один трепетал и шумел, будто радовался чему-то и хотел рассказать об этом всем остальным листьям. Петр сидел на земле, пил из фляжки воду. Капли стекали по его небритому подбородку, играли на солнце. Напившись, Петр засмеялся и сказал: «Победа! Победа!» — отозвались бойцы, сидевшие рядом. Один из них вытер рукавом глаза и добавил: «Вечная слава!» Соскавалась по нашим рукам родная земля. Мы теперь из нее сделаем сад. И заживем, братцы, вольные и счастливые. Вскоре после этого Петр вернулся домой. Акулина закричала и заплакала от радости. А Степа тоже заплакал и спросил: «Жук, живой?» «Живой он, мой товарищ», — ответил Петр. Не тронула его пуля. Воротился он в родные места с победителями. «И мы его выпустим с тобой, Степа!» Петр вынул жука из сумки, положил на ладонь.
3: Жук долго сидел, озирался, поводил усами, потом приподнялся на задние лапки, раскрыл крылья, снова сложил их. Подумал и вдруг взлетел с громким жужжанием, узнал родные места. Он сделал круг над колодцем, над грядкой укропа в огороде и полетел через речку в лес, где аукались ребята, собирали грибы и дикую малину. Степа долго бежал за ним, махал картузом.
2: «Ну вот», — сказал Петр, когда Степа вернулся, «теперь жучище этот расскажет своим про войну и про геройское свое поведение. Соберет всех жуков под можжевельником, поклонится на все стороны и расскажет». Степа засмеялся, а Акулина сказала: «Будем мальчику сказки рассказывать, он и впрямь поверит».
4: «И пусть его верит», — ответил Петр.
2: «От сказки не только ребятам, а даже бойцам одно удовольствие». «Ну, разве так?» — согласилась Акулина и подбросила в самовар сосновых шишек. Самовар загудел, как старый жук-носорог. Синий дым из самоварной трубы заструился, полетел в вечернее небо, где уже стоял молодой месяц, отражался в озерах, в реке, смотрел сверху на тихую нашу землю.

Ребята слушали рассказ Константина Паустовского «Похождение жука-носорога». Но сейчас самым юным нашим слушателям пора готовиться ко сну. Доброй вам ночи, и да хранит вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, я приглашаю вас в культурно-просветительский центр «Царский» на концерт. Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали. В рамках 25-го Международного фестиваля православной культуры «Царские дни». Перед началом концертной программы я встретился с исполнительницей, лауреатом международных конкурсов Аллой Кондрашиной, узнал подробности и с большим удовольствием хочу поделиться с вами, дорогие друзья. Алла Петровна, здравствуйте.
1: Добрый день, добрый вечер, дорогие слушатели.
0: Алла Петровна, идут «Царские дни» в Екатеринбурге, и много концертов, замечательных программ, и вот сегодняшняя программа «Рояль» был весь раскрыт, и струны в нем дрожали. Вот это название, наверное, тоже отражает какое-то состояние нашей души в эти святые дни. Расскажите, пожалуйста, о сегодняшней программе.
1: Название концерта — это строчка из стиха великого русского поэта Афанасия Фет. Ну вот «Красота спасет мир». И я, в общем, решила сделать такой концерт не только о красоте, но еще и в царской семье, и в дворянских усадьбах любили классическую музыку. И любимые произведения там были, ну, конечно, Шопен и Чайковский в российском обществе очень-очень часто исполнялись. В моем концерте сначала звучит «Анданте с пианата», большой блестящий полонез, он исполняется достаточно редко на эстраде, ввиду своей сложности. Ну, с пианата, значит, это протяжно с итальянского языка в стиле итальянском, и большой блестящий полонез, такое изысканное, виртуозное, блестящее произведение, которое было написано Шопеном 20 лет для его презентации его творчества в Париже. Затем идет тоже второй еще полонез, такой драматичный, до мидис минорный, довольно сложный по содержанию. Затем вот строчка из Фета «Я пришел к тебе с приветом», но все знают эти стихи, и такой звучит воздушный этюд «Ля бемоль мажорный». Затем я играю прелюдия «Жемчужина» вокального репертуара, фортепианного репертуара, прелюдия «Ми минор», всего одна страничка, Шопена написано 24 прелюдии, но это просто жемчужина вообще мирового репертуара. Затем у меня звучит два вальса, один из них посвящен его очаровательной ученице графине Потоцкой, Шопен также еще преподавал. Вот. И второй вальс посвящен его, как исследователи говорят, несчастной любви к Марии Вадзинской, полячке, на которой он хотел жениться, но вот не сложилось у них. Потом у меня звучит, конечно, «Фантазия экспромт» неизменная и на весь мир знаменитое произведение. И затем я читаю Фета «Сияла ночь», «Луной был полон сад» и звучит «Ноктюрн Шопена». Затем я продолжаю стих Фета, и сюда включается романс «Фа минор» для фортепиано Петра Ильича Чайковского. Вообще, Чайковский и Фет, конечно, это две величины такие, которые взаимодополняют как бы друг друга, да. Чайковский говорил, что Фет — это исключительное явление, потому что кроме того, что он поэт, он еще и музыкант как поэт, имея в виду необычайную музыкальность его стиха. Но Фет — это поэт красоты абсолютной, и Чайковский много написал романсов на его стихи. Вот тут вот какая-то точка соприкосновения есть. И вообще в дворянских усадьбах того времени не только играли ноктюрны при луне, танцевали вальсы и полонезы, пели романсы, там еще были балы. И в конце концерта у меня звучит вальс из оперы «Евгения Онегина» Петра Ильича Чайковского. Сцена бала в усадьбе Лариных. Вот такой вот концерт у меня.
0: Алла Петровна, «Царские дни» для нас — это и покаяние, и надежда на какое-то светлое будущее. Как в вашем сердце отзываются эти события? Скажите, пожалуйста.
1: Я всегда с удовольствием выступаю на «Царских днях», потому что, вот говорю еще раз, что о красоте хотелось мне сделать концерт, потому что это всегда находит отклик в сердцах слушателей.
0: Алла Петровна, я благодарю вас, и мы с нетерпением ждем начала сегодняшней концертной программы. Спасибо вам большое.
1: Благодарю всех за внимание.

Афанасий Фет. Сияла ночь, луной был полон сад. Лежали лучи у наших ног в гостиной без огней. Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, как и сердца у нас за песнею твоей. Ты пела до зари, в слезах изнемогая, что ты одна любовь, что нет любви иной. И так хотелось, чтоб звука не роняя, тебя любить, обнять и плакать над тобой.

прошло томительных и скучных, и вот в тиши ночной твой голос слышу вновь, и веет, как тогда, во вздохах этих звучных, что ты одна вся жизнь, что ты одна любовь, что нет обид судьбы и сердца жгучей муки, а жизни нет конца, и цели нет иной, как только веровать в рыдающий звук. Тебя любить, обнять и плакать над тобой.

Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Мы с вами были в культурно-просветительском центре «Царский» на концерте. Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали. В рамках 25-го международного фестиваля православной культуры «Царские дни». До новых встреч, дорогие друзья! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 7 августа, в День памяти преподобного Макария Желтоводского Унжинского, праздничные богослужения прошли в Вознесенской Макарьевской пустыне Верхнеуслонского района Республики Татарстан. Совершение богослужения предварило ежегодное молитвенное шествие по тропе Макария, которое состоялось в канун Дня памяти святого. Тропа проложена по пути, по которому следовал святой старец в 1439 году, возвращаясь из Казанского плена. Прохождение началось утром 6 августа на площади Капитанов в Верхнеуслоновском районе Республики Татарстан, а завершилась вечером того же дня в Вознесенском Макарьевском мужском монастыре. В крестном ходе приняли участие более 100 человек, участники преодолели расстояние длиной 25 километров. По прибытии в монастырь паломники разделили трапезу, приготовленную участниками благотворительного проекта «Раивская трапеза», и посетили праздничное всеночное бдение. Некоторые остались в монастыре на ночлег, чтобы утром принять участие в праздничной литургии. Утром 7 августа в Макарьевском монастыре был совершен молебен с акафистом преподобному Макарию, после чего началось служение божественной литургии. Богослужение совершили наместник Макарьевского монастыря игумен Авросий Горновский, настоятель Введенского храма села Введенская Слобода иерей Вячеслав Лихачев, клирик Иоанно-Претеченского храма села Ключище иерей Владимир Горновский, братья Макарьевской пустыни в священном сане. В завершении состоялся крестный ход с иконой с частицей мощей преподобного Макария. После пения величания верующие поклонились святыне. На территории обители была организована праздничная трапеза, желающие окунулись в воды источника во имя преподобного Макария. В эфире новости. Фестиваль «Аакурба будет жить» во второй раз прошел под стенами храма, не знающего аналогов в мировой архитектуре. В фонде «Белый ирис» сообщили, что 1 августа в селе Курба, что в 30 километрах от Ярославля, состоялся фестиваль истории и культуры, главная задача которого – привлечь внимание общественности к восстановлению местной Казанской церкви. 16-лепестковый в плане храм, построенный в 1770 году, уникальный памятник архитектуры, пришедший в плачевное состояние за годы борьбы

религии. Как и в прошлом году, когда фестиваль состоялся впервые, праздничным мероприятием предшествовала литургия, которую совершил в Казанской церкви митрополит Ярославский Ростовский Вадим в сослужении клириков епархии. Если год назад отмечалось 255-летие Казанского храма и 385-летие Курбской Казанской иконы Божьей Матери, то сейчас праздник был приурочен к 600-летию основания Курбы. Также 1 августа Православная Церковь вспоминала одного из самых почитаемых в России святых, преподобного Серафима Саровского. После литургии митрополит Вадим наградил медалью Толкской иконы Божьей Матери настоятеля Казанского храма Иерея Иоанна Лазана и директора благотворительного фонда «Белый ирис» Ольгу Шитову. Ряд активных участников восстановления святыни были удостоены архиерейских грамот. В своем слове архиерей в частности отметил: «Для нас это место является чтимым, потому что здесь удивительный и красивейший храм Казанской иконы Божьей Матери, который в нынешнем состоянии являет вид довольно печальный. Приложим все усилия, чтобы этот храм не был пуст, а наполнился жителями этого села и окружающих сел, чтобы он был для людей надеждой и утешением». В свою очередь, выступая на торжественной части фестиваля, директор фонда «Белый ирис» Ольга Шитова подчеркнула: «Важно, чтобы Курба не просто сохранилась на карте, а жила, дышала традициями и дарила надежду на будущее». В ходе фестиваля, собравшего более 1000 человек из разных регионов России, свои номера представили творческие коллективы Ярославского муниципального округа, старейшие из которых – курбовчанка. Также на сцену, сооруженную в церковном дворе, вышли актеры Петербургского Александринского театра. В музыкальную программу вошли как реконструкция опусов 17-18 веков на раритетных инструментах от ансамбля «Алкантар» из Москвы, так и диджейский вечерний сет на тему старинных русских напевов. Также в рамках фестиваля прошла ярмарка, шахматный турнир, выставка картин и мастер-классы по колокольному звону, лепке, флористике, литографюре, созданию экслибрисов и коллажей. Финалом праздника стало световое шоу. Фестиваль стал частью социальной инициативы «Дела Кокина и Камынина», победившей в конкурсе фонда президентских грантов. Она была названа в честь Михаила Камынина, помещика, инициировавшего в XVIII веке строительство Казанского собора, и Егора Кокина, местного уроженца, который уехал в молодости на заработки в Санкт-Петербург, а вернувшись, открыл в Курбе мануфактурную, трактир, мельницу и маслобойный завод. При этом он был старостой храма. Церковь Казанской иконы Божьей Матери была построена в Курбе в 1770 году. Она является доминантой комплекса, в который также входит храм Воскресения Христова и пятиярусная колокольня. На волнах православного радиоканала «Воскресение» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» передача «Путешествие со вкусом». И я, ее ведущая, Алина Баева. В гостях у нас Ольга Манылова. Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуй, Алина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Алин, вот скажи, пожалуйста, ты любишь такую ягоду, как черника?
0: Да, очень люблю.
1: А голубика?
0: Голубика? Ну, честно, она вкусная, но чтобы люблю, не очень.
1: А ты можешь вот так вот сходу сказать, вот тебе если покажут ягоду черники, ягоды голубики, ты отличишь?
0: Конечно, голубика больше.
1: Крупнее, да, по размеру?
0: Да, и по вкусу они отличаются. Голубика, как? Она более водянистая, что ли.
1: Водянистая. Вот я сегодня предлагаю нам с тобой и нам, радиослушателям, разобраться, чем отличается черника, голубика, и чем они похожи, чтобы уже навсегда разобраться в этой теме, в ягодах не путаться. Вообще голубика и черника — это близкие родственники из рода Vascinum, семейства вересковых. Однако путаница остается из самых распространенных среди покупателей. То есть можно спутать, можно голубику и чернику. Почему? Похожий цвет. Да. И схожее название создает впечатление, что речь идет об одном и том же продукте. То есть кто-то может быть даже подумать, что это просто ягода, там, не знаю, разного сорта, но одна и та же ягода. А на практике же черника и голубика различаются по биологическим особенностям, химическому составу, вкусу, способам выращивания и влиянию на организм. Итак, обе культуры относятся к продуктам с высокой плотностью полезных веществ и при этом низкой калорийностью. То есть ягод можно съесть много, при этом человек сильно вес не наберет. Ягоды черники и голубики содержат природный антиоксидант, органические кислоты и пищевые волокна, необходимые для поддержания обменных процессов. И если человек будет регулярно употреблять пищу, что голубику, что чернику, это будет способствовать снижению вероятности болезни Альцгеймера. А также ягода поддержит иммунную систему, улучшит состояние сосудов и та и другая, нормализует работу кишечника, поддержит когнитивные функции, то есть это функции память, лучше станет внимание и снижает риск метаболических нарушений, то есть то, что обмен веществ у человека будет в порядке. То есть если в течение лета поесть хорошо и черники, и голубики, то мы очень сильно поправим себе здоровье на год. Так вот, в чем же сходство тогда, да, черники и голубики? То есть это одно ботаническое семейство. Оба растения принадлежат к роду Vascinum, вересковые, а ближайшие родственники — брусника и клюква. Сезонность. Когда растет черника, скажи нам?
0: Летом.
1: Летом, то есть это середина лета, начало осени. Так же, как и голубика. В умеренном климате, да, урожай собирают с июля по сентябрь. Это вот где мы находимся. Химический состав. В составе доминируют антиоксиданты, флавоноиды, витамин С и витамин К. И обе ягоды содержат пищевые волокна, органические кислоты. Применение. Где применяют чернику?
0: Косметологии.
1: Косметологии, в кулинарии, вот где, что можно из нее сделать, как думаешь?
0: Да вообще, на самом деле, очень много чего. Различные пироги, пирожные, тортики подобавлять, мороженое сделать, можно что угодно.
1: Варенье, да. Компот, десерты, выпечка, соусы. И возможно замораживать и ту, и другую ягоду без потери большого количества. Понятно, что все равно меньше будет полезных свойств, но они, тем не менее, сохранятся. А различия. Черника темно-синяя, почти черная, да, то есть от слова черника. Голубика более светлая, поэтому и голубая, да, называется. Мякоть у черники интенсивно такая пурпурная, а у ежевики зеленовато-прозрачная. Вкус у черники терпкий, насыщенный, с кислинкой. У ежевики более мягкий, более сладкий, освежающий. Вот мне, кстати, наоборот, больше нравится голубика. Ой, не ежевика, оговорилась, а голубика. Кстати, про ежевику тоже нам нужно будет поговорить. Интересная ягода, очень ее люблю. И как растет растение? Черника как растет? Ты помнишь?
0: На кустике.
1: На маленьком кустике, да? Кустики стелятся по земле, и побеги гибкие. А вот голубика, прямо стоячий большой куст, вырастает до 2,5 метра. Представляешь, как здорово, да? Подошел к одному кусту, собрал, и чудо. А чернику надо бегать, искать каждый кустик, чтобы ягоды собрать. Итак, черника только дикорастущая. Леса, болота и не культивируется ни разу. Не видела, чтобы у кого-то в огороде черника росла на грядке. Не получается, потому что только чисто в лесу почва особая нужна. А вот ежевика бывает садовая, и выращивают ее и на плантациях, и в садах. То есть, да, почва нужна специализированная, более такая болотистая, более кислая, но это все можно создать в условиях сада и спокойно вырастить. А различия во вкусе. Черника обладает терпким вкусом, да, голубика более сладкая. И различия в приготовлении блюд. Голубику чаще все-таки используются в свежем вине. Ну, то есть украсить торт, например, да, или просто как десерт. А чернику можно делать все что угодно. Цвет и налет. У голубики кожица покрыта матовым налетом, у черники нет. И черника более мелкая. 0,5 сантиметров, 0,5 миллиметров, 1 сантиметр, а голубика 1-2 сантиметра. Вот такие вот сходства и такие различия. Ну и, конечно же, обе ягоды полезны, как та и другая. И что ты нам расскажешь? Что мы будем? Мы что-то приготовим, может быть, или из черники, или из голубики. Что мы приготовим?
0: Я предлагаю рецепт из черники. Но туда подойдут вообще, на самом деле, любые ягоды, и можно также голубику туда добавить. Но, если честно, если так брать, то голубика, она сильно дороже черники.
1: Чернику мы можем пойти в лес набрать. Да. Вот в нашем климате просто не полениться сходить и набрать в лес на Урале, да? А голубика у нас не растет. Потому
0: да.
1: что здесь, вот где вообще растет черника, да, давай немножечко разберемся. То есть это северно-западный регион, Карелия, Ленинградская область, Архангельская область, Сибирь, на Урале, на Дальнем Востоке. А вот, допустим, в Челябинске там уже ее очень мало. А где растет голубика, это тоже не Урал, это север, в тундровых и лесотундровых зонах. В Сибири, на Дальнем Востоке, вот так вот, в европейской части России. Ну, в нашем климате голубика, если растет, то только специально выращенная в саду, либо на плантации.
0: В общем, рецепт, который я хочу поделиться, это очень простой и быстрый тортик. Паше во времени понадобится совсем чуть-чуть. Но он очень вкусный, и он мне чем-то напоминает Наполеон. Так, нам понадобится тесто слоеное, бездрожжевое, 500 грамм.
1: То есть мы просто покупаем в магазине готовое
0: да,
1: слоеное тесто.
0: Да, все верно. Сметана жирностью 30%. Берите как ну, жирную, хорошую сметану, 350 грамм. Ягоды замороженные или свежие. Лучше даже брать свежие.
1: Пока лето мы берем, конечно, свежие. Замороженные будем брать зимой, то, что приготовим.
0: Да. Сахар 80 грамм и немного муки для работы с тестом. Повторим. Одна упаковка бездрожжевого слоеного теста, это 500 грамм. Сметана жирностью 30%, 350 грамм. Ягоды 300 грамм, сахар 80 грамм и немножко муки. Так, первым делом тесто у нас должно разморозиться. То есть мы его заранее достаем из морозильника. Или как я делаю? Я беру духовку, включаю просто на минимальную температуру, кладу пласт теста на противень, застеленный пергаментом, и на чуть-чуть ставлю, буквально минут 5, пока вот оно вот не станет таким, как размороженное тесто. То есть я его не готовлю, оно не покрывается корочкой. Вот просто оно размораживается именно на минимальной температуре. Первым делом, конечно же, мы берем и промываем наши ягоды, чтобы они были у нас чистенькие, вкусненькие. И далее приступаем к работе с тестом. Мы включаем духовку до 180 градусов, стол присыпаем мукой, кладем туда наш пласт теста и раскатываем его в одном направлении. Сильно раскатывать не нужно. Получившийся прямоугольный пласт разрезаем поперек на две равные части. Также поступите со вторым листом теста. То есть у нас должно получиться 4 кусочка теста. Далее противень застеленным пергаментом мы выкладываем наше тесто на расстоянии друг от друга, потому что тесто все равно увеличивается.
1: То есть у нас такие вот кусочечки, как
0: да, квадратики.
1: Небольшие они. То есть то тортик-то маленький будет?
0: Ну, не совсем маленький. Он такой... Ну, на большую семью, думаю,
1: на две порции. На две порции, да,
0: даже
1: верно.
0: Побольше, даже побольше. Но вот пласт у нас, мы его раскатываем не прям совсем-совсем тоненько, но хорошо раскатываем. Разрезаем, и он же у нас вырастет. Ну, тортик, я считаю, что нормально получится. Если семья большая, то просто по кусочку. А если вас человек не так уж много, то хорошо, хватит. Итак, мы кладем его в духовку на 20 минут. Тесто должно подняться, расслоиться и стать золотистым. Затем мы достаем противень и полностью должны остудить наше тесто. Пока тесто остужается, мы сметану кладем в миску, добавляем сахар и взбиваем до растворения сахара. Сметана должна быть хорошего качества, иначе она станет жидкой из-за сахара. Далее мы убираем 2 столовые ложки в другую емкость нашего крема. И все, начинаем собирать тортик. Возьмем первый корж, немного его придавим, крошка, которая осыпается, мы откладываем, мы ее будем посыпать.
1: Посыпем сверху, посыпочка наша будет.
0: Да, все верно. Далее поверх крема мы кладем часть ягод сверху, посыпаем и начинаем собирать торт такими же ягодами. Ой, таким же порядком. То есть тесто, наше,
1: сметана, ягоды.
0: Коржик, да, крем, ягоды. И все, накрываем последним пластом наш тортик, смазываем сверху две те ложки, которые мы откладывали, и остатками ягод посыпаем. Крошка, которая у нас осталась, мы приминаем наш тортик со сторон, то есть его полностью обсыпаем.
1: Ага, по краям, да?
0: Да, все верно. И все, наш тортик готов.
1: Вот такой прекрасный летний десерт. Рекомендуем мы с Алиной всем приготовить. И на этом будем прощаться. Слушаем веселую музыку. А программу «Цикла вкусное путешествие» для вас подготовили и провели Алина Баева.
0: И Ольга Манылова.
1: Всем до свидания.
0: До новых встреч.

0: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Но сейчас, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новые главы повести Дмитрия Емеца «Древняя Русь». Читает Владимир Левашов.
2: Дума Ольги. Эпиграф. В год 6455-947 отправилась Ольга к Новгороду и установила по мсте погосты и дани, и полуги, оброки и дани. Повесть временных лет. Стоит Ольга на крепостной стене. Смотрит на медленно текущий Днепр. Рядом строгает палочку сын ее, Святослав, удивленно поглядывает на мать. Несколько раз он о чем-то ее спрашивал, но она отвечала не впопад, думает о чем-то своем невеселом. Чтобы охранять землю от постоянных набегов, нужна сильная дружина. Дружине же требуется оружие. А еще жалование. А если падет дружинник в бою, нужно кормить его семью. Много в дружине и наемников-варягов. И этим тоже нужно платить. Не заплатишь вовремя, пойдут служить другим князьям, или того хуже, начнут грабить мирных жителей. Значит, нужны деньги». Постоянная эта забота у княгини, чтобы не была казна пустой. А еще надо мостить дороги, создавать крепости для дозорных отрядов, чтобы враг не напал незамеченным, наводить мосты через болото. А значит, нужны плотники, кузнецы, каменщики, кожевники. Нужны лодочники на переправы, нужны судьи, чтобы разбирать споры. Нужно строить ладьи, снаряжать их. Все это стоит очень дорого, и опять же на все нужна казна. Постоянно болит об этом голова у княгини. До этого дань собиралась в полюдье. Зимой, как устанавливалась санная дорога по замерзшим рекам и болотам, дружинники отрядами расходились по подвластным землям. Много бывало в это время всяких притеснений. Одну монету князю, а одна случайно затеряется в седельной сумке дружинника. Князь и то за каждым не уследит, а Ольга – княгиня. Не ходит она с дружиной в полюдье. Она-то как сделает, чтобы никого не обидели, не притеснили? Вот и сейчас, видит Ольга со стены, идет по княжескому двору дружинник сорока косой. В бою так, середнячок, ни трус и ни герой, терпит его кое-как. В остальном же точно как сорока, прыгает вечно как-то бочком, косят его глаза в разные стороны, а куда глаза смотрят, туда и ручки тянутся. Здесь-то на княжеском дворе сдерживается, не ворует, а во время полюдья, догадывается Ольга, много что оказывается в его седельной сумке. Еще князь Игорь много раз собирался заняться сорокой, да все как-то не досуг было. Да и не один сорока такой, много в дружине таких. Оттого и недовольство вечное в земле. Не оттого ли погиб муж Ольги, что переполнилась чаша терпения? И так ли уж неправы были убившие его древляне? Думает Ольга... Как избежать лишних притеснений? Собирает дружину. Идет с дружиной и воеводой Свенельдом по землям новгородским. Приказывает она строить погосты. Погост – особое место для сбора дани. Находятся там особые княжьи слуги. Получают они дань. Отмечают, кто сколько принес, кто остался должен. Не будут больше дружинники ходить в полюдье. Меньше будет злоупотреблений. А еще вводит Ольга уроки. Знакомое слово «уроки». Не слишком приятное. Уроки – это то, что задают. То, что не хочется, но приходится делать к определенному сроку. Вот и здесь такой же урок. И тоже к определенному сроку, только задается он не на один день, а на год. Урок – это та дань, которую каждая семья должна заплатить за год. По-разному он накладывается. Где на плуг, где на дым, где по количеству мужчин в роду. Главное, что не может быть урок больше, чем назначен. Бывает же, что уроком становится и какая-то работа, которую должны выполнить. Например, мост построить через реку или замостить болото. Как-то под утро слышит княгиня Ольга крик. Просыпается, выходит: «Привели к княгине Ольге дружинника Сороку Косова». Не выдержал он всех этих нововведений. Ворвался ночью в соседнее селение. Утащил козу, холст утащил, у женщины с шеи украшения сорвал. Да только не стали уже жители терпеть. Знают они, что есть теперь погост, место, где платят дань. Есть и урок, размер дани. Набросились они на Сороку Косова, стащили с коня, связали, привели к Ольге. Что-то бормочет сорока, оправдывается. Нахмурилась Ольга, посмотрела на свинельда, махнул воевода рукой, подтащили сороку к реке, а там полынья. Берут в полынье воду, и зимой бежит река, не промерзает до дна. Бросили связанного сороку в полынью, утащило его течением. Смотрят на полынью дружинники, смотрят жители. Новое время наступило, новый закон. Успокоились русские земли. Признали они власть княгини Ольги и маленького Святослава. Шепчутся на торжище: «Гневаш ноздря, жилка соболь и лютобран». Жилка медом торгует и воском, гневаш охотник силки ставит на птицу, а лютобран так, человек проходящий, бродит в поисках работы, где баньку поставит, где в помощники к кузнецу наймется, много ходит, много видит, чешет гневаш рыжую бороду. «Мудра Ольга», — говорит, — «поначалу, казалось бы, будем говорить, простая баба. Думали, не удержит власть, а не скинули ее. Вон как древляну смирила». «Строга, но справедлива», — соглашается Жилка. «И то», — соглашается Лютобран. «Люди говорят, жить при ней можно». Убедились, что сильна Ольга. Утихли смуты. Вжали племенные старейшины в плечи гордые головы. Снова живет земля русская спокойно. Томила и спех. Эпиграф. В год 6472-964, когда Святослав вырос и возмужал, стал он собирать много воинов храбрых и быстрым был, словно пардус, и много воевал. Повесть временных лет. Вырос при дружине князь Святослав. Хоть и единственный сын, не держала его княгиня Ольга при себе, не посылала мама княник сдувать с него комариков. С измольства был у него кормильцем суровый усач Асмут. Такой не станет дуть на царапины, когда на охоте промчит конь юношу сквозь колючие кусты. Ходил Святослав в походы с воеводой Свинельдом. Совершал вылазки, отбивал полоны, мок под дождем. В бою всегда был вместе с дружиной, хотя и прикрывали его поначалу. Постепенно возмужал Святослав. Стал он собирать вокруг себя храбрых воинов. В походах был быстр, стремителен, непредсказуем. Его в одном месте ждут. Он обрушится на врага в другом. Его ждут через неделю, а он налетит уже сегодня. Пришли проситься в дружину два молодца – Томила и Спех. Томила громадный, сильный, но медлительный. Пока повернется, пока подумает, а Спех, напротив, маленький, смуглый, так на месте, как юла, и вертится. А как тарахтеть начнет, рта ему не закроешь. Стоят Томила и Спех, смотрят на Святослава. Втихомолку удивляются. Слышали они о нем, что он грозен, представляли себе богатыря, а тут видят среднего князь роста. Плечи, правда, широкие, шея могучая, брови густые, глаза голубые, усы длинные, вислые, волосы на голове сбриты, оставлена только одна длинная прядь. Одет просто в белую холщовую рубаху. Осматривает Святослав Томила и Спеха. «Хотите в дружину?» – спрашивает Святослав. Думает Томила.
3: «Хочет он, хочет!» – тарахтит Спех. «И я хочу, оба мы хотим!»
2: «Что-то ты разговорчивый больно. А он что такой тихий? Не мой, что ли? Так и в бою пнем торчать будет!»
3: «А его разозлить надо!» – говорит Спех.
2: «Ну-ка, разозлите!» – велит Святослав. Налетели на парня два варяга. Оружие, понятно, бросили. Один его толкнет, другой начинает Томила сердиться. «Не замай!» – говорит Томила. «Не отстают варяги. Один сзади присел на корточки, под самые колени бросился. Другой толкнул Томилу в грудь. Не удержался богатырь на ногах. Упал Томила через варяга. Осерчал. Вскочил, схватил одного варяга за шею, а другого за ногу поймал. Полетели оба варяга, как котята. Схватили с земли свое оружие. «А ну, хватит!» — приказал Святослав. Отошли варяги. «Беру тебя в дружину», — говорит князь Томиле и к Спеху поворачивается. «А ты что умеешь?»
3: «А ну, дайте мне лук», — говорит Спех.
2: «Принесли ему лук».
3: Осматривает его Спех. «Мощный лук, больше роста человеческого. Снаружи тонкая березовая планка, внутри потолще можжевеловая, оклеено все полосками бересты, по березовой планке усиливающие сухожилия проходят. И чай на рыбьем клею», — говорит Спех.
2: «На рыбьем», — соглашается Святослав.
3: «Нет», — говорит Спех, — «это для меня лук непривычный. Дайте мне мой лук». У Спеха лук маленький, охотничий. Ищет он глазом мишень, пускает одну за другой 7 стрел. Смотрит Святослав, а резной зверь на крыше его терема весь стрелами утыкан. Одна только стрела мимо пролетела. И здесь маленько поторопился Спех. Хотелось ему удивить князя скоростью стрельбы.
2: «На белок охотишься?» – спрашивает Святослав.
3: «На белок», – отвечает Спех.
2: Взяли Спеха и Томила в молоть, то есть в младшую дружину. Пускай побарахтаются годик-другой в молоде, а там уж как себя покажут в бою. Повел Святослав дружину на Оку-реку и на Волгу. Быстро идут, в пути не мешкают. Где на ладьях, где верхом, встречает Святослав Вятичей. Спрашивает у них: «Кому дань даете?» «Хазарам, по щелягу с сахи даем». Притаскивают к Святославу сборщика налогов, хазарского Тудуна. Он же воевода маленькой приграничной крепости. Внезапно на рассвете напали на нее русичи. Не успел Тудун отдать ни одного приказа. Ободранный Тудун, злой, мокрый, думал под мостками в реке укрыться, но вытащили его, нашли. Воинов, что с ним были, перебили. Кипит Тудун, угрожает, лицо перекошенное. Не знаешь, князь, на кого руку поднял? Я слуга Кагана Иосифа. Узнает он, будешь ты молить о скорой смерти? Вот и хорошо, если узнает. Ступай, передай Кагану, иду на вас. Пусть собирает войско. Сажают Тудуна задом наперед на лошадь, хлещут ее. Срывается лошадь с места, Тудун, чтобы не упасть, хватается за конский хвост. Хохочут дружинники Святослава, хохочут и вятичи. Уж больно смешно болтается на спине у лошади перепуганный Тудун. «Не будете больше Кагану дань платить», — говорит вятичам Святослав. Белая вежа. Эпиграф. В год 6473-965 пошел Святослав на Хазар. Стоит на берегу Дона грозная хазарская крепость Саркел. Век назад построили ее хазары с помощью передовых в военном деле византийцев. Мощная получилась крепость. Имеются на подступах к Саркелу и несколько укреплений помельче. Один из таких маленьких постов охраняют и Бузин, Верхор и Ильфат. Простые хазарские воины из вспомогательного корпуса. Не из мусульманской избранной гвардии, не из знати и купцов. Обычные хазары-кочевники, привыкшие жить в шатрах и неспешно кочевать по степям вслед за стадами. А еще хорошие овцеводы и рыболовы. Вот бы рыбу сейчас половить, а нельзя. Сиди в гарнизоне и охраняй чужие богатства. И комары тебя жрут день и ночь. Сидят и Бузин, Верхор и Ильфат на берегу. Висят над рекой комариные тучи, плещется рыба, жарко парит солнце. Страдают хазары от жары. Велели им сторожить, не покажутся ли на реке ладьи русичей. Если покажутся, должны они зажечь сигнальный костер, а сами бежать в крепость оповещать Тудуна. Сам-то Тудун на солнце не потащится. Напился, наелся, отдыхает. Не любят и Бузин, Верхор, и Ильфат свое начальство. Много над простыми воинами хозяев. Есть Каган Иосиф. Но его не увидишь, только раз в год показывается он своим подданным, но даже и тогда нельзя поднимать на него глаз. Нужно упасть и уткнуться лицом в пыль, или зарубит тебя охрана. Есть Бег, что-то вроде визиря, руководит армией и управляет всеми делами в государстве. Соседние цари выражают ему свою покорность. Вот только в шатер к Кагану входит Бег из уважения к нему босым. Есть Кендер, помощник Бега, тоже важный начальник. Боятся его и Бузин, Верхор, и Ильфат. Не понравится Кендеру, как ты перед ним стоишь, может приказать содрать с тебя кожу или утопить в Волге с камнем на шее. Бывают есть тарханы, родовая аристократия. Они стоят во главе частей хазарской армии или вспомогательных войск из покоренных народов. Смотрят и Бузин, Верхор, и Ильфат на Волгу. Заходит солнце, спадает жара, оживляются воины, начинают переговариваться. Говорят, Каган русов опять разбил наше укрепление. Ждали его с воды, а он обошел с суши. Спаслось из 10 сотен только 7 человек, шепчет рыжебородый и Бузин. Оглядывается, проверяет, не слышит ли никто чужой. Нельзя об этом вслух говорить, могут наказать. Скажут, панику разводишь.
3: Верхор и Ильфат – дело другое, они не проболтаются.
4: Правда, соглашается Верхор, только семеро убежали.
3: Он еще юноша. У него борода не растет, пока только усы пробиваются. Любопытный, все узнать хочет.
4: Зовут Кагана Русов Святослав Богатур. Не возит он с собой ни вазов, ни котлов, не варит мяса. Сам сражается среди своих воинов. Говорят, не берут его стрелы, а мочили его на рассвете росой, провели через огонь.
3: С сомнением качает головой Ильфат. Не верит он, что можно от стрелы заговорить, сколько ни купайся в росе. А вот что Святослав хороший богатур, это правда. Боятся его тудуны и тарханы. Много он хазарских отрядов разбил. Быстро перемещаются рати русов, невозможно их настигнуть. Сложно угадать, откуда будет нанесен следующий удар.
2: «А что же он ест, если не возит котлов?» – спрашивает Ильфат.
4: «Нарезает он конину или зверину, или говядину, жарит на углях, и шатра нет у него. Спит он, постилая потник с седлом в головах.
3: И воины его так?» – не верит Верхор.
2: «И воины. Неужели думаешь, Каган будет на войлоке спать, а воины его в шатрах прохлаждаться?»
3: Сомневается Верхор. Не может быть, чтобы Каган Русов спал на земле. Разве Каган не полубог? Разве не спят полубоги на лепестках роз в шелковом шатре?
4: А ведь когда-то, продолжает Ибузин, весь Рус выплачивал нашему Кагану харадж.
3: Налог.
4: А теперь сами войной на нас идут. Дожили.
3: Всматривается Вихор в Дон, и чудится ему, что видит он со стороны заходящего солнца плывущие ладьи. Вскакивает, всматривается, и правда плывет что-то.
2: «Ладьи!» — кричит. «Каган Святослав приплыл!»
3: Смотрит на Дон опытный Ильфат.
2: «Какие ладьи русов? Это купеческие зауроки!» — говорит он.
3: «Зауроки...» Тяжелые челны. Плавают на них по Волге, по Дону, по Ахтубе хазарские купцы. Самые известные из них купцы – родониты. Говорят они по-персидски, по-румски, по-арабски, по-франкски, по-андалузски, по-славянски. Путешествуют с запада на восток и с востока на запад морем и сушей. Возят евнухов, служанок, шелк, меха и мечи. На обратном пути берут мускус, алоэ, камфору и корицу. Завидуют купцам простые хазары. Завидуют и тарханам, и тудунам. Знают, какие те получают доходы от торговых пошлин. Десятую часть отдает всякий купец, проплывающий через Хазарию. Какие только богатства сюда не приходят. Тут и соболи, и лисицы, и куницы, и воск, и мед, и янтарь, и оружие, и слюда для стекол, и рыба, и кожи, и амфоры с нефтью для светильников. Из Средней Азии идет китайский шелк. Тут и лес, тут и свечи. Везде известны хазарские товары. И на богатых багдадских базарах, и на рынках Константинополя, Александрии, Самарканда и Ферганы, а больше всего ценятся сакалиба, рабы. Продают их в мусульманские страны, в Грецию, персам, арабам, франкам. Сотнями продают, тысячами. Есть даже постоянные цены. Сильный юноша или красивая девушка стоят 10 золотников. Человек средних лет 8 золотников. Ребенок 5 золотников. Конечно, ребенок дольше служить будет, но его еще кормить надо, пока в силу войдет. Старик же слаб уже, устает, болеет, и никто не знает, сколько прослужит. А вот если ремесло какое знает, тут цена уже много выше. Дорожат ремесленниками. За год хороший ремесленник дважды свою цену окупит. Понимают это купцы, понимают и покупатели.
4: Заходит солнце, смыкаются у стражей глаза. Сговариваются и Бузин, Верхор и Ильфат сторожить по очереди. В темноте начальство не разглядит. Вначале смотрит на Дон и Бузин, потом Ильфат. Под утро наступает смена Верхора. Устал он. Слипаются у него глаза, клюет носом. Над водой туман. Кажется, что не Дон это, а верхнее царство. Видит Верхор точно сквозь сон, как плывут по Дону суда. Вначале одно, за ним еще два, а там уже сколько глаз зачерпнет, корабль за кораблем. Скрывается это все в тумане, лишь весла плещут. Кажется Верхору сквозь дремы, что это опять купеческие челны за ураки везут товары. Один из них сворачивает к берегу, начинает приближаться, выплывать из тумана. Нос у него с драконом, плещется на ветру четырехугольный парус, мерно поднимаются тяжелые весла, все ближе, ближе. Смотрят сверху на берег бородатые лица. Тут только понимает Верхор, кто это. Бросается раздувать угли, разжигать сигнальный костер. Вспыхивает костер, но теряется дым его в тумане. Не видят его в саркеле. Спрыгивают в воду бородатые воины. Хватают и Бузина, Верхора и Ильфата. Скручивают им ремнями руки, затыкают рты. Быстро все происходит. Тонет в тумане одинокий крик. А наутро саркел уже окружен. Приплыли русские рати на ладьях. Подошли вскоре и конные по берегу. Обложили саркел. Хоть и успел Каган Иосиф стянуть к городу силы, но не спасло. Не помогли воздвигнутые с византийской помощью могучие стены. После трудного боя взят саркел. Сменили городу имя. Стал саркел Белой Вежей.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали повесть «Древняя Русь». Автор Дмитрий Емец, читал Владимир Левашов. Продолжение следует.

0: Екатеринбурге 20 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 9 августа, в неделю 10-ю по Пятидесятнице, день памяти священномученика Платона Горных, епископ Алапаевский Ирбитский Сергий совершил божественную литургию в Покровском храме села Покровское Артемовского района. Его преосвященству сослужили настоятели храма протоиерей Дионисий Корепанов, руководитель службы протокола иеромонах Стефан Танков, клирик епархии радиакон Дионисий Матросов, а также насельник мужского монастыря новомучеников и исповедников Церкви Русской иеродиакон Василиск Савельев. Богослужебные песнопения исполнил хор под управлением регента Устиньи Александровны Никулиной. За литургией были вознесены особые прошения и молитва о мире на Святой Руси. На праздничное богослужение в память о священномученике Платоне собралось множество прихожан и гостей села Покровское, большая часть из которых подошла к принятию святых христовых тайн. В завершении литургии епископ Сергий обратился к собравшимся с архипастырским словом, в котором сказал о подвиге священномученика Платона Горных, который был священнослужителем этого храма более 100 лет назад. Поблагодарив хор, духовенство и мирян за совместную молитву, владыка Сергий преподал каждому свое архипастырское благословение. Праздник великомученика и целителя Пантелеимона митрополит Челябинский Миасский Алексий совершил литургию в храме, освященном в честь этого святого в поселке Роза. Архипастырю сослужил настоятель храма иерей Николай Невзоров, песнопение исполнил архиерейский мужской хор «Аксиос». После службы верующие обошли храм крестным ходом. В проповеди митрополит Алексий напомнил, что церковь зиждется на крови мучеников, таких как святой Пантелеимон, которые готовы были идти на смерть ради того, чтобы быть со Христом в Небесном Царстве. Архипастырь напомнил, что храм в Розе действует уже 3 года. 8 августа 2023 года церковь освятил великим чином митрополит Ташкентский Узбекистанский Викентий и митрополит Челябинский Миасский Алексий. Благолепный и уютный храм возведен при поддержке Таминского горно-обогатительного комбината. У храма великомученика Пантелеимона дружный приход, который реализует много социальных проектов, и после богослужения архиерейский мужской хор «Аксиос» выступил для прихожан с концертом. Вы слушаете новости. С 1 по 3 августа в деревне Новая Тура прошел паломнически-туристический слет церковно-приходских школ и православной молодежи «Каменный поезд 2026». В мероприятии приняли участие дети и взрослые из Верхней Туры, Качканара, Краснотуринска, Лесного и Нижней Туры. Особого внимания заслужили воспитанники воскресной школы «Ковчег» прихода Покрова Пресвятой Богородицы города Нижняя Тура. Ребята достойно проявили себя в насыщенной программе слета. В интеллектуальной игре, посвященной теме года памяти святого равноапостольного Николая Японского, команда из Нижней Туры продемонстрировала глубокие знания и заняла почетное 2-е место. Не менее напряженной и захватывающей стала борьба на футбольном поле. В упорном турнире воспитанники «Ковчега» также завоевали 2-е место. Настоящим творческим успехом стало участие в конкурсе на лучший обед-трапезник, который был посвящен национальным кухням

автокефальных и автономных православных церквей. Ребята приготовили блюда болгарской кухни. Жюри отметило старание, продуманность подачи и творческий подход команды и присудило ей первое место. Кроме того, участники попробовали свои силы в новом конкурсе «Борьба на поясах». Все ребята показали хорошие результаты и получили ценный опыт. На протяжении всех дней слета программа была наполнена активными и познавательными мероприятиями, играми и состязаниями на свежем воздухе, песнями у костра. Все это способствовало укреплению дружбы между участниками, подарив их массу положительных эмоций и ярких впечатлений. Поздравляем воспитанников воскресной школы «Ковчег» с достойными результатами и желаем им новых достижений. И последняя информация выпуска. 9 августа, в День памяти великомученика Пантелеимона, после божественной литургии у святого источника в Рижевском Благочинии был совершен молебен с чтением акафиста святому. Богослужение возглавил благочин Рижевского округа Ирей Николай Азанов в сослужении диакона Владимира Каркадинова. У целебного источника собрались прихожане из разных храмов Рижевского Благочиния. Верующие приехали, чтобы в общей молитве попросить небесного покровителя врачей и страждущих о здравии своих родных и близких, об укреплении в вере и душевных сил. По окончании молебна отец Николай окропил всех присутствующих святой водой, набранной непосредственно из источника. Каждый молящийся смог с верой и благочестием приложиться к кресту и набрать целебные влаги для освящения своих домов и во исцеление от недугов. Все собравшиеся, несмотря на разные приходы, едиными устами и единым сердцем вознесли свои прошения святому Пантелеимону. После богослужения прихожане с радостью делились друг с другом впечатлениями о благодатной атмосфере, царившей у святого источника, и единодушно выразили надежду, что по молитвам великомученика Господь ниспошлет свою милость и помощь всем просящим. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Веселие возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созидает.

Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от кровей Божий, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел, еси жертвы дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие друзья, сегодня наша программа из цикла «Беседы о вечном» подготовлена нашим корреспондентом Фатиной Михайловой.
2: Добрый день, дорогие наши радиослушатели. Сегодня у нас в гостях иеромонах Клавдиан Меньшиков, насельник мужского монастыря во имя святых царственных страстотерпцев, урочище Ганина Яма города Екатеринбурга, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии. Здравствуйте!
3: Здравствуйте!
2: Сегодня наша встреча посвящена теме «Исповедь». Отец Клавдиан, что такое исповедь?
3: Благодарю вас за вопрос и хотел бы дать определение данного таинства из катехизиса святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского. Исповедь или покаяние есть таинство, в котором исповедующий свои грехи при видимом изъявлении прощения священника невидимо разрешается от грехов самим Иисусом Христом. Таким образом, в этом таинстве, так же как и в любом другом таинстве нашей Церкви, есть видимая сторона – это исповедание своих грехов в присутствии священника и чтение разрешительной молитвы священником над кающимся. Есть сторона невидимая, когда духовно эти грехи прощаются присутствующим во время таинства самим Господом Иисусом Христом.
2: Отец Клавдиан, скажите, пожалуйста, нужна ли эта исповедь всем?
3: Исповедь нужна каждому верующему православному человеку, потому что, как Писание об этом свидетельствует, нет человека, который бы жил и не согрешал. А в исповеди как раз мы и называем свои грехи с чувством покаяния, сокрушения сердечного, с желанием исправиться, с решимостью исправиться. И, соответственно, верим, что по власти, которую Господь Иисус Христос дал своим апостолам, отец своим преемникам, епископам и священникам, эти грехи прощаются, но опять же при условии желания человека, борьбы с этими грехами, при условии решимости.
2: А можно ли прожить без этого, без исповеди?
3: Прожить без исповеди христианин, который действительно мыслит себя как член, часть Церкви Христовой, не может, поскольку исповедь — это еще святыми отцами называется вторым крещением. В исповеди обновляется та благодатная связь со Христом, которая разрушается нашими грехами. Обновляется связь с Церковью, как об этом священник свидетельствует в разрешительной молитве, обращаясь к Богу со словами над кающимся: «Примири и соедини Его с святей Твоей Церкви». То есть любой наш грех, даже самый ничтожный, незначительный в духовном смысле, отделяет нас от единства с Богом и Его Святой Церковью. Но есть грехи более серьезные, которые это деление производит радикально. Есть грехи меньшего масштаба, но их количество тоже может повлиять на вечную участь человека, если он их не исповедует. То есть таким образом исповедь имеет значение как во время временной жизни земной человека, так и для его духовной участи после смерти.
2: Скажите, пожалуйста, а вот помнит ли священник грехи исповедующихся?
3: Это зависит от личных способностей, качеств исповедующего священника, но, как правило, священник забывает те грехи, которые ему исповедуются, особенно исповедуются в таинстве покаяния, особенно если было много кающихся. И, в принципе, это было бы желательно, поскольку есть такое понятие, как тайна исповеди. Священник по правилам церковным не имеет права разглашать тайну того, что он слышал во время совершения исповеди. И, соответственно, если он нарушает это правило, он подлежит церковным наказаниям.
2: Скажите, а вообще исповедь допускается только у одного батюшки или можно у разных батюшек исповедоваться?
3: Запрета на исповедь у разных священников нету, но в требнике, по которому совершается таинство покаяния, перед последованием таинства покаяния содержится такая глава о духовнике. И предполагается, что исповедь принимает духовник, то есть человек, который знает кающегося лично, знает его индивидуальные особенности, его духовное состояние, и, исходя из этого знания, может назначить ему какую-то определенную епитимию, если в этом будет необходимость. То есть желательно исповедоваться все-таки у одного священника с большей или меньшей регулярностью.
2: Скажите, а отпустят ли грехи, если сказать, что в них ты не раскаиваешься?
3: Эти грехи не могут быть отпущены, потому что в таком случае теряется самая главная смысловая составляющая таинства покаяния – это раскаяние в грехах. Если человек не раскаивается, зачем тогда их исповедовать? Чем его исповедь будет отличаться от просто перечисления каких-то греховных дел? То есть важным свойством, важным качеством исповеди должно быть намерение кающегося разорвать со своими грехами, по крайней мере, намерение бороться с грехами и, соответственно, исправиться и, как написано в одном из псалмов, удаляться от зла и творить благо.
2: Скажите, а прощает ли Господь грехи, когда мы каемся дома в личной молитве?
3: Конечно, Господь прощает нам грехи, когда мы приносим покаяние в личной молитве, но не в той степени и не в том объеме, как это совершается в таинстве исповеди. Все равно таинство исповеди, как уже говорилось, совершается не властью какого-то священника, отнюдь нет. Совершается по власти самого Господа Бога, который эту власть передал своим святым апостолам, как об этом говорится в Евангелии, а те преемственно передали епископам и в дальнейшем священникам. То есть эта власть связывать и разрешать грехи людские дана епископам и священникам от самого Господа Иисуса Христа через святых апостолов. И эту власть, соответственно, священники и епископы реализуют во время таинства покаяния.
2: Скажите, а Бог не наказывает грешника дважды?
3: Вопрос не совсем ясен. То есть, если мы имеем в виду какое-то наказание в виде болезни, скорбей, то здесь не обязательно связывать это с грехом. Бывает, что человека постигают скорби и болезни по каким-то другим причинам, которые ведомы только Богу. Но в любом случае наказание за грех в земной жизни – это все-таки благо, если оно осуществляется именно здесь, на земле. В отличие от того, когда человек принимает свое наказание за грех уже в вечности, когда нет возможности этот грех оставить, нет возможности в нем раскаяться, в таком случае эти наказания приобретают вечный характер, то есть характер вневременный. Это, конечно, очень печально. А любое наказание на земле – это временное явление, и если человек несет это наказание с покорностью воли Божией, со смирением, с терпением, Господь не оставляет его своей милостью, прощает ему согрешения и избавляет его от тяготения ко греху, от порочной привычки согрешать, помогает ему в борьбе вот с этими порочными свойствами его души.
2: Отец Клавдиан, вот люди все-таки слабы, у них есть разные зависимости. Какие зависимости считаются грехом, а какие нет?
3: Вы знаете, Фатиня, этот вопрос достаточно широкий. Здесь скорее нужно, отвечая на ваш вопрос, приадресовать и вас, и всех желающих книге опытного духовника архимандрита Иоанна Крестьянкина. Он был духовником Псково-Печерского монастыря, скончался в начале 2000-х годов. У него есть такая замечательная книга, называется «Опыт построения исповеди». В чем ее достоинство? Она составлена на основе его проповеди, которую он говорил в храме перед или во время исповеди кающимся людям. И там он четко отмечает, в чем наш грех состоит, в тех или иных обстоятельствах нашей жизни, в тех или иных словах и делах. Поэтому вот я бы вас направил к его книге, а также книге «В помощь кающимся», которая тоже сейчас достаточно широко известна и которая составлена на основании творений святых отцов, в частности, святителя Игнатия Брянчанинова. Ну и кроме того, мы, конечно, должны ориентироваться в своих словах, делах и мыслях на те заповеди, которые даны нам в Ветхом Завете, имеется в виду 10 заповедей закона Моисеева, и на те заповеди, которые даны нам Господом Иисусом Христом, прежде всего, это заповеди блаженства. Если наша совесть обличает нас в нарушении этих заповедей, и мы видим, что действительно мы согрешили, проверяя себя по книжечке «В помощь кающимся» или по книге «Опыт построения исповеди», то, соответственно, это повод для того, чтобы исповедовать тот или иной грех.
2: Скажите, а надо ли исповедовать внутреннее раздражение, худые мысли свои?
3: Если это внутреннее раздражение у нас длится много времени, и если оно лишает нас возможности, ну, по сути, по большому счету, внутреннее раздражение, когда оно возникает а на кого-то из людей, на какие-то обстоятельства жизни должно быть исповедуемо, конечно. Если это раздражение лишает нас возможности нейтрально, по крайней мере, спокойно общаться с окружающими нас людьми. Ну а по поводу дурных помыслов, вы знаете, есть в Евангелии такие слова о том, что если человек посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Господь говорит о вожделении даже уже через взгляд. Таким образом, перед очами Божьими увлечение дурными помыслами, собеседование, замедление в дурных помыслах является тоже грехом, потому что в этом принимает участие человеческая воля уже. Если же человек сразу отказывается от дурных помыслов, которые к нему приходят, и они всех нас посещают, соответственно, в этом греха нет, и это исповедовать не обязательно.
2: А насколько подробно надо исповедовать грехи?
3: Нужно исповедовать свои грехи достаточно кратко, но если священник попросит какие-то подробности указать, например, если не совсем понятна формулировка греха, тогда, конечно, нужно исповедовать обстоятельства, в которых грех был совершен. Но опять же, как мне запомнили слова одного из духовников Троицы Сергиевой Лавры перед исповедью, он говорил о том, что исповедуя свой грех, не следует называть соучастников греха, таковы должны раскаиваться сами за себя. То есть человек должен исключительно личную исповедь приносить, без попыток самооправдания и перенесения вины на других лиц.
2: Отец Ковдиан, очень часто люди приходят в церковь и не знают, как исповедоваться, потому что многие из них занимаются оккультизмом. Как жить после оккультизма? Это грех или нет?
3: Занятие оккультизмом является тяжким грехом, связанным с маловерием, или даже скорее с неверием истинному Богу, с обращением к нечистой силе через оккультные занятия или через прочтение соответствующей литературы. Поэтому в этом грехе человек, если он является христианином православным, обязательно должен каяться, понести епитимию. И, соответственно, конечно, мы не должны отчаиваться в милосердии Божьем. А если человек искренне кается, в том числе в таких тяжких грехах, как занятие оккультизмом, Господь может его простить и прощает таинство покаяния. Главное, чтобы человек не возвращался больше к этому греху. Это, кстати, правило касается любого другого греха, особенно таких тяжких, совершение которых зависит от произволения человека. То есть какие-то грехи человек не может сразу преодолеть, нужно бороться длительное время. Какие-то грехи человек должен оставить сразу, и это вполне по его силам. Например, вот как раз занятие оккультизмом относится ко второй категории. То есть это те грехи, которые человек может вполне оставить быстро и достаточно радикально разорвать с этим, не повторять этих грехов. В противном случае его покаяние может быть недействительным, поскольку не было принесено плода покаяния, плода, который Господь от нас ждет. А именно о плоде покаяния говорится уже в Евангелии, в частности, в проповеди святого Иоанна Предтечи. То есть, если человек не творит плодов покаяния, не исправляет свою реальную жизнь, то Господь может забрать у него и земную жизнь, и может наказать его болезнями. Поэтому с исповедью не следует играться. Это очень серьезное таинство. Нужно относиться максимально ответственно к этому таинству, приходить к нему регулярно, но и самое главное, исправлять свою жизнь после участия в этом таинстве.
2: А простятся ли грехи мелкие, если их не называть на исповеди?
3: Если человек не называет свои грехи на исповеди, они ему не прощаются.
2: А как найти силы на следующую исповедь? Как часто надо исповедоваться?
3: Чтобы найти силы на следующую исповедь, нужно вспоминать прочаще про страшный суд Божий, о котором говорится нам в Слове Божьем, и про свою собственную смерть, когда человек уже не сможет изменить свою вечную участь. В этой связи исповедь – это уникальное средство примирения с Богом в земных условиях после совершения греха. Если бы не было этого средства, если бы не было этого удивительного таинства, то, наверное, мало кто бы из нас мог надеяться на спасение, поскольку люди порочны нередко и часто согрешают и делом, и словом, и мыслями, и очень сложно сразу бывает отстать от каких-то длительных греховных привычек. Поэтому исповедь – это незаменимое средство для спасения, для того, чтобы после окончания этой земной жизни наследовать вечную жизнь.
2: Ну, все-таки скажите, сколько вот минимально?
3: На мой взгляд, чем чаще человек исповедуется, тем лучше. Минимально хотя бы раз в пост. У нас 4 многодневных поста: Великий, Петров, Успенский, Рождественский. Хотя бы 4 раза в год человек должен исповедоваться. Но это самый, так скажем, на мой взгляд, самый маленький объем, количество. Лучше, конечно, исповедоваться чаще. Я обычно рекомендую исповедоваться хотя бы раз в месяц для людей, тех, кто приходит на исповедь, поскольку это помогает более трезво оценивать свои слова, дела и мысли, и легче бороться со своими страстями, когда человек исповедуется чаще. Соответственно, как об этом пишут святые отцы, необходимость называть, повторять снова свой грех на исповеди и стыд, который человек испытал при исповедании своих грехов, все это в совокупности позволяет с легкостью, с большей легкостью отказаться от повторения греха в своей личной жизни.
2: Батюшка, скажите, а отвечают ли дети за свои грехи?
3: Если ребенок пришел в сознательный возраст, то, в принципе, отвечает. На этом основано правило исповедовать детей 7-летнего возраста. Ну, конечно, ребенок, каждая это личность со своими индивидуальными особенностями, поэтому у кого-то период зрелости сознательного возраста наступает чуть раньше, то есть осознание своих поступков, у кого-то чуть позже. Но в целом, в среднем, при достижении 7 лет, то есть когда мы привыкли отправлять человека в школу, он уже, в принципе, может отвечать за свои поступки, как-то их анализировать. А на этом как раз основано и в том числе участие человека в таинстве покаяния.
2: Спасибо за ответ. Скажите, а как отличить грех от самоедства?
3: Самоедство – это… Вы, наверное, хотели задать такой вопрос. Как отличить покаяние в грехе от самоедства?
2: Да.
3: Покаяние в грехе – это не просто название своего греха, перечисление, упоминание о нем на исповеди. Но это еще и желание избавиться от греха, решимость, которую человек проявляет при перечислении греха, сокрушении о грехе, печаль о том, что человек сделал ошибку в своей жизни, особенно если это грех смертный. И, как я уже говорил ранее, желание во что бы то ни стало начать борьбу с грехом, чтобы очиститься, избавиться от него и от его последствий. Вот это вот покаянное чувство. Оно разумное, и оно, как правило, всегда связано с надеждой на милосердие Божие. Если же человек занимается, как вы сказали, самоедством, то есть просто себя грызет, как-то морально унижает, не надеясь на Божье милосердие, то это, конечно, не имеет ничего общего с таинством покаяния, поскольку во многих богослужебных текстах, в самом Священном Писании говорится о том, что Бог наш есть Бог человеколюбивый и милостивый, и одно из имен Божьих – это любовь. И Господь дает нам эту земную жизнь как раз-таки для того, чтобы мы вот к этой любви Его могли принести в ответ свою любовь, свою преданность, свою благодарность, очистившись от наших греховных порочных привычек, от страстей, которые, собственно, отделяют нас от Бога, не позволяют нам увидеть Бога в своей жизни и увидеть Его в своем сердце. А именно об этом говорится в одной из заповедей блаженств: «Блаженны чистые сердцем, поскольку они увидят Бога». Поэтому, если человек не борется за чистоту своего сердца, за чистоту своих мыслей, слов и дел, то он очень далек от зрения Бога в своей жизни.
2: Батюшка, бывает такое, что человек совершил грех и носит его как чемодан без ручки, тяжелый чемодан, тяжелый груз, и не знают, как с этим справиться. Можно ли на исповеди указать, что грех был совершен очень давно?
3: Если этот грех тяжкий, да, в принципе, даже если не очень тяжкий, конечно, человек может упомянуть о сроке совершения греха, тем более, что это может отразиться на епитимии, которую священник может на него возложить после завершения таинства покаяния, после чтения разрешительной молитвы. В принципе, это имеет значение, но здесь немаловажно еще и то, какой конкретно человек грех совершил. Если этот грех уже не подлежит исправлению, например, аборт, его невозможно уже исправить, поскольку грех совершен, и, по сути, человеческая жизнь в утробе матери прекращена, плод умершвлен, ребенок умершвлен, то в таком случае, конечно, имеет большое значение, как человек сам относится к этому греху, как он пытается совершить какие-то добрые дела, чтобы Господь простил ему этот грех и помог как-то вот исцелиться от последствий греха. Потому что последствия любого греха, тем более такого тяжкого, о котором я сказал, они, конечно, могут длиться какое-то время определенное и требуют большого труда человека над собой, чтобы, с одной стороны, не впасть в отчаяние, с другой стороны, не злоупотреблять милосердием Божиим. Поэтому срок, который человек провел от совершения греха до исповеди, важен, но не столь важен, если человек исповедуется регулярно.
2: Угу. Скажите, а почему после покаяния совесть не отпускает? И как узнать, простил ли Бог?
3: Господь прощает наши грехи, как я уже говорил, взирая на сердце человека, взирая на его искренность, искреннее его намерение. Поэтому, значит, нужно иметь в виду, что не всегда мы можем почувствовать облегчение сразу во время или после исповеди, ведь сказано в Псалме: «Уклонись от зла и сотвори благо». То есть мало просто исповедовать грех. Нужно еще и сделать добрые дела, которые бы были противоположны этому греху. То есть, например, если человек крал чужое, он должен отдать и что-то свое, то есть оказывать дела милосердия. Если человек, например, обижал кого-то, сквернословил, то он должен не только перестать сквернословить и обижать кого-то, но и прощать своим обидчикам. То есть, когда мы делаем противоположные вещи по отношению к греху, нам легче преодолевать тяготение к греху, привязанность к нему, и мы приближаемся к Богу.
2: Скажите, а может ли христианин взять на себя чужие грехи?
3: Нет. Взять на себя грехи, все грехи всего мира мог только Господь и Бог наш Иисус Христос, как об этом говорит Священное Писание, в Евангелии от Иоанна об этом говорится. Святой Иоанн Предтеча свидетельствует о Христе, се Агнец Божий, вземлющий грехи мира. Только Он, как Бога-человек, мог и взял на Себя все грехи людские. И именно на основании этого, на основании Его искупительного подвига строится сила всех таинств церковных, в том числе таинства исповеди.
2: Скажите, а можно ли за один раз и вообще возможно ли покаяться во всех грехах, что были в жизни, за один раз?
3: Видите ли, человек, когда начинает обращаться к Богу после произвольной греховной жизни, обычно видит, замечает какие-то сначала более крупные грехи. А чем больше он воцерковляется, чем более серьезную духовную жизнь он проводит, изучает Слово Божие, святых отцов, книги об исповеди, упоминаемый мной уже опыт построения исповеди или в помощь кающимся, чем лучше и сильнее обостряется в нем голос совести, тем более мелкие грехи он начинает замечать за собой. Поэтому ваш вопрос, он имеет такой ответ в связи со степенью воцерковленности человека. То есть чем более человек воцерковлен, тем он должен замечать мелкие, тем более мелкие погрешности он должен видеть за собой.
2: В книгах написано, что бывают блудные вот сны, которые нужно исповедовать. Это нужно делать или нет?
3: Если этот сон повлиял на нас таким образом, что человек осквернился, то, конечно, он должен рассказать о причинах этого осквернения. Конечно, человек обязан испытать свою совесть, потому что нередко блудные сны снятся не просто так, а не без основания, потому что человек, например, присытился на ночь или позволил себе какие-то неправильные взгляды с вожделением на лиц другого пола, или подобные нарушения допустил. Поэтому Господь попускает такие искушения, чтобы человек отрезвился и проводил более внимательный образ жизни. Ну и кроме того, конечно, человек должен понимать, что на пути как к Богу неизбежно будут трудности, неизбежно будут какие-то преткновения. Главное, чтобы вектор у нас всегда сохранялся. И вот как раз блудностные, о которых вы сказали в вопросе, это одно из преткновений, одно из искушений, которое может, так сказать, случиться с христианином на его дороге ко спасению. Но это искушение, как и прочие, христианин с верой на помощь Божию, с молитвой, с чувством покаяния должен преодолеть.
2: Скажите, вот бывает такое, что молодые люди пришли исповедоваться и начинают смеяться. Смех на исповеди. Что делать?
3: На мой взгляд, смех – это несерьезное отношение к таинству исповеди. Если человек, конечно, вот смеется, рассказывая о своем грехе, это может свидетельствовать о достаточно легкомысленном отношении к своим грехам. И здесь вопрос, есть ли у человека чувство покаяния, чувство сокрушения. Это одно из важных условий действенности таинства. Конечно, разрешает грехи сам Господь, который невидимо присутствует на исповеди. Но, как уже говорилось ранее, Бог смотрит на сердце человека. И если он видит лукавство, если он видит, что человек пытается таким образом как-то заигрывать с ним, как-то избежать наказания за свои дурные поступки, не исправляя себя самого, то Бог, конечно, накажет такого человека за злоупотребление его милосердием и за неправильное отношение к тем таинствам, которые он дал для нашего спасения.
2: Скажите, а может ли покаяться психически больной человек?
3: Это зависит от степени его сознания. Если человек адекватно может оценивать свои поступки, он может покаяться, принести покаяние. Если у него степень адекватности низкая, то есть человек не понимает, что он совершает, то я бы порекомендовал прежде всего родственникам этого человека, а если они пекутся о его духовном состоянии, попросить священника пособоровать его прежде всего. В таинстве собора они прощаются забытые грехи, как об этом говорит святой апостол Иаков в соборном послании. Поэтому таинство елеосвящения, оно же соборование, оно как раз имеет силу не только прощать забытые грехи, но и исцелять человека, его душевные, телесные немощи. И если человек придет в более правильное состояние с точки зрения адекватности восприятия своих поступков, слов, мыслей, тогда, конечно, может уже идти речь об исповеди. Если же человек пока не осознает за собой, не видит греха, не понимает отличие греха от добродетели, не может адекватно оценивать свои поступки в силу психического состояния, то еще одним средством приведения его к покаянию может просто быть чтение вместе с ним покаянных молитв. Например, 50-го псалма или исповедание грехов, которые мы должны приносить в составе вечерних молитв, молитв на сон грядущим. Если человек принимает участие в общей молитве или сам молится Богу, Господь все равно рано или поздно просветит его сознание, и человека может таким образом подготовить к таинству покаяния.
2: Батюшка, вот скажите, есть такой вопрос. Люди, когда исповедуются, они часто думают о том, близкие на том свете, их слышат или нет?
3: Эти размышления не имеют значения, поскольку они не касаются напрямую спасения конкретной человеческой души. Отношения наших близких, которые ушли в загробный мир, не должно быть для нас определяющим фактором. Для нас определяющий фактор – это, конечно, Слово Божие и его святоотеческое толкование, в том числе в отношении духовной жизни христианина.
2: Вопрос уже этот был сейчас, но я его повторю. Я исповедуюсь в грехах своих тяжких. Может ли священник донести мою исповедь в правоохранительные органы? Где уверенность, что он сохранит тайну?
3: Это дело совести священника. Если священник сообщит о каком-то уголовном преступлении, которое ему было раскрыто в качестве во время исповедания грехов тем или иным человеком, если он раскроет это и расскажет об этом правоохранительные органы, он сделает тяжкий грех, каноническое преступление совершит, за которое, в принципе, он должен быть подвержен прещению со стороны высшей церковной власти, то есть своего епископа. Рассказ о совершившемся в таинстве исповеди не может быть произведен священником. Единственное тут исключение, если священник в качестве нравственного какого-то назидания своей пастве упоминает о грехах без названия конкретных их совершителей, то есть без конкретных имен или без каких-то знаков, которые бы воспринимались людьми как указание на того или иного согрешившего человека. То есть если священник упоминает, например, что вот в наше время распространились такие-то, такие-то грехи, что люди с ними плохо борются, и вот это свою проповедь строит на своей духовнической практике, это не запрещено. Но главное, чтобы не раскрывалась при этом тайна исповеди каждого конкретного человека. Это очень важно. Это существенно момент. И, к сожалению, в синодальную эпоху, особенно в 18 столетии, этот момент не учитывался, но, по милости Божией, в современных условиях тайна исповеди должна сохраняться, и это очень важный аспект священнического служения.
2: А можно ли приходить на исповедь только с одним грехом?
3: Можно.
2: И прощены ли будут грехи на исповеди, если священник, возможно, ну, не все услышал, не все грехи?
3: Если священник чего-то не услышал, он может переспросить, но в любом случае нужно исповедоваться по возможности так, чтобы священник слышал то, что говорит ему кающийся. Если же человеку тяжело исповедовать свои грехи, или, например, большое число людей стоит вокруг и нет возможности как-то дистанцироваться далеко от них, такие случаи бывают, особенно на праздничных службах в больших храмах, в таком случае можно попробовать договориться со священником, чтобы он прочитал записанную на листочке исповедь. И в таком случае, если у него какие-то есть вопросы, мог бы задать уже на основании прочитанного эти вопросы кающемуся. То есть, в принципе, такая форма, хотя и не совсем правильная, но она возможна вот в таких условиях, о которых я сказал. Но, в принципе, в идеале, конечно, кающийся не должен бояться исповедовать свои грехи любому правильно поставленному священнику канонической церкви, поскольку таинство совершается все-таки Христом, а священник есть только свидетель, как об этом говорится в последовании таинства покаяния.
2: Отец Клавдиан, вот сейчас стало очень модно иметь своего духовника. И некоторые люди даже не понимают, нужен он, не нужен. Так нужно ли искать духовного отца? И зачем он нужен, духовник?
3: Моды меняются, а потребность в духовном отце должна оставаться всегда у христианина, поскольку духовный отец — это наш наставник на пути к спасению. Конечно, святитель Игнатий Брянчанинов и святые отцы XIX-XX веков пишут о том, что сейчас таких вот прозорливых духовных старцев практически нет у нас, но одни отнюдь не говорят о том, что совсем нет духовно опытных людей. То есть все равно у человека есть чем руководствоваться, это Евангелие, это послание святых апостолов, это святые отцы, их творения, их проповеди. И, конечно, это совет духовно опытных пастырей, которые могут и, в принципе, поставлены Богом на то, чтобы осуществлять душепопечение. Душепопечение является одним из важнейших аспектов священнического служения.
2: И последний вопрос у меня от женщины молодой. Задает такой вопрос. Не является ли лукавством и грехом постоянно грешить и каяться в одном и том же грехе?
3: Дело в том, что, конечно, когда человек совершает такие тяжкие прегрешения, которые несовместимы с понятием о чистоте, с понятием о нравственности, даже в обществе, не говоря уже о церкви, конечно, человек должен и призывается радикально начать борьбу с этими грехами и освободиться от них, уйти от них, даже если это связано в той или иной степени с его профессиональной деятельностью. Здесь важно понимать, что заповеди Божии даны для всех – не только для мирян, не только для монашествующих и священнослужителей, но и для мирян. Для каждого верующего человека заповеди Божьи есть закон. И поэтому мы должны эти заповеди соблюдать, не оправдываясь тем, что это сфера наших каких-то интересов, заставляет нарушать заповеди, заставляет тяжко смертно согрешать. С совестью нельзя идти на компромисс. А если совесть замолкнет в человеке, то все равно, когда наступит его смертный час, все эти грехи, которые он оправдывал, в которых он так и не покаялся и не избавился, они могут быть ему вменены в грех и в вину, и будет большая проблема душе этого человека при переходе вечность и при прохождении посмертных мытарств. И эти слова — это не просто какие-то голословные обвинения или там предостережения. Есть в одном из псалмов, то есть, собственно, в Священном Писании, такие слова: «Смерть грешников люта». Об этом говорит святой пророк Давид в 33-м псалме. Поэтому, если мы не хотим переходить вечность не готовыми, переходить тяжелым умиранием или испытывать тяжелые страдания на посмертных мытарствах, когда испытываются все нераскаянные, неоставленные грехи, то лучше не злоупотреблять милосердием Божиим и оставить те грехи, которые мы можем оставить, если даже это связано с оставлением какой-то профессиональной деятельности. Например, если человек привык заниматься каким-то грехом в рамках своей работы, то все-таки грех нужно оставить. Если это связано с оставлением этой работы, соответственно, нужно оставить и данную работу, найти другую, которая бы не связана была с тем или иным грехом. Это и является, собственно, деятельным покаянием. Если человек просто называет свой грех, но не хочет его оставить, это свидетельствует о том, что на самом деле он любит грех больше, чем Бога. А значит, он не хочет быть с Богом. А раз человек не хочет быть с Богом на земле, соответственно, он не сможет быть с Богом и вечности. Поэтому человек должен максимально решительно бороться с любым из своих грехов, в том числе со смертными грехами.
2: Отец Клаудиан, спасибо вам большое. Сегодня наша передача была посвящена исповеди. Пожелайте что-то нашим радиослушателям на прощание.
3: Дорогие братья и сестры, мне бы хотелось искренне пожелать всем нам почаще приходить к таинству покаяния, искренне, без самооправданий, каяться в своих грехах, получая от Бога прощение в них, милость Его, и проводить правильную духовную жизнь с учетом наших анализа наших предыдущих ошибок и с учетом святоотеческого учения, учения евангельского. Конечно, дай Бог, чтобы по милости Божией мы все, достойно очистившись на земле от всяких грехов, сподобились лицезреть лицо Божие, Его самого на небесах. Помогай всем, Господь!
2: Спасибо вам!
1: С отцом Клавдианом Меньшиковым беседовала корреспондент Фатинья Михайлова.

0: В Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Вечером 9 августа в канун праздника Дегитриевской иконы Божьей Матери митрополит Челябинский Миасский Алексий и епископ Каменский и Камышловский Мефодий совершили всеночное бдение в Челябинском женском монастыре. Архипастырем сослужили клирики обители. За богослужение молился глава Челябинска Алексий Ложкин. На Литии митрополит Алексий, священнослужители, сестры и верующие обошли храм крестным ходом с чтимой иконой Пресвятой Богородицы Одигитриевская. Шестопсалмия во время всеночного бдения читала настоятельница Одигитриевского монастыря игумени Евсевия Лобанова. За богослужением духовенство прочитало акафист иконе Божьей Матери, именуемой Одигитрия. Митрополит Алексий помазал прихожан освященным елеем. Архипастырь поздравил всех с праздником. В день престольного торжества митрополит Алексий и епископ Мефодий совершили литургию в женском монастыре. Пятый всебелорусский крестный ход Жировичи-Минск пройдет с 18 по 26 августа. Организатором молитвенного шествия выступает Синодальный отдел Белорусского экзархата по развитию паломничества и принесению святынь. Крестный ход начнется после божественной литургии в Успенском Жировичском монастыре и завершится 26 августа в день празднования Минской иконы Божьей Матери в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. За 9 дней участники преодолеют около 250 километров. Путь пройдет через 4 епархии и 21 храм. Присоединиться к крестному ходу можно как на весь период, так и на отдельном участке пути. Перед регистрацией участникам необходимо ознакомиться с памяткой крестоходца, в которой указаны условия прохождения маршрута и ночлега, перечень необходимых вещей, требования к одежде, а также правила поведения и движения в составе крестного хода. В частности, сообщается, что в день крестоходцы будут проходить от 20 до 40 километров. Ночевки планируются в храмах, школах, домах культуры, но каждый участник должен быть готов ночевать и под открытым небом, или в своей палатки. Питание будут организовывать встречающие приходы. Продолжаем выпуск. В Нижнем Тагиле состоялось традиционное мероприятие, посвященное Дню города – сеанс одновременной игры в шахматы. Эта добрая традиция объединяет жителей города уже 20 лет, а количество шахматных досок каждый год соответствует возрасту Нижнего Тагила. В этом году партии проходили на 304 досках. В числе участников были юные шахматисты и взрослые спортсмены, воспитанники детских садов, школьники, студенты, представители предприятий, организации города, ветераны, бойцы специальной военной операции и члены их семей. Самому младшему участнику исполнилось 5 лет, а самому опытному – около 90. Почетным гостем мероприятия стал епископ Нижнетагильский Невьянский Мелитон. Владыка принял участие в шахматном празднике в качестве сеансера. Одновременно сыграл партии с 15 соперниками. В Никольский храм села Усть-Суерское Белозерского района Курганской епархии на днях была возвращена икона Крещения Господня. Этот святой образ в храм передали Григорий и Надежда Вахтомины. В воскресенье перед божественной литургией он был временно размещен в верхнем пределе для молитвенного поклонения. Икона Крещения Господня выполнена в академическом стиле приблизительно в начале 20 века. Можно предположить, что она находилась в верхнем ряду иконостаса. Старинные иконы возвращаются в Никольский храм не впервые. В марте 2023 года в Никольский храм села Усть-Суерское Белозерского района возвращена икона великомученицы Параскевы. На тот момент это была уже пятая икона, которую местные жители вернули церкви. В мае текущего года в храм вернули

еще две иконы великомученика и целителя Пантелеймона и Божьей Матери Скоропослушница. И последняя информация выпуска. Прихожане и воспитанники воскресной школы Петропавловского храма микрорайона Черемухова города Кургана 31 июля и 1 августа совершили паломническую поездку в монастырь Похвалы Божьей Матери села Боровское Катайского района. Группу паломников возглавляла преподаватель воскресной школы Наталья Валерьевна Баженова. Программа пребывания курганцев в монастыре была насыщенной. Взрослые дети участвовали в длинных монастырских службах, исповедовались и причастились святых христовых тайн. После божественной литургии пропели акафист преподобному Серафиму Саровскому. Как сообщается на официальной странице обители ВКонтакте, ребята помогали на различных обительских послушаниях. Взрослые плели сети для фронта, паломники сходили с сестрами на Богородичное правило по Богородичной тропинке в Богородичном садике. Гостям также была предложена экскурсия по территории обители и в монастырский музей. Кульминационным моментом для детей стал дружеский футбольный матч между учениками воскресных школ Черемуховского прихода и Боровского монастыря. Судьей в матче выступил клирик обители протоиерей Сергий Климов. Хотя игра закончилась со счетом в пользу хозяев поля, но гости были награждены веселым настроением и яркими впечатлениями от встречи. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняя сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, все эти молитвы, ковалыцы грешни приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои. Все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори сидим делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисе сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твой овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, со безначальным Твоим Отце и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче же и не яко человек, но и горейска та вольна мя грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или различахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях. Помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерной согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстно мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшегося весен Твоим поучитеся, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания, и не темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие и ныне подобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящих обстояний бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во отжива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в тленную плоти болкися, и исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи по Китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Те, раби Твои, Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть Тя, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, яже ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, иже на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедуй Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковно-славянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: «В конец, да не погубишь Давида» для написания на столпе, когда убегал он от Саула в пещеру. Псалом 56. «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и на сень крыл Твоих надеяться буду, пока не исчезнет беззаконие. Воззову к Богу Всевышнему, Богу, сотворившему мне благо. Послал Он помощь с небес и спас меня, предал позору угнетателей моих, послал Бог милость свою и истину свою». И избавил душу мою от нападения львов, когда проводил я ночи в смятении. Сыны человеческие, зубы их оружие и стрелы, и язык их меч острый. Вознесись на небеса, Боже, и по всей земле да воссияет слава Твоя. Сеть раскинули враги для ног моих и стеснили душу мою. Ископали пред лицом моим яму и сами упали в нее». Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою в славе моей. Воспрянь, слава моя, воспряньте, псалтирь и гусли. Я встану рано, прославлю Тебя среди народов, Господи, воспою Тебя среди племен, ибо велика превыше небес милость Твоя и выше облаков истина Твоя. Вознесись на небеса, Боже, и по всей земле да воссияет слава Твоя. В конец, да не погубишь Давида для написания на столпе. Псалом 57. Если воистину правду говорите вы, по правде и судите о себе, сыны человеческие. Ибо задуманное в сердце беззаконие творите вы на земле. Отступились от Бога грешники с самого рождения, заблудились еще от чрева матери, говорили ложь. Ярость их подобна змеиной, как ярость аспида глухого и затыкающего уши свои, который не слышит звуков заклинаний, заклинаемый заклинателем премудрым. Бог сокрушит зубы в устах у них, пасти львов сокрушит Господь. Исчезнут они, как вода мимо текущая. Напрягать будет он лук свой, доколе не изнемогут они. Растаяв, как воск, пропадут они. Пало пламя на них, и они не увидели солнца. Прежде чем разрастутся их грехи, как терновый куст, явит он гнев свой, и живыми ввергнет в ад. Возвеселится праведник, когда увидит отмщение. Руки свои омоет в крови грешника, и скажет человек: «Воистину, есть награда праведнику, воистину, есть Бог, творящий суд ему на земле». В конец, да не погубишь Давида, для написания на столпе, когда послал Саул воинов подстерегать у дома его, дабы умертвить его. Псалом 58. Спаси меня от врагов моих, Боже, и от восстающих на меня избавь меня. Избавь меня от творящих беззаконие и от мужей, проливающих кровь, спаси меня. Ибо хотят уловить душу мою, напали на меня сильные. Но не творил я, Господи, ни беззакония, ни греха. Не совершая беззаконий, шел я путем правым. Восстань навстречу мне и воззри. Ты, Господи, Боже сил, Боже Израиля, благоволи посетить все народы. Да не помилуешь ты беззаконных. Возвратятся они к вечеру, и как голодные псы будут бродить вокруг города. Вот, говорят они устами своими, и меч в устах у них. Кто услышит нас? Но ты, Господи, посмеешься над ними, смиришь все народы. С помощью твоей сохраню силу мою, ибо ты, Боже, заступник мой, Бог мой, милость его посетит меня прежде мольбы моей. Бог мой явит милость мне, когда сразит врагов моих. Не убивай их, да не забудут закон твой. Рассей их силою твоею, и низложи их, защитник мой Господи, за грехи уст их, за слова языка их. И да будет им в погибель гордыня их, и за проклятие и ложь, да возвестится им кончина, кончина лютая, и не станет их. И узнают люди, что Бог владычествует над Иаковом и пределами земли. Возвратятся они к вечеру, и как голодные псы будут бродить вокруг города, разбредутся они в поисках пищи, если же не насытятся, станут роптать. А я воспою силу твою, и скоро возрадуюсь о милости твоей, ибо ты был заступником моим и прибежищем моим в день скорби моей. Ты подаешь мне помощь, тебе пою, ибо ты, Бог, заступник мой, Боже мой, милостивый ко мне. В конец, об имеющих измениться, для написания на столпе Давида в поучение, когда сжег он Междуречье Сирийское и Сирию Цаванскую. И возвратился Иоав, поразив в Соляной долине 12 000 идумеев. Псалом 59. Боже, отринул ты нас и низложил нас, разгневался, но и помиловал нас. Сотряс землю и сокрушил ее. Исцели раны ее, ибо она поколебалась. Ты дал изведать народу твоему лютые беды, напоил нас вином горести, но послал знамение боящимся тебя, да избегнут они стрел, да избегнут гибели возлюбленные твои. Спаси нас десницею твоей и услышь меня. Бог возгласил во святилище своем: «Возрадуюсь и разделю Сихем, и долину шатров измерю. Мой Галаад и мой Манасия, Ефрем, защита главы моей, Иуда, царь поставленный мной, Моав, надежный сосуд мой, на Идумею наступлю стопой моей. Мне и наплеменники покорились. Кто введет меня, Давида, в град огражденный? И кто укажет мне путь до Идумеи? Не ты ли, Боже, отринувший нас? Уже не шествуешь ты, Боже, во главе полков наших? Даруй нам помощь в скорби, ибо от человека не ждать нам спасения. С помощью Божией мы явим силу, и Он смирит гонителей наших». В конец песнь Давида. Псалом 60. «Услышь, Боже, моление мое, внемли молитве моей. От пределов земли к Тебе я вас звал, когда было в унынии сердце мое. И на скалу Ты вознес меня, наставил меня на путь. Ибо Ты был упованием моим, столпом крепким пред лицом врагов. Поселюсь в обители Твоей навеки, укроюсь под сенью крыл Твоих. Ибо Ты, Боже, услышал молитвы мои, дал наследие тем, кто страшится имени Твоего. Умножь дни царя, продли годы его из рода в род, пребудет он вовеки пред Богом. Милость и истину Божию кто постигнет? А я воспою имя Твое вовеки, исполню обеты мои во все дни».

0: 22 часа.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Президент России Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации создать организационный комитет по празднованию 700-летия Свято-Троицкого и Ипатьевского монастыря в Костроме, которое будет отмечаться в 2030 году. Ипатьевский монастырь – одна из древнейших обителей России, тесно связанная с историей российского государства. С осени 1612 года здесь жил со своей матерью юный боярин Михаил Романов, избранный в 1613 году русским царем. Именно сюда прибыла делегация заседавшего в Москве Земского собора, чтобы сообщить Михаилу Федоровичу о его избрании на престол. Главной костромской святыней, чудотворной Федоровской иконой Божьей Матери, Михаил был благословлен на царство. Владимир Путин сообщил о поддержке празднования значимой даты губернатору Костромской области Сергею Ситникову в ходе рабочей встречи в марте 2025 года. «Это знаковое событие для всей России», – отметил тогда президент. Указом президента правительству Российской Федерации поручено в шестимесячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий. В Костромской области уже ведется активная подготовка к юбилею. Ранее при поддержке администрации региона Институтом истории Российской академии наук было подготовлено экспертное заключение о признании 1330 года условной датой основания монастыря. На территории обители проведены масштабные археологические раскопки, в ходе которых обнаружены уникальные артефакты. Профильными департаментами совместно с Костромской митрополией разработан предварительный план подготовки и проведения юбилейных мероприятий. Предстоящее празднование губернатор Сергей Ситников также обсудил с патриархом московским и всея Руси Кириллом. Минувшей весной во время рабочего визита в Кострому помощника президента Российской Федерации Владимира Мединского обсуждался комплекс ключевых направлений подготовки к событию – проведение реставрационных работ в монастыре, благоустройство прилегающей территории, подключение объектов к сетям газоснабжения, разработка новых экскурсионных маршрутов. Губернатор дал профильным ведомствам поручение о координации деятельности по подготовке к празднованию 700-летия Ипатьевского монастыря в тесном взаимодействии с правительством России. В эфире новости. Во вторник, 11 августа, в Центре «Царский» состоится вечер «Эхо царских дней». Концерт организован Театром Слова и посвящен 122-й годовщине со дня рождения наследника российского престола цесаревича страстотерпца Алексия. В этот вечер для зрителей выступят народная артистка России Тамара Воронина и заслуженный артист России Александр Викулин, а также лауреаты международных и всероссийских конкурсов. Среди участников солист «Урал опера балет» Ольга Семенишина, сопрано, солистка Челябинского театра оперы и балета Татьяна Хороших, колоратурная сопрано, Ольга Давыдова-Гуревич, меццо-сопрано, Алексей Петров, баритон, инструменталисты Владислав Чепиного, Дмитрий Песель и лауреат народных конкурсов и фестивалей Георгий Титовский, балалайка. Начало концерта во вторник, 11 августа, 18:30. Мероприятие пойдет по адресу Екатеринбург, улица Царская, 8. В эфире новости. Паломническая служба Екатеринбургской епархии приглашает присоединиться к поездкам по святым местам России в августе. В программе как краткие однодневные маршруты по окрестностям, так и многодневные туры к известным святым обителям и источникам. Начало августа было отмечено двухдневной поездкой в Верхотурье, Меркушино и Актай. Участники паломничества посетили храмы и монастыри Верхотурья, камень праведного Симеона на реке Тура, а также храм в честь всех святых в земле сибирской просиявших. В середине августа запланировано сразу несколько значимых поездок. С 14 по 16 августа состоится тур святыни Башкирии, который включает посещение Покрова Эннатского мужского монастыря, где пребывают нетленные мощи преподобного Зосимы Эннатской и Уфимской и многие другие святыни. В те же даты 15 и 16 августа будет организована поездка в Долматово к Свято-Успенскому Долматовскому мужскому монастырю.

22 августа паломников приглашают в село Маминское, где совершала свой духовный подвиг схемонахиня Ефросинья, одна из известных насельниц старинного Новотихвинского монастыря. Самый продолжительный маршрут месяца – автобусный тур из Москвы в Крым, который состоится с 16 по 29 августа. Это возможность совместить паломничество со знакомством с южными берегами полуострова. Для тех, кто стремится на русский север, 16 по 21 августа организована поездка на Соловецкие острова. Это духовное путешествие к святыням северного монашества, где суровая природа соседствует с многовековой историей монастыря и его отдаленных скитов. Конец августа обещает насыщенную программу. С 27 по 29 пройдет тур Муром-Дивеево-Арзамас, объединяющий три значимых духовных и исторических центра Нижегородской области, связанных православной традицией. Завершающие выходные месяцы 29 и 30 августа посвящены поездке в башкирское село Святые Кустики. В программе посещения храма Благовещения Пресвятой Богородицы, участие в литургии в Успенском Свято-Георгиевском мужском монастыре Святые Кустики, экскурсия по обители и чаепитие. Также 30 августа состоится поездка в село Тарасково, где паломники смогут помолиться в Свято-Троицком Всецарицынском мужском монастыре и посетить святые источники. По всем вопросам можно обращаться по телефону в Екатеринбурге 253-10-35. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: 22-й съезд православных законоучителей состоится 25-26 августа. Традиционный образовательный форум будет посвящен теме «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». В течение 2 дней пройдут пленарные заседания, тематические круглые столы и секции, посвященные организации воскресных школ, катехизации, работе с молодежью и подростками на приходах. Съезд проводится с 2005 года. Ежегодно в его работе принимает участие более 600 человек из Екатеринбургской, Нижнетагильской, Каменской, Серовской, Алапаевской епархий, настоятели приходов и духовники воскресных школ, педагоги воскресных школ и православных гимназий, катехизаторы, миссионеры, специалисты по работе с молодежью, педагоги общеобразовательных школ и детских садов. На съезде участники обмениваются опытом педагогической работы на приходах, подводят итоги проделанной работы и выстраивают перспективу на новый учебный год. Мероприятие состоится в здании епархиального управления Екатеринбургской епархии по адресу улица Репина, 6, с 10 часов утра до 17 часов. Приглашаются все желающие, вход свободный. По всем вопросам можно обратиться в отдел религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии по телефону, код города Екатеринбурга 343 и номер телефона 253-10-64. Код Екатеринбурга, повторю, 343, телефон 253-10-64.
0: Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
2: Кто-то из ваших друзей посредством социальных сетей, например, ВКонтакте или Одноклассники, просит о финансовой помощи. Ни в коем случае не переводите деньги на счет, который указывает якобы ваш знакомый. На самом деле страница в социальной сети может быть взломана. Позвоните вашему знакомому и уточните, действительно ли он нуждается в денежных средствах.

0: Мамины вести.
1: Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация, полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. В этом году самыми популярными городами у абитуриентов в России стали Москва, Санкт-Петербург и Казань. Согласно данным министерства, лидером по числу поданных документов оказалась Москва. В столичные вузы поступило 511 тысяч заявлений. Вторым по популярности городом стал Санкт-Петербург. А на третьей строчке рейтинга расположилась Казань. Помимо этого в топ-5 вошли Екатеринбург и Новосибирск. Десятки самых востребованных направлений также оказались Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Уфа и Томск. Минобрнауки отметили, что рейтинг лидирующих у абитуриентов регионов и городов со временем меняется. Так, в 2025 году первые строчки также принадлежали Москве, Санкт-Петербургу и Казани. Однако на четвертом месте располагалась Ростовская область. Также в топе оказались Челябинская и Самарская области и Республика Башкортостан.
0: Спешим на помощь!
1: Марина Панфилова. Коррекционные сказки для младших школьников. Лесная школа. Жил-был ежик. Он был маленький, кругленький, серого цвета, с остреньким носиком и черными глазками-пуговками. На спине у ежика были самые настоящие колючки. Но он был очень добрым и ласковым. А жил ежик в школе. Да, в самой обыкновенной школе, где было много детей, которых учили мудрые учителя. Как он сюда попал, ежик и сам не знал. Может быть, его какой-то школьник принес для живого уголка еще крохотным. А может, он и родился в школе. Сколько ежик себя помнил, он всегда слышал школьные звонки, чувствовал теплые руки детей, получал от них вкусные угощения. Очень нравилось ежику, как проходили уроки. Вместе с детьми ежик учился писать, считать, изучал разные предметы. Конечно, это было незаметно для людей. Но бегает ежик, радуется жизни. А ежик мечтал. И мечтал он о том, что когда вырастет, станет учителем и сможет научить всех своих лесных друзей всему, что умеет и чему научился сам у людей в школе. Вот ежик стал взрослым. И пришла пора осуществиться его мечте. Лесные жители построили настоящую школу для зайчат, лисят, волчат, мышат и других зверей. Ёж учитель готовил класс к приему первоклассников. В светлой комнате стояли столы, стульчики. На стене висела доска, на которой можно писать мелом. Ёж принес учебники, книжки с картинками, которые помогут зверятам научиться писать и считать. Сорока принесла в лесную школу блестящий звонкий колокольчик.
2: «Зачем ты принесла в школу какую-то игрушку?»
1: – спросил у сороки сторож Крот.
2: «Ведь в школе не играют, а учатся».
1: Сорока важно ответила. «Меня ёж попросил, я буду отвечать за звонки».
2: «А зачем нам звонить? Школа же не пожарная машина!»
1: – удивлялся Крот. «Эх, ты ничего про школу не знаешь. Если звенит звонок, значит, пора на урок. А если во время урока звенит звонок, значит, пора отдохнуть, дружок!» – затрещала сорока.
2: «Подожди, сорока, объясни мне еще разок. Если ребята придут в школу, то, услышав звонок, побегут на урок?»
1: «Да, только не побегут, а подойдут к столикам в ожидании учителя», – ответила сорока.
2: «Это верно», – подхватил еж. «Именно так делают настоящие школьники». «Так наши ребята-зверята могут и не знать эти правила?»
1: Заволновался Крот. «Придут в школу и узнают», — вновь затрещала сорока. «Да», — подтвердил еж, — «узнают, как стать школьником, как правильно писать, считать и многое другое». Еж, крот и сорока затихли. В лесной школе было тихо и свежо. В ожидании первоклассников деревья на школьном дворе принарядились и зашелестели желто-красной листвой. Казалось, они тоже разговаривают.
3: «Пора, пора!»
1: – объявляет всему лесу клен. «В школу, в школу!» – шепчет березка.

0: Сюрприз.
1: В Екатеринбургском аэропорту Кольцово мамы и папы теперь могут бесплатно взять в аренду коляску на время прохождения предполетных процедур и ожидания рейса. Это удобно, если свое транспортное средство для ребенка уже сдано в багаж. Коляски можно взять в общедоступной зоне аэровокзального комплекса, при входах в терминалы, в зонах регистрации внутрироссийских и международных рейсов. Кроме того, они доступны на подходах и в зонах ожидания вылета для трансферных пассажиров, пояснили в пресс-службе воздушной гавани. Это все на сегодня. До встречи!

0: Духовное слово.
1: Наш эфир продолжает Писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина.
2: Глава 16. О значении семи народов, землю которых занял Израиль. Это те семь народов, земли которых Господь обещал дать вышедшим из Египта сынам Израилевым. Все это по апостолу, 1 Коринфянам 10:6, было образом для нас, и мы должны принимать написанное для нашего назидания. Ибо так говорится: «Когда введет тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, хитеев, гергесеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и евусеев, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их». Второзаконие 7, 1, 2. А что говорится, что они многочисленнее, то это потому, что пороков больше, нежели добродетелей. И хотя перечисляются только семь народов, но когда говорится о поражении их, представляются без обозначения числа. Ибо так читаем: «И истребит многие народы пред тобою». Потому что многочисленнее Израиля — народ плотских страстей, который происходит от семиречного корня страстей. Ибо отсюда происходят человеку убийство, споры, ереси, воровство, лжесвидетельство, хула, пьянство, пиршество, поношение, игралище, сквернословие, ложь, клятва, преступление, глупые речи, кощунство, беспокойство, хищничество, досада, крик, негодование, презрение, ропот, искушение, отчаяние и много других пороков, которые долго было бы перечислять. Так как они у нас считаются легкими, то послушаем, что апостол о них думает или какое мнение высказывает о них. «Не ропщите, — говорит, — как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». 1 Коринфянам 10:10, числа 14:36-37. «Об искушении, — говорит, — не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». Там же стих 9, числа 21:6. «Об отчаянии. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». К Ефесянам 4:19. «А что крик, как и гнев, негодование, хула осуждаются, это мы научаемся из ясных слов апостола, который так заповедует: «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою, да будут удалены от вас», и тому подобное. Ефесянам 4:31. Хотя эти пороки многочисленнее добродетелей, однако с победою главных восьми страстей, от которых, как известно, те происходят, все тотчас прекратятся и вместе с ними навсегда погибнут. Ибо от чревоугодия рождаются пиршество, пьянство, от блудной страсти — сквернословие, шутовство, забавы, суесловие, от сребролюбия — ложь, обман, воровство, вероломство, жадность к корысти, лжесвидетельство, насилие, бесчеловечность, хищничество, от гнева — человекоубийство, крик, негодование, от печали — брюзгливость, малодушие, раздражительность, отчаяние. От уныния — праздность, сонливость, безвременность, беспокойство, бродяжничество, непостоянство ума и тела, говорливость, любопытство. От тщеславия — споры, ереси, самовыказывание, склонность к новизне. От гордости — презрение, зависть, неповиновение, хула, ропот, поношение. А что эти пороки сильнее, это ясно видим из борьбы самой природы нашей. Ибо сильнее воинствует в членах наших услаждение плотских страстей или пороков, нежели ревность к добродетелям, которые только глубоким сокрушением сердца и тела приобретаются. Если же духовными очами будем созерцать и те бесчисленные полчища врагов, которые перечисляет апостол, говоря: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» к Ефесянам 6:12. И что говорится о муже праведном: «Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя» — Псалом 90. То ясно увидим, что враги многочисленнее и сильнее, нежели мы, плотские и земные, потому что им дана духовная и воздушная субстанция. Смотри собеседование 7, главу 12. Глава 17. Вопрос о сравнении семи пороков с семью народами. Герман. Если пороков, которые воюют против нас, 8, то почему перечисленных Моисеем народов, которые противны народу израильскому, только 7? И как удобно нам завладеть землею пороков? Глава 18. Ответ. Как по числу 8 пороков восполняется число 8 народов? Серапион. Это общее мнение всех, что главных пороков, которые нападают на монаха, 8. Эти пороки, образно представляемые под именем народов, теперь названы не все, потому что Моисей или Господь через него обращался к вышедшим из Египта и уже освободившимся от одного сильнейшего народа, то есть египтян. Этот образ правильно относится и к нам, которые, отрешившись от мирских уз, не имеем порока чревоугодия. Мы сражаемся с этими остальными 7 народами, а первый, как уже побежденный, не считается. Земля его не дается Израилю во владение, но заповедью Господней подтверждается, чтобы он оставил ее навсегда и вышел из нее. И потому посты должны так соблюдаться, чтобы из-за чрезмерного воздержания, сопровождаемого расстройством или слабостью тела, не было необходимости опять возвращаться в землю египетскую, то есть к прежней страсти чревоугодия, которую мы отвергли, когда отрекались от этого мира. Это образно потерпели те, которые, выйдя в пустыню добродетелей, опять пожелали котлов с мясом, над которыми сидели в Египте. Числа, глава 11. Глава 19. Почему повелевается оставить один народ египетский, а 7 истребить? А что тот народ, среди которого родились сыны Израилевы, заповедуется не истреблять совершенно, а только оставить землю его, а эти 7 народов повелевается истребить окончательно? Этому причина следующая. С какой бы горячностью духа мы ни вышли в пустыню добродетелей, но никак не можем оставить соседство власти чрева и ежедневного общения с ним. Ибо всегда живет в нас врожденная естественная потребность в пище, хотя мы должны стараться отсекать излишние позывы и желания ее, которые как нельзя истребить вовсе, так с некоторой осторожностью следует их ограничивать. Ибо об этом говорится: «Попечение о плоти не превращайте в похоти» к Римлянам 13:14. Следовательно, когда мы продолжаем это попечение, которое повелевается не пресечь вовсе, но только не превращать в похоти, то, очевидно, мы не истребляем египетского народа, а отделяемся от него некоторым различием, не заботясь об излишней или лакомой пище, но по апостолу довольствуясь ежедневную пищей и одеждою. 1 к Тимофею 6:8. Об этом образно в законе предписывается так: «Не гнушайся египтянином, ибо ты был пришельцем в земле его» — Второзаконие 23:7. В необходимом пропитании нельзя отказать телу без гибели для него или без греха для души. А движение тех 7 страстей, как совершенно вредных во всем, нужно вовсе изгонять из внутренности нашей души. Ибо о них так говорится: «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас» к Ефесянам 4:31. И еще: «Блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприлично вам» к Ефесянам 5:4. Следовательно, мы можем отсечь корни тех пороков, которые прильнули к нашей природе, а употребление пищи для чрева не можем прекратить, ибо сколько бы мы ни преуспевали, все же остаемся тем, чем рождаемся. Это доказывается как нашим опытом, хотя мы мало значим, так и жизнью всех совершенных. Они, хотя отсекли возбуждение прочих страстей и удалились в пустыню со всей горячностью духа и в нищете телесной, однако не могут освободиться от ежедневного приготовления пищи и от заботы о годовом запасе хлеба. Глава 20. О свойстве чревоугодия, сравниваемого с орлом. Образ этой страсти, которой обязательно подчиняется даже монах духовной и высокой жизни, довольно верно обозначается подобием орла, хотя он в возвышенном полете поднимается за облака и скрывается от глаз всех смертных и от лица всей земли, но по требованию чрева принужден опять спускаться на низменности долин, сходить на землю и питаться мертвечиною. Этим ясно доказывается, что чревоугодие нельзя пресечь, как прочие пороки, или совершенно истребить, а только излишние возбуждения и пожелания его можно ограничить, обуздать силою души. Глава 21. Разговор с философами о непрерывной борьбе с чревоугодием. Один старец, рассуждая с философами, которые, считая его простецом, думали поставить в затруднение, объясняя свойства чревоугодия, хорошо изобразил это следующей притчей. «Отец мой, — говорил он, — оставил мне уплачивать долг многим кредиторам. Заплатив всем сполна, я избавился от всякой неприятной докучливости их. Только одному, ежедневно уплачивая, не могу удовлетворить». Когда же философы, не понимая значения предложенной притчи, просили объяснить ее, то он сказал: «Я по природе был подвержен многим порокам, но по внушенному Богом желанию освободиться от них, отрекшись от этого мира и оставив все имение, доставшееся мне по наследству от отца, я удовлетворил всем им, как докучливым взаимодавцам, и совершенно освободился от них, а от нападения чревоугодия никак не мог освободиться. Хотя требования его я уже ограничил до, возможно, малой меры, но ни в один день не избегаю его нападения, обязательно подвергаюсь постоянной докучливости его, постоянно плачу некоторую неопределенную плату и по его требованиям приношу неоплатный долг». После этого философы сознались, что старец этот, которого они сначала презирали как невежду и простака, весьма хорошо постиг первую часть философии, то есть нравственную науку, и очень удивлялись тому, что он природным смыслом мог постигнуть то, чего не доставила ему светская ученость, тогда как они с большим трудом и долгим учением не могли этого постичь. Этого довольно сказать, в частности, о чревоугодии. Возвратимся к рассуждению об общем сродстве пороков, которое начали мы изъяснять. Глава 22. Для чего Бог предсказал Аврааму, что 10 народов будут побеждены народом израильским? Когда Господь говорил Аврааму о будущем, о чем вы не спрашивали, то перечислил не 7, а 10 народов, землю которых обещал дать семени его. Бытие 15, с 19 по 21, Исход 3, 17, Второзаконие 7, 1. Это десятиричное число, то есть пороков, обозначенное 10 народами, очевидно пополнится, когда будут присоединены, то есть к 8 главным порокам, о которых здесь говорится, идолопоклонство и хула, коим было подвержено множество нечестивых язычников и богохульных иудеев, пока пребывало в духовном Египте, прежде познания Бога и благодати крещения. Если же кто, отрекшись от мира, выйдя оттуда по благодати Божией, победив чревоугодие, этот духовный Египет, вступит в духовную пустыню, то есть на поприще добродетелей, то, освободившись от нападения 3 народов, будет сражаться только против 7, исчисленных Моисеем. Глава 23. Почему полезно нам завладеть землею пороков? А что нам спасительно заповедуется завладеть странами этих погибельных народов, то это так нужно понимать. Всякий порок в нашем сердце имеет свое место, занимая которое вытесняет Израиля, то есть вытесняет созерцание высших святых предметов и непрестанно противиться им. Ибо добродетели не могут вместе с пороками ужиться, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою? 2 Коринфянам 6:14. Но когда пороки будут побеждены народом израильским, то есть добродетелями, воюющими против них, то место, которое занимал в нашем сердце дух похоти или блуда, потом займет целомудрие. Какое захватило ярость, то присвоит терпение. Какое занимало скорбь, причиняющая смерть, тем возобладает спасительная печаль, полная радости. Какое попирало гордость, на том почиет смирение, и таким образом после изгнания каждого порока места их займут противоположные расположения, добродетели, которые справедливо называются сынами Израилевыми, то есть душами, видящими Бога. После изгнания из сердца всех страстей они займут не чужие владения, а собственные возвратят. Глава 24. Земли, из которых выгнаны хананеи, предоставлены племени Сима. По древнему преданию, земли хананеев, в которые введены сыны Израилевы, некогда при разделе вселенной получили в обладание сыны Сима, а затем потомство Хама при несправедливом нападении насильно завладело ими. В этом открывается праведный суд Божий, по которому Бог и хананеев выгнал из чужих мест, которые они неправильно заняли, и израильтянам возвратил древнее отеческое владение, которое племени их во время раздела вселенной досталось. Этот образ верно относится и к нам, ибо воля Божия обладание сердцем нашим предоставила не порокам, а добродетелям, которые после преступления Адама по усилении пороков этих народов хананейских из собственной области были выгнаны, а потом по благодати Божией, нашим старанием и трудом, опять возвращены ему, и они заняли не чужие, а свои земли. Глава 25. Разные свидетельства о значении восьми пороков. Об этих восьми пороках и в Евангелии так говорится. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел», и, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. От Луки 11, с 24 по 26. Как там, в Ветхом Завете, упоминаются семь народов, исключая египтян, от которых вышли сыны Израилевы, так здесь, в Евангелии, говорится, что возвратились семь духов нечистых, кроме того, который прежде вышел из человека. Об этом семеричном числе пороков и Соломон в притчах говорит: «Если враг твой попросит тебя нежным голосом, не верь ему, потому что в сердце его семь мерзостей». Притчи 26:25. То есть, если побежденный дух чревоугодия своим смирением начнет улещать тебя, упрашивая, чтобы ты несколько послабил ему, уменьшил ревность в воздержании и меру строгости, то ты не сдавайся на его покорность. Видя, что немного успокоилось в тебе плотское разжигание, не думай, что ты защищен от нападений. Не возвращайся к прежней невоздержанности или прихотям чревоугодия. Ибо этим побежденный тобою дух говорит как бы так: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел». Тогда тотчас происходящие от него семь духов, пороков, будут для тебя злее, нежели та страсть, которая вначале была побеждена тобою, и они скоро увлекут тебя к худшим грехам. Глава 26. Победив страсть чревоугодия, надо приложить труд к приобретению прочих добродетелей. Потому старайтесь, чтобы воздержанием и постом, победив страсть чревоугодия, не оставлять душу нашу без необходимых добродетелей, но рачительно занимать ими все изгибы нашего сердца, чтобы дух чревоугодия, возвратившись, не нашел нас пустыми, не занятыми ими, и, не довольствуясь открытием входа для себя одного, не ввел с собою в нашу душу семь страстей. ибо после этого будет гнуснее, грязнее та душа, которая хвалится, что отвергалась этого мира, тогда как господствуют в ней все восемь страстей, и подвергнется более тяжкому наказанию, нежели когда была в мире и еще не обязывалась ни благочинием, ни именем монашеским. Ибо эти семь духов потому называются злейшими предыдущего духа, что пожелание чрева само по себе не было бы вредно, если бы не вводило за собою других более важных страстей, то есть блуда, сребролюбия, гнева, печали или гордости, которые, без сомнения, вредны и гибельны душе. И потому никогда не может достигнуть совершенной чистоты тот, кто надеется приобрести ее одним воздержанием, то есть телесным постом, если не познает, что воздержание нужно для того, чтобы по усмирении плоти постом легче мог вступить в борьбу с прочими страстями. Глава 27. Порядок борьбы различен от порядка пороков. Впрочем, надо знать, что порядок борьбы не во всем бывает одинаков, потому что, как мы сказали, не все мы одинаковым образом искушаемся, и всякому из нас следует вступить в борьбу особенно с той страстью, которая больше нападает на нас. Так что иному необходимо прежде вступить в сражение с третьей страстью, иному с четвертой или с пятой, смотря по тому, какие страсти сильнее в нас и как требует образ нападения их, так мы и должны установить порядок сражения, по которому бы последующий успех победы и торжества мог привести нас к чистоте сердца и полноте совершенства. Авва Серапион, рассуждая о свойстве восьми главных пороков, свойства скрывающихся в нашем сердце страстей, причины и связи которых мы прежде вовсе не могли различать, раскрыл так ясно, что, казалось, они находились перед нашими глазами, и мы увидели их, как в зеркале.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Завтрашнего дня в нашей рубрике «Духовное слово» слушайте алфавитный патерик.

памяти святого. Тропа проложена по пути, по которому следовал святой старец в 1439 году, возвращаясь из Казанского плена. Прохождение началось утром 6 августа на площади Капитанов в Верхнеуслоновском районе Республики Татарстан, а завершилось вечером того же дня в Вознесенско-Макаревском мужском монастыре. В крестном ходе приняли участие более 100 человек. Участники преодолели расстояние длиной 25 километров. По прибытии в монастырь паломники разделили трапезу, приготовленную участниками благотворительного проекта «Раивская трапеза», и посетили праздничное всенощное бдение. Некоторые остались в монастыре на ночлег, чтобы утром принять участие в праздничной литургии. Утром 7 августа в Макаревском монастыре был совершен молебен с акафистом преподобному Макарию, после чего началось служение божественной литургии. Богослужение совершили наместник Макаревского монастыря игумен Авросий Горновский, настоятель Введенского храма села Введенская Слобода иерей Вячеслав Лихачев, клирик Иоанно-Претеченского храма села Ключище иерей Владимир Горновский, братья Макаревской пустыни в священном сане. В завершении состоялся крестный ход с иконой с частицей мощей преподобного Макария. После пения величания верующие поклонились святыне. На территории обители была организована праздничная трапеза, желающие окунулись в воды источника во имя преподобного Макария. В эфире новости. Фестиваль «Аакурба будет жить» во второй раз прошел под стенами храма, не знающего аналогов в мировой архитектуре. В фонде «Белый ирис» сообщили, что 1 августа в селе Курба, что в 30 километрах от Ярославля, состоялся фестиваль истории и культуры, главная задача которого – привлечь внимание общественности к восстановлению местной казанской церкви. 16-лепестковый в плане храм, построенный в 1770 году, уникальный памятник архитектуры, пришедший в плачевное состояние за годы борьбы с религией. Как и в прошлом году, когда фестиваль состоялся впервые, праздничным мероприятием предшествовала литургия, которую совершил в Казанской церкви митрополит Ярославский Ростовский Вадим в сослужении клириков епархии. Если год назад отмечалось 255-летие Казанского храма и 385-летие Курбской Казанской иконы Божьей Матери, то сейчас праздник был приурочен к 600-летию основания Курбы. Также 1 августа Православная Церковь вспоминала одного из самых почитаемых в России святых преподобного Серафима Саровского. После литургии митрополит Вадим наградил медалью Толкской иконы Божьей Матери настоятеля Казанского храма иерея Иоанна Лазана и директора благотворительного фонда «Белый ирис» Ольгу Шитову. Ряд активных участников восстановления святыни были удостоены архиерейские грамот. В своем слове архиерей в частности отметил: «Для нас это место является чтимым, потому что здесь удивительный и красивейший храм Казанской иконы Божьей Матери, который в нынешнем состоянии являет вид довольно печальный. Приложим все усилия, чтобы этот храм не был пуст, а напомнился жителями этого села и окружающих сел, чтобы он был для людей надеждой и утешением». В свою очередь, выступая на торжественной части фестиваля, директор фонда «Белый ирис» Ольга Шитова подчеркнула: «Важно, чтобы Курба не просто сохранилась на карте, а жила, дышала традициями и дарила надежду на будущее». В ходе фестиваля, собравшего более 1000 человек из разных регионов России, свои номера представили творческие коллективы Ярославского муниципального округа, старейшие из которых – курбовчанка. Также на сцену, сооруженную в церковном дворе, вышли актеры Петербургского Александринского театра. В музыкальную программу вошли как реконструкция опусов 17-18 веков на раритетных инструментах от ансамбля «Алкантар» из Москвы, так и диджейский вечерний сет на тему старинных русских напевов. Также в рамках фестиваля прошла ярмарка, шахматный турнир, выставка картин и мастер-классы по колокольному звону, лепке, флористике, литографюре, созданию экслибрисов и коллажей. Финалом праздника стало световое шоу. Фестиваль стал частью социальной инициативы «Дела Кокина и Камынина», победившей в конкурсе фонда президентских грантов. Она была названа в честь Михаила Камынина, помещика, инициировавшего в XVIII веке строительство Казанского собора, и Егора Кокина, местного уроженца, который уехал в молодости на заработки в Санкт-Петербург, а вернувшись, открыл в Курбе мануфактурную, трактир, мельницу и маслобойный завод. При этом он был старостой храма.

Церковь Казанской иконы Божьей Матери была построена в Курбе в 1770 году. Она является доминантой комплекса, в который также входит храм Воскресения Христова и пятиярусная колокольня. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или братом его печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не уснуть смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий мя от всякого зла, яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в охом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания, и не темной сласти кроме, уставить стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнее, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради окаянного в тленную плоти болкися, и исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божьей Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и почиси пак Китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Те, раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажить Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть человеколюбие Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со Святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец. ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбчие, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, яже ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови.

0: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.
1: Беседы о вере и жизни.
2: Предлагаем вашему вниманию продолжение беседы со священником Андреем Лысевичем о христианстве в России. Программа из московской студии православного телеканала «Союз».
3: Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». В студии ведущий диакон Александр Черепенин. И сегодня у нас в гостях настоятель храма трех святителей на Кулишках, проректор Московской духовной академии по лицензированию и аккредитации, священник Андрей Лысевич. Отец Андрей, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
3: Отец Андрей, предлагаю поговорить на такую важную тему, которую я вот не припомню, когда мы последний раз, на самом деле, уделяли ей достаточно внимания. Мы много говорим о христианской вере, о Евангелии, о Боге, и это очень здорово, и правильно, и хорошо, что мы много об этом говорим. Но мы как-то мало говорим о Евангелии в контексте нашей страны, в контексте нашей культуры, можно сказать, даже в контексте как бы именно русской традиции, русской церкви. И вот в связи с этим предлагаю сегодня поговорить о христианстве на нашей земле, христианстве на Руси, христианстве в России. Фёдор Иоанн, примеры как раз такие, потому что это же, по-моему, было как раз при князе Владимире после очередного похода, когда да. Его дружина, там народ решили принести жертву в благодарность за удачный поход и выбрали Иоанна, сына, который был ребенком, сын Фёдора, выбрали его, вот принести его в жертву, и Фёдор просто не позволил, и тогда разъяренная толпа уничтожила дом, убила Фёдора, убила Иоанна. Но при этом это оказало впечатление на Владимира. И впечатление оказала не толпа бешеная, безумная, языческая, а именно вот эта стойкость отца и его сына.
4: Да, потому что безумие и ненависть не одержат победу в войне. А спокойная, уверенная стойкость, самопожертвование – это то, что берет города и побеждает армии. И вот это качество, которое увидел равноапостольный Владимир, может быть, он как-то понял, может, он почувствовал. Но я думаю, что все же решение его, его религиозный выбор был связан с его личным внутренним желанием. Это не был какой-то просчет. Это не была какая-то наперед продуманная акция, какая-то концепция и так далее. Я думаю, что он принимал это решение во многом спонтанно, во многом исходя из своих внутренних глубинных переживаний. И то, что в довесок к своему внутреннему переживанию он получил великий результат, в том числе в социальном, политическом, экономическом плане, это скорее некая награда за его внутреннюю искренность, чем цель, которую он перед собой ставил. Потому что изначально просчитать исходы такого решения правителя, князя, думаю, что было достаточно сложно. Вот он решил, что он крестится. А что, как отнесется к этому дружина? Кому-то понравилось, а кому-то нет. А мог начаться бунт, могли его свергнуть вообще. А его подданным понравится или не понравится? Вот вы привели фразу по поводу крещения равнопостного князя Владимира. Он не приказал креститься всем. По крайней мере, согласно летописному своду, он говорит, кто не придет, тот не друг князю. И с одной стороны, звучит угрожающе и назидательно, но с другой стороны, все же это не приказ в прямом смысле этого слова, что вот все должны прийти, обязаны, кто не явится, того казнить. Угрозы здесь не звучит никакой. И да, это выражение, с одной стороны, настоятельного требования и некого призыва всех друзей, всю дружину принять крещение, как и он. А с другой стороны, когда мы этот эпизод рассматриваем, мы тоже забываем исторический контекст некий. Для нас, ну вот как, у меня, допустим, начальник есть какой-то, руководитель. Какая связь между его позицией, его какими-то убеждениями и моими убеждениями? Сегодня люди могут выполнять свои трудовые функции, не согласуя свою идеологическую позицию с своим руководством, своим начальником. Начальник таких политических взглядов, подчиненный других политических взглядов, они вместе работают, выполняют свою какую-то деятельность, и, в общем-то, это вполне выглядит адекватно и приемлемо. В древности восприятие данного вопроса было принципиально иное. Причем в древности достаточно недалекой древности. Вот мы вспоминаем средневековые, позднего средневековья европейские войны религиозные, так называемые, которые закончились так называемой максимой «чья земля, того и вера». Когда католики воевали с протестантами и разбирались, где, кто и как будет насаждать свое вероучение, то было принято вот такое решение. Чья земля, того и вера. Если руководитель, собственник этой земли принимал протестантизм, то он заставлял всех принимать протестантское учение на своей территории. Если главой и собственником этой земли оказывался католик, то он требовал от всех своих подчиненных, от всех своих подданных принимать католическую веру. И люди того времени, это недавнее время, в общем-то, спокойно к этому относились, воспринимали это как некую такую социально-политическую норму. Чья земля, того и вера. И это отражение на самом деле достаточно глубокой исторической реальности, в рамках которой глава народа, глава рода воспринимался как духовный лидер. Не только как политический глава и управленец, а как некий религиозный духовный лидер своего народа, как отец в семействе. И если глава рода – это духовный лидер, на своем уровне, на уровне своего восприятия, на уровне своей духовности принимает решение о том, что христианство, православное христианство – это истинная вера, которая единственной подобает нам спастись, то он вполне имеет право, это даже наоборот, скорее странно было бы им не пользоваться, приказать всем своим подчиненным, всем, кто проживает на его землях, принять ту же веру и ту же позицию, которую он сам признал истинной и верной. И в этом смысле даже удивительно столь мягкий призыв князя Владимира к своим подданным. Он не приказывает и не требует, а призывает и приглашает своих друзей, чтобы те пришли и крестились. И в этом смысле тут тоже это очень важно понимать. Ну и кроме того, само развитие дальнейшей истории, которую мы видим в лице равноапостольного князя Владимира, показывает, что действительно это был человек, который не пытался из своего решения изначально выудить какую-то пользу, какую-то выгоду для себя самого, или для своего царства, или для своего государства. Это был человек, глубоко и искренне уверовавший во Христа, который лично и искренне просто старался идти к Христу и выполнять его заповеди. Та же самая история с отменой смертной казни на Руси. Даже сейчас это иной раз вызывает некоторые вопросы у иных людей. Хотя вроде бы столько об этом написали классики наши, и как-то вот современность обсуждается это, да. Вот. И не во всех государствах одинаковое отношение к этому вопросу. И, собственно, а уж тогда-то и подавно, простите, в X, в XI веке вопрос смертной казни, казалось бы, даже стоять не может. А тут вот такая попытка, может, в каком смысле даже чрезмерной гуманности по отношению к врагам общества, к преступникам, отмена вот такой вот высшей меры наказания. И в этом смысле равнопостный князь Владимир показывает неполитичность своего решения. И что интересно, на мой взгляд, у нас есть очень интересное косвенное доказательство, во-первых, его искренности, во-вторых, его такого искреннего, глубокого обращения ко Христу. Прямых доказательств, которые мы могли бы предложить, на самом деле не так уж и много, тем более достоверных, тех, о которых можно было бы говорить со всей уверенностью. Потому что, ну, фотографий не сохранилось с тех времен, да, вот, переписки в WhatsApp там и других социальных сетях не сохранилось тоже. Поэтому мы вот как-то опосредованно судим об этих вещах, но вот косвенные доказательства в данном случае, на мой взгляд, оказываются гораздо более правдоподобными и гораздо более точными. И в качестве этих косвенных доказательств искренности обращения во христианство равнопостного князя Владимира я имею в виду его младших сыновей Бориса и Глеба. Именно их жизнь, именно их поступки, именно их личности показывают нам о том, что обращение равнопостного князя Владимира не было ложным. Что это было абсолютно искреннее обращение ко Христу, и в рамках своего обращения он воспитывает своих младших сыновей уже вот именно так, каким он видит идеал некий воспитания и своей собственной христианской жизни. И вот они вырастают, становятся мучениками, страстотерпцами, людьми, которые готовы пожертвовать собою, лишь бы из-за них, из-за их власти не началась гражданская война. Лишь бы из-за них не умирали другие люди. Они готовы пожертвовать собою. И вот то, как он их воспитал, своих младших сыновей, показывает нам то, во что он действительно веровал. Он действительно верил во Христа.
5: Но при этом надо сказать, да, что сыновей у него было много, 12, по-моему, и все они разные. Да, то есть помимо вот этих первых мучеников Бориса и Глеба, есть и их убийца Святополк, да, собственно, по заказу которого действовали убийцы князей. Есть Ярослав Мудрый, который, прежде чем получил свое прозвание Мудрый, он, вступившись за Бориса и Глеба, объявил Святополку войну и победил его. То есть, как бы воевал с братом, брат на брата пошел. Да, за дело правое, но пошел на брата. Ну и некоторые другие, там Изяслав, который в итоге в Полоцке осел и как бы больше не пересекался практически. Опять же, от того же Святополка ряд братьев просто убежали. Там один убежал в Венгрию, другой еще куда-то. Вот. Почему же это, да, только, ну, скажем, три сына.
4: Два с половиной.
5: Два с половиной, да. Только два с половиной сына князя Владимира вот так вот в себе смогли эти семена взрастить.
4: Борис и Глеб были младшими сыновьями. То есть они были уже рождены и воспитаны в период христианизации князя Владимира. А до того он же был язычником, воспитывал своих детей в язычестве. Воспитывал их в культе силы, превосходства, превосходства силы над совестью. А Борис и Глеб – это уже совершенно другие люди. И именно поэтому как раз и тем ярче, чем разнятся между собой сыновья от разных времен равнопостного князя Владимира, тем ярче понять можно и заметить, как изменился сам равнопостный князь Владимир.
5: Сегодня мы остаемся преемниками князя Владимира вот в том его выборе. Оправдываем ли мы выбор, который он сделал тогда? Сделанный им выбор, это, ну, он определил во многом развитие дальше русской цивилизации. Вот сегодня мы относимся ли все еще к этой цивилизации?
4: Я считаю, да. Конечно, история – это очень сложный, многогранный процесс. И охарактеризовать его двумя-тремя словами одному человеку, мне кажется, невозможным во всей полноте. Но мне видится все же, что наша русская цивилизация остается верной заветом равнопостного князя Владимира. И с одной стороны, русский человек старается терпеть до последнего, старается смиряться, старается, если это возможно, уклониться от насилия и от создания каких-то конфликтных ситуаций, старается как-то обойти острые углы. Но тогда, когда уже речь заходит о защите ближних, о защите тех людей, которые подвергаются нападкам, то в этот момент душа русского человека не может оставаться в стороне. Она не может просто молчать. Не потому, что я хочу для себя что-то, а я понимаю, что вот уже теперь я должен вступиться и, не жалея себя, своей жизни, своей души, должен защитить того, кто подвергается опасности. И вот здесь некий такой вот критерий между водораздел, да, или, как сказать, может, некий тумблер между вот тихостью, мирностью, смиренностью христианства и силой, которую содержит любой христианин. Потому что христианство – это колоссальная сила и мощь. Но это сила, направленная не на разрушение и не на самопревозношение, не на тщеславие, а на защиту ближнего. Туда, куда должна быть направлена настоящая сила настоящего мужчины. Вот современные неоязычники кичатся тем, что у них они сильные, вот культ силы какой-то, что вот они вот мощные. Но это не та сила. Сила – это не победа над совестью. Сила – это победа над грехом. Это победа над страстью, над тем, что управляет мною. И способность помочь другому, защитить, уберечь, сохранить. Вот таков наш русский народ до сего дня. И это наша национальная черта, наша национальная особенность. Возможно, она как-то связана с той историей, которую мы имели до христианизации. Возможно, действительно, русские люди, они изначально были такими, но в этом случае качество вот это, качество, которому учит нас христианство, оно очень точно совпало с тем качеством нашего русского народа. Да, это наша национальная черта, это та черта, которая максимально нас приближает к христианству. Способность, с одной стороны, терпеть и подождать, и не доводить до предела конфликта, а с другой стороны, если речь идет о защите ближнего, то тогда уже бросаться и в огонь, и в пламя.
5: Как вы думаете, это применимо только к православной части нашего населения, особенно с учетом того, что активно православная часть – это все-таки меньшинство, это не очень большой процент людей, которые действительно живут церковной жизнью, они просто называют себя православными и относят в вопросах себя к православным. Или же это национальная черта, которую можно отнести ко всем?
4: Вы знаете, отец Александр, дело в том, что культура – это очень сложная вещь, это очень сложное явление в обществе. И зачастую оказывается так, что человек, не являясь носителем напрямую той или иной идеологии, или религиозности, или веры, тем не менее испытывает на себе влияние элементов той или иной веры и того или иного учения. Ну, таким одним из примеров, несколько научно, я бы хотел привести исследование одного своего аспиранта, который изучает такой интересный процесс сакрализации установлений в баптизме. У баптистов, у них нет таинств, в смысле, как у нас в православии, и они вот доктринально относятся к своим вот этим действиям как просто неким воспоминаниям и символическим переживаниям того, что было описано в Евангелии. Не более того, но вот оказавшись в русской среде, в среде православия, баптисты испытывают на себя влияние православной церкви и начинают относиться к своим вот этим вот действиям с сакральным чувством, с чувством такого вот благовения, которое не характерно для их доктринального учения основного. Это называется сакрализация установления как раз. То есть они начинают верить в святость тех веществ, которые вроде бы по идее, согласно их учению, у них не должны быть почитаемы. И я сам разговаривал с некоторыми в этом отношении. Говорят, нет, да, это все это такая вот, это важно. Вот. Таким образом, получается, что вот это учение христианское, пускай даже активных христиан у нас, может быть, не так много, социологи там по-разному дают данные, но тем не менее, может быть, их и не так много, но это группа активных людей, которые живут реально церковью, живут верой. Для них Христос — это не просто слово, набор информации или какие-то там наставления, или какая-то идеология, это жизнь. Это вся жизнь. Христос – это моя жизнь. И для эти люди, так или иначе, вокруг себя один такой человек способен, как говорит преподобный Серафим Саровский, повлиять на жизни тысяч. И даже тех, кто неверующие, или других религиозных представлений, или люди, которые вообще неверующие, они так или иначе все равно видят христиан, христианскую жизнь, христианскую церковь, и так или иначе следуют этому пути в той или иной степени. В этом смысле, я думаю, что вот благодаря Христу многие благие добродетели, которые насаждаются христианской церковью, имеют свое отражение и не только в христианах.
5: Да, это как, может быть, даже как соль, которая, да, вот ее немного, но она вот благодаря своему небольшому присутствию, она меняет кардинально вкус того блюда или вот того продукта, который нужно сохранить, да, преображает его, хотя при том, что самой соли как бы не очень много. Да. Спасибо вам большое, отец Андрей, за то, что сегодня были с нами. Завершая программу, прошу вас слово напутствие для нас.
4: Ну, после такого разговора единственное, что могу сказать: Русь святая, храни веру православную. Аминь.
5: Аминь. Спасибо вам большое. Очень, мне кажется, очень интересный и важный разговор. Последний вопрос, который хотел бы только задать. Мы много сказали о крещении Руси, да, о христианизации, но вот, собственно, сам князь Владимир, как вам кажется, вот он непосредственно в чем для нас должен быть примером?
4: В искренности, в искреннем отношении к христианству, в своей искренности в обращении к вере. Потому что, к сожалению, очень печально, когда видишь человека, который вроде бы обращается к вере, но его жизнь церковная какая-то неискренняя, какая-то такая вот не горячая, не холодная. Вот этой горячности веры нам нужно учиться у равноапостольного князя Владимира, вот этой искренности в обращении к вере.
5: Да, и действительно ведь можно отметить, что он, приняв решение, он, да, его не откатил, не поменял, вот как-то вот однажды решив, он это решение пронес до конца жизни, и в этом есть что-то апостольское, поэтому, наверное, равноапостольный, да, да. Что он и для себя принял решение, и предложил это решение многим людям и не отказался, даже хотя наверняка было определенное давление, чтобы он поменял определенное.
4: Давление однозначно было колоссальное, мы просто об этом, да, действительно не знаем, но если уж за христианство убивали дружинников, то очевидно, что и князю тоже, в общем-то, не сладко пришлось, однозначно, даже такому авторитетному. Поэтому, конечно, это колоссальный пример стойкости, колоссальный пример мужества. И вот это вот мужество в вере, мужество в христианстве, оно сейчас, в общем-то, является редкостью. Начиная с того, что мы достаточно инфантильно относимся к своей жизни, загораемся чем-то и говорим, вот сейчас вот я вот это буду делать, вот. А потом проходит там 5 минут, 10, день-два, и человек говорит, да ну слушай, это уже не так серьезно, нет, не хочу. Вот. И это начинается просто вот с нашей обыденности, с нашей культуры, а продолжается это и в религиозном плане тоже. Человек вот, а ты вот там веру теряешь, а ты молитву-то читаешь утром? Не вечерние, нет. А ты постишься в среду, пятницу? Ой, нет. А причащался когда? Да и никогда и не причащался. Но какая у тебя вера-то может быть, если ты совершенно ничего для этой веры не делаешь? Равнопостный князь Владимир все свое государство перестроил, себя переломил о колено и перестроил себя самого прежде всего. А ты что сделал для того, чтобы быть христианином? Не знаю, вот я передачу посмотрел, только все, больше ничего.
5: Пусть передача станет первым шагом.
4: Но не последним.
5: Но не последним. Будем пытаться подражать князю Владимиру, святому равноапостольному великому, и хранить тот дар, который он когда-то принес и насадил в нашей русской земле. Спасибо вам за эту беседу.
4: Спасибо.
5: Это Это была программа «Беседа с батюшкой». В гостях у нас был настоятель храма трех свидетелей на Кулишках, проректор Московской духовной академии по лицензированию и аккредитации, священник Андрей Лысевич. Я на этом с вами прощаюсь. До свидания и до новых встреч.
2: Вы слушали беседы о вере и жизни из московской студии православного телеканала «Союз».

0: приятность, а потребность пищи для жизни. Ибо раболепствовать удовольствием не что иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надмевается. Это бывает мужественно, а та — легкомысленную. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью. Преподобный Марк Подвижник. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста — чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя. Преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священное главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли в обитель Пресвятые Троицы душу твою устроивай, и ангельского общения, и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся, и дар чудодейственной благодати приемай, по отшествии же твоем от земных наипаче к Богу приближивайся, и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай, и честные твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы его, сущие в тебе благодати его верующие и к тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдения, городов наших утверждения, мира умирения, от глада и пагубы избавления, от нашествия иноплеменных сохранения, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяния и благословения, младенцам воспитания, юным наставления, неведающим вразумления, сиротам и вдовицам заступления, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавить.

0: Тися. Десные же страны, общники быти, и блаженный он и глас Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Бурю внутрь, имея помышлений сомнительных, целомудренный Иосиф, смятеся, к себе зря не брачный, и благоокрадованную, помышляя непорочное, увидев же твое зачатие.

Вечную звезду, зревши во сви, то я последовавша зари, и яко светильник держащею, тою испытав у крепкого царя, и достигши непостижи.

сочащийся ко множеству многих щедрот твоих, равночисленные обо песка песни, аще приносим ти, царю святый, ничтоже совершай.

Господь воспретил суетное попечение, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царствия. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия. Святитель Игорь.

им. Преподобный Марк Подвижник. Подобно свиньям, попирающим ногами жемчуг, благочестие для грешников омерзительно. Святитель Иоанн Златоуст. В премудрости Соломона сказано: «Не обличай злых, да не возненавидят тебя, а позволено только обличать премудрых, которые возлюбят за это, и преподавать вины премудрым, да премудрее будут». Преподобный Лев Оптинский. Если тот, кто плачет о житейских делах, изгоняет все душевные болезни, то гораздо более оплакивающий свои грехи сделается мудрым. Святитель Иоанн Златоуст. Если же кто рассмотрит обязанности священника в отношении к Богу, то найдет, что те обязанности к народу ничтожны. Столь большей и тщательнейшей ревности требуют эти. Святитель Иоанн Златоуст. Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены, воссиял свет и рассеялась тьма. Святитель Амфилохий Иконийский. Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь низменных помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо. Святитель Иоанн Златоуст. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не нужно, особенно когда в них не примещается и желание к слушанию. Преподобный Серафим Саровский.

О святый и праведный Симеоне, чистою душею Твоею в небесных обителях, в лике святых водворяйся, на земли же телом Твоим нетленно почивай. Поданной Ти благодати от Господа, молитесь о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощам Твоим притекающих. И спроси нам от Бога прощение согрешений наших, вняже впадаем множицую во вся дни живота нашего. И якоже прежде овым убат очные зельные болезни немало зреть и могущим, исцеление отчез. Овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многое преславное благодеяние даровал еси. Сице избави и нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему, и к вечному спасению благопотребное нам от Господа и спроси. Да так и Твоим предстательством и молитвами, стяжавши вся нам полезное, аще и недостойней, благодарне восхваляющей

дитя, прославим Бога, дивного во святых своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: В конец, да не погубишь Давида, для написания на столпе, когда убегал он от Саула в пещеру. Псалом 56. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и на сень крыл Твоих надеяться буду, пока не исчезнет беззаконие. Воззову к Богу Всевышнему, Богу, сотворившему мне благо. Послал Он помощь с небес и спас меня, предал позору угнетателей моих, послал Бог милость свою и истину свою. И избавил душу мою от нападения львов, когда проводил я ночи в смятении. Сыны человеческие, зубы их оружие и стрелы, и язык их меч острый. Вознесись на небеса, Боже, и по всей земле да воссияет слава Твоя. Сеть раскинули враги для ног моих и стеснили душу мою. Ископали пред лицом моим яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое. Воспою и пою в славе моей. Воспрянь, слава моя, воспряньте, псалтирь и гусли. Я встану рано, прославлю Тебя среди народов, Господи, воспою Тебя среди племен, ибо велика, превыше небес, милость Твоя, и выше облаков истина Твоя. Вознесись на небеса, Боже, и по всей земле да воссияет слава Твоя. В конец, да не погубишь Давида, для написания на столпе. Псалом 57. Если воистину правду говорите вы, по правде и судите о себе, сыны человеческие. Ибо задуманное в сердце беззаконие творите вы на земле. Отступились от Бога грешники с самого рождения, заблудились еще от чрева матери, говорили ложь. Ярость их подобна змеиной, как ярость аспида глухого и затыкающего уши свои, который не слышит звуков заклинаний, заклинаемый заклинателем премудрым. Бог сокрушит зубы в устах у них, пасти львов сокрушит Господь. Исчезнут они, как вода мимо текущая. Напрягать будет он лук свой, доколе не изнемогут они. Растаяв, как воск, пропадут они. Пало пламя на них, и они не увидели солнца. Прежде чем разрастутся их грехи, как терновый куст, явит он гнев свой и живыми ввергнет в ад. Возвеселится праведник, когда увидит отмщение. Руки свои омоет в крови грешника и скажет человек: «Воистину, есть награда праведнику, воистину, есть Бог, творящий суд ему на земле». В конец, да не погубишь Давида, для написания на столпе, когда послал Саул воинов подстерегать у дома его, дабы умертвить его. Псалом 58. Спаси меня от врагов моих, Боже, и от восстающих на меня избавь меня. Избавь меня от творящих беззаконие и от мужей, проливающих кровь, спаси меня. Ибо хотят уловить душу мою, напали на меня сильные. Но не творил я, Господи, ни беззакония, ни греха. Не совершая беззаконий, шел я путем правым. Восстань навстречу мне и воззри. Ты, Господи, Боже сил, Боже Израиля, благоволи посетить все народы. Да не помилуешь ты беззаконных. Возвратятся они к вечеру, и как голодные псы будут бродить вокруг города. Вот, говорят они устами своими, и меч в устах у них. Кто услышит нас? Но ты, Господи, посмеешься над ними, смиришь все народы. С помощью твоей сохраню силу мою, ибо ты, Боже, заступник мой, Бог мой, милость его посетит меня прежде мольбы моей». Бог мой явит милость мне, когда сразит врагов моих. Не убивай их, да не забудут закон твой. Рассей их силою твоею, и низложи их, защитник мой Господи, за грехи уст их, за слова языка их. И да будет им в погибель гордыня их, и за проклятие и ложь, да возвестится им кончина, кончина лютая, и не станет их». И узнают люди, что Бог владычествует над Иаковом и пределами земли. Возвратятся они к вечеру, и как голодные псы будут бродить вокруг города, разбредутся они в поисках пищи, если же не насытятся, станут роптать. А я воспою силу Твою, и скоро возрадуюсь о милости Твоей, ибо Ты был заступником моим и прибежищем моим в день скорби моей. Ты подаешь мне помощь, тебе пою, ибо ты, Бог, заступник мой, Боже мой, милостивый ко мне». Вконец, об имеющих измениться, для написания на столпе Давида в поучение, когда сжег он междуречье сирийское и Сирию цаванскую. «И возвратился Иоав, поразив в соляной долине 12 000 идумеев». Псалом 59. «Боже, отринул Ты нас и низложил нас, разгневался, но и помиловал нас. Сотряс землю и сокрушил ее. Исцели раны ее, ибо она поколебалась. Ты дал изведать народу Твоему лютые беды, напоил нас вином горести». Но послал знамение боящимся Тебя, да избегнут они стрел, да избегнут гибели, возлюбленные Твои. Спаси нас десницею Твоей и услышь меня. Бог возгласил во святилище своем. Возрадуюсь и разделю Сихем, и долину шатров измерю. Мой Галаад и мой Манассия, Ефрем, защита главы моей, Иуда, царь поставленный мной, Моав, надежный сосуд мой, на Идумею наступлю стопой моей. Мне иноплеменники покорились. Кто введет меня, Давида, в град огражденный? И кто укажет мне путь до Идумеи? Не Ты ли, Боже, отринувший нас? Уже не шествуешь Ты, Боже, во главе полков наших? Даруй нам помощь в скорби, ибо от человека не ждать нам спасения. С помощью Божией мы явим силу, и Он смирит гонителей наших. Вконец песнь Давида. Псалом 60. «Услышь, Боже, моление мое, внемли молитве моей. От пределов земли к Тебе я вас звал, когда было в унынии сердце мое. И на скалу Ты вознес меня, наставил меня на путь. Ибо Ты был упованием моим, столпом крепким пред лицом врагов. Поселюсь в обители Твоей навеки, укроюсь под сенью крыл Твоих, ибо Ты, Боже, услышал молитвы мои, дал наследие тем, кто страшится имени Твоего. Умножь дни царя, продли годы его из рода в род, пребудет он вовеки пред Богом. Милость и истину Божию кто постигнет? А я воспою имя Твое вовеки, исполню обеты мои». Во все дни.
0: Псалтирь звучащая.

0: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Но сейчас, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новые главы повести Дмитрия Емеца «Древняя Русь». Читает Владимир Левашов.
2: Дума Ольги. Эпиграф. В год 6455-947 отправилась Ольга к Новгороду и установила по мсте погосты и дани, и полуги, оброки и дани. Повесть временных лет. Стоит Ольга на крепостной стене. Смотрит на медленно текущий Днепр. Рядом строгает палочку сын ее, Святослав, удивленно поглядывает на мать. Несколько раз он о чем-то ее спрашивал, но она отвечала не впопад, думает о чем-то своем невеселом. Чтобы охранять землю от постоянных набегов, нужна сильная дружина. Дружине же требуется оружие. А еще жалование. А если падет дружинник в бою, нужно кормить его семью. Много в дружине и наемников-варягов. И этим тоже нужно платить. Не заплатишь вовремя, пойдут служить другим князьям, или того хуже, начнут грабить мирных жителей. Значит, нужны деньги». Постоянная эта забота у княгини, чтобы не была казна пустой. А еще надо мостить дороги, создавать крепости для дозорных отрядов, чтобы враг не напал незамеченным, наводить мосты через болото. А значит, нужны плотники, кузнецы, каменщики, кожевники. Нужны лодочники на переправы, нужны судьи, чтобы разбирать споры. Нужно строить ладьи, снаряжать их. Все это стоит очень дорого, и опять же на все нужна казна. Постоянно болит об этом голова у княгини. До этого дань собиралась в полюдье. Зимой, как устанавливалась санная дорога по замерзшим рекам и болотам, дружинники отрядами расходились по подвластным землям. Много бывало в это время всяких притеснений. Одну монету князю, а одна случайно затеряется в седельной сумке дружинника. Князь и то за каждым не уследит, а Ольга – княгиня. Не ходит она с дружиной в полюдье. Она-то как сделает, чтобы никого не обидели, не притеснили? Вот и сейчас, видит Ольга со стены, идет по княжескому двору дружинник сорока косой. В бою так, середнячок, ни трус и ни герой, терпит его кое-как. В остальном же точно как сорока, прыгает вечно как-то бочком, косят его глаза в разные стороны, а куда глаза смотрят, туда и ручки тянутся. Здесь-то на княжеском дворе сдерживается, не ворует, а во время полюдья, догадывается Ольга, много что оказывается в его седельной сумке. Еще князь Игорь много раз собирался заняться сорокой, да все как-то не досуг было. Да и не один сорока такой, много в дружине таких. Оттого и недовольство вечное в земле. Не оттого ли погиб муж Ольги, что переполнилась чаша терпения? И так ли уж неправы были убившие его древляне? Думает Ольга... Как избежать лишних притеснений? Собирает дружину, идет с дружиной и воеводой, с Венельдом по землям новгородским, приказывает она строить погосты. Погост – особое место для сбора дани. Находятся там особые княжьи слуги, получают они дань. Отмечают, кто сколько принес, кто остался должен. Не будут больше дружинники ходить в полюдье, меньше будет злоупотреблений. А еще вводит Ольга уроки. Знакомое слово «уроки». Не слишком приятное. Уроки – это то, что задают. То, что не хочется, но приходится делать к определенному сроку. Вот и здесь такой же урок. И тоже к определенному сроку. Только задается он не на один день, а на год. Урок – это та дань, которую каждая семья должна заплатить за год. По-разному он накладывается. Где на плуг, где на дым, где по количеству мужчин в роду. Главное, что не может быть урок больше, чем назначен. Бывает же, что уроком становится и какая-то работа, которую должны выполнить. Например, мост построить через реку или замостить болото. Как-то под утро слышит княгиня Ольга крик. Просыпается, выходит: «Привели к княгине Ольге дружинника Сороку Косова». Не выдержал он всех этих нововведений. Ворвался ночью в соседнее селение. Утащил козу, холст утащил. У женщины с шеи украшения сорвал. Да только не стали уже жители терпеть. Знают они, что есть теперь погост, место, где платят дань. Есть и урок, размер дани. Набросились они на Сороку Косова. Стащили с коня, связали, привели к Ольге. Что-то бормочет Сорока, оправдывается. Нахмурилась Ольга, посмотрела на свинельда. Махнул воевода рукой, подтащили Сороку к реке, а там полынья. Берут в полынье воду, и зимой бежит река, не промерзает до дна. Бросили связанного Сороку в полынью, утащило его течением. Смотрят на полынью дружинники, смотрят жители. Новое время наступило. Новый закон. Успокоились русские земли. Признали они власть княгини Ольги и маленького Святослава. Шепчутся на торжище: «Гневаш ноздря, жилка соболь и лютобран». Жилка медом торгует и воском. Гневаш охотник, селки ставит на птицу. А лютобран... Так человек проходящий бродит в поисках работы. Где баньку поставит, где в помощники к кузнецу наймется. Много ходит, много видит, чешет гневаш рыжую бороду. «Мудра Ольга», — говорит. «Поначалу, казалось бы, будем говорить, простая баба. Думали, не удержит власть, а не скинули ее. Вон как древляну смирила». «Строга, но справедлива», — соглашается Жилка. «И то», — соглашается Лютобран. «Люди говорят, жить при ней можно». Убедились, что сильна Ольга. Утихли смуты. Вжали племенные старейшины в плечи, гордые головы. Снова живет земля русская спокойно. Томила и спех. Эпиграф. В год 6472-964, когда Святослав вырос и возмужал, стал он собирать много воинов храбрых и быстрым был, словно пардус, и много воевал. Повесть временных лет. Вырос при дружине князь Святослав. Хоть и единственный сын, не держала его княгиня Ольга при себе, не посылала мама княник сдувать с него комариков. С измольства был у него кормильцем суровый усач Асмут. Такой не станет дуть на царапины, когда на охоте промчит конь юношу сквозь колючие кусты. Ходил Святослав в походы с воеводой Свинельдом. Совершал вылазки, отбивал полоны, мок под дождем. В бою всегда был вместе с дружиной, хотя и прикрывали его поначалу. Постепенно возмужал Святослав. Стал он собирать вокруг себя храбрых воинов. В походах был быстр, стремителен, непредсказуем. Его в одном месте ждут. Он обрушится на врага в другом. Его ждут через неделю, а он налетит уже сегодня. Пришли проситься в дружину два молодца, Томила и Спех. Томила громадный, сильный, но медлительный. Пока повернется, пока подумает, а Спех, напротив, маленький, смуглый, так на месте, как юла, и вертится. А как тарахтеть начнет, рта ему не закроешь. Стоят Томила и Спех, смотрят на Святослава. Втихомолку удивляются. Слышали они о нем, что он грозен, представляли себе богатыря, а тут видят среднего князь роста. Плечи, правда, широкие, шея могучая, брови густые, глаза голубые, усы длинные, вислые, волосы на голове сбриты, оставлена только одна длинная прядь, одет просто в белую холщовую рубаху. Осматривает Святослав Томила и Спеха. «Хотите в дружину?» – спрашивает Святослав. Думает Томила.
3: «Хочет он, хочет!» – тарахтит Спех. «И я хочу, оба мы хотим!»
2: «Что-то ты разговорчивый больно. А он что такой тихий? Не мой, что ли? Так и в бою пнем торчать будет!»
3: «А его разозлить надо!» – говорит Спех.
2: «Ну-ка, разозлите!» – велит Святослав. Налетели на парня два варяга. Оружие, понятно, бросили, один его толкнет, другой начинает Томила сердиться. «Не замай!» – говорит Томила. «Не отстают варяги!» Один сзади присел на корточки, под самые колени бросился, другой толкнул Томилу в грудь. Не удержался богатырь на ногах, упал Томила через варяга, осерчал. Вскочил, схватил одного варяга за шею, а другого за ногу поймал. Полетели оба варяга, как котята, схватили с земли свое оружие. «А ну, хватит!» – приказал Святослав. Отошли варяги. «Беру тебя в дружину», — говорит князь Томиле и к Спеху поворачивается. «А ты что умеешь?»
3: «А ну, дайте мне лук», — говорит Спех.
2: «Принесли ему лук».
3: Осматривает его Спех. «Мощный лук, больше роста человеческого. Снаружи тонкая березовая планка, внутри потолще можжевеловая, оклеено все полосками бересты, по березовой планке усиливающие сухожилия проходят. И чай на рыбьем клею», — говорит Спех.
2: «На рыбьем», — соглашается Святослав.
3: «Нет», — говорит Спех, — «это для меня лук непривычный. Дайте мне мой лук». У Спеха лук маленький, охотничий. Ищет он глазом мишень, пускает одну за другой 7 стрел. Смотрит Святослав, а резной зверь на крыше его терема весь стрелами утыкан. Одна только стрела мимо пролетела. И здесь маленько поторопился Спех. Хотелось ему удивить князя скоростью стрельбы.
2: «На белок охотишься?» – спрашивает Святослав.
3: «На белок», – отвечает Спех.
2: «Взяли Спеха и Томила в молоть, то есть в младшую дружину. Пускай побарахтаются годик-другой в молоде, а там уж как себя покажут в бою». Повел Святослав дружину на Оку-реку и на Волгу. Быстро идут, в пути не мешкают. Где на ладьях, где верхом, встречает Святослав вятичей. Спрашивает у них: «Кому дань даете?» «Хазарам, по щелягу с сахи даем». Притаскивают к Святославу сборщика налогов, хазарского Тудуна. Он же воевода маленькой приграничной крепости. Внезапно на рассвете напали на нее русичи. Не успел Тудун отдать ни одного приказа. Ободранный Тудун, злой, мокрый, думал под мостками в реке укрыться, но вытащили его, нашли. Воинов, что с ним были, перебили. Кипит Тудун, угрожает, лицо перекошенное. Не знаешь, князь, на кого руку поднял? Я слуга Кагана Иосифа. Узнает он, будешь ты молить о скорой смерти? Вот и хорошо, если узнает. Ступай, передай Кагану, иду на вас. Пусть собирает войско. Сажают Тудуна задом наперед на лошадь, хлещут ее. Срывается лошадь с места, Тудун, чтобы не упасть, хватается за конский хвост. Хохочут дружинники Святослава, хохочут и вятичи. Уж больно смешно болтается на спине у лошади перепуганный Тудун. «Не будете больше Кагану дань платить», — говорит вятичам Святослав. Белая вежа. Эпиграф. В год 6473-965 пошел Святослав на Хазар. Стоит на берегу Дона грозная хазарская крепость Саркел. Век назад построили ее хазары с помощью передовых в военном деле византийцев. Мощная получилась крепость. Имеются на подступах к Саркелу и несколько укреплений помельче. Один из таких маленьких постов охраняют и Бузин, Верхор и Ильфат. Простые хазарские воины из вспомогательного корпуса. Не из мусульманской избранной гвардии, не из знати и купцов. Обычные хазары-кочевники, привыкшие жить в шатрах и неспешно кочевать по степям вслед за стадами. А еще хорошие овцеводы и рыболовы. Вот бы рыбу сейчас половить, а нельзя. Сиди в гарнизоне и охраняй чужие богатства. И комары тебя жрут день и ночь. Сидят и Бузин, Верхор и Ильфат на берегу. Висят над рекой комариные тучи, плещется рыба, жарко парит солнце. Страдают хазары от жары. Велели им сторожить, не покажутся ли на реке ладьи русичей. Если покажутся, должны они зажечь сигнальный костер, а сами бежать в крепость оповещать Тудуна. Сам-то Тудун на солнце не потащится. Напился, наелся, отдыхает. Не любят и Бузин, Верхор и Ильфат свое начальство. Много над простыми воинами хозяев. Есть Каган Иосиф. Но его не увидишь, только раз в год показывается он своим подданным, но даже и тогда нельзя поднимать на него глаз. Нужно упасть и уткнуться лицом в пыль, или зарубит тебя охрана. Есть Бег, что-то вроде визиря, руководит армией и управляет всеми делами в государстве. Соседние цари выражают ему свою покорность. Вот только в шатер к Кагану входит Бег из уважения к нему босым. Есть Кендер, помощник Бега, тоже важный начальник. Боятся его и Бузин, Верхор, и Ильфат. Не понравится Кендеру, как ты перед ним стоишь, может приказать содрать с тебя кожу или утопить в Волге с камнем на шее. Бывают есть тарханы, родовая аристократия. Они стоят во главе частей хазарской армии или вспомогательных войск из покоренных народов. Смотрят и Бузин, Верхор и Ильфат на Волгу. Заходит солнце, спадает жара, оживляются воины, начинают переговариваться. Говорят, Каган русов опять разбил наше укрепление. Ждали его с воды, а он обошел с суши. Спаслось из 10 сотен только 7 человек, шепчет рыжебородый и Бузин. Оглядывается, проверяет, не слышит ли никто чужой. Нельзя об этом вслух говорить, могут наказать. Скажут, панику разводишь.
3: Верхор и Ильфат – дело другое, они не проболтаются.
4: Правда,
3: соглашается Верхор, только семеро убежали. Он еще юноша. У него борода не растет, пока только усы пробиваются. Любопытный, все узнать хочет.
4: Зовут Кагана Русов Святослав Богатур. Не возит он с собой ни вазов, ни котлов, не варит мяса. Сам сражается среди своих воинов. Говорят, не берут его стрелы, а мочили его на рассвете росой, провели через огонь.
3: С сомнением качает головой Ильфат. Не верит он, что можно от стрелы заговорить, сколько ни купайся в росе. А вот что Святослав хороший богатур, это правда. Боятся его тудуны и тарханы. Много он хазарских отрядов разбил. Быстро перемещаются рати русов, невозможно их настигнуть. Сложно угадать, откуда будет нанесен следующий удар.
2: А что же он ест, если не возит котлов? Спрашивает Ильфат.
4: Нарезает он конину или зверину, или говядину, жарит на углях, и шатра нет у него. Спит он, постилая потник с седлом в головах.
2: И воины его так, не верит Верхор.
3: И воины. Неужели думаешь, Каган будет на войлоке спать, а воины его в шатрах прохлаждаться?
4: Сомневается Верхор. Не может быть, чтобы Каган Русов спал на земле. Разве Каган не полубог? Разве не спят полубоги на лепестках роз в шелковом шатре?
3: А ведь когда-то, продолжает Ибузин, весь Рус выплачивал нашему Кагану харадж.
4: Налог. А теперь сами войной на нас идут. Дожили.
3: Всматривается Вихор в Дон, и чудится ему, что видит он со стороны заходящего солнца плывущие ладьи. Вскакивает, всматривается, и правда плывет что-то. «Ладьи!» — кричит. «Каган Святослав приплыл!» Смотрит на Дон опытный Ильфат.
2: «Какие ладьи русов? Это купеческие зауроки!» — говорит он.
3: «Зауроки...» Тяжелые челны. Плавают на них по Волге, по Дону, по Ахтубе хазарские купцы. Самые известные из них купцы – родониты. Говорят они по-персидски, по-румски, по-арабски, по-франкски, по-андалузски, по-славянски. Путешествуют с запада на восток и с востока на запад морем и сушей. Возят евнухов, служанок, шелк, меха и мечи. На обратном пути берут мускус, алоэ, камфору и корицу. Завидуют купцам простые хазары. Завидуют и тарханам, и тудунам. Знают, какие те получают доходы от торговых пошлин. Десятую часть отдает всякий купец, проплывающий через Хазарию. Какие только богатства сюда не приходят. Тут и соболи, и лисицы, и куницы, и воск, и мед, и янтарь, и оружие, и слюда для стекол, и рыба, и кожи, и амфоры с нефтью для светильников. Из Средней Азии идет китайский шелк. Тут и лес, тут и свечи. Везде известны хазарские товары. И на богатых багдадских базарах, и на рынках Константинополя, Александрии, Самарканда и Ферганы, а больше всего ценятся соколиба, рабы. Продают их в мусульманские страны, в Грецию, персам, арабам, франкам. Сотнями продают, тысячами. Есть даже постоянные цены. Сильный юноша или красивая девушка стоят 10 золотников. Человек средних лет 8 золотников. Ребенок 5 золотников. Конечно, ребенок дольше служить будет, но его еще кормить надо, пока в силу войдет. Старик же слаб уже, устает, болеет, и никто не знает, сколько прослужит. А вот если ремесло какое знает, тут цена уже много выше. Дорожат ремесленниками. За год хороший ремесленник дважды свою цену окупит. Понимают это купцы, понимают и покупатели.
4: Заходит солнце, смыкаются у стражей глаза. Сговариваются и Бузин, Верхор и Ильфат сторожить по очереди. В темноте начальство не разглядит. Вначале смотрит на Дон и Бузин, потом Ильфат. Под утро наступает смена Верхора. Устал он. Слипаются у него глаза, клюет носом. Над водой туман. Кажется, что не Дон это, а верхнее царство. Видит Верхор точно сквозь сон, как плывут по Дону суда. Вначале одно, за ним еще два, а там уже сколько глаз зачерпнет, корабль за кораблем. Скрывается это все в тумане, лишь весла плещут. Кажется Верхору сквозь дремы, что это опять купеческие челны за ураки везут товары. Один из них сворачивает к берегу, начинает приближаться, выплывать из тумана. Нос у него с драконом, плещется на ветру четырехугольный парус, мерно поднимаются тяжелые весла, все ближе, ближе. Смотрят сверху на берег бородатые лица. Тут только понимает Верхор, кто это. Бросается раздувать угли, разжигать сигнальный костер. Вспыхивает костер, но теряется дым его в тумане. Не видят его в Саркеле. Спрыгивают в воду бородатые воины. Хватают и Бузина, Верхора и Ильфата. Скручивают им ремнями руки, затыкают рты. Быстро все происходит. Тонет в тумане одинокий крик. А на утро Саркел уже окружен. Приплыли русские рати на ладьях. Подошли вскоре и конные по берегу. Обложили Саркел. Хоть и успел Каган Иосиф стянуть к городу силы, но не спасло. Не помогли воздвигнутые с византийской помощью могучие стены. После трудного боя взят Саркел. Сменили городу имя. Стал Саркел Белой Вежей.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали повесть «Древняя Русь». Автор Дмитрий Емец, читал Владимир Левашов. Продолжение следует.

Святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово апостола, о всем благодарите. Будешь ли ты в скорбях или в нуждах, или в утеснениях, или в болезнях и трудах телесных, за все постигающее тебя благодари Бога, ибо многими скорбми подобает нам внести в Царствие Божие. Итак, не сомневайся душою твоею и не расслабевай ни в чем сердцем твоим, но вспоминай апостольское слово: «Аще внешний наш человек тлеет,

пристань, не страшится более опасностей, бедствий и приражений ветров, но пребывает в безопасности. Так и ты, пока пребываешь с людьми, ожидай скорбей, опасностей и приражения мысленных ветров. Когда же достигнешь в уготованное тебе пристанище безмолвия, тогда не будешь иметь страха. Не унывай в скорбях и трудах телесных, которые несешь, трудясь ради общежития. Ибо и это также значит полагать душу свою за братию. И надеюсь, что велика будет награда за труд сей. Как Иосифа Господь поставил прокормить братью свою во время голода в Египте, так и тебя поставил он послужить общежитию. Я же повторяю тебе слова апостола. Ты оба чада, возмогай благодатью Духа Святаго.

В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие друзья, сегодня наша программа из цикла «Беседы о вечном» подготовлена нашим корреспондентом Фатиней Михайловой.
2: Добрый день, дорогие наши радиослушатели. Сегодня у нас в гостях иеромонах Клавдиан Меньшиков, насельник мужского монастыря во имя святых царственных страстотерпцев, урочище Ганина Яма города Екатеринбурга, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии. Здравствуйте!
3: Здравствуйте!
2: Сегодня наша встреча посвящена теме «Исповедь». Отец Клавдиан, что такое исповедь?
3: Благодарю вас за вопрос и хотел бы дать определение данного таинства из катехизиса святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского. Исповедь или покаяние есть таинство, в котором исповедующий свои грехи при видимом изъявлении прощения священника невидимо разрешается от грехов самим Иисусом Христом. Таким образом, в этом таинстве, так же, как и в любом другом таинстве нашей Церкви, есть видимая сторона – это исповедание своих грехов в присутствии священника и чтение разрешительной молитвы священникам над кающимся. Есть сторона невидимая, когда духовно эти грехи прощаются присутствующим во время таинства самим Господом Иисусом Христом.
2: Отец Клавдиан, скажите, пожалуйста, нужна ли эта исповедь всем?
3: Исповедь нужна каждому верующему православному человеку, потому что, как Писание об этом свидетельствует, нет человека, который бы жил и не согрешал. А в исповеди как раз мы и называем свои грехи с чувством покаяния, сокрушения сердечного, с желанием исправиться, с решимостью исправиться. И, соответственно, верим, что по власти, которую Господь Иисус Христос дал своим апостолам, а те своим преемникам, епископам и священникам, эти грехи прощаются, но опять же при условии желания человека, борьбы с этими грехами, при условии решимости.
2: А можно ли прожить без этого, без исповеди?
3: Прожить без исповеди христианин, который действительно мыслит себя как член, часть Церкви Христовой, не может, поскольку исповедь — это еще святыми отцами называется вторым крещением. В исповеди обновляется та благодатная связь со Христом, которая разрушается нашими грехами. Обновляется связь с Церковью, как об этом священник свидетельствует в разрешительной молитве, обращаясь к Богу со словами над кающимся: «Примири и соедини Его, святей Твоей Церкви». То есть любой наш грех, даже самый ничтожный, незначительный, в духовном смысле отделяет нас от единства с Богом и Его Святой Церковью. Но есть грехи более серьезные, которые это деление производит радикально. Есть грехи меньшего масштаба, но их количество тоже может повлиять на вечную участь человека, если он их не исповедует. То есть таким образом исповедь имеет значение как во временной жизни земной человека, так и для его духовной участи после смерти.
2: Скажите, пожалуйста, а вот помнит ли священник грехи исповедующихся?
3: Это зависит от личных способностей, качеств исповедующего священника, но, как правило, священник забывает те грехи, которые ему исповедуются, особенно исповедуются в таинстве покаяния, особенно если было много кающихся. И, в принципе, это было бы желательно, поскольку есть такое понятие, как тайна исповеди. Священник по правилам церковным не имеет права разглашать тайну того, что он слышал во время совершения исповеди. И, соответственно, если он нарушает это правило, он подлежит церковным наказаниям.
2: Скажите, а вообще исповедь допускается только у одного батюшки или можно у разных батюшек исповедоваться?
3: Запрета на исповедь у разных священников нету, но в требнике, по которому совершается таинство покаяния, перед последованием таинства покаяния содержится такая глава о духовнике. И предполагается, что исповедь принимает духовник, то есть человек, который знает кающегося лично, знает его индивидуальные особенности, его духовное состояние, и, исходя из этого знания, может назначить ему какую-то определенную епитимию, если в этом будет необходимость. То есть желательно исповедоваться все-таки у одного священника с большей или меньшей регулярностью.
2: Скажите, а отпустят ли грехи, если сказать, что в них ты не раскаиваешься?
3: Эти грехи не могут быть отпущены, потому что в таком случае теряется самая главная смысловая составляющая таинства покаяния – это раскаяние в грехах. Если человек не раскаивается, зачем тогда их исповедовать? Чем его исповедь будет отличаться от просто перечисления каких-то греховных дел? То есть важным свойством, важным качеством исповеди должно быть намерение кающегося разорвать со своими грехами, по крайней мере, намерение бороться с грехами и, соответственно, исправиться и, как написано в одном из псалмов, удаляться от зла и творить благо.
2: Скажите, а прощает ли Господь грехи, когда мы каемся дома в личной молитве?
3: Конечно, Господь прощает нам грехи, когда мы приносим покаяние в личной молитве, но не в той степени и не в том объеме, как это совершается в таинстве исповеди. Все равно таинство исповеди, как уже говорилось, совершается не властью какого-то священника, отнюдь нет. Совершается по власти самого Господа Бога, который эту власть передал своим святым апостолам, как об этом говорится в Евангелии, а те преемственно передали епископам и в дальнейшем священникам. То есть эта власть связывать и разрешать грехи людские дана епископам и священникам от самого Господа Иисуса Христа через святых апостолов. И эту власть, соответственно, священники, епископы реализуют во время таинства покаяния.
2: Скажите, а Бог не наказывает грешника дважды?
3: Вопрос не совсем ясен. То есть, если мы имеем в виду какое-то наказание в виде болезни, скорбей, то здесь не обязательно связывать это с грехом. Бывает, что человека постигают скорби и болезни по каким-то другим причинам, которые ведомы только Богу. Но в любом случае наказание за грех в земной жизни – это все-таки благо, если оно осуществляется именно здесь, на земле. В отличие от того, когда человек принимает свое наказание за грех уже в вечности, когда нет возможности этот грех оставить, нет возможности в нем раскаяться, в таком случае эти наказания приобретают вечный характер, то есть характер вневременный. Это, конечно, очень печально. А любое наказание на земле – это временное явление, и если человек несет это наказание с покорностью воли Божией, со смирением, с терпением, Господь не оставляет его своей милостью, прощает ему согрешения и избавляет его от тяготения ко греху, от порочной привычки согрешать, помогает ему в борьбе вот с этими порочными свойствами его души.
2: Отец Клавдиан, вот люди все-таки слабы, у них есть разные зависимости. Какие зависимости считаются грехом, а какие нет?
3: Вы знаете, Фатиня, этот вопрос достаточно широкий. Здесь скорее нужно, отвечая на ваш вопрос, приадресовать и вас, и всех желающих книге опытного духовника архимандрита Иоанна Крестьянкина. Он был духовником Псково-Печерского монастыря, скончался в начале 2000-х годов. У него есть такая замечательная книга, называется «Опыт построения исповеди». В чем ее достоинство? Она составлена на основе его проповеди, которую он говорил в храме перед или во время исповеди кающимся людям. И там он четко отмечает, в чем наш грех состоит, в тех или иных обстоятельствах нашей жизни, в тех или иных словах и делах. Поэтому вот я бы вас направил к его книге, а также книге «В помощь кающимся», которая тоже сейчас достаточно широко известна и которая составлена на основании творений святых отцов, в частности, святителя Игнатия Брянчанинова. Ну и кроме того, мы, конечно, должны ориентироваться в своих словах, делах и мыслях на те заповеди, которые даны нам в Ветхом Завете, имеется в виду 10 заповедей закона Моисеева, и на те заповеди, которые даны нам Господом Иисусом Христом, прежде всего, это заповеди блаженства. Если наша совесть обличает нас в нарушении этих заповедей, и мы видим, что действительно мы согрешили, проверяя себя по книжечке «В помощь кающимся» или по книге «Опыт построения исповеди», то, соответственно, это повод для того, чтобы исповедовать тот или иной грех.
2: Скажите, а надо ли исповедовать внутреннее раздражение, худые мысли свои?
3: Если это внутреннее раздражение у нас длится много времени, и если оно лишает нас возможности, ну, по сути, по большому счету, внутреннее раздражение, когда оно возникает на кого-то из людей, на какие-то обстоятельства жизни должно быть исповедуемо, конечно. Если это раздражение лишает нас возможности нейтрально, по крайней мере, спокойно общаться с окружающими нас людьми. Ну а по поводу дурных помыслов, вы знаете, есть в Евангелии такие слова о том, что если человек посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Господь говорит о вожделении даже уже через взгляд. Таким образом, перед очами Божьими увлечение дурными помыслами, собеседование, замедление в дурных помыслах является тоже грехом, потому что в этом принимает участие человеческая воля уже. Если же человек сразу отказывается от дурных помыслов, которые к нему приходят, они всех нас посещают, соответственно, в этом греха нет, и это исповедовать не обязательно.
2: А насколько подробно надо исповедовать грехи?
3: Нужно исповедовать свои грехи достаточно кратко, но если священник попросит какие-то подробности указать, например, если не совсем понятна формулировка греха, тогда, конечно, нужно исповедовать обстоятельства, в которых грех был совершен. Но опять же, как мне запомнили слова одного из духовников Троицы Сергиевой Лавры перед исповедью, он говорил о том, что исповедуя свой грех, не следует называть соучастников греха, таковы должны раскаиваться сами за себя. То есть человек должен исключительно личную исповедь приносить, без попыток самооправдания и перенесения вины на других лиц.
2: Отец Ковдиан, очень часто люди приходят в церковь и не знают, как исповедоваться, потому что многие из них занимаются оккультизмом. Как жить после оккультизма? Это грех или нет?
3: Занятие оккультизмом является тяжким грехом, связанным с маловерием или даже скорее с неверием истинному Богу, с обращением к нечистой силе через оккультные занятия или через прочтение соответствующей литературы. Поэтому в этом грехе человек, если он является христианином православным, обязательно должен каяться, понести епитимию. И, соответственно, конечно, мы не должны отчаиваться в милосердии Божьем. А если человек искренне кается, в том числе в таких тяжких грехах, как занятие оккультизмом, Господь может его простить и прощает таинство покаяния. Главное, чтобы человек не возвращался больше к этому греху. Это, кстати, правило касается любого другого греха, особенно таких тяжких, совершение которых зависит от произволения человека. То есть какие-то грехи человек не может сразу преодолеть, нужно бороться длительное время. Какие-то грехи человек должен оставить сразу, и это вполне по его силам. Например, вот как раз занятие оккультизмом относится ко второй категории. То есть это те грехи, которые человек может вполне оставить быстро и достаточно радикально разорвать с этим, не повторять этих грехов. В противном случае его покаяние может быть недействительным, поскольку не было принесено плода покаяния, плода, который Господь от нас ждет. А именно о плоде покаяния говорится уже в Евангелии, в частности, в проповеди святого Иоанна Предтечи. То есть, если человек не творит плодов покаяния, не исправляет свою реальную жизнь, то Господь может забрать у него и земную жизнь, и может наказать его болезнями. Поэтому с исповедью не следует играться. Это очень серьезное таинство. Нужно относиться максимально ответственно к этому таинству, приходить к нему регулярно, но и самое главное, исправлять свою жизнь после участия в этом таинстве.
2: А простятся ли грехи мелкие, если их не называть на исповеди?
3: Если человек не называет свои грехи на исповеди, они ему не прощаются.
2: А как найти силы на следующую исповедь? Как часто надо исповедоваться?
3: Чтобы найти силы на следующую исповедь, нужно вспоминать прочаще про страшный суд Божий, о котором говорится нам в Слове Божьем, и про свою собственную смерть, когда человек уже не сможет изменить свою вечную участь. В этой связи исповедь — это уникальное средство примирения с Богом в земных условиях после совершения греха. Если бы не было этого средства, если бы не было этого удивительного таинства, то, наверное, мало кто бы из нас мог надеяться на спасение, поскольку люди порочны нередко и часто согрешают и делом, и словом, и мыслями, и очень сложно сразу бывает отстать от каких-то длительных греховных привычек. Поэтому исповедь — это незаменимое средство для спасения, для того, чтобы после окончания этой земной жизни наследовать вечную жизнь.
2: Но все-таки скажите, сколько вот минимально?
3: На мой взгляд, чем чаще человек исповедуется, тем лучше. Минимально хотя бы раз в пост. У нас 4 многодневных поста: Великий, Петров, Успенский, Рождественский. Хотя бы 4 раза в год человек должен исповедоваться. Но это самый, так скажем, на мой взгляд, самый маленький объем, количество. Лучше, конечно, исповедоваться чаще. Я обычно рекомендую исповедоваться хотя бы раз в месяц для людей, тех, кто приходит на исповедь, поскольку это помогает более трезво оценивать свои слова, дела и мысли, и легче бороться со своими страстями, когда человек исповедуется чаще. Соответственно, как об этом пишут святые отцы, необходимость повторять снова свой грех на исповеди и стыд, который человек испытал при исповедании своих грехов, все это в совокупности позволяет с легкостью, с большей легкостью отказаться от повторения греха в своей личной жизни.
2: Батюшка, скажите, а отвечают ли дети за свои грехи?
3: Если ребенок пришел в сознательный возраст, то, в принципе, отвечает. На этом основано правило исповедовать детей 7-летнего возраста. Ну, конечно, ребенок, каждая это личность со своими индивидуальными особенностями, поэтому у кого-то период зрелости сознательного возраста наступает чуть раньше, то есть осознание своих поступков, у кого-то чуть позже, но в целом, в среднем, при достижении 7 лет, то есть когда мы привыкли отправлять человека в школу, он уже, в принципе, может отвечать за свои поступки, как-то их анализировать. А на этом как раз основано и в том числе участие человека в таинстве покаяния.
2: Спасибо за ответ. Скажите, а как отличить грех от самоедства?
3: Самоедство – это… Вы, наверное, хотели задать такой вопрос. Как отличить покаяние в грехе от самоедства?
2: Да.
3: Покаяние в грехе – это не просто… название своего греха, перечисление, упоминание о нем на исповеди. Но это еще и желание избавиться от греха, решимость, которую человек проявляет при перечислении греха, сокрушении о грехе, печаль о том, что человек сделал ошибку в своей жизни, особенно если это грех смертный. И, как я уже говорил ранее, желание во что бы то ни стало начать борьбу с грехом, чтобы очиститься, избавиться от него и от его последствий. Вот это вот покаянное чувство. Оно разумное, и оно, как правило, всегда связано с надеждой на милосердие Божие. Если же человек занимается, как вы сказали, самоедством, то есть просто себя грызет как-то морально, унижает, не надеясь на Божье милосердие, то это, конечно, не имеет ничего общего с таинством покаяния, поскольку во многих богослужебных текстах, в самом Священном Писании говорится о том, что Бог наш есть Бог человеколюбивый и милостивый, и одно из имен Божьих – это любовь. И Господь дает нам эту земную жизнь как раз-таки для того, чтобы мы вот к этой любви Его могли принести в ответ свою любовь, свою преданность, свою благодарность, очистившись от наших греховных порочных привычек, от страстей, которые, собственно, отделяют нас от Бога, не позволяют нам увидеть Бога в своей жизни и увидеть Его в своем сердце. А именно об этом говорится в одной заповеди блаженств: «Блаженны чистые сердцем, поскольку они увидят Бога». Поэтому, если человек не борется за чистоту своего сердца, за чистоту своих мыслей, слов и дел, то он очень далек от зрения Бога в своей жизни.
2: Батюшка, бывает такое, что человек совершил грех и носит его как чемодан без ручки, тяжелый чемодан, тяжелый груз, и не знают, как с этим справиться. Можно ли на исповеди указать, что грех был совершен очень давно?
3: Если этот грех тяжкий, да, в принципе, даже если не очень тяжкий, конечно, человек может упомянуть о сроке совершения греха, тем более, что это может отразиться на епитимии, которую священник может на него возложить после завершения таинства покаяния, после чтения разрешительной молитвы. В принципе, это имеет значение, но здесь немаловажно еще и то, какой конкретно человек грех совершил. Если этот грех уже не подлежит исправлению, например, аборт, его невозможно уже исправить, поскольку грех совершен, и, по сути, человеческая жизнь в утробе матери прекращена, плод умершвлен, ребенок умершвлен, то в таком случае, конечно, имеет большое значение, как человек сам относится к этому греху, как он пытается совершить какие-то добрые дела, чтобы Господь простил ему этот грех и помог как-то вот исцелиться от последствий греха. Потому что последствия любого греха, тем более такого тяжкого, о котором я сказал, они, конечно, могут длиться какое-то время определенное и требуют большого труда человека над собой, чтобы, с одной стороны, не впасть в отчаяние, с другой стороны, не злоупотреблять милосердием Божиим. Поэтому срок, который человек провел от совершения греха до исповеди, важен, но не столь важен, если человек исповедуется регулярно.
2: Угу. Скажите, а почему после покаяния совесть не отпускает? И как узнать, простил ли Бог?
3: Господь прощает наши грехи, как я уже говорил, взирая на сердце человека, взирая на его искренность, искреннее его намерение. Поэтому, значит, нужно иметь в виду, что не всегда мы можем почувствовать облегчение сразу во время или после исповеди, ведь сказано в Псалме: «Уклонись от зла и сотвори благо». То есть мало просто исповедовать грех. Нужно еще и сделать добрые дела, которые бы были противоположны этому греху. То есть, например, если человек крал чужое, он должен отдать и что-то свое, то есть оказывать дела милосердия. Если человек, например, обижал кого-то, сквернословил, то он должен не только перестать сквернословить и обижать кого-то, но и прощать своим обидчикам. То есть, когда мы делаем противоположные вещи по отношению к греху, нам легче преодолевать тяготение к греху, привязанность к нему, и мы приближаемся к Богу.
2: Скажите, а может ли христианин взять на себя чужие грехи?
3: Нет. Взять на себя грехи, все грехи всего мира мог только Господь и Бог наш Иисус Христос, как об этом говорит Священное Писание в Евангелии от Иоанна, об этом говорится, Святой Иоанн Предтеча свидетельствует о Христе, все Агнец Божий, вземлющий грехи мира. Только Он, как Бога-человек, мог и взял на себя все грехи людские, и именно на основании этого, на основании Его искупительного подвига строится сила всех таинств церковных, в том числе таинства исповеди.
2: Скажите, а можно ли за один раз и вообще возможно ли покаяться во всех грехах, что были в жизни, за один раз?
3: Видите ли, человек, когда начинает обращаться к Богу после произвольной греховной жизни, обычно видит, замечает какие-то сначала более крупные грехи. А чем больше он воцерковляется, чем более серьезную духовную жизнь он проводит, изучает Слово Божие, святых отцов, книги об исповеди, упоминаемо мной уже опыт построения исповеди или в помощь кающимся, чем лучше и сильнее обостряется в нем голос совести, тем более мелкие грехи он начинает замечать за собой. Поэтому ваш вопрос, он имеет такой ответ в связи со степенью воцерковленности человека. То есть чем более человек воцерковлен, тем он должен замечать мелкие, тем более мелкие погрешности он должен видеть за собой.
2: В книгах написано, что бывают блудные вот сны, которые нужно исповедовать. Это нужно делать или нет?
3: Если этот сон повлиял на нас таким образом, что человек осквернился, то, конечно, он должен рассказать о причинах этого осквернения. Конечно, человек обязан испытать свою совесть, потому что нередко блудные сны снятся не просто так, а не без основания, потому что человек, например, присытился на ночь или позволил себе какие-то неправильные взгляды с вожделением на лиц другого пола или подобные нарушения допустил. Поэтому Господь попускает такие искушения, чтобы человек отрезвился и проводил более внимательный образ жизни. Ну и кроме того, конечно, человек должен понимать, что на пути как к Богу неизбежно будут трудности, неизбежно будут какие-то преткновения. Главное, чтобы вектор у нас всегда сохранялся. И вот как раз блудные сны, о которых вы сказали в вопросе, это одно из преткновений, одно из искушений, которое может, так сказать, случится с христианином на его дороге ко спасению. Но это искушение, как и прочие, христианин с верой на помощь Божию, с молитвой, с чувством покаяния должен преодолеть.
2: Скажите, вот бывает такое, что молодые люди пришли исповедоваться и начинают смеяться. Смех на исповеди, что делать?
3: На мой взгляд, смех – это несерьезное отношение к таинству исповеди. Если человек, конечно, вот смеется, рассказывая о своем грехе, это может свидетельствовать о достаточно легкомысленном отношении к своим грехам. И здесь вопрос, есть ли у человека чувство покаяния, чувство сокрушения. Это одно из важных условий действенности таинства. Конечно, разрешает грехи сам Господь, который невидимо присутствует на исповеди. Но, как уже говорилось ранее, Бог смотрит на сердце человека. И если он видит лукавство, если он видит, что человек пытается таким образом как-то заигрывать с ним, как-то избежать наказания за свои дурные поступки, не исправляя себя самого, то Бог, конечно, накажет такого человека за злоупотребление его милосердием и за неправильное отношение к тем таинствам, которые он дал для нашего спасения.
2: Скажите, а может ли покаяться психически больной человек?
3: Это зависит от степени его сознания. Если человек адекватно может оценивать свои поступки, он может покаяться, принести покаяние. Если у него степень адекватности низкая, то есть человек не понимает, что он совершает, то я бы порекомендовал прежде всего родственникам этого человека, а если они пекутся о его духовном состоянии, попросить священника пособоровать его прежде всего. В таинстве собора они прощаются забытые грехи, как об этом говорит святой апостол Иаков в соборном послании. Поэтому таинство елея освящения, оно же соборование, оно как раз имеет силу не только прощать забытые грехи, но и исцелять человека, его душевной, телесной немощи. И если человек придет в более правильное состояние с точки зрения адекватности восприятия своих поступков, слов, мыслей, тогда, конечно, может уже идти речь об исповеди. Если же человек пока не осознает за собой, не видит греха, не понимает отличия греха от добродетели, не может адекватно оценивать свои поступки в силу психического состояния, то еще одним средством приведения его к покаянию может просто быть чтение вместе с ним покаянных молитв. Например, 50-го псалма или исповедание грехов, которые мы должны приносить в составе вечерних молитв, молитв на сон грядущим. Если человек принимает участие в общей молитве или сам молится Богу, Господь все равно рано или поздно просветит его сознание, и человека может таким образом подготовить к таинству покаяния.
2: Батюшка, вот скажите, есть такой вопрос. Люди, когда исповедуются, они часто думают о том, близкие на том свете, их слышат или нет?
3: Эти размышления не имеют значения, поскольку они не касаются напрямую спасения конкретной человеческой души. Отношения наших близких, которые ушли в загробный мир, не должно быть для нас определяющим фактором. Для нас определяющий фактор – это, конечно, Слово Божие и его святоотеческое толкование, в том числе в отношении духовной жизни христианина.
2: Вопрос уже этот был сейчас, но я его повторю. Я исповедуюсь в грехах своих тяжких. Может ли священник донести мою исповедь в правоохранительные органы? Где уверенность, что он сохранит тайну?
3: это дело совести священника. Если священник сообщит о каком-то уголовном преступлении, которое ему было раскрыто в качестве во время исповедания грехов тем или иным человеком, если он раскроет это и расскажет об этом правоохранительные органы, он сделает тяжкий грех, каноническое преступление совершит, за которое, в принципе, он должен быть подвержен прещению со стороны высшей церковной власти, то есть своего епископа. Рассказ о совершившемся в таинстве исповеди не может быть произведен священником. Единственное, тут исключение, если священник в качестве нравственного какого-то назидания своей пастве упоминает о грехах без названия конкретных их совершителей, то есть без конкретных имен или без каких-то знаков, которые бы воспринимались людьми как указание на того или иного согрешившего человека. То есть если священник упоминает, например, что вот в наше время распространились такие-то грехи, что люди с ними плохо борются, и вот это свою проповедь строит на своей духовнической практике, это не запрещено. Но главное, чтобы не раскрывалась при этом тайна исповеди каждого конкретного человека. Это очень важно. Это существенно момент. И, к сожалению, в синодальную эпоху, особенно в 18 столетии, этот момент не учитывался, но, по милости Божией, в современных условиях тайна исповеди должна сохраняться, и это очень важный аспект священнического служения.
2: А можно ли приходить на исповедь только с одним грехом?
3: Можно.
2: И прощены ли будут грехи на исповеди, если священник, возможно, не все услышал, не все грехи?
3: Если священник чего-то не услышал, он может переспросить, но в любом случае нужно исповедоваться по возможности так, чтобы священник слышал то, что говорит ему кающийся. Если же человеку тяжело исповедовать свои грехи, или, например, большое число людей стоит вокруг и нет возможности как-то дистанцироваться далеко от них, такие случаи бывают, особенно на праздничных службах, в больших храмах, в таком случае можно попробовать договориться со священником, чтобы он прочитал записанную на листочке исповедь. И в таком случае, если у него какие-то есть вопросы, мог бы задать уже на основании прочитанного эти вопросы кающемуся. То есть, в принципе, такая форма, хотя и не совсем правильная, но она возможна вот в таких условиях, о которых я сказал. Но, в принципе, в идеале, конечно, кающийся не должен бояться исповедовать свои грехи любому правильно поставленному священнику канонической церкви, поскольку таинство совершается все-таки Христом, а священник есть только свидетель, как об этом говорится в последовании таинства покаяния.
2: Отец Клавдиан, вот сейчас стало очень модно иметь своего духовника. И некоторые люди даже не понимают, нужен он, не нужен. Так нужно ли искать духовного отца? И зачем он нужен, духовник?
3: Моды меняются, а потребность в духовном отце должна оставаться всегда у христианина, поскольку духовный отец — это наш наставник на пути к спасению. Конечно, святитель Игнатий Брянчанинов и святые отцы XIX-XX веков пишут о том, что сейчас таких вот прозорливых духовных старцев практически нет у нас, но одни отнюдь не говорят о том, что совсем нет духовно опытных людей. То есть все равно у человека есть чем руководствоваться, это Евангелие, это послание святых апостолов, это святые отцы, их творения, их проповеди. И, конечно, это совет духовно опытных пастырей, которые могут и, в принципе, поставлены Богом на то, чтобы осуществлять душепопечение. Душепопечение является одним из важнейших аспектов священнического служения.
2: И последний вопрос у меня от женщины молодой. Задает такой вопрос. Не является ли лукавством и грехом постоянно грешить и каяться в одном и том же грехе?
3: Дело в том, что, конечно, когда человек совершает такие тяжкие прегрешения, которые несовместимы с понятием о чистоте, с понятием о нравственности, даже в обществе, не говоря уже о церкви, конечно, человек должен и призывается радикально начать борьбу с этими грехами и освободиться от них, уйти от них, даже если это связано в той или иной степени с его профессиональной деятельностью. Здесь важно понимать, что заповеди Божии даны для всех, не только для мирян, не только для монашествующих и священнослужителей, но и для мирян. Для каждого верующего человека заповеди Божии есть закон. И поэтому мы должны эти заповеди соблюдать, не оправдываясь тем, что это сфера наших каких-то интересов, заставляет нарушать заповеди, заставляет тяжко смертно согрешать. С совестью нельзя идти на компромисс. А если совесть замолкнет в человеке, то все равно, когда наступит его смертный час, все эти грехи, которые он оправдывал, в которых он так и не покаялся и не избавился, они могут быть ему вменены в грех и в вину, и будет большая проблема душе этого человека при переходе вечность и при прохождении посмертных мытарств. И эти слова — это не просто какие-то голословные обвинения или там предостережения. Есть в одном из псалмов, то есть, собственно, в Священном Писании, такие слова: «Смерть грешников люта». Об этом говорит святой пророк Давид в 33-м псалме. Поэтому, если мы не хотим переходить вечность, не готовыми переходить тяжелым умиранием или испытывать тяжелые страдания на посмертных мытарствах, когда испытываются все нераскаянные, неоставленные грехи, то лучше не злоупотреблять милосердием Божиим и оставить те грехи, которые мы можем оставить, если даже это связано с оставлением какой-то профессиональной деятельности. Например, если человек привык заниматься каким-то грехом в рамках своей работы, то все-таки грех нужно оставить. Если это связано с оставлением этой работы, соответственно, нужно оставить и данную работу, найти другую, которая бы не связана была с тем или иным грехом. Это и является, собственно, деятельным покаянием. Если человек просто называет свой грех, но не хочет его оставить, это свидетельствует о том, что на самом деле он любит грех больше, чем Бога. А значит, он не хочет быть с Богом. А раз человек не хочет быть с Богом на земле, соответственно, он не сможет быть с Богом и вечности. Поэтому человек должен максимально решительно бороться с любым из своих грехов, в том числе со смертными грехами.
2: Отец Клаудиан, спасибо вам большое. Сегодня наша передача была посвящена исповеди. Пожелайте что-то нашим радиослушателям на прощание.
3: Дорогие братья и сестры, мне бы хотелось искренне пожелать всем нам почаще приходить к таинству покаяния, искренне, без самооправданий, каяться в своих грехах, получая от Бога прощение в них, милость Его, и проводить правильную духовную жизнь с учетом наших анализа наших предыдущих ошибок и с учетом святоотеческого учения, учения евангельского. Конечно, дай Бог, чтобы по милости Божией мы все, достойно очистившись на земле от всяких грехов, сподобились лицезреть лицо Божие, Его самого на небесах. Помогай всем, Господь!
2: Спасибо вам!
1: С отцом Клавдианом Меньшиковым беседовала корреспондент Фатинья Михайлова.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Один трудами по Богу достигает в покой его, а другой достигает туда же смирения. Ты же держись в том устроении, чтоб получить он и за то, и другое, когда умрет в тебе гнев, впоследствии укрощения раздражительности в сердце твоем. И тогда исполнится в тебе слово Писания: «Вишь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя». Господь да сохранит душу твою и тело твое, и дух твой от всякого зла, от всякой противности, наносимой дьяволом, и от всякого мечтания, возбуждающего мятеж мыслей. Паче всего берегись духа уныния, рождающего все злое и различные искушения. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? Выслушай со вниманием.

Никто никогда не совершит добра посредством зла, потому что сам побеждается злом. Напротив того, добром исправляется злое. Ты ввергнут в бурю морскую. Почему и должен претерпеть многие опасности и подвязаться против обуревания волн? Препобедив их с помощью Божией, войдешь в тихое пристанище о Христе Иисусе, Господе нашем.

тысячи Христов. Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

0: В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
1: Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание. Спасибо большое за ваши вопросы к нашей передаче. Мы продолжаем цикл бесед, посвященный медицинским состояниям, которые развиваются у пожилых людей, у людей старшей возрастной группы. Хочется еще раз напомнить, что все медицинские состояния, к сожалению, закладываются значительно раньше, чем в 60 лет и позже. Поэтому очень важно, безусловно, обратить на них внимание всем для того, чтобы ранняя профилактика смогла серьезным образом предотвратить их развитие, снизить интенсивность их формирования. И сегодня мы поговорим о таком отдельном медицинском состоянии в гериатрии, то есть медицине, которая занимается диагностикой, лечением, профилактикой медицинских состояний у пожилых, у людей старшей возрастной группы, как хроническая боль. Дело в том, что еще раз хочется напомнить, как и в предыдущих передачах мы с вами отмечали, не просто диагноз важно установить у пожилого человека, а именно отметить медицинское состояние, потому что в отличие от диагнозов, которые ставятся в молодом возрасте, в среднем возрасте, медицинские состояния в гериатрии, они отличаются комплексностью, связью, поражением или включением различных органов и систем, и, безусловно, воздействие только на весь комплекс является достаточно успешной стратегией. Поэтому, возвращаясь к основной теме хронической боли, хроническая боль у пожилых – это сложный гериатрический синдром, который значительно снижает качество жизни, функциональную активность. И самое главное, он тесно связан с другими возрастными изменениями и другими болезнями, другими состояниями, и поэтому, безусловно, внимание к нему должно быть комплексное. Хроническая боль в гериатрии – это неприятное ощущение и эмоциональное переживание, связанное с фактическим или потенциальным повреждением тканей, или ситуацией, связанной с разбалансировкой систем, отвечающих за формирование боли. Главное, что хроническая боль определяется как существование этого синдрома в течение 3 и более месяцев, независимо от того, связано это с каким-либо определенным диагнозом. В гериатрии, еще раз хочется повторить, хроническую боль выделяют в отдельное медицинское состояние, так как она отражает комплекс возрастных изменений в нескольких системах организма. Данные распространенности хронической боли показывают, что, к сожалению, это достаточно часто встречаемая проблема. По тем исследованиям, которые проводились в различных международных медицинских системах, она встречается от 27 до более чем 80% в зависимости от возраста и других особенностей. По результатам российского исследования, распространенность среди лиц старше 65 лет составила очень большие цифры – 87%. У женщин она встречалась чаще. Для пациентов старших возрастных групп характерно очень длительное течение этого медицинского состояния – от 3-5 до 25-30 лет. И самое главное, что, безусловно, это медицинское состояние серьезнейшим образом влияет на качество жизни – и влияет на другие медицинские состояния в гериатрии. Человек начинает меньше двигаться, начинаются проблемы с весом, серьезным образом изменяется течение других состояний и заболеваний, сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ряда других состояний. Поэтому очень важно, безусловно, обратить внимание на этот синдром. Критерии диагностики очень простые. Наличие существования боли на протяжении 3 и более месяцев говорит о необходимости выделения этого медицинского состояния. Что важно определить для себя, перед визитом к врачу и во время визита к врачу. Первое – это понимать локализацию, характер, интенсивность боли. Быть готовым с врачом определить интенсивность, часто используя так называемую визуально-аналоговую шкалу, когда предлагают определить, какая интенсивность боли по баллам от 0 до 5 или от 0 до 10, и врач помогает сориентироваться в этих шкалах. Безусловно, при визите к врачу проводится физикальное обследование, лабораторные исследования. Ну и самое главное, когда речь идет о пациенте старше 60 лет, очень важна комплексная, так называемая гериатрическая оценка, которая включает оценку и физического, и эмоционального, и психологического состояния, и функциональных возможностей, в том числе и социальных проблем. Это ключевые этапы, так как боль очень часто связана с другими состояниями, теми, которыми мы с вами уже обсуждали. Старческая астения, падение, расстройство памяти, расстройство мышления, уменьшение объема и силы мышц. Это очень важно помнить. Важный момент, который учитывают врачи в диагностике болевого синдрома у пожилых, это то, что, к сожалению, нередко клиническая картина может протекать не совсем стандартно в старшей возрастной группе пациентов. Боль может проявляться снижением подвижности, нарушениями сна, агрессией или социальной изоляцией, когда человек вынужден ограничить свои контакты. Серьезным образом может быть затруднена оценка боли и у людей, у которых происходит нарушение памяти или других мыслительных функций. Важно помнить, что врач именно четко определяет в том числе и компоненты формирования боли. В отличие от возрастных групп более молодых, важно помнить, что боль как медицинское состояние в гериатрии может быть связана как с активацией болевых рецепторов или повреждений тканей, что является типичным и стандартным в молодом и среднем возрасте. Но с возрастом увеличивается вероятность так называемой нейропатической боли. Она обусловлена поражением нервной системы. Например, при диабетической полинейропатии, при повреждении нервов после вирусной инфекции. И, к сожалению, очень часто формируется смешанная боль. Это делает очень важным акцент на комплексном подходе и применении не просто какого-то одного вида или направления терапии, а учета всех аспектов, которые лежат в развитии боли как медицинского состояния у пожилых. Физиологические изменения при старении, которые способствуют формированию хронической боли, достаточно хорошо изучены в последнее время. Это и уменьшение количества так называемых веществ, которые отвечают за нервную передачу. Это изменение количества болевых рецепторов. Это и изменение болевого порога. В том числе с возрастом достаточно часто болевой порог повышается, и поэтому люди достаточно поздно обращаются с теми или иными медицинскими состояниями. Это и снижение так называемых эндогенных обезболивающих веществ, эндогенных опиоидов, которые вырабатываются у человека при физической активности и при снижении физической активности, при заболеваниях опорно-двигательной системы, когда человек вынужденно меньше двигается. К сожалению, внутренние резервы для снижения боли, они определенным образом снижаются. Серьезными факторами, которые влияют на вероятность, на повышенную вероятность развития медицинского состояния, синдрома хронической боли в гериатрии, являются сами по себе возрастные физиологические изменения и, безусловно, большое количество состояний и заболеваний, в том числе и как следствие прием нескольких лекарственных препаратов, повышающих риск нежелательных лекарственных реакций и снижающих вероятность возможности назначить нескольких лекарственных препаратов, то есть врачу приходится подобрать здесь оптимальный вариант с учетом эффективности и безопасности. Факторами риска хронического болевого синдрома являются и расстройства в эмоциональной сфере. У человека с тревогой, как правило, снижается болевой порог, и поэтому просто лечение боли, связанное с патологией, скажем, позвоночника или суставов, применение стандартных препаратов не всегда дает эффект. Очень важно учитывать, есть ли у человека тревога, и без лечения тревоги эффективность лечения оказывается достаточно маленькой, как и депрессия. Пониженное настроение, хроническое, тяжелое эмоциональное состояние также могут провоцировать синдром хронической боли, и без диагноза и без выявления отклонения в психологической сфере достаточно сложно с возрастом оптимально достичь эффекта в лечении. Немаловажными факторами риска развития хронического боли являются другие состояния медицинские в медицине пожилого и старческого возраста, такие как уменьшение объема мышц, слабость старческая, падение, снижение зрения, снижение слуха. Практически все медицинские состояния могут в той или иной степени вносить компонент формирования именно хронического медицинского состояния боли. Меры профилактики. Регулярный скрининг на предмет болевого синдрома у всех пациентов старше 60 лет. Поэтому, проходя диспансеризацию, проходя медицинское обследование, у людей старше 60 лет очень важно, безусловно, комплексно оценить состояние, в том числе и на предмет жалоб, и на предмет тех или иных болевых симптомов. Комплексная оценка медицинских состояний, встречающихся в гериатрии, для выявления и коррекции – связанных тех, которые мы синдромы перечислили выше, саркопения, падение, астения. Мерами профилактики, безусловно, одним из наиболее эффективных и вместе с тем наиболее доступных и простых является коррекция образа жизни. Она включает очень простые, но очень эффективные мероприятия. Регулярная физическая активность, безусловно, с учетом возможности пациента. Медицина в настоящее время доказала, что во время физической активности в организме человека вырабатываются вещества, которые внутри регулируют уровень боли, так называемые эндогенные опиоиды. Они, безусловно, помогают человеку преодолевать многие медицинские состояния, формирующиеся с возрастом и приводящие к боли с возрастом. Поэтому регулярная физическая активность, о которой мы постоянно с вами говорим, безусловно, является принципиально важной. И главное здесь не попасть в порочный круг от того, что у человека болят суставы, позвоночник, он начинает меньше двигаться. К сожалению, это приводит к формированию хронической боли, поэтому вместе с медицинским работником очень важно найти индивидуальную зону для того, чтобы не перегружать больные суставы, больной позвоночник, но вместе с тем сохранять физическую активность. Второе очень важное направление коррекции образа жизни – это сбалансированное питание. Важно помнить, что избыточная масса тела и ожирение – это состояние, которое сопровождается постоянным воспалением в организме. Хроническое воспаление – один из наиболее значимых аспектов, формирующих синдром хронической боли в организме, независимо от локализации, независимо от органа и системы. Поэтому сбалансированное питание в первую очередь направлено на поддержание нормальной массы тела. И мы помним с вами простые принципы. Кушать по возможности малыми порциями, дробно, 5, возможно 6 идеально раз в день. Обязательно с каждым приемом пищи должен быть белок. Ограничить количество свободного сахара. Обязательно достаточное количество фруктов и овощей. Овощей не менее 500 грамм в сутки для того, чтобы было достаточное количество пищевых волокон, нормально работал кишечник, нормально работала микрофлора. Ну и сбалансированное питание, самое главное, по весу. Если у человека есть отклонение в весе, вес избыточный или увеличен объем талии, так называемая форма абдоминального ожирения, очень важно предпринять меры для того, чтобы вес снижался. Ну и очень важно в коррекцию образа жизни включить мероприятия по управлению стрессом. Хронические и значимые отклонения в эмоциональной сфере, такие как тревога, депрессия, к сожалению, серьезным образом поддерживают и формируют хроническую боль в пожилом возрасте, так как они влияют на порог восприятия боли, изменяют многие механизмы восприятия боли. И основные пункты борьбы с тревогой, депрессией, борьбы со стрессом включают: первое – самонаблюдение. Специалисты рекомендуют вести короткий дневник эмоций, записывать, что произошло, какие мысли пришли в голову, какие физические симптомы появились, сердцебиение, дрожь, потливость. Это помогает выявить те факторы, например, тревожные новости, общение с определенными людьми, чувство одиночества, которые провоцируют эмоции. Очень важно навести порядок в режиме дня. Очень важно в том числе развивать социальные связи. Общение – мощный ресурс против одиночества. Найти то, что нравится. Общение с близкими, в том числе по телефону или лично. Участие в клубах по интересам. Хобби, которое отвлекает и дарит радость. А для православного человека, безусловно, активное и важное участие в жизни прихода. Безусловно, важным пунктом является и контроль информационного потока. Важно ограничить время просмотра новостей, тревожных новостей в социальных сетях, то есть провести такое цифровое уменьшение количества потока в те дни, когда человек чувствует напряжение. Ну и безусловно, если есть серьезные проблемы, человек не может самостоятельно справиться, не стесняться обратиться за профессиональной помощью. Лечение синдрома хронической боли в гериатрии – достаточно непростая проблема. Это подчеркивает то, что ни в коем случае нельзя подбирать лечение самостоятельно или по совету немедицинского специалиста, или по ситуации, когда кто-то из знакомых принимал тот или иной препарат, и человек решил его попробовать. Дело в том, что лечение должно сочетать медикаментозные, немедикаментозные методы лечения, учитывать возрастные изменения, особенности лекарств в организме с возрастом, учитывать индивидуальный принцип. Врач в современной медицине использует принцип ступенчатой терапии. Лечение строится по принципу лестницы от менее сильных средств к более сильным при недостаточной эффективности. Очень важно следовать принципу избегание большого количества препаратов для того, чтобы снизить риск нежелательных взаимодействий. Безусловно, в современном направлении помощи человеку с синдромом хронической боли делается акцент на немедикаментозных методах, которые показали свою очень высокую эффективность. Это и последние методики психотерапевтической помощи с учетом, безусловно, тех мер, которые мы с вами разобрали в рамках мер борьбы со стрессом. Это и физические методы, тепло, холод, электростимуляция, которые подбирает врач очень индивидуально. Это и массаж, и лечебная физкультура, и в том числе привлечение нескольких специалистов для решения проблемы. Не только врач-терапевт, не только врач-гериатр, но и невролог, физиотерапевт, ряд других медицинских специалистов, которые помогают действительно подобрать индивидуальную терапию. Современное лечение хронической боли, оно включает в рамках сложности, и, безусловно, и аспект учета приверженности к лечению. Готов ли пациент строго следовать схеме, принимать таблетки регулярно, а не по требованию, использовать назначенные формы. Врач, как правило, все-таки предпочитает назначить сначала местные аспекты обезболивания, пластыри. И это должно учитываться с точки зрения понимания болезни у человека, уровня образования, культурных особенностей, настроения, других моментов, которые обсуждает индивидуально врач и пациент. Краткая инструкция для пожилого человека при наличии синдрома хронической боли. Еще раз хочется напомнить, если у человека боль больше 3 месяцев, то в гериатрии у пожилого человека выделяется отдельное медицинское состояние, синдром хронической боли. Не только какой-то диагноз, медицинское состояние, остеоартрит, остеохондроз, но и важно комплексно подойти к решению этого медицинского состояния. Первый пункт инструкции для пожилого человека с синдромом хронической боли. Введите специальный дневник боли. Записывайте, когда и где болит, какая интенсивность, что предшествовало, движение, еда, стресс, другие какие-то состояния. Это поможет врачу и вам понять те пусковые механизмы, которые формируют это медицинское состояние. Очень важно обсудить с врачом схему лечения. Не менять, не отменять препараты самостоятельно. Если врач рекомендует схему терапию, то применять действительно схему лечения, а не применять препарат по требованию, потому что в каждом конкретном случае, в каждой конкретной ситуации врач учитывает, имеет ли препарат несколько аспектов воздействия. Просто ли он воздействует на боль, или он еще воздействует на воспаление, ряд другие механизмы. И поэтому именно схема лечения воздействует на те основы, которые лежат при формировании боли у каждого конкретного человека индивидуально. Обсудить важно все принимаемые средства, включая в том числе и безрецептурные. Потому что и безрецептурные средства, которые человек принимает самостоятельно, могут на самом деле определять некоторые особенности лечения. Очень важно не игнорировать немедикаментозные методы. Регулярная активность, ходьба, гимнастика для баланса достаточно часто оказываются не менее, а иногда и более эффективны, чем лекарственные средства. Поэтому очень важно соблюдать те меры общие по изменению образа жизни, которые и мы с вами обсудили, и рекомендует медицинский специалист. Очень важно создать безопасную среду при данном медицинском состоянии. Убрать лишние ковры, использовать поручни в ванной, подобрать удобную обувь, ряд других мероприятий, что снизит риск падений, потому что это достаточно часто связанные медицинские состояния, которые сами по себе вызывают боль, и боль может спровоцировать падение. Еще раз напомню, создать безопасную среду самостоятельно с помощью близких, родственников очень важно. Важно следить за питанием, выбирать продукты, которые не провоцируют воспаление по совету с медицинским работником, обсудить с врачом, как справиться с тревогой или депрессией, эту важную часть управления хронической болью, и, безусловно, регулярно проходить медицинские осмотры, диспансеризацию, которая помогает рано выявить те предшественники, предвестники формирования медицинских состояний, синдрома хронической боли у пожилого человека. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Нижнесергинского района. Она пишет: «Мне 85 лет, сдавала анализ крови, результат повышенной лейкоциты в крови. Отчего это бывает и лечится ли это?» Уважаемые радиослушатели, безусловно, важно понимать, насколько повышен показатель лейкоцитов в общем анализе крови. Безусловно, точную оценку может дать только медицинский специалист, потому что повышение уровня лейкоцитов может быть как связано с временными, не опасными, не болезненными, скажем так, причинами, но может быть связано и с медицинскими болезненными состояниями. Иногда повышение лейкоцитов может быть связано с сильным эмоциональным напряжением, человек поволновался, после интенсивной физической нагрузки или приемом пищи, то есть не был соблюден интервал между приемом пищи и сдачей анализа. Но в некоторых ситуациях это могут быть инфекции, самая частая причина лейкоциты могут повышаться при том, что в организме есть та или иная бактериальная инфекция, и анализ, как правило, назначается врачом для диагностики, есть ли воспаление легких, есть ли воспаление в почках, есть ли воспаление в суставах. Иногда это может быть реакция на интенсивную аллергическую ту или иную составляющую и ряд других моментов. Лечится ли это? Безусловно, нужно понимать, что эти изменения являются проявлением или не являются проявлением того или иного заболевания. И, соответственно, когда устанавливается причина, если это воспалительный процесс, то назначаются соответствующие лечения, безусловно, медицинским специалистам. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она просит рассказать про бариатрические операции и пишет, что вес у нее больше 100 кг, сама похудеть не может. Какие могут быть последствия операции и какие ограничения? Уважаемые радиослушатели, бариатрическая операция – это операция, которая целью своей преследует снижение массы тела. Это хирургическое вмешательство, которое назначают, когда консервативные методы – диета, физическая активность, лекарственные препараты – не помогают снизить вес, и вес действительно влияет на здоровье. Операция показана, когда индекс массы тела больше 40 кг на метр квадратный. Не указан в вопросе, к сожалению, рост, поэтому мы не можем посчитать индекс массы тела. Или индекс массы тела больше 35 кг на метр квадратный при наличии сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет, повышение давления, заболевания суставов, отсутствие эффекта от попыток похудеть консервативными методами обязательно учитывать. Какие возможные последствия и риски? Есть осложнения хирургические. Они, как правило, составляют около 1%. Это следствие операции. Поздние осложнения – это снижение концентрации витамина, микроэлементов, железа, кальция, витамина D. Есть риск образования камней в желчном пузыре, есть состояния, которые сопровождаются симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта, если проводится операция на желудке. Поэтому, как правило, в настоящее время есть целые бригады сопровождающих специалистов, которые снижают вероятность и риск развития осложнений. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Ирбитского района. Она пишет: постоянно ощущаю ком в горле после еды, по фиброгастрододеноскопии, недостаток кардии, что делать и что это такое. Уважаемые радиослушатели, безусловно, симптом кома в горле – это повод для обращения к врачу, для того, чтобы было проведено обследование здоровья щитовидной железы, здоровье пищевода и в том числе психологического здоровья, потому что одна из наиболее частых причин, в том числе это и хроническая стрессовая ситуация. Описан этот симптом достаточно давно, и он, как правило, возникает в том числе у людей, испытывающих хронический стресс, и поэтому после обследования, если врач не находит каких-то физических состояний и заболеваний, необходима консультация психотерапевта. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
0: Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 3.

Святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Тебя беспокоят помыслы, понуждение смутить других и самому смутиться от других. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долго терпелив во всем и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. Признающий себя грешником и виновником многих зол никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помысла

искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас в преуспеяние.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

детка, о маме, о папе, о всех близких и родных. Пусть у них будет все хорошо, пусть они будут здоровы.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святы, посети и исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоти аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Кафизма 12. Преклони, Господи, ухо Твое и услыши мя, яко нищий убог есть мас. Сохрани душу мою, яко преподобен есмь. Спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй мя, Господи, яко к Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взях душу мою, яко Ты, Господи, благ и кроток, и много милости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, вонми глазу моления моего. В день скорби моей я возвах Тебе, яко услышал Мейси. Несть подобен Тебе в базе, Господи, и несть по делам Твоим. Все языцы елики сотворил Еси приидут, и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое, яко вели еси Ты, и творяй чудеса, Ты еси Бог един. Настави мя, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век, яко милость Твоя вели на мне, и избавил еси душу мою от ада преисподней шагу. Боже, законопреступницы восставши на мя, и сон державных взыскаша душу мою, и не предложишь Тебе пред собою. И Ты, Господи Божий мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоей я, сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помогл мне и утешил мя иси. Основание Его на горах святых, любит Господь врата Сионе, паче всех селений Яковлев, преславное глаголошися о Тебе, граде Божий, помяну Раав и Вавилона, ведущим мя, и сие на племеннице и Тир, и люди, и Фиопстии, сие быша тама, мать Сион речет человек, и человек родися в нем, и той основа и вышний, Господь повесть писание людей и князей, всех бывших в нем, яко веселящихся всех жилища в Тебе. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в нощи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися. Привменен бых с нисходящими в ров, бых яко человек без помощи, в мертвых свободь, яко язвени спящий во гробе, их же не помянул еси к тому, идти от руки Твоей я тренновенни быша, положишь амя в рове преисподнем, в темных и сени смертней,
1: на мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навил еси на мя, ударил еси знаемых моих от мене, положиша мя мерзость себе, предан бых и не исхождах, очи мои изнемогости от нищеты, возвах Тебе, Господи, весь день, воздех Тебе, руцы мои, и да мертвыми творишь и чудеса, или врач Тебе воскресят и исповедятся Тебе, и да повесь кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели, и да познана будут во тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в земли забвенней, и аск Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тя, вскую, Господи, отрейши душу мою, отвращаешь лице Твое от мене, нищий есть маз, и в трудех от юности моей я, вознежися, смирихся и изнемогу, на мне придоша гневе Твои, устрашение Твоя возмутиша мя, обыдоша мя, яко вода, весь день одержаша мя вкупе, ударил еси от мене друга и искреннего и знаемых моих от страстей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Милости Твоя, Господи, вовек воспою, в род и род возвещу истину Твою усты моими. За не рекла еси, век милость созиждется, на небесех уготовится истина Твоя. За вещах завет избранным моим, клягся Давиду рабу моему, до века уготовлю семя Твое и созижду в род и род престол Твой. Исповедят небеса чудеса Твоя, Господи, ибо истину Твою в церкви святых, я как то во областях уравнится Господеви, уподобится Господеви в сынях Божиих. Бог прославляем в совете святых, вели и страшен есть над всеми окрестными Его. Господи Божий сил, кто подобен Тебе? Силен еси, Господи, и истина Твоя окрест Тебе. Ты владычествуешь и державою морскою, возмущение же волн Его Ты укрощаешь и. Ты смирил еси, яко язвенно гордого, мышцею силы Твоей я растащил еси враги Твоя. Твоя суть небеса и Твоя есть земля, вселенную и исполнение я Ты основал еси. Север и море Ты создал еси, Фавор и Ермон о имени Твоем возрадует ося. Твоя мышца с силою, да укрепится рука Твоя и вознесется десница Твоя. Правда и судьба уготования престола Твоего, милость и истина предидет пред лицем Твоим. Блаженни люди, ведущие воскликновение, Господи, во свете лица Твоего пойдут, и о имени Твоем возрадуются весь день, и правдою Твоей вознесутся, яко похвала силы их Ты еси, и во благоволение Твоем вознесется рог наш, яко Господне есть заступление, и святаго Израилева царя нашего. Тогда глаголал еси в видении сыновом Твоим, и рекл еси, положив помощь насильного, вознесох избранного от людей моих, обретох Давида раба моего елеем святым моим помазах его, ибо рука моя заступит его, и мышца моя укрепит его, ничто же успеет враг на него, и сын беззакония не приложит озлобите его, иссеку от лица его враги его, и ненавидящие его побежду, и истина моя и милость моя с ним, и о имени моем вознесется рог его, и положу на море руку Его, и на реках десницу Его. Той призовет мя Отец мой, еси Ты, Бог мой, и заступник спасения моего. Я с первенца положу Его, высока паче царей земных. Век сохраню Ему милость мою, и завет мой верен Ему. И положу в век века семя Его, и престол Его, яко дни неба. Аще оставят сынови Его закон мой, и в судьбах моих не пойдут. Аще оправдание мое осквернят, и заповедей моих не сохранят. Посещу же злом беззакония их, и ранами неправды их. Милость же мою не разорю от них, не преврежду воистине моей, ниже оскверню завета моего, и исходящих от уст моих не отвергуся. Единою клягся о святем моем, аще Давиду солжу. Семя его в век пребудет, и престол его, яко солнце предо мною, и яко луна совершенна в век, и свидетель на небесе верен. Ты же отринул еси и уничижил, негодовал еси помазанного Твоего, разорил еси завет раба Твоего, осквернил еси на земле святыню Его, разорил еси вся оплота Его, положил еси твердо Его в страх, расхищаху Его все мимоходящие путем, бысть поношение соседом своим, возвысил еси десницу стужающих Ему, возвеселил еси вся враги Его, отвратил еси помощь меча Его, и не заступил еси Его во брани, разорил еси от очищения Его, престол Его на землю повергл еси, умалил еси дни времени Его, облиял еси Его студом. Доколе, Господи, отвращаешься в конец, разжеться, яко огнь гнев Твой, помяни мой состав, едабо всуе создал еси вся сыны человеческие. Кто есть человек, еже поживет и не узрит смерти, избавит душу свою из руки адовы? Где суть милости Твоя древняя, Господи? Ими же клялся еси Давиду воистине Твоей. Помяни, Господи, поношение раб Твоих, еже удержав в недре моем многих язык. Им же поносиша врази Твои, Господи, им же поносиша изменению Христа Твоего. Благословен Господь вовек, буди, буди.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
1: Господи, прибежище был еси нам, в род и род, прежде даже горам небытия, и создатися земли, и вселенней, и от века, и до века Ты еси. Не отврати человека во смирение, и рекла еси, обратитеся, сынови человечестие, яко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, еже мимо иди, и стража ночная, уничижение их лета будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и исхнет. Яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоею смутихомся, положил еси беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеша, и гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся, дни и лет наших в ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет. И множи их труд и болезнь, яко приеде кротость наны, и накажемся. Кто весть державу гнева Твоего, и от страха Твоего ярость Твою исчести, десницу Твою так ускажими, и окованные сердцем в мудрости, обратися, Господи, доколе, и умолен буди на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоей, я, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся, во вся дни наши возвеселихомся за дни, вняже смирилные си, лето вняже видихом злая, и призрена рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сыны их, и буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится, речет Господи весь заступник мой си, и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него, яко то избавит тебя от сети ловче, и от словеси мятежно, плещма своим осенит тебя, и под крыле Его надеешься оружием обыдет тебя истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящей беса полуденного. Падет от страны Твоя тысяча, и тьма одесную Тебе, к Тебе же не приближится. Обаче очима Твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, яко Ты, Господи, упование мое, Вышнего положил еси прибежище Твое. Не приидет к Тебе зло, и рано не приближится телеси Твоему, яко ангелам своим заповесть о Тебе, сохраните Тя во всех путях Твоих. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь о камень ногу твою, на аспиды и василиска наступишь, и поперешь льва и змея, яко на мя уповаю и избавлю и, покрыю и, яко позна имя мое, воззовет ко мне и услышу его, с ним есмь в скорби, изму его и прославлю его, долготою дней исполню Его и явлю Ему спасение Мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже мой, един благий и человеколюбивый. Един милостивый и кроткий, един истинный и праведный, един щедрый и милостивый Боже наш, да приидет сила Твоя на мя грешного и непотребного раба Твоего, и да укрепит мой храм Евангелием Божественного учения Твоего, Владыка и человеколюбчие, любоблаже, любоблагоутробне, просвети моя утробы и вся уды Твоею волею, очисти мя от всякие злобы и греха, соблюди меня скверно и непорочно от всякого наития и действия дьяволя, и даруй мне по Твоей благости, Твоя разуметь и Твоя мудрствовать, и в Твоих хотениях жить, Твоего страха страшитеся, еже творите Тебе благоугодное до последнего моего издыхания. Якогда по неисповедимой Твоей милости соблюдеши мое тело и душу, ум же и мысли, не искушен всякие собратеволежащие сети храм, Господи мой, Господи, покрой мя Твоим благоутробием, и не остави мя грешного, и нечистого, и недостойного раба Твоего, яко Ты еси защититель мой, Господи, и от Тебе пение мое выну, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веку.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи. И всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыкой Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, халсы и перст, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понеси, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их. От нея же сатана льстивы отпади, помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых. И приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн, возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведны, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря, и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение?